0: истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частностях и деталях. И он строит намерения во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательства своей правоты от всей общины Исраэля, клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, и кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, которое надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
1: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зор, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако следует понять слова Рамбама, когда он говорит: «Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью». И возникает вопрос: как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну лишма, называемую не ради получения вознаграждения?
0: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе. То есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. Где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой лолишма. Как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой и заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственной выгодой. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет, ибо животное остается с тем же самым умом.
1: То же самое и с человеком. Все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он, без сомнения, вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать в лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раша объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
0: И это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, клаль, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире. И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножится знание их, и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножится знание их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая ему. Он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу клан. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зоар, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
1: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые Нешама, называемые Хая, Нешама, Руах, Нефеш, как сказано выше. И в этом разница между клаль, обществом, и прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
0: Мы прослушали статью из недельной главы «Эмор», из Шлаве Сулам второго тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой клали прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится. Этот уровень, даже лолишма, находится на этом уровне. То есть слово «лишма» — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди, во всех частностях и деталях, как сказано, но не во время учебы, не во время исполнения заповеди, и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть слово «лишма». То есть до уровня «лишма» по-настоящему все состояния, которые человечество проходит, все состояния в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть праотец Авраам, это примерно 1500 год. Вот сотворение и до сегодня все, кто находится в исполнении Торы и заповеди без намерения ради отдачи, то есть без экрана, все, кто не выходит через махсом в духовный мир, называются животное. И в этом тоже, конечно, есть много различий в состояниях и уровней. В соответствии с этим мы видим в животных в этом мире, насколько есть виды, от вшей, маленьких вещей, до больших животных в разных видах и типах. И все эти вещи, как проекция свойств и видов, которые есть внутри человека, которые находятся на уровне животного. Лолишма называется животное. И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему, то есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня, а вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное — это учеба лишма. И проблема в том, что не знают, что такое лишма. Я помню, когда я начал учиться, и я получал разные уроки в Рховоте, в Гмаре, сидел, учился там по вечерам тоже. Мне рассказали, что лишма и лолишма, разница между ними, это что другие народы учатся лолишма, они ведь тоже берут из нашей святой Торы и превращают ее в что-то свое. Да? А иудеи, которые учатся, учатся лишма. Иудей не может учиться не в лишма. И действительно так написано, иудей, который доходит до какого-то уровня единения с Творцом, он, конечно, учится лишма. Это мера его лишма. Насколько он соединяет себя с Творцом с помощью экрана. А другой народ, другие народы, конечно, находятся в лолишма. И все. Дело в том, что как понимать, и действительно, только эта цель быть в лолишма или в лишма или в лолишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, науки Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня Лоры Шма Кришма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья Децин.
1: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится...
0: Человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи, но это называется «перешел через махсом». Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано еще 200 метров, или как-то ставят табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь, в духовном ты обретаешь меру из лоры шма в лишма, свойство, меру намерения, самую маленькую, и этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
1: В последнем абзаце он пишет, это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет... Он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас, в нашем состоянии, говорит, что это уже называется человек.
0: Это начало лишма, то, что мы проходим до махсума. Это называется время подготовки. Смотрим. В экране нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки сердца. Что называется вход во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения, но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, вообще не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истины, лжи в чем-то. И... Если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросают или туда, или сюда, изменение состояния. Изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце, и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, авьют корник начинает быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить их четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да. Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после махсома. Рождение – это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть, что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания, к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние, соответственно, духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которое при переходе Махсома получает экран. Ну.
1: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что он называет очарованием святости.
0: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, и есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%. Ло лишма 99%. Лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Но что-то... Это пока все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Не то, что у меня есть уже экран. Если был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Сюда.
1: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
0: Каждый раз эти свойства, лишма и лишма, относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими цветами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. В мире Ацилут я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. Там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так. Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю цвета ко мне окружающие, которые как раз изменяются. И всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там, через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После Махсома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже... что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания и желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма. Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение, понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление, понимаешь? Ограничения могут быть ограничениями приятными, И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силой, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, меня помещают в какую-то трубу канала, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение, я чувствую хорошо или плохо, но это не только темп, это также и содержание изменяется, потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
1: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят.
0: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это предложил усилие. Я нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
1: Я спрашиваю о человеке, как он может строить намерение лишма до махсома.
0: Строить намерение лишма до махсома по-настоящему невозможно. Есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование. Знаешь, такое очарование? Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет, он не входит в мои келим. Он не дает мне знания. Знание — это называется свет, который находится внутри келим. Он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование. Что-то, что невозможно объяснить. Вот и все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам. Поэтому он называется окружающий. Добро.
1: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину. То, что он находит его, это подслащает ему. Тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира?
0: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполню ли я их, или в моих пустых келим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думать о себе, даже если я пуст, и быть хафец хэсед, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хэсед. После этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые келим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом в какой-то мере я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаюсь с ними, и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это... Когда есть что-то от духовного, это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи немного. И внутри моего лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма. Лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма. Так, вот. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости, я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое. Что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование святости. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Ну и все, а потом лишма.
1: Нет, мне не кажется, что я понял.
0: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
1: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
0: да.
1: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
0: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. И есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждения от будущего мира.
1: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
0: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Ну, скажите, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире. Подготовь себя сейчас, получишь потом... Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? Вознаграждение за заповедь в этом мире не существует. Только как объясняют, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется, что ты находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Борис Улам, все, и этот мир, и будущий мир, человек постигает, пока он живет. В своей жизни в этом мире только это два состояния, без экрана и с экраном. Да.
1: Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: разная учеба в Кабале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Кабалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да, чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Кабала. Он объясняет, что в Кабале, изучение Кабалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь, каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Кабала, не Кабала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговорить со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лишма и лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя, в Гмаре, когда я был в Верховоде. Так ты учишь лишма или лишма? Он говорит, я еврей, еврей. Я учу Гмару, Гмару. Так, конечно, я учу лишма.
1: А? Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Махсом, должен он измениться?
0: Учебный материал сам после Махсома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Махсома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Так ты читаешь, и когда ты читаешь, твой Махсом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой. С тем светом, со ступени, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действия. Просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, как в театре. Что то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это, так, так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
1: Ты сразу постигаешь?
0: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что читаешь там. Понимаешь, ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира, его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были а тот спит. Не чувствует этого вообще. Так, что я хочу сказать, что свет, который приходит уже не как окружающий, как внутренний, к экрану, так оба они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь.
1: Да? Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
0: Скоро, может быть, тут есть, да.
1: Что определяет человеку глубину выяснения до максома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутреннее выяснение. А глубина выяснений каждый раз разная. И иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту, но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
0: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос.
1: Также и глубина выяснения.
0: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонный и чувствительный в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня, да, я вижу, или наоборот. А острота, направление, мое отношение к учебе, что я хочу от нее? Это определяет и глубину, и темп продвижения. Рассматривать учебу только как средство. Я не должен знать, что написано на странице. Меня не интересует это. Я хочу знать и хочу понимать эти вещи глубоко и хорошо, чтобы это дало мне еще нюансы, еще разные вещи. Но это для того, чтобы присоединить их к поиску духовного, не поиску знания. Барасулам, когда он пишет, что ты должен тысячи раз повторять определения и знать их наизусть и так далее, почему он пишет это? Чтобы постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких посторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему. Так, или такое углубление в учебу для этого, и требования от учебы для того, чтобы прийти к лишма. Это то, что прокладывает тебе путь. Да.
1: Мы много говорили последние полторы недели, в последнее время много говорили о том, что мы должны как будто стараться работать над тем, чтобы я не был источником осознания зла, ощущения зла, чтобы мое «я» не было внутри моих желаний, а чтобы «я» было как бы точкой понимания, которая смотрит издалека на то, что происходит, и пытается распознать то, что в ней происходит. Теперь, когда я сижу перед книгой, да, по крайней мере так, вы говорили нам, я прихожу требовать. Тогда, чтобы потребовать еще одно требование от книги, я должен как будто бы опуститься своим «я» в ощущение зла. Или в свои желания, иначе мое требование как будто бы менее глубокое. Если бы я как бы смотрю со стороны, то как я делаю это во время учебы. Как я во время учебы должен также оставить свое «я» и стараться оставить свое «я» в стороне?
0: С одной стороны, во время учебы я как будто должен быть в совершенстве. Я учу Тору. Тора — это свет. Свет, который светит на меня, как окружающий свет. Я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет

0: Малхут получает звезду, Кетер получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, кто подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки. Ты должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще? В чем смысл нашей жизни, да, с одной стороны. С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хороший творец, и свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть и о себе ты должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего, сопротивления полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: Ну, скажи себе, что ты способен, что ты хочешь. Скажи так, играй в этом.
1: Но для меня, мой вью — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там, или...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, Шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, Шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... И я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: И это работа, в которой мы находимся. Мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны. С другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить келим для продвижения, для исправления дальше. Во всем Рэбе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных, и нужно привыкнуть к этому, что это так. И наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи, насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если ты не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так и не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает, и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает от этих состояний. Мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния. Из Сиона выйдет Тора. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в Новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
2: Тов.
0: Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут семинар, пожалуйста.
0: Да, рассказал в конце. Во всем, в каждое мгновение у нас есть два состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, и это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с нами.

0: намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
1: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. И тогда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно, где ему нужно быть. Это только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
0: Да, собственно, что определяет темп продвижения? Прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. Меняет осознание то, что мы хотим этого, мы желаем исправления. И тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину учебы, определяет продвижение.
1: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, я отношусь к ударам как к животному, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Еще раз говорил прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости, работает.
0: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как может этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть два полюса, есть противоположности. Ну и из Циона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
1: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло лишма, лишма», говорил много об истине, действительно. Мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас, все действия, которые мы производим, все упражнения, это действие по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
0: Да, и действительно... Как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще большее место для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть состояние вместе и стараться идти вперед.
1: Да, еще что добавить, это настолько внутренняя эта статья. Две страницы он тут все развернул. Внутри человека мы должны найти в этом творении и кетер, и малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно, прежде всего, пониматься между нами.
0: Прежде всего, впечатление урока — это был субботний урок, и мы это с легкостью видим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире, не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
1: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. то, что Рав сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая, принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
0: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Kapsio.il или сканировать QR-код с экрана. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Сегодня мы сделаем две вещи. Будем читать статью «Поручительство», 19-й пункт, к которому мы подошли, и на второй части урока мы послушаем беседу «В пути», которая касается темы «Поручительство». Беседа была на прошлой неделе, и постараемся вместе выяснить то, что сказал Рав. Это то, что мы будем сегодня делать. «Труды Бааля Сулама» на иврите находятся на странице 393. Статья также есть в учебных материалах. Сейчас мы начнем это читать в десятках. Приготовьте тексты. Мы сейчас прочитаем 19-й пункт, потом послушаем объяснение Рава, а потом вместе послушаем беседу, которая была на прошлой неделе, на тему поручительства, и постараемся вместе выяснить это в семинаре, и в конце будем отвечать на вопросы. Итак, мы переходим к 19-му пункту. Арвут. Читаем в десятках.
1: 19-й пункт. Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему того, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако нет тут разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. Как сказано выше, в статье «Дарование Торы», 15-й пункт, 16-й.
1: «И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту возвышенную работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом среди всех народов. И получается, что только лишь одни сыны Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность.
0: И как может Раби Элазар не соглашаться с этим?
2: Откав.
0: Мы прочитали 19 пункт, а сейчас мы вместе посмотрим клип с объяснением Рава. В 19 пункте есть много таких понятий. Они могут быть понятны на разных уровнях, что такое народ Израиля, что такое народы мира, кто такой Раби Лазар, Раби Шимон, что это за пример, который дается здесь, когда Творец обращался к разным народам, предлагаем Тору. Давайте посмотрим объяснение Рава, которое поможет нам понять и правильно настроиться на восприятие слов Бали Сулама. Клип.
1: В двух последних пунктах описывается выяснение, кто такие Исраэль.
0: Да.
1: И со вчерашнего дня я думаю, кто такие Исраэль? Это Бней Барух, которые уже пробудились, или те, кто еще не пробудился? Кто такие Исраэль, которые зависят от всех и без которых мы ничего не можем сделать? Я не понимаю. Тут товарищи, которые 20 лет учатся. Меня 3 года назад здесь не было, я был в другом месте. Так они что, ждали, пока я пробуждусь? И пока я приду сюда в одно прекрасное утро? А мы сейчас зависим от группы людей, которых еще тут нет?
0: Я открою тебе тайну, пока ты не выпустишь весь воздух из себя. Я вчера, среди дня, я не был Израиль. Потом, к вечеру, немножко это изменилось. Да. Я прибыл в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще так встречался с дикими животными, поднимался на небеса, летал. А сегодня, когда я проснулся утром, я вообще был животным. Ни Израиль, ни народы мира, просто животное. Так что ты хочешь? Что ты хочешь услышать, я не понимаю. Ты спрашиваешь, кто такой Израиль? Израиль называется желание получать, которое направляет себя на Ишаркель. Что ты хочешь? На что указать? На кусок белка? Он Израиль или нет? Я не знаю. Нужно увидеть желание получать в нем, намерение на это желание получать, и тогда определить, он Израиль или нет, и на какой ступени. Согласно желанию получать и согласно силе намерения, тогда ты можешь сказать, на какой, согласно какой ступени он находится, на Израиле и Шаркель. Вот и все. Сидит здесь один, допустим, грек, а перед ним сидит тот, кто родился от еврейской мамы, да, еврей. А, и наоборот, ты можешь увидеть, что этот грек, он иудей, а этот иудей, который родился, он может быть полным этим гоем, инородцем, грешник. Все зависит от желания получать, на какой ступени оно находится. Ты видишь, как он говорит? Есть порядок в исправлении. Конечно, сначала Израиль, то, что называется, исправляет себя. Как может быть, что во мне есть часть Израиля, часть народов мира, то, что называется? Конечно, я сначала исправляю Гальгальтовый Инаем, более тонкий келим. И как отражение в нашем мире? Да, мы видим в нашем мире, хотим того или нет, что мы относимся к Израилю, должны исправить себя. Да. Но с духовной точки зрения, хотя мы и израильтяне, мы тоже делимся на Израиль и народы мира. Сколько есть Израиля среди израильтян в этом мире? Не знаю. Может быть, 1000. Из 15 миллионов того, или сколько их. Может быть, я не уверен. Ну, допустим.
1: Так кто эти народы, те, кто направляют себя как один человек на одно сердце?
0: Тот, кто чувствует себя этим народом. Если ты выйдешь на улицу и начнешь спрашивать, я не знаю, кто-то будет отождествлять себя с каким-то народом, что такое народ. Это внутреннее состояние в человеке. Это не просто так, что он что-то там сказал тебе, или у него в паспорте написано.
1: Как вы вчера сказали, вчера вечером вы бы не были часть народа?
0: Нет. Вчера вечером я был этим чужестранцем, а сегодня утром проснулся животным. Будем надеяться, что сегодня я буду таким хорошим ребенком и дорасту до великого первосвященника. Туда я хочу дойти. В чем проблема? Но до этого, конечно же, я должен упасть в такие состояния, как вообще почти Аман, и там другие все эти злодеи, которые облачатся в меня, я буду чувствовать себя, как они, буквально как эти персонажи, как их Тора описывает. Тора дает нам внутренние такие образы, наши внутренние роли, которые мы должны пройти на пути к тому, чтобы уподобиться Творцу. Я не могу буквально уподобиться Творцу на 100%, если я не Аман, не Гитлер, не фараон и все остальные. Я должен как-то включиться в них и должен также включиться в образы обратные, святые, то есть находящиеся в отдаче. Эти все образы получения. Я должен быть относительно них в образе отдачи, тогда я буду исправлен. А не просто так, как проснуться как животное, так это ничто. Это наоборот. Просто находится вне игры.
3: Есть путь, по которому мы идем. Я бы хотел найти какой-то...
0: Если ты связываешь свой путь со своим телом и с тем, что ты видишь своими глазами, то ты находишься в очень опасном заблуждении. Не следует смотреть глазами и согласно телам, а согласно желаниям и намерениям. Только так. Во всей реальности есть желание получать, желание отдавать и намерение, которое исправляет желание получать, чтобы стало как желание отдавать. Все. Нет ничего, кроме этого. Если ты так смотришь на реальность, или ты видишь там тела, лица и так далее, для своего животного, пожалуйста, ты можешь его определять как хочешь, ты можешь с ними соединяться, играться, ну, дело твое. Но если ты говоришь о духовном, нет ничего, кроме этих трех параметров: свет, кли и экран между ними. Ты 3 года уже учишься? Ну, первый год ты вспомнишь, что есть такое кли, 2-й год, что есть свет, а 3-й год, что есть экран. Все. Ну, нечего больше помнить.
3: Мне кажется, в вопросе Яля спрятан еще один вопрос. От кого я завишу?
0: От кого?
3: От кого я завишу в своем продвижении?
0: Это действительно проблема, но нужно обнаружить, от кого я завишу. Пока что я не раскрываю. А потом, даже если я раскрываю, согласно разным явлениям, которые проходят через меня, что я завишу от кого-то, но вот этот кто-то, я его не знаю, тоже я с ним делаю разные такие расчеты. Иногда да, иногда не, потому что он пока что не раскрыт. Потом, может быть, я приду к состоянию, когда я хочу, чтобы ты раскрылся. Не просто, чтобы ты раскрылся. Я просто иначе не буду человеком. Я хочу уподобиться тебе. Я обязан. И тогда Творец раскрывается каким-то образом, изменяет меня, дает мне свет, возвращающий к источнику. И тогда я раскрываю в себе вдруг свойства отдачи, любовь к ближнему. Вдруг я понимаю других, люблю их. Это называется раскрытие Творца. А что называется Творцом, если не любовь и отдача? Ты слышишь? Что еще? Это то, что раскроется. Так в чем он раскрывается? Он раскрывается в свете отдачи, сила отдача внутри меня. Что такое внутри меня? Внутри моего желания получать, которое хочет сделать из себя дающее. То есть намерение ради отдачи.
3: Это вы уже сказали, в этом направлении продолжим. Мы развиваем наше окружение в десятке. Десятка — это наше окружение. Это товарищи физические, как вы рассказываете о состояниях, которые вы прошли. Товарищи проходят разные состояния. То так, то иначе. Когда я от них завишу, а когда нет.
0: Всегда. Ты зависишь от них на 100%.
3: Но часть времени они в каком-то состоянии таком.
0: Это тоже на тебя переходит, и ты тоже непонятно где. Откуда у тебя есть мысли? Ты определил для себя один раз, что это группа. Все, отныне и далее ты зависишь от них. На 100%. Теперь это твой клей. Не думай, что ты можешь от них как-то отделиться. Даже если ты убьешь их. Ты не можешь отделиться. Все. Ты решил, у тебя есть десятка. Все. Закончили. Ты не можешь выйти. Даже смерть не разделит нас, да? Как там говорится? Все. Ты улыбаешься? Это то, что происходит. Я говорю тебе серьезно. Прими это, потому что так действительно уже отпечатано. Уже приняли этот документ, и это все уже невозможно изменить. Если ты с ними поладишь, поладишь. А если нет, то нет. То есть твоя жизнь духовная находится сейчас, и материальная в соответствии с этим тоже будет также это отражаться и на материальном. Зависит от успеха в группе. Да.
3: Я завишу от них, то есть завишу от их состояний.
0: От всего.
3: Но я не знаю, какой из товарищей находится в каком состоянии.
0: Неважно, всегда возвеличивай ему цель. Да, не надо влезать в него. Только важность цели. Нет ничего другого, кроме этого, не над чем работать. Всегда вот так, вот так. Пощекоти его, чтобы так вот у него важность цели просто витала бы в воздухе. Мы слышали, кто такой Израиль, кто такие народы мира, где это находится, и слышали, что мы должны всегда возвеличивать у товарища важность цели, чтобы он всегда парил в воздухе от важности цели. Сейчас мы перейдем к беседе в пути. Это беседа, которая проходила 5 июля на прошлой неделе. Называется это «Удерживать десятку, несмотря на расстояние». Давайте послушаем ее вместе. Это беседа 15 минут. Так активно прослушаем. Пусть каждый возьмет ручку и бумажку и запишет три вещи, которые он услышал от Рава, чтобы потом поделиться с товарищами. И так вместе мы сможем услышать Рава через объединение или через уши товарищей, или через общее сердце. Итак, три вещи, которые мы услышим от Рава в этой беседе. Беседа с Равом удерживает десятку, несмотря на расстояние. Пожалуйста.
3: Это возможно только если каждый будет стараться слышать и видеть выше знания, все отношения между ними в группе. А иначе это не сработает.
0: А что значит один исправляет за другого? Один товарищ может исправить другого товарища?
3: Да.
0: Или человек исправляет себя?
3: Нет. Если ты относишься к каждому из них так, будто от него все зависит, но тогда Из такого отношения возникает поручительство. И тогда каждый должен сказать, что каждый должен идти выше знания.
0: Но как исправить товарища? Как исправить товарища?
3: Исправить поручительство? Показать каждому из товарищей, что ты готов. Все.
0: Действие исправления совершает свет или товарищ?
3: Да.
0: Кто совершает исправление?
3: Творец.
0: Так как товарищ? Тут написано, силы поручительства один исправляет за другого. Как, какое исправление совершаю для товарища? Может, я отдаю ему пример? Желание, хисарон. Но какое исправление я могу дать товарищу или совершить над товарищем?
3: И если ты показываешь товарищу, что ты готов поручиться за него, и ты видишь, что он это принимает, и понимает, что именно это важно, тогда вы становитесь поручителями друг за друга.
0: Откуда приходит исправление?
3: Исправление всегда приходит свыше.
0: То есть товарищи только пробуждают друг друга к исправлению?
3: Да.
0: Не исправляя друг друга.
3: Тебе нечем исправлять.
0: Кроме себя.
3: Даже самого себя ты не можешь исправить.
0: Ни себя, ни товарища.
3: Никого. Ты только соглашаешься. То, что при таких отношениях каждый будет заботиться о своем отношении к другим.
0: И мы действительно готовы войти в такое взаимное согласие.
3: Да.
0: Это заставляет свет воздействовать на нас.
3: Это согласие приводит к объединению каждого с остальными. И все вместе. В десятке. И это то, что их соединяет.
0: Мое исправление зависит от товарища или нет?
3: Еще как зависит. Если они не покажут тебе то, что называется поручительством, то, что называется примером поручительства, и то, что называется, что каждый должен стать поручителем за меня, то и ты не сможешь извлечь ощущение поручительства из самого себя.
0: Об этом спрашивают многие наши ученики. Представьте, есть много женщин, в основном женщины, но и мужчины тоже. Спрашивают, где все эти истории о раскрытии, о плохой связи, хорошей. Где это? В какой реальности это существует?
3: Если ты все это не делаешь, то этого и не существует.
0: Но негде это реализовать. Где? Допустим, мы сейчас читали статью. Как я могу потом показать пример? В чем я могу дать вам пример?
3: Ты не должен мне показывать пример.
0: Всем.
3: Да и всем тоже.
0: Не нужно показывать пример?
3: Я думаю, что главное... После того, как мы читали статью То, что у всего Израиля есть надел в будущем мире. Нужно понять, что Рабаш хотел сказать. То, что на самом деле у каждого из нас есть, у нас есть. У нас есть со стороны Творца возможность поддержать нас и привести нас к союзу. К союзу. И когда мы приходим к такому исправлению, то, что происходит каждый день, чтобы был между нами союз, то мы, да, можем, когда каждый в заботе о себе и за другими. Итак, мы вместе можем быть объединенными. В том, что идем выше знания.
0: Рав, что такое поручительство?
3: Поручительство — это когда каждый поддерживает другого.
0: Что значит поддерживает другого?
3: Я так понимаю, что поскольку у нас есть один учитель, мы можем понять, что связаны друг с другом.
0: Я возвращаюсь к вопросу Муши. Если мы собираемся вместе, тогда я могу проявить себя как-то, играть перед товарищами, показывать им пример поручительства, поддержки, помощи, согласия между нами. Есть уже отношения. Через мимику, через поведение, через различные проявления. Человек может уловить то, что я ему передаю. Но если сейчас я возвращусь в свой офис поработать, у меня там работа по распространению, возвращаюсь туда несколько часов, сижу один, пишу работу, как я могу там продемонстрировать что-то относительно десятки, если я не нахожусь с ней физически, что я могу ей дать? Что она может получить от меня?
3: Не знаю. А он какой дает пример?
0: Он говорит о силе поручительства.
3: Да, но сила поручительства все-таки приходит от каждого из объединения их всех вместе.
0: Если мы физически не находимся рядом друг с другом, сейчас каждый разойдется по своим углам до следующей встречи, что мы можем сделать в это время, чтобы укрепить поручительство?
3: То есть, если нет между нами связи?
0: Физической. Нет между нами физической связи. Каждый сейчас возвращается к своему месту. И тогда где поручительство десятки, если каждый находится на своем месте, в своем мире?
3: Я не знаю, но мне кажется, что если мы позаботимся о связи, которая называется поручительством между всеми товарищами и между всей группой целиком, то тогда мы почувствуем, насколько мы объединены.
0: То есть расстояние не должно нам мешать.
3: Расстояние не имеет значения.
0: Не имеет значения?
3: Нет.
0: Но все-таки, может быть, это наша иллюзия сейчас в нашем состоянии. Мы сейчас находимся вместе, читаем. Есть какая-то сила общая вот у этой встречи.
3: Да, есть.
0: И другое состояние, когда каждый сидит в своей комнате, в своем кабинете, в своем офисе.
3: Тогда нет.
0: Так как же быть здесь? Как вызвать такую же силу, как когда мы сидели вместе? Это вообще возможно?
3: Да. Судя по тому, что он пишет, то да, это возможно.
0: И что это усиливает?
3: Желание. Десятки.
0: То есть мое желание, мои мысли о товарищах, мое стремление к связи с ними, это дает им жизнь?
3: Да.
0: Рав, правильно ли будет сказать, что главное в поручительстве это работа выше знания?
3: Работа каждого по отношению к другому?
0: Да, что работа каждого из нас, главное в поручительстве, это выше знания. Это работа выше знания.
3: Да.
0: Почему я спрашиваю? Сегодня утром на подготовке к уроку мы читали отрывок из порядка проведения товарищеского собрания, где Рабаш говорит, и в той мере, в какой общество своими мыслями, группа своими мыслями во время собрания думала о величии Творца, каждый, согласно своей мере, получает от них важность величия Творца, и благодаря этому он может быть весь день в радости и веселье. То есть от всякой мелочи, когда он занимается работой на Творца, он получает наслаждение. Даже если он лишь на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовном, он сразу говорит: «Я уже благодарю, восхваляю, прославляю Творца», потому что он верит, что Творец сейчас позвал его и хочет говорить с ним. Каждый раз, когда мы говорим об этом, во мне все больше и больше укрепляется ощущение, что если идти согласно тому, чему учит нас Рабаш, то невозможно ошибиться. Рабаш ведет нас через процесс, в котором все эти вопросы... В общем, Дуди прав. Если я ухожу в свой офис, но я остаюсь поручителем для своих товарищей. Именно в этом поручительстве выше знания я сохраняю свои мысли об одной общей цели между нами. И когда все мы думаем об одном и том же, то там и находится сила Творца между нами.
3: Да.
0: Как передать это ощущение всем?
1: Пробуждай его сам.
3: Пробуди в себе. И тогда ты увидишь, насколько ты живешь внутри этой мысли. И не отходи от нее. Или снова ты должен возвращаться к такому ощущению сам. Мы все должны объединиться и сделать из всего того, о чем мы говорим, какое-то собрание, так чтобы на этом собрании каждый помог другим. Понять, чего они хотят от него. Чего они ожидают? Чтобы отношения между ними изменились в соответствии с тем, что они читают.
1: Сейчас давайте проведем семинар, поделимся всем тем новым, что мы услышали. Пожалуйста, семинар, 6 минут.
0: Я услышал, что если ты относишься к каждому так, что от него зависит все, и в таком отношении происходит поручительство. И второе, то, что я услышал, что мое исправление зависит от товарищей, чтобы показали мне пример поручительства.
1: Я тоже записался показать пример поручительства, и с другой стороны Рав говорит что-то противоположное в том же предложении. Показать каждому, что я готов. Илон сказал, если мы идем за тем, чему нас обучает Рабаш, мы не промахнемся.
0: А я записал, там был вопрос, как исправить товарища? И Рав ответил, исправить поручительство, показать каждому из товарищей, что ты готов.
3: Да, можно переслушивать то, что Рав сказал. И это обсуждение, но то, что важнее всего, то, что десятка готова реализовать все, что написано. То, что говорит Рабаш на практике, то, что их это очень заботит, это сильно, когда вся десятка спрашивает и получает ответы.
0: Да, была классная беседа, мы много услышали от Рава, и это что-то выше, чем личный пример. Это исходит из нашего объединения в десятке. Это что-то новое. То есть не только человек совершает работу, но из объединения в десятке это исходит, когда мы обращаемся к этому.
3: И что это поручительство? Вместо того, чтобы оттолкнуть помощь товарища, зависеть от него и показывать примеры поручительства. Когда он заботится о себе и о нем, это означает, что соединены они выше знания.
0: Рав говорил о союзе. Что мы пришли к союзу, это очень важно. Что мы ответственны друг за друга. И вначале он говорил так красиво, что если нет, то это просто пустая трата времени.
3: Слышал, что вся работа, чтобы увеличить важность товарища и быть выше знания. Я продолжу. Исправлять — это означает, что ты в поручительстве за каждого из товарищей, и он принимает это.
0: Добавлю к товарищам, что я так услышал, что исправление приходит свыше. Мы только пробуждаем друг друга и должны так вот, я не исправляю товарища, я могу лишь пробудить его, он может пробудить меня, и так вместе мы получаем это исправление.
1: Я записался несколько моментов, но в конце прозвучало самое важное, то, что сегодня начал говорить. У каждого со стороны Творца есть возможность достижения союза. Когда мы придем к такому исправлению, каждый день между нами, чтобы был союз, тогда мы сможем заботиться о себе и о товарищах, и быть объединенными, и так мы будем двигаться выше знания. Это те силы, которые мы можем дать друг другу, возможность двигаться выше знания.
0: И поэтому Рав сказал Хайм на уроке, что десятка — это то, с чем ты идешь до конца, пока смерть не разделит между нами.
2: וזה ממש היה המשך אחרי זה לשיחה עם רב.
0: А потом было продолжение в беседе Рава, что все исходит из поручительства между товарищами.
4: Мне
3: еще понравилось то, что говорилось про веру выше знания, что нужно верить, то, что духовное развитие товарищей зависит от нашей общей молитвы.
0: Мы хотим продолжить вместе выяснять то, что мы слышали от Рава в беседе. Давайте проведем еще семинар. И товарищи пытались выяснить в этой беседе, как мы выражаем закон поручительства в нашей связи в десятке, как это выражается, в каких местах, при каких возможностях, какие действия, мероприятия, мысли, намерения. То есть как мы это выражаем? Давайте попробуем выяснить между нами, как выражается между нами закон поручительства в десятке, какие ситуации, действия, формы. И семинар 5 минут.
4: Митбатеа пеулот мезеше хаверим гам аргишим.
3: Выражается в том, что товарищи чувствуют себя спокойно попросить помощь. Есть множество вызовов на нашем пути, вместе мы все можем решить. Еще я вижу пример Нома, насколько вдруг какое-то усиление чувств, он видит всех товарищей, как кто где сидит, дает, как сидит, впечатляет.
0: Раз то, что сила поручительства исходит от каждого и от общей связи вместе, и неважно, вы находитесь вместе или вы разбросаны там по всему миру в течение дня.
3: Люди сказали во время урока, когда мы начали, что если Творец правит всем, и мы слышим товарища через Творца через каждого из товарищей, то это важно, чтобы мы так слышали. К этому Рав добавил на уроке такую очень серьезную вещь, то, что есть цвета, мы получаем их на уроке, все прекрасно. А был вопрос, а что делать, когда я ухожу в свой офис? Так тут речь о важности, о том, насколько важность действует, и мы находимся в намерении, тогда мы в собственных келим уже достигаем все, когда они смогут опустошиться от света, вот тогда начнется наша работа.
0: Да, это то, что мы говорили вчера на уроке. Как построить между нами закон поручительства. И это приходит только от объединения между нами. И даже один товарищ, и если не достает его в этом объединении, то это сразу влияет. И мы сразу буксуем в десятке. Как помочь друг другу, как укрепить? Видимо, я сделал недостаточно. Мы недостаточно объединялись между нами, я недостаточно проводил внутреннюю работу. Есть много вопросов.
3: Где это все происходит, кроме как через противоположными состояниями? Все, что я вижу сейчас как отрицательное, все это оставляю внутри себя. Об этом Рав говорит, что нужно собраться, провести собрание, помочь другим. И тогда и в себе тоже. С взглядом снаружи могу увидеть, как это действует на меня, если я движусь в сторону любви и поручительства. Тогда он говорит по желанию и надежде того, что изменится отношение между товарищами. Тогда можно проверять, в чем изменение, что я должен поменять в себе, чтобы быть в поручительстве.
0: Я показываю Йоваву. то, что я тоже поставил акцент на этих предложениях. Я тоже хотел сказать о собрании и добавить, что мы должны время от времени проводить это, как вот пишет Рав, что они хотят от меня, что я хочу от них, от отношений между нами. И это изменяется согласно тому, что мы читаем. Мы должны сидеть и разговаривать об этом, потому что потом иначе это теряется. Каждый уходит в свой кабинет, и снова мы сидим, и снова разговариваем. И так вся группа. Мы делаем это мало, и нужно делать это больше.
3: В чем выражается закон поручительства? Но прежде всего в том, что мы принимаем это, подытоживаем и выполняем. Хотя бы на материальном уровне встречи и все такое. Но важнее, конечно, это усилие, намерение и обращение к Творцу, чтобы исправил. Потому что, в общем, все это от Него только.
0: Я слышал на уроке, как Рав

0: И решили, все единогласно проголосовали. Бывает такое. Потребовало какое-то количество времени, но мы приняли решение. На протяжении недели трое из товарищей не приходят. Один из них предупреждает, что где-то задержался, что-то происходило, двое даже не предупредили. Просто не приходили, и все. И тогда возникает вопрос. Что десятка должна в таком случае сделать? Вот в конце мы собрались, подводим итоги. Что десятка должна в таком случае сделать? Мы бы хотели в результате ответы от десяток. Потом будет возможность высказаться вместе, чтобы вы сказали не то, что вы думаете, а то, что думает десятка. Давайте 6 минут обсудим, а потом все вместе послушаем ваши советы. После этого останется еще время на вопросы, готовьте их. Пожалуйста, 6 минут.
1: Я начну, потому что все время опаздываю. Если рожь десятки что-то решает, то зависит от той важности, которую другие товарищи придают роли главы десятки. Все зависит от важности цели, все зависит от величия Творца. Мы хотим сейчас между нами реализовать некое состояние такое в мире. Когда мы находимся под высшим управлением, и мы делаем упражнение, чтобы достичь этого. Не просто так у нас есть рожь десятки, и мы делаем то, что он говорит. Нет. Вопрос, как нам обрести духовную реальность? Как мы это делаем? С помощью упражнений, которые дает нам Рав, которые Высший дает нам.
0: Это как раз состояние выяснения, какое мое отношение к товарищу, который опаздывает. И не знаю, то, что я чувствую сейчас лучше него, потому что пришел вовремя. Или я должен чего-то ожидать. Но есть много выяснений, которые мне надо сделать. Главное, чтобы в конце все вело к объединению. Потому что если не к объединению, то разделение. Значит, действия, усилия десятки были недостаточны. Или было недостаточно важности перед действием. И тогда так реализовывалось решение. Ну, или как-то по-другому.
1: На дневном уроке я слышал, что Илон рассказал, как мы должны относиться к рожь и гуф как к цельному человеку. И, допустим, если есть какая-то рана в теле, то рожь, голова, все время занята этим. Это классический пример, если есть какая-то, допустим, рана, да, допустим, ноготь врос, то голова все время занята этой проблемой, этой болью. И мы говорим про усилия. Человек, который приложил усилия и опоздал, хотя я приложил усилия, но мы видим, что он приложил усилия, или но опоздал, или другой товарищ, который даже не пришел и даже не предупредил, ну, тут уже рожь должен решить, что с ним делать. Я думаю, в таком случае, может быть, стоит там как-то сделать замечание или еще что-нибудь.
0: Да, тут дело не в рожь десятки. Мы давно договорились, что мы начинаем всегда в 2.30, а не в 2.40. Товарищи, которые уже сидят в 2.30, а несколько товарищей не находятся там, то те, кто пришли, они как бы являются рожь, они видят, что товарищей не хватает, и это вызывает боль. Что с этим делать? Ну, товарищи начинают пробуждать всех остальных.
1: Товарищ, который не приходит, он ведь согласился, что он приходит, и он не приходит. И в случае с этой раной мы должны позаботиться и выяснить, почему он не пришел. Может быть, мы можем ему помочь. Есть личный пример, но есть товарищ. Нет товарища, который может принять этот пример. И во-вторых, что если человек отрезан уже от тела, ну, вот этот орган отрезан от тела, то уже

0: ты не можешь ничего с ним сделать, поэтому сначала проверить эту связь, чтобы она была, укрепить ее, и тогда уже работать с конкретным случаем.
1: Очень тяжелый вопрос. Если кто-то и может что-то сказать, то только вся десятка, что можно делать в таком случае. В основном так и происходит. Это только один из примеров. Допустим, в нашей десятке мы договорились, что каждый определил свои рамки и их придерживается. Если он не выдерживает, он должен предупредить. Это то, что мы договорились. Но это не только это. Есть... По-видимому, нужно больше заботиться друг о друге и проверять. Творец всегда посылает тяжелые состояния. И человек не знает, как идти выше знания, и мы стараемся сделать как можно больше. Все исходит от работы самого человека по отношению к десятке.
0: Спрашивал ли я себя, может ли быть, что товарищ, который сейчас не пришел, ну, это в действии, физически. Да, это может быть результатом моего отношения. Я спрашивал об этом, или я просто сказал, а, товарищ, он такой-сякой. Я не говорю, что про это правильно. Нужно, конечно, выразить это отношение, нельзя это игнорировать. Вопрос, каким образом, какое отношение? Все это очень непросто, тут нет однозначного ответа.
1: Нет однозначного ответа, мы так не можем сейчас сказать, что мы так приняли. Ну, я не могу сказать. Мы слышали такие бурные обсуждения. И если у кого-то есть решение, поделитесь. Это был просто пример. Хотя, ну, не просто пример, мы проводили урок глобального курса, и кто-то задал такой вопрос, то есть мы не придумали этот случай. Итак, у кого есть предложение и в зале, и в мире?
2: Ияль, Кша.
0: Принимать каждое действие десятки как что-то развивающееся. Если мы что-то решили, просто бум, решили и все пришли, так не работает. Мы начали действие, кто может прибыть, кто не может, мы подытожили, что мы извлекли из действия. И тогда каждый товарищ говорит, где он находится относительно этого действия. Он может, не может. Он, может быть, говорит о своих трудностях. И десятка думает, как помочь каждому товарищу. Это действие не просто так одноразово решили и сделали.
3: У нас
1: две десятки за одним столом. Мы читали, слышали, учились, что для привлечения товарищей есть два действия. Притягивать и отталкивать. Можно, с одной стороны, очень аккуратно, по мере возможности человека, отталкивать с теплотой. И поэтому человек реагирует на притяжение или отталкивание. Если он реагирует на одно что-то, продолжайте, чтобы увеличивалось доверие. Если не работает через отталкивание, попробуй. Рав говорил, даже привел такое слово, понятие «пощекотать товарища», чтобы он мог работать через осознание, глубокое осознание товарища, где можешь приблизить, приближай, где нет, не мешай.
0: Главное усилие — это прийти к общему решению в десятке. И действительно, насколько мы прилагаем усилия, мы видим, что это не само собой разумеется. что это не просто. И чем больше мы предлагаем вместе усилия, и тогда приходим к общему решению, то это уже тогда и общая сила, которая может помочь каждому реализовать это решение. Поэтому все начинается с общего усилия нашего прийти к этому решению.
1: Мы пришли к решению, мы уже после решения.
0: Насколько это было действительно общим, общая сила, тогда это может помочь каждому больше использовать. Если он использует эту общую силу.
1: Может, нам поможет мировой клик Красноярск.
2: Красноярск.
1: Красноярск, давайте.
3: Нет общего решения, потому что ситуации очень разные. Но есть общий принцип, главное исходить из любви. Надо добиться этой любви в общем решении. И из нее исходить при процедуре.
4: Туда. А ваза тамитов.
1: Спасибо, любовь это всегда хорошо. Хорватия.
5: Addition of the ten before us with love and care. If there is something.
0: Добавить к десятке любовь и забота. Если есть что-то, что нам мешает, мы используем заботу. Если не хватает товарища, очевидно, нужно провести семинар, проверить, что, может быть, есть какая-то проблема, может быть, как-то нужно связаться с товарищем, объединиться, ну и поменьше критики.
6: Действительно, действие, которое мы должны произвести, это вспоминать действия матери, у которой столько много детей, все они разные. И она их любит одинаково, она их, независимо от того, кто как действует. Поэтому надо действительно проявлять больше любви и заботы товарищей. И, конечно же, личным примером. И тогда мы можем пробудить товарищей, внести дух жизни в десятку товарищей. И в ответ мы получим десятикратное увеличение лихаем.
4: Ну, ахруним Казахстан, Киргизстан.
7: Да.
0: Последний Казахстан, Киргизстан.
7: Те товарищи, которые пришли на подготовку к уроку, чтобы они своим усилием включили всех, так они поручились за них, как в организме, когда какая-то часть пока не может работать, то все остальные активируются и работают за нее.
4: Да.
1: Во-первых, всем спасибо за участие. Мы перейдем к ответам на вопросы. А я постараюсь подытожить, пока вы думаете над вопросами. Подытожить то, что говорили товарищи. Во-первых, все говорили, что к такому кейсу стоит подходить с любовью, без критики. У нас уже есть достаточно опыта. И мы видим, что критика тут не поможет напрямую. Обратиться к товарищам, сказать что-то не то, просто не работает. Я бы добавил, что если есть принцип, как то, что называется, каждый отрицает через собственные недостатки, проблема во мне. Не то, что я не вижу, я вижу, товарищи не пришли, это внешние рамки, я не проверяю их намерения. Но я недостаточно мастерски поднимаю им важность. По-видимому, есть еще какие-то пути, чтобы поднять им важность настолько, чтобы они приходили. Наверняка есть не я один, мы все вместе.
0: Я бы добавил то, что я услышал от товарища в фокус-группе. Он сказал, ты спроси себя, сделал ли ты все, что ты можешь сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Спроси себя, сделал ли ты все, что нужно сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Ну, это только пример, приход вовремя. Это можно перенести на другие ситуации, как мы слышали от Рава, из беседы ворвут, и что мы зависим друг от друга. Михаил спросил, как мы зависим от других. Раф сказал, еще как ты зависишь?
1: Да, главное не игнорировать то, что будто бы ничего не произошло. Все-таки было решение, мы договорились. И да, надо отнестись к произошедшему и быть больше в направлении того, где тут я. Меньше претензий к кому-то, а больше в молитве и какие-то претензии к себе, где можно еще приложить усилия для того, чтобы все-таки помочь товарищам выполнять решение. Главное — не игнорировать. Вопросы?
2: Кен, пожалуйста, Нир.
8: Мы слышали от Рава, что вся работа в десятке — это высшее знание. Если все пришли к согласию, что десятка должна реализовать это решение, очевидно, это было полным сердцем. И все товарищи хотят это реализовать, а потом уже Творец дает это состояние. Но в итоге, если не я себе, то кто мне? И товарищи, чтобы реализовать это действие, они должны получить помощь, но не могут просить у товарищей. Если бы ко мне не звонили, я бы вообще не проснулся на половину уроков. Как можно поднять важность помощи к товарищам?
1: Смотри, поднять важность всего, насколько я понимаю, как поднять важность помощи товарищам, да? Я думаю, что все исходит из ответственности. Если я понимаю, что я от них завишу, то, с одной стороны, я в ответе за них, с другой стороны, я завишу от них. Тогда у меня нет выбора, я просто обязан их пробуждать, я должен заботиться, чтобы они соблюдали рамки. На сегодняшний день удерживать рамки — это требует больших усилий. Так было всегда сегодня, тем более всегда есть и внешние какие-то условия, и войны, и то, что Рава сейчас нет на уроках, и само его присутствие на уроке меня заставляло удерживать рамки и все его замечания. Он постоянно напоминал, он говорил про, про распространение, про массер, про то, что приходишь на уроки или нет, про начиная с того, Дарон, где твоя кипа, а ты почему опоздал, а ты заходи. Сегодня такого нет, этого не хватает, по крайней мере, тех, кто находится здесь в зале, может, в мире это чуть меньше ощущалось, хотя он многих называл по именам и так воспитывал всех. Сегодня, как ты думаешь, кто эту функцию выполняет? Десятка. Сегодня это десятка. Поэтому, конечно, я должен о них и заботиться, и помогать им. Если сегодня нет десятки, которые заботятся об этом, то нет кого-то, кто... Просто нет такой функции и не будет. Это должно быть понятно. Сегодня ясно, что кроме десятки ничто не может удержать человека в пути.
2: Джермен Шалош.
0: Не слышно.
2: Анаху ло шумим отхем.
0: Мы не слышим.
2: Тов. Намших ве тенасу техев шув.
0: Продолжим, вы попробуйте еще раз. 5:35.
2: Анаху гам ло шумим.
0: Их мы тоже не слышим, может, у нас есть проблема. Проверим. Илель в Израиле.
1: Пришел один из ответов ребят из мира Окли, что мы можем восполнять товарищи, которые не выполняют то, что мы договорились. Вопрос, может ли десятка восполнить то, что не сделал товарищ, который не пришел.
8: Вопрос хороший. Прежде всего, мы обязаны это восполнить. Если мы поручители друг за друга, то мы должны восполнить. Один пункт назад мы читали в 18 пункте о примере, который кажется вроде бы простым. Двое в лодке, один сверлит дырку, а другой его спрашивает, почему ты сверлишь? Он говорит, что ты хочешь? Я сверлю под собой, мое дело. Типа, оставь меня. Так он говорит ему, нет тут твоего дела. Мы оба потонем в лодке, поэтому мы ответственны друг за друга. Вопрос, как действительно, с одной стороны, создать, в чем здесь напряжение? С одной стороны, как создать ощущение ответственности у каждого товарища, а с другой стороны, как у всех вместе создать ощущение общей ответственности? И в большой степени самое естественное и самое, как бы, то, что напрашивается, приходить с претензиями к товарищам. Мы много лет предъявляем претензии внутренние, внешние, или просто думаем внутри так про себя. Вопрос, помогает ли это? Есть ли польза от того, что я предъявляю претензии к своему товарищу? Даже я, неважно, произношу я это вслух или нет. Внутренне даже я все время предъявляю претензии, почему он так говорит, почему он говорит слишком много, почему он слишком говорит мало, почему он приходит или почему он не приходит и так далее. У каждого свои претензии, у каждого свои личные какие-то счеты. Я думаю, что то, что мы слышим от Рава все больше и больше, может быть, сейчас мы это слышим больше. Да, он всегда говорил об этом, просто, может быть, мы не слышали, что в итоге мы должны заботиться о величии, о важности. Если бы я подытожил все эти уроки 2002 года, Рав говорит о свет, возвращающий к источнику, а второе — важность, величие цели. И это то, что мы должны обеспечивать друг другу. Когда товарищ находится в величии, важности, воодушевлении, то не нужно ни претензий, ничего другого. Если он не находится в величии, важности и воодушевлении, то и претензии тоже не помогут. Поэтому нужно отыскать, как мы вместе это сделаем. Конечно, мы должны параллельно с этим организовывать распорядок дня и так далее, быть в радости, то, что Нив говорил. Гади, хочешь добавить?
1: Не добавить, а хотел спросить. Вот в этом упражнении вы сказали, что Рош десятки предложил, чтобы мы приходили 10 минут до, и все согласились. Мы сейчас по всем десяткам выполняем всему миру упражнение Рош десятки. Что в этом случай добавляет именно то, что именно Рош десятки предложил это упражнение. Мы как бы этого не коснулись. Да. Я думаю, что относительно Рош десятки. Через несколько дней выйдет еще очередная запись. Мы как раз поговорили на днях про глава десятки. Он сказал, что не может быть десятки без Рош. Спросили, как это. Трудно это принять. Кстати, мы получаем много обращений, что есть достаточное количество десяток, которым сложно с этим упражнением. Почему? Потому что мы учились, что все равны. И вдруг, какой может быть глава, даже если он меняется раз в неделю? Если бы был постоянный, так вообще никто бы это не принял. Он меняется, но тем не менее. Все равно как-то не складывается с равенством. Как можно объединиться только, когда все равны? И вдруг, если есть Рош, то вообще непонятно. Рав сказал, что это не равенство, не может быть равенства. Во-первых, мы не равны. Все равенство, оно удельное. Посмотрите на тело. Есть голова. Она не под коленом, она наверху. Так что соединяется гуф? Соединяется гуф, должен быть в равенстве. И рожь наверху. Мы спросили, а что с решением, если мы принимаем решение вместе? Получается, что его голос
9: больше, чем все остальные голоса. Вообще как-то это непонятно. Он говорит, да, это так. Не нужно это все затушевывать. На самом деле это так. Вместе с тем нет никаких проблем. Мы можем привести примеры, что очень часто Рав. Он был Рав, но вот он с нами сейчас в десятке. И, как правило, я вообще не помню, чтобы он воспользовался правом, что если он Рав, он что-то принимал решение. Всегда было общее решение. Совсем не факт, что если он Рош, он должен принимать решение. Хотя, в принципе, его голос больше, чем голоса остальных, верно? Поэтому мы хотели привести пример относительно Рош. Рош нужно выстроить. Мы на протяжении многих лет выстроили Рава, сделали его большим. Помнишь? Мы его еще не называли Равом. Здесь то же самое. Это упражнение не означает, что этот Рош должен придумывать разные упражнения, чтобы всех задействовать. Ну да, это тоже раз какое-то время может происходить. Упражнение в другом, в том, насколько мы выстраиваем товарища как Рош. Мы о нем думаем. Мы думаем, удается ли нам принизить себя перед его решением. Окей, есть такая возможность. Как часто уж такая есть у нас возможность, и сколько интеракций в десятке. И если это бывает, то почему бы им не воспользоваться? В общем, упражнение в том, что мы выстраиваем Рош. А это может каждый делать каждое мгновение.
8: Объявление. В продолжении беседы, которая была вчера руководства по поводу Суккота, мы послали опрос, просим всех заполнить этот опрос. Второе сообщение. Сообщение для русскоговорящих. Сегодня 12 июля. С 18.30 до 8 будет открытая беседа руководства нашей организации со всеми русскоязычными. Все приглашаются. В ближайший вторник, 14 июля, в 19.30 до 21, мы вместе начнем изучать статьи Рабаша. Уроки будут переводиться на все языки. Приглашаем всех присоединяться. И можно также задавать много вопросов, связанных с работой в десятке.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 18 июня 2002 года. Урок основан на статье «Разница между общей и индивидуальной работой». Труды Рабаша, первый том, страница 485. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 26 минут, пожалуйста.
1: Разница между общей и индивидуальной работой, клал и прат. В книге Зоар сказано, «Тахэзи, выйди и увидь». Над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш. Свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая. Но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Поэтому сказано, когда родится бык или овца, или коза. И следует понять, в чем разница между животным и человеком, чему это учит нас в работе. Прежде всего, мы должны понять, что такое свойство человека в работе, что такое свойство животного в работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили по поводу стиха «Послушаем всему заключение, Творца бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, сказал Творец, «Весь мир был создан только ради этого». Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит «ибо в этом весь мир». Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
0: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано, «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому, с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Израиль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер, поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом. Ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказания своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
1: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепет из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди. Ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, которого он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. Это называется животное без знания, то есть разумение, без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного, и не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
0: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком, ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, Согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желания — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
1: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частях, частностях и деталях. И он строит намерение во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательство своей правоты от всей общины Исраэля, клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, и кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, которое надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
0: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его, и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зоар, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако, следует понять слова Рамбама, когда он говорит, «пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью». И возникает вопрос, как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну лишма, называемую не ради получения вознаграждения?
1: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе, то есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой лолишма, как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой, заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственной выгодой. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет. Ибо животное остается с тем же самым умом.
0: То же самое и с человеком. Все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он без сомнения вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать в лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раша объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
1: Это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, клаль, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире. И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножится знание их, и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножится знание их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая ему. Он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу, клар. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу. и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зоар, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
0: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые Нешама, называемые Хая, Нешама, Руах, Нефеш, как сказано выше. И в этом разница между Клаль, обществом, и Прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью из недельной главы Эмор, из Шлаве Сулам второго тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой Клали Прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится. Этот уровень, даже лолишма находится на этом уровне. То есть лолишма — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди во всех частностях и деталях, как сказано. Но не во время учебы, не во время исполнения заповеди и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть лолишма. То есть до уровня лишма по-настоящему все состояния, которые человечество проходит, все состояния в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть праотец Авраам, это примерно 1500 год. От сотворения и до сегодня все, кто находится в исполнении Торы и заповеди без намерения,

0: животного.
1: Лолишма.
0: Лолишма. Называется животное.
1: Коля цибур, кулель цибура кадош.
0: И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему, то есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня, а вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное — это учеба лишма. И... И проблема в том, что не знают, что такое лишма. Я помню, когда я начал учиться, и я получал разные уроки в Рховоте, в Гмаре, сидел, учился там по вечерам тоже. Мне рассказали, что лишма и лолишма, разница между ними, это что другие народы учатся лолишма, они ведь тоже берут из нашей святой Торы и превращают ее в что-то свое. Да? А иудеи, которые учатся, учатся лишма. Иудей не может учиться не в лишма. Действительно так написано, иудей, который доходит до какого-то уровня единения с Творцом, он, конечно, учится лишма. Это мера его лишма. Насколько он соединяет себя с Творцом с помощью экрана. А другой народ, другие народы, конечно, находятся в лолишма. И... Все. Дело в том, что как понимать, и действительно... Только эта цель быть в лолишма или лишма или в лолишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, науки Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня лолишма к лишма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья Датсен.
2: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится...
0: Человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи, но это называется «перешел через махсом». Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано еще 200 метров, или как-то он ставит табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь. В духовном ты обретаешь меру из лолишма в лишма, свойство, меру намерения, самую маленькую. И этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
2: В последнем абзаце он пишет, это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет, он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас, в нашем состоянии, говорит, что это уже называется человек.
0: Это начало лишма, то, что мы проходим до махсома, это называется время подготовки. Смотрим. В экране нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки в сердце. Что называется вход
1: Алфей Шаним.

0: во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения. Но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, вообще не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истины, лжи в чем-то. И если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросает или туда, или сюда, изменение состояния. Изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце, и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, авиют, корня, когда начинает быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить их четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да. Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после Махсома. Рождение – это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку Имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть, что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания, к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние, соответственно, духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которое при переходе Махсома получает экран. Ну.
1: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что он называет очарованием святости.
0: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, а есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%. Ло лишма 99%. Лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Но что-то... Это пока все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Это не то, что у меня есть уже экран. Если был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Сюда.
1: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
0: Каждый раз эти свойства, лишма и лолишма, относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими цветами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. В мире Ацилут я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. Там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так.
1: Скан.
0: Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю света ко мне окружающие, которые как раз изменяются, и всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там, через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После махсома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания, желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма. Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение, понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление, понимаешь? Ограничения могут быть ограничениями приятными. И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силы, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, меня помещают в какую-то трубу канала, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение, я чувствую хорошо или плохо, но это не только темп, это также и содержание изменяется, потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
1: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят.
0: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это предложил усилие. Я нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
1: Я спрашиваю о человеке, как он может строить намерение лишма до махсома.
0: Строить намерение лишма до махсома по-настоящему невозможно. Есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование. Знаешь, что такое очарование? Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет, он не входит в мои келим. Он не дает мне знания. Знание — это называется свет, который находится внутри килим, он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование. Что-то, что невозможно объяснить. Вот и все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам. Поэтому он называется окружающий. Добро.
1: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину. То, что он находит его, это подслащает ему. Тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира?
0: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполню ли я их, или в моих пустых келим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думайте о себе, даже если я пуст, и быть хафец хесед, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хесед. После этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые килим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом, в какой-то мере, я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаю с ними, и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это... Когда есть что-то от духовного, это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи немного. И внутри моего лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма. Лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости, я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое, что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование святости. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Все, а потом лишма.
1: Ну-ну. Нет, мне не кажется, что я понял.
0: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
1: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
0: да.
1: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
0: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. И есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждения от будущего мира.
1: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
0: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Он скажет тебе, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире. Подготовь себя сейчас, получишь потом. Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? Вознаграждение за заповедь в этом мире не существует. Только как объясняют, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется, что ты находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Борис Улам, все, и этот мир, и будущий мир, человек постигает, пока он живет. В своей жизни в этом мире только это два состояния, без экрана и с экраном. Да.
1: Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: Разная учеба в Кабале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Кабалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да. Чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Кабала. Он объясняет, что в Кабале, изучение Кабалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь, каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Кабала, не Кабала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговорить со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лишма и лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя в Гмаре, когда я был в Верховоде, ты учишься лишма или лишма? Он говорит, я еврей, еврей, я учу Гмару, Гмару. Так, конечно, я учу лишма.
1: А? Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Махсом, должен он измениться?
0: Учебный материал сам после Махсома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Махсома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Так ты читаешь, и когда ты читаешь, твой махсом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой, с тем светом, с ступени, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действие, просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, как в театре. И то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
1: Ты сразу постигаешь?
0: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что читаешь там. Ну, понимаешь, ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира. Его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были, а тот спит. Не чувствует этого вообще. Так, что я хочу сказать, что свет, который приходит уже не как окружающий, как внутренний, к экрану, так оба они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь.
1: Да? Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
0: Скоро, может быть, тут есть, да.
1: Что определяет человеку глубину выяснения до махсома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутреннее выяснение. А глубина выяснений каждый раз разная. И иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту, но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
0: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос.
1: Также и глубину выяснения. Глубина выяснения.
0: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонные и чувствительные в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня, да, я вижу, или наоборот. А острота, направление, мое отношение к учебе. Что я хочу от нее? Это определяет и глубину, и темп продвижения. Рассматривать учебу только как средство. Я не должен знать, что написано на странице. Меня не интересует это. Я хочу знать и хочу понимать эти вещи глубоко и хорошо, чтобы это дало мне еще нюансы, еще разные вещи. Но это для того, чтобы присоединить их к поиску духовного, не поиску знания. Барасулам, когда он пишет, что ты должен тысячу раз повторять определения и знать их наизусть и так далее. Почему он пишет это? Постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких сторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему.
2: Так,
0: или такое углубление в учебу для этого, и требования от учебы для того, чтобы прийти к лишма. Это то, что прокладывает тебе путь.
1: Да. Мы много говорили последние полторы недели, в последнее время много говорили о том, что мы должны как будто стараться работать над тем, чтобы мое «я» не было источником осознания зла, ощущения зла, чтобы мое «я» не было внутри моих желаний, а чтобы «я» было как бы точкой понимания, которая смотрит издалека на то, что происходит, и пытается распознать то, что в ней происходит. Теперь, когда я сижу перед книгой, да, по крайней мере так, вы говорили нам, я прихожу требовать. Тогда, чтобы потребовать еще одно требование от книги, я должен как будто бы опуститься своим «я» в ощущение зла. Или в свои желания, иначе мое требование как будто бы менее глубокое. Если бы я как бы смотрю со стороны, то я делаю, то как я делаю это во время учебы. Как я во время учебы должен также оставить свое «я» и стараться оставить свое «я» в стороне?
0: С одной стороны, во время учебы я как будто должен быть в совершенстве. Я учу Тору. Тора — это свет. Свет, который светит на меня, как окружающий свет. Я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет будет ближе ко мне. Это согласно чистоте килим. Есть другой момент. Как мне привлекать его? Как мне требовать его, если я не буду думать о себе, о моей беде, что я хочу исправить с его помощью, в каком состоянии я нахожусь? То есть я должен говорить как бы об вьютикли, верно? Так о чем? Да, то или это. И о том, и о другом. Мы учим, что это так. В каждом состоянии у тебя есть вьют и закут вместе. Два конца Малхут и Кетер. Малхут привлекает свет, который... Малхут получает свет, Кетер получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, как ты подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки. Ты должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще? В чем смысл нашей жизни, да, с одной стороны? С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть я о себе должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего, сопротивления, полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: Скажи себе, что ты способен, что ты хочешь, скажи так, играй в этом.
1: Но для меня мой вью — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там, или...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, Шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, Шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... И я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: И это работа, в которой мы находимся. Мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны. С другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить келим для продвижения, для исправления дальше. Во всем Рэбе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных, и нужно привыкнуть к этому, что это так, и наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи, насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так и не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает, и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает. Эти состояния, мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния. Из Сиона выйдет Тора. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
0: Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут семинар, пожалуйста.
0: Рассказал в конце, во всем, в каждое мгновение у нас есть два состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
0: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. Это в сердце. И тогда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно. Ему нужно быть только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
1: Да, собственно, что определяет темп продвижения, прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. меняет осознание, то, что мы хотим этого, мы желаем исправления, и тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину ли учебы, определяет продвижение.
0: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, отношусь к ударам как, к животному, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Еще раз говорил, прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости работает.
1: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как можно этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть два полюса, есть противоположности. Ну и из Циона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
0: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло лишма, лишма», говорил много об истине. Действительно, мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас, все действия, которые мы производим, все упражнения, это действия по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
1: Да, и действительно, как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще большее место для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть состояние вместе и стараться идти вперед.
0: Знаю, еще что добавить, это настолько внутренняя эта статья, две страницы он тут все развернул. Внутри человека мы должны найти в этом творении и кетер, и малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно прежде всего пониматься между нами.
1: Прежде всего, впечатление урока — это был субботний урок, и мы это с легкостью видим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире, не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
0: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. То, что Рав сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая. Принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
1: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Capsio.il или сканировать QR-код с экрана. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Сегодня мы сделаем две вещи. Будем читать статью «Поручительство», 19-й пункт, к которому мы подошли, и на второй части урока мы послушаем беседу «В пути», которая касается темы «Поручительство». Беседа была на прошлой неделе, и постараемся вместе выяснить то, что сказал Рав. Это то, что мы будем сегодня делать. Труды Бааля Сулама на иврите находятся на странице 393. Статья также есть в учебных материалах. Сейчас мы начнем это читать в десятках. Приготовьте тексты. Мы сейчас прочитаем 19-й пункт, потом послушаем объяснение Рава, а потом вместе послушаем беседу, которая была на прошлой неделе, на тему поручительства, и постараемся вместе выяснить это в семинаре, и в конце будем отвечать на вопросы. Итак, мы переходим к 19-му пункту. Арвут. Читаем в десятках.
1: 19-й пункт.

0: Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему того, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако нет тут разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. Как сказано выше в статье «Дарование Торы», 15 пункт, 16.
0: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту возвышенную работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом среди всех народов. И получается, что только лишь одни сыны Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность.
1: И как может Раби Элазар не соглашаться с этим?
2: Откав.
1: Мы прочитали 19 пункт, а сейчас мы вместе посмотрим клип с объяснением Рава. В 19 пункте есть много таких понятий. Они могут быть понятны на разных уровнях, что такое народ Израиля, что такое народы мира, кто такой Раби Элазар, Раби Шимон, и что это за пример, который дается здесь, когда Творец обращался к разным народам, предлагаем Тору. Давайте посмотрим объяснение Рава, которое поможет нам понять и правильно настроиться на восприятие слов Баля Сулама. Клип.
0: В двух последних пунктах описывается выяснение, кто такие Израиль.
1: Да.
0: И со вчерашнего дня я думаю, кто такие Израиль? Это Бнебарух, которые уже пробудились, или те, кто еще не пробудился. Кто такие Израиль, которые зависят от всех и без которых мы ничего не можем сделать? Я не понимаю. Тут товарищи, которые 20 лет учатся. Меня 3 года назад здесь не было, я был в другом месте. Так они что, ждали, пока я пробуждусь, и пока я приду сюда в одно прекрасное утро, а мы сейчас зависим от группы людей, которых еще тут нет?
1: Я открою тебе тайну, пока ты не выпустишь весь воздух из себя. Я вчера, среди дня, я не был Израиль. Потом, к вечеру, немножко это изменилось.
3: Да.
1: Я прибыл в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще так встречался с дикими животными, поднимался на небеса, летал. А сегодня, когда я проснулся утром, я вообще был животным. Не Израиль, не народы мира, просто животное. Так что ты хочешь? Что ты хочешь услышать, я не понимаю. Ты спрашиваешь, кто такой Израиль? Израиль называется желание получать, которое направляет себя на Ишаркель. Что ты хочешь? На что указать? На кусок белка? Он Израиль или нет? Я не знаю. Нужно увидеть желание получать, в нем намерение на это желание получать, и тогда определить, он Израиль или нет, и на какой ступени. Согласно желанию получать и согласно силе намерения, тогда ты можешь сказать, на какой, согласно какой ступени он находится, на Израиль и Шаркель. Вот и все. Сидит здесь один, допустим, грек, а перед ним сидит тот, кто родился от еврейской мамы, да, еврей. А, и наоборот, ты можешь увидеть, что этот грек, он иудей, а этот иудей, который родился, он может быть полным этим гоем, инородцем, грешник. Все зависит от желания получать, на какой ступени оно находится. Ты видишь, как он говорит? Есть порядок в исправлениях. Конечно, сначала Израиль, то, что называется, исправляет себя. Как может быть, что во мне есть часть Израиля, часть народов мира, то, что называется? Конечно, я сначала исправляю Гальгальт Вейнай, более тонкий келим. И как отражение в нашем мире? Да, мы видим в нашем мире, хотим того или нет, что мы относимся к Израилю, должны исправить себя. Да. Но с духовной точки зрения, хотя мы и израильтяне, мы тоже делимся на Израиль и народы мира. Сколько есть Израиля среди израильтян в этом мире? Не знаю. Может быть, 1000. Из 15 миллионов того, или сколько их. Может быть, я не уверен. Ну, допустим.
2: Так кто эти народы, те, кто направляют себя как один человек на одно сердце?
1: Тот, кто чувствует себя этим народом. Если ты выйдешь на улицу и начнешь спрашивать, я не знаю, кто-то будет отождествлять себя с каким-то народом, что такое народ. Это внутреннее состояние в человеке. Это не просто так, что он что-то там сказал тебе, или у него в паспорте написано.
2: Как вы вчера сказали, вчера вечером вы бы не были часть народа?
1: Нет. Вчера вечером я был этим чужестранцем, а сегодня утром проснулся животным. Будем надеяться, что сегодня я буду таким хорошим ребенком и дорасту до великого первосвященника, туда я хочу дойти. В чем проблема? Но до этого, конечно же, я должен упасть в такие состояния, как вообще почти Аман и там другие все эти злодеи, которые облачатся в меня, я буду чувствовать себя, как они, буквально как эти персонажи, как их Тора описывает. Тора дает нам внутренние такие образы, наши внутренние роли, которые мы должны пройти на пути к тому, чтобы уподобиться Творцу. Я не могу буквально уподобиться Творцу на 100%, если я не Аман, не Гитлер, не фараон и все остальные. Я должен как-то включиться в них. И должен также включиться в образы обратные, святые, то есть находящиеся в отдаче. Эти все образы получения, я должен быть относительно них в образе отдачи, тогда я буду исправлен. А не просто как проснуться как животное, так это ничто. Это наоборот, просто находится вне игры.
2: Есть путь, по которому мы идем. Я бы хотел найти какой-то...
1: Если ты связываешь свой путь со своим телом и с тем, что ты видишь своими глазами, то ты находишься в очень

0: дело твое. Но если ты говоришь о духовном, нет ничего, кроме этих трех параметров: свет, кли и экран между ними. Ты 3 года уже учишься? Ну, первый год ты вспомнишь, что есть такое кли, 2 год, что есть свет, а 3 год, что есть экран. Все. Ну, нечего больше помнить.
1: Хаим,
2: мне кажется, в вопросе Яли спрятан еще один вопрос. От кого я завишу?
0: От кого?
2: От кого я завишу в своем продвижении?
0: Это действительно проблема, но нужно обнаружить, от кого я завишу. Пока что я не раскрываю. А потом, даже если я раскрываю, согласно разным явлениям, которые проходят через меня, что я завишу от кого-то, но вот этот кто-то, я его не знаю, тоже я с ним делаю разные такие расчеты. Иногда да, иногда не, потому что он пока что не раскрыт. Потом, может быть, я приду к состоянию, когда я хочу, чтобы ты раскрылся. Не просто, чтобы ты раскрылся. Я просто иначе не буду человеком. Я хочу уподобиться тебе. Я обязан. И тогда Творец раскрывается каким-то образом, изменяет меня, дает мне свет, возвращающий к источнику. И тогда я раскрываю в себе вдруг свойства отдачи, любовь к ближнему. Вдруг я понимаю других, люблю их. Это называется раскрытие Творца. А что называется Творцом, если не любовь и отдача? Ты слышишь? Ну что еще? Это то, что раскроется. Так в чем он раскрывается? Он раскрывается в свете отдачи, сила отдача внутри меня. Что такое внутри меня? Внутри моего желания получать, которое хочет сделать из себя дающее. То есть намерение ради отдачи.
2: Ты уже сказали, в этом направлении продолжим. Мы развиваем наше окружение в десятке. Десятка — это наше окружение. Это товарищи физические, как вы рассказываете о состояниях, которые вы прошли. Товарищи проходят разные состояния. То так, то иначе. Когда я от них завишу, а когда нет.
0: Всегда. Ты зависишь от них на 100%.
2: Но часть времени они в каком-то состоянии таком.
0: Это тоже на тебя переходит, и ты тоже непонятно где. Откуда у тебя есть мысли? Ты определил для себя один раз, что это группа. Все, отныне и далее ты зависишь от них. На 100%. Теперь это твоя кли. Не думай, что ты можешь от них как-то отделиться. Даже если ты убьешь их. Ты не можешь отделиться. Все. Ты решил, у тебя есть десятка. Все, закончили. Ты не можешь выйти. Даже смерть не разделит нас, да? Как там говорится? Все. Ты улыбаешься? Это то, что происходит. Я говорю тебе серьезно. Прими это, потому что так действительно уже отпечатано. Уже приняли этот документ, и это все уже невозможно изменить. Если ты с ними поладишь, поладишь. А если нет, то нет. То есть твоя жизнь духовная находится сейчас, и материальная в соответствии с этим тоже будет так же. Это отражаться и на материальном. Зависит от успеха в группе. Да.
2: Я завишу от них, то есть завишу от их состояний.
0: От всего.
2: Но я не знаю, какой из товарищей находится в каком состоянии.
0: Неважно, всегда возвеличивай ему цель. Да, не надо влезать в него. Только важность цели. Нет ничего другого, кроме этого, не над чем работать. Всегда вот так вот так. Пощекоти его, чтобы так вот у него важность цели просто

0: витала бы в воздухе. Мы слышали, кто такой Израиль, кто такие народы мира, где это находится. И слышали, что мы должны всегда возвеличивать у товарища важность цели, чтобы он всегда парил в воздухе от важности цели. Сейчас мы перейдем к беседе в пути. Это беседа, которая проходила 5 июля на прошлой неделе. Называется это «Удерживать десятку, несмотря на расстояние». Давайте послушаем ее вместе. Это беседа 15 минут. Так, активно прослушаем. Пусть каждый возьмет ручку и бумажку и запишет три вещи, которые он услышал от Рава, чтобы потом поделиться с товарищами. И так вместе мы сможем услышать Рава через объединение или через уши товарищей, или через общее сердце. Итак, три вещи, которые мы услышим от Рава в этой беседе. Беседа с Равом удерживает десятку, несмотря на расстояние. Пожалуйста.
1: Это возможно только если каждый будет стараться слышать и видеть выше знания все отношения между ними в группе. А иначе это не сработает.
0: А что значит, один исправляет за другого? Один товарищ может исправить другого товарища?
1: Да.
0: Или человек исправляет себя?
1: Нет, если ты относишься к каждому из них так, будто от него все зависит. Но тогда из такого отношения возникает поручительство. И тогда каждый должен сказать, что каждый должен идти выше знания.
0: Но как исправить товарища? Как исправить товарища?
1: Исправить поручительство? Показать каждому из товарищей, что ты готов.
0: Все. Действие исправления совершает свет или товарищ?
1: Да.
0: Кто совершает исправление?
1: Творец.
0: Так как товарищ? Тут написано, силой поручительства один исправляет за другого. Как, какое исправление совершаю для товарища? Может, я отдаю ему пример? Желание, хисарон. Но какое исправление я могу дать товарищу или совершить над товарищем?
1: И если ты показываешь товарищу, что ты готов поручиться за него, и ты видишь, что он это принимает, и понимает, что именно это важно, тогда вы становитесь поручителями друг за друга.
0: Откуда приходит исправление?
1: Исправление всегда приходит свыше.
0: То есть товарищи только пробуждают друг друга к исправлению?
1: Да.
0: Не исправляют друг друга?
1: Тебе нечем исправлять.
0: Кроме себя?
1: Даже самого себя ты не можешь исправить.
0: Ни себя, ни товарища.
1: Никого. Ты только соглашаешься. То, что при таких отношениях каждый будет заботиться о своем отношении к другим.
0: И мы действительно готовы войти в такое взаимное согласие.
1: Да.
0: Это заставляет свет воздействовать на нас.
1: Это согласие приводит к объединению каждого с остальными, и все вместе, в десятке. И это то, что их соединяет.
0: Мое исправление зависит от товарища или нет?
1: Еще как зависит. Если они не покажут тебе то, что называется поручительством, то, что называется примером поручительства, и то, что называется, что каждый должен стать поручителем за меня, то и ты не сможешь извлечь ощущение поручительства из самого себя.
0: Об этом спрашивают многие наши ученики. Представьте, есть много женщин, в основном женщины, но и мужчины тоже. Спрашивают, где все эти истории о раскрытии, о плохой связи, хорошей. Где это? В какой реальности это существует?
1: Если ты все это не делаешь, то этого и не существует.
0: Но негде это реализовать. Где? Допустим, мы сейчас читали статью. Как я могу потом показать пример? В чем я могу дать вам пример?
1: Ты не должен мне показывать пример.
0: Всем.
1: Да и всем тоже.
0: Не нужно показывать пример?
1: Я думаю, что главное... После того, как мы читали статью «То, что у всего Израиля есть надел в будущем мире», нужно понять, что Рабаш хотел сказать. То, что он на самом деле... У каждого из нас есть, у нас есть. У нас есть со стороны Творца. Возможность. Поддержать нас и привести нас к союзу. К союзу. И когда мы приходим к такому исправлению, то, что происходит каждый день, чтобы был между нами союз, то мы, да, можем, когда каждый в заботе о себе и за другими, и так мы вместе можем быть объединенными. В том, что идем выше знания.
0: Рав, что такое поручительство?
1: Поручительство — это когда каждый поддерживает другого.
0: Что значит поддерживает другого?
1: Я так понимаю, что поскольку у нас есть один учитель, мы можем понять, что связаны друг с другом.
0: Я возвращаюсь к вопросу Муши. Если мы собираемся вместе, тогда я могу проявить себя как-то, играть перед товарищами, показывать им пример поручить. сотрудничества, поддержки, помощи, согласия между нами, есть уже отношения через мимику, через поведение, через различные проявления. Человек может уловить то, что я ему передаю. Но если сейчас я возвращусь в свой офис поработать, у меня там работа по распространению, возвращаюсь туда, несколько часов сижу один, пишу работу, как я могу там продемонстрировать что-то относительно десятки, если я не нахожусь с ней физически, что я могу ей дать, что она может получить от меня?
1: Не знаю. А он какой дает пример?
0: Он говорит о силе поручительства.
1: Да, но сила поручительства все-таки приходит от каждого из объединения их всех вместе.
0: Если мы физически не находимся рядом друг с другом, сейчас каждый разойдется по своим углам до следующей встречи. Что мы можем сделать в это время, чтобы укрепить поручительство?
1: То есть, если нет между нами связи?
0: Физической. Нет между нами физической связи. Каждый сейчас возвращается к своему месту. Да. И тогда где поручительство десятки, если каждый находится на своем месте, в своем мире?
1: Я не знаю, но мне кажется, что если мы позаботимся о связи, которая называется поручительством между всеми товарищами и между всей группой целиком, то тогда мы почувствуем, насколько мы объединены.
0: То есть расстояние не должно нам мешать.
1: Расстояние не имеет значения.
0: Не имеет значения?
1: Нет.
0: Но все-таки, может быть, это наша иллюзия сейчас в нашем состоянии. Мы сейчас находимся вместе, читаем. Есть какая-то сила общая вот у этой встречи.
1: Да, есть.
0: И другое состояние, когда каждый сидит в своей комнате, в своем кабинете, в своем офисе.
1: Тогда нет.
0: Так как же быть здесь? Как вызвать такую же силу, как когда мы сидели вместе? Это вообще возможно?
1: Да. Судя по тому, что он пишет, то да, это возможно.
0: И что это усиливает?
1: Желание. Десятки.
0: То есть мое желание, мои мысли о товарищах, мое стремление к связи с ними, это дает им жизнь?
1: Да.
0: Раф, правильно ли будет сказать, что главное в поручительстве это работа выше знания?
1: Работа каждого по отношению к другому?
0: Да, что работа каждого из нас, главное в поручительстве, это выше знание. Это работа выше знания.
1: Да.
0: Почему я спрашиваю? Сегодня утром на подготовке к уроку мы читали отрывок из порядка проведения товарищеского собрания, где Рабаш говорит, и в той мере, в какой общество своими мыслями, группа своими мыслями во время собрания думала о величии Творца, каждый, согласно своей мере, получает от них важность величия Творца. И благодаря этому он может быть весь день в радости и веселье. То есть от всякой мелочи, когда он занимается работой на Творца, он получает наслаждение. Даже если он лишь на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовном, он сразу говорит: «Я уже благодарю, восхваляю, прославляю Творца», потому что он верит, что Творец сейчас позвал его и хочет говорить с ним. Каждый раз, когда мы говорим об этом, во мне все больше и больше укрепляется ощущение, что если идти согласно тому, чему учит нас Рабаш, то невозможно ошибиться. Рабаш ведет нас через процесс, в котором все эти вопросы... В общем, Дуди прав. Если я ухожу в свой офис, но я остаюсь поручителем для своих товарищей, именно в этом поручительстве выше знания я сохраняю свои мысли об одной общей цели между нами. И когда все мы думаем об одном и том же, то там и находится сила Творца между нами.
1: Да.
0: Как передать это ощущение всем?
2: Пробуждай его сам. Пробуди в себе. И тогда ты увидишь, насколько ты живешь внутри этой мысли. И не отходи от нее. Или снова ты должен возвращаться к такому ощущению сам. Мы все должны объединиться и сделать из всего того, о чем мы говорим, какое-то собрание, так чтобы на этом собрании каждый помог другим. Понять, чего они хотят от него. Чего они ожидают? Чтобы отношения между ними изменились в соответствии с тем, что они читают. А сейчас давайте проведем семинар, поделимся всем тем новым, что мы услышали. Пожалуйста, семинар, 6 минут.
0: Я услышал, что если ты относишься к каждому так, что от него зависит все, и в таком отношении происходит поручительство. И второе, то, что я услышал, что мое исправление зависит от товарищей, чтобы показали мне пример поручительства.
2: Я тоже записался показать пример поручительства, и с другой стороны, Рав говорит что-то противоположное в том же предложении. Показать каждому, что я готов.
3: Илан
2: сказал, если мы идем за тем, чему нас обучает Рабаш, мы не промахнемся.
0: А я записал, там был вопрос, как исправить товарища? И Рав ответил, исправить поручительство, показать каждому из товарищей, что ты готов.
2: Да, можно переслушивать то, что Рав сказал.
3: И
2: это обсуждение, но то, что важнее всего, то, что десятка готова реализовать все, что написано. То, что говорит Рабаш на практике. То, что их это очень заботит. Это сильно, когда вся десятка спрашивает и получает ответ.
0: Да, была классная беседа, мы много услышали от Рава. И это что-то выше, чем личный пример. Это исходит из нашего объединения в десятке. Это что-то новое. То есть не только человек совершает работу, но из объединения в десятке это исходит, когда мы обращаемся к этому.
2: И что это поручительство? Вместо того, чтобы оттолкнуть помощь товарища, зависеть от него и показывать примеры поручительства. Когда он заботится о себе и о нем, это означает, что соединены они выше знания.
0: Рав говорил о союзе. Что мы пришли к союзу. Это очень важно, что мы ответственны друг за друга. И вначале он говорил так красиво, что если нет, то это просто пустая трата времени.
2: Слышал, что вся работа, чтобы увеличить важность товарища и быть выше знания. Я продолжу. Исправлять — это означает, что ты в поручительстве за каждого из товарищей, и он принимает это.
0: Добавлю к товарищам, что я так услышал, что исправление приходит свыше. Мы только пробуждаем друг друга и должны так вот, я не исправляю товарища, я могу лишь пробудить его, он может пробудить меня. И так вместе мы получаем это исправление.
2: Я записался несколько моментов, но в конце прозвучало самое важное, то, что сегодня начал говорить. У каждого со стороны Творца есть возможность достижения союза. Когда мы придем к такому исправлению, каждый день между нами, чтобы был союз, тогда мы сможем заботиться о себе и о товарищах, и быть объединенными, и так мы будем двигаться выше знания. Это те силы, которые мы можем дать друг другу, возможность двигаться выше знания.
0: И поэтому Рав сказал Хаим на уроке, что десятка — это то, с чем ты идешь до конца, пока смерть не разделит между нами. А потом было продолжение в беседе Рава, что все исходит из поручительства между товарищами.
4: Мне
2: еще понравилось то, что говорил про веру выше знания, что нужно верить, то, что духовное развитие товарищей зависит от нашей общей молитвы.
0: Мы хотим продолжить вместе, выясняя то, что мы слышали от Рава в беседе. Давайте проведем еще семинар. И товарищи пытались выяснить в этой беседе, как мы выражаем закон поручительства в нашей связи в десятке, как это выражается, в каких местах, при каких возможностях, какие действия, мероприятия, мысли, намерения. То есть как мы это выражаем? Давайте попробуем выяснить между нами, как выражается между нами закон поручительства в десятке, какие ситуации, действия, формы. И семинар 5 минут.
4: Митбатеа пеулот мезеше хаверим гам аргишим.
2: Выражается в том, что товарищи чувствуют себя спокойно попросить помощь. Есть множество вызовов на нашем пути, вместе мы все можем решить. Еще я вижу пример Ноама, насколько вдруг какое-то усиление чувств, он видит всех товарищей, как кто где сидит, дает, как сидит, впечатляет.
0: Просто то, что сила поручительства исходит от каждого и от общей связи вместе. И неважно, вы находитесь вместе или вы разбросаны там по всему миру в течение дня.
2: Люда сказала во время урока, когда мы начали, что если Творец правит всем, и мы слышим товарища через Творца через каждого из товарищей, то это важно, чтобы мы так слышали. К этому Рав добавил на уроке, Так очень серьезная вещь, то, что есть цвета, мы получаем их на уроке, все прекрасно. А был вопрос, а что делать, когда я ухожу в свой офис? Так тут речь о важности, о том, насколько важность действует, и мы находимся в намерении, тогда мы в собственных келим уже достигаем все, когда они смогут опустошиться от света, вот тогда начнется наша работа.
0: Да, это то, что мы говорили вчера на уроке. Как построить между нами закон поручительства. И это приходит только от объединения между нами. И даже один товарищ, и если не достает его в этом объединении, то это сразу влияет. И мы сразу буксуем в десятки. Как помочь друг другу, как укрепить? Видимо, я сделал недостаточно. Мы недостаточно объединялись между нами, я недостаточно проводил внутреннюю работу. Есть много вопросов.
2: Где это все происходит, кроме как через противоположными состояниями? Все, что я вижу сейчас как отрицательное, все это оставляю внутри себя. Об этом говоришь, что нужно собраться, провести собрание, помочь другим. И тогда и в себе тоже. Взглядом снаружи могу увидеть, как это действует на меня, если я движусь в сторону любви и поручительства. Тогда он говорит по желанию и надежде того, что изменится отношение между товарищами. Тогда можно проверять, в чем изменение, что я должен поменять в себе, чтобы быть в поручительстве.
0: Я показываю Йовавлу то, что я тоже поставил акцент на этих предложениях. Я тоже хотел сказать о собрании и добавить, что мы должны время от времени проводить. Это, как вот пишет Рав, что они хотят от меня, что я хочу от них, от отношений между нами. И это изменяется согласно тому, что мы читаем. Мы должны сидеть и разговаривать об этом, потому что потом иначе это теряется. Каждый уходит в свой кабинет, и снова мы сидим, и снова разговариваем. И так вся группа. Мы делаем это мало, и нужно делать это больше.
2: В чем выражается закон поручительства? Ну, прежде всего в том, что мы принимаем это, подытоживаем и выполняем. Хотя бы на материальном уровне встречи и все такое. Но важнее, конечно, это усилия, намерения и обращение к Творцу, чтобы исправил. Потому что, в общем, все это от него только.
0: Я слышал на уроке, как Рав сказал, как выражается поручительство в твоей духовной жизни, находится в этом, и это также отражается на материальной жизни. То есть буквально закон поручительства, ощущение, которое мы создаем в десятке, влияет и на духовное, и на материальное каждого товарища, и это просто отражается на всем.
2: Хаверим, а сейчас мы проведем небольшой экзамен, обсудим кейс такой. Представьте себе, что глава десятки проводит обсуждение, и в конце выяснения мы принимаем решение, что мы все будем приходить 10 минут до урока. Подготовка к подготовке. Решили, все единогласно проголосовали. Бывает такое. Потребовало какое-то количество времени, но мы приняли решение. Решение. На протяжении недели трое из товарищей не приходят. Один из них предупреждает, что где-то задержался, что-то происходило, двое даже не предупредили. Просто не приходили, и все. И тогда возникает вопрос,
1: Что десятка должна в таком случае сделать? В конце мы собрались, подводим итоги. Что десятка должна в таком случае сделать? Мы бы хотели в результате ответы от десяток. Потом будет возможность высказаться вместе, чтобы вы сказали не то, что вы думаете, а то, что думает десятка. Давайте 6 минут обсудим, а потом все вместе послушаем ваши советы. После этого останется еще время на вопросы, готовьте их. Пожалуйста, 6 минут.
0: Я начну, потому что все время опаздываю. Если рожь десятки что-то решает, то зависит от той важности, которую другие товарищи придают роли главы десятки. Все зависит от важности цели, все зависит от величия Творца. Мы хотим сейчас между нами реализовать некое состояние такое в мире. Когда мы находимся под высшим управлением, и мы делаем упражнения, чтобы достичь этого. Не просто так у нас есть рожь десятки, и мы делаем то, что он говорит. Нет. Вопрос, как нам обрести духовную реальность? Как мы это делаем? С помощью упражнений, которые дает нам Рав, которые Высший дает нам.
1: Это как раз состояние выяснения, какое мое отношение к товарищу, который опаздывает. И не знаю, то, что я чувствую сейчас лучше него, потому что пришел вовремя, или я должен чего-то ожидать. Но есть много выяснений, которые мне надо сделать. Главное, чтобы в конце все вело к объединению. Потому что если не к объединению, то разделение. Значит, действия, усилия десятки были недостаточны. Или было недостаточно важности перед действием. И тогда так реализовывалось решение. Ну или как-то по-другому.
0: На дневном уроке я слышал, что Илон рассказал, как мы должны относиться к рожь и гуф как к цельному человеку. И, допустим, если есть какая-то рана в теле, то рожь, голова, все время занята этим. Это классический пример. Если есть какая-то, допустим, рана, да, допустим, ноготь врос, то голова все время занята этой проблемой, этой болью. И мы говорим про усилия. Человек, который приложил усилия и опоздал, хотя я приложил усилия, но мы видим, что он приложил усилия, но опоздал, или другой товарищ, который даже не пришел и даже не предупредил, ну, тут уже рожь должен решить, что с ним делать. Я думаю, в таком случае, может быть, стоит там как-то сделать замечание или еще что-нибудь.
1: Да, тут дело не в рожь десятки. Мы давно договорились, что мы начинаем всегда в 2.30, а не 2.40. Товарищи, которые уже сидят в 2.30, а несколько товарищей не находятся там, то те, кто пришли, они как бы являются рожью, они видят, что товарищей не хватает, и это вызывает боль. Что с этим делать? Ну, товарищи начинают пробуждать всех остальных.
0: Товарищ, который не приходит, он ведь согласился, что он приходит, и он не приходит. И в случае с этой раной мы должны позаботиться и выяснить, почему он не пришел. Может быть, мы можем ему помочь. Есть личный пример, но есть товарищ. Нет товарища, который может принять этот пример. И во-вторых, что если человек отрезан уже от тела, ну, вот этот орган отрезан от тела, то уже ты не можешь ничего с ним сделать. Поэтому сначала проверить эту связь, чтобы она была, укрепить ее, и тогда уже работать с конкретным случаем.
1: Очень тяжелый вопрос. Если кто-то и может что-то сказать, то только вся десятка, что можно делать в таком случае. В основном так и происходит. Это только один из примеров,
2: примеров. Допустим, в нашей десятке мы договорились, что каждый определил свои рамки и их придерживается. Если он не выдерживает, он должен предупредить. Это то, что мы договорились. Но это не только это. Есть... По-видимому, нужно больше заботиться друг о друге и проверять. Творец всегда посылает тяжелые состояния, и человек не знает, как идти выше знания, и мы стараемся сделать как можно больше. Все исходит от работы самого человека по отношению к десятке.
0: Спрашивал ли я себя, может ли быть, что товарищ, который сейчас не пришел, ну, это в действии физически, да, это может быть результатом моего отношения? Я спрашивал об этом, или я просто сказал, а, товарищ, он такой-сякой. Я не говорю, что про это правильно. Нужно, конечно, выразить это отношение, нельзя это игнорировать. Вопрос, каким образом, какое отношение? Все это очень непросто, тут нет однозначного ответа.
5: Но
2: нет однозначного ответа, мы так не можем сейчас сказать, что мы так приняли. Ну, я не могу сказать. Мы слышали такие бурные обсуждения. И если у кого-то есть решение, поделитесь. Это был просто пример. Хотя, ну, не просто пример, мы проводили урок глобального курса, и кто-то задал такой вопрос, то есть мы не придумали этот случай. Итак, у кого есть предложение и в зале, и в мире?
6: Ияль, Макша.
0: Принимать каждое действие десятки как что-то развивающееся. Если мы что-то решили, просто бум, решили и все пришли, так не работает. Мы начали действие, кто может прибыть, кто не может, мы подытожили, что мы извлекли из действия. И тогда каждый товарищ говорит, где он находится относительно этого действия. Он может, не может. Он, может быть, говорит о своих трудностях. И десятка думает, как помочь каждому товарищу. Это действие не просто так одноразово решили и сделали.
7: У нас
2: две десятки за одним столом. Мы читали, слышали, учились, что для привлечения товарищей есть два действия. Притягивать и отталкивать. Можно, с одной стороны, очень аккуратно, по мере возможности человека, отталкивать с теплотой. И поэтому человек реагирует на притяжение или отталкивание. Если он реагирует на одно что-то, продолжайте, чтобы увеличивалось доверие. Если не работает через отталкивание, попробуй. Рав говорил, даже привел такое слово, понятие «пощекотать товарища», чтобы он мог работать через осознание, глубокое осознание товарища, где можешь приблизить, приближай, где нет, не мешай.
6: Ave. Ken Ave.
0: Главное усилие — это прийти к общему решению в десятке. И действительно, насколько мы прилагаем усилия, мы видим, что это не само собой разумеется, что это не просто. И чем больше мы прилагаем вместе усилия, и тогда приходим к общему решению, то это уже тогда и общая сила, которая может помочь каждому реализовать это решение. Поэтому все начинается с общего усилия нашего прийти к этому решению.
1: Мы пришли к решениям уже после решения.
0: Насколько это было действительно общим, общая сила, тогда это может помочь каждому больше использовать. Если он использует эту общую силу.
1: Может, нам поможет мировой клей Красноярск.
6: Красноярск.
7: Красноярск,
1: давайте.
7: Нет общего решения, потому что ситуации очень разные. Но есть общий принцип, главное исходить из любви. Надо добиться этой любви в общем решении. И из нее исходить при процедуре.
6: Туда. Аваза тамитов.
1: Спасибо, любовь — это всегда хорошо. Хорватия.
8: Addition of the ten before us with love and care. If there is something.
0: Добавить к десятке любовь и забота. Если есть что-то, что нам мешает, мы используем заботу. Если не хватает товарища, очевидно, нужно провести семинар, проверить, что, может быть, есть какая-то проблема, может быть, как-то нужно связаться с товарищем, объединиться, ну и поменьше критики.
9: Действительно, действие, которое мы должны произвести, это вспоминать действия матери, у которой столько много детей, все они разные. И она их любит одинаково, она их, независимо от того, кто как действует. Поэтому надо действительно проявлять больше любви и заботы товарищей. И, конечно же, личным примером. И тогда мы можем пробудить товарищей, внести дух жизни в десятку товарища. И в ответ мы получим десятикратное увеличение лихаем.
6: Ну, ахруним, Казахстан, Киргизстан.
10: Да.
0: Последний Казахстан, Киргизстан.
10: Те товарищи, которые пришли на подготовку к уроку, чтобы они своим усилием включили всех, так они поручились за них, как в организме, когда какая-то часть пока не может работать, то все остальные активируются и работают за нее.
6: Да.
1: Во-первых, всем спасибо за участие. Мы перейдем к ответам на вопросы. А я постараюсь подытожить, пока вы думаете над вопросами. Подытожить то, что говорили товарищи. Во-первых, все говорили, что к такому кейсу стоит подходить с любовью, без критики. У нас уже есть достаточно опыта. И мы видим, что критика тут не поможет напрямую. Обратиться к товарищам, сказать что-то не то, просто не работает. Я бы добавил, что если есть принцип, как то, что называется, каждый отрицает через собственные недостатки, проблема во мне. Не то, что я не вижу, я вижу, товарищи не пришли, это внешние рамки, я не проверяю их намерения. Но я недостаточно мастерски поднимаю им важность. По-видимому, есть еще какие-то пути, чтобы поднять им важность настолько, чтобы они приходили. Наверняка есть не я один, но все вместе.
0: Я бы добавил то, что я услышал от товарища в фокус-группе. Он сказал: ты спроси себя, сделал ли ты все, что ты можешь сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Спроси себя, сделал ли ты все, что нужно сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Ну, это только пример, приход вовремя. Это можно перенести на другие ситуации, как мы слышали от Рава из беседы в Арвуте, что мы зависим друг от друга. Михаил спросил, как мы зависим от других. Рав сказал, еще как ты зависишь.
1: Да, главное не игнорировать то, что будто бы ничего не произошло. Все-таки было решение, мы договорились. И да, надо отнестись к произошедшему. И
2: быть больше в направлении того, где тут я, меньше претензий к кому-то, а больше быть в молитве и какие-то претензии к себе, где можно еще приложить усилий для того, чтобы все-таки помочь товарищам выполнять решение. Главное — не игнорировать. Вопросы?
11: Мы слышали от Рава, что вся работа в десятке — это высшее знание. Если все пришли к согласию, что десятка должна реализовать это решение, очевидно, это было полным сердцем. И все товарищи хотят это реализовать, а потом уже Творец дает это состояние. Но в итоге, если не я себе, то кто мне? И товарищи, чтобы реализовать это действие, они должны получить помощь, но не могут просить у товарищей. Если бы ко мне не звонили, я бы вообще не проснулся на половину уроков. Как можно поднять важность помощи к товарищам?
2: Смотри, поднять важность всего, насколько я понимаю, как поднять важность помощи товарищам, да? Я думаю, что все исходит из ответственности. Если я понимаю, что я от них завишу, то с одной стороны я в ответе за них, с другой стороны я завишу от них. Тогда у меня нет выбора, я просто обязан их пробуждать, я должен заботиться, чтобы они соблюдали рамки. На сегодняшний день удерживать рамки — это требует больших усилий. Так было всегда сегодня, тем более всегда есть и внешние какие-то условия, и войны, и то, что Рава сейчас нет на уроках, и само его присутствие на уроке меня заставляло удерживать рамки, и все его замечания он постоянно напоминал. Он говорил про про распространение, про массер, про то, что приходишь на уроки или нет, про начиная с того, Дарон, где твоя кипа, а ты почему опоздал, а ты заходи. Сегодня такого нет, этого не хватает, по крайней мере, тех, кто находится здесь в зале, может, в мире это чуть меньше ощущалось, хотя он многих называл по именам и так воспитывал всех. Сегодня, как ты думаешь, кто эту функцию выполняет? Десятка. Сегодня это десятка. Поэтому, конечно, я должен о них и заботиться, и помогать им. Если сегодня нет десятки, которая заботится об этом, то нет кого-то, кто... Просто нет такой функции и не будет. Это должно быть понятно. Сегодня ясно, что кроме десятки ничто не может удержать человека в пути.
12: Туда. Джермен Шалош, покаша. Джермен Шалош.
11: Не слышно.
12: Анаху ло шумим отхем.
11: Мы не слышим.
12: Тов. Намших ве тенасу техев шув.
11: Продолжим, вы попробуйте еще раз.
12: 5:35.
11: Их мы тоже не слышим. Может, у нас есть проблема? Проверим. Илель в Израиле.
2: Пошел один из ответов ребят из Мира Окли, что мы можем восполнять товарищи, которые не выполняют то, что мы договорились. Вопрос, может ли десятка восполнить то, что не сделал товарищ, который не пришел?
11: Вопрос хороший. Прежде всего, мы обязаны это восполнить. Если мы поручители друг за друга, то мы должны восполнить. Один пункт назад мы читали в 18 пункте о примере, который кажется вроде бы простым. Двое в лодке, один сверлит дырку,
0: а другой его спрашивает, почему ты сверлишь? Он говорит, что ты хочешь? Я сверлю под собой, мое дело. Да, типа, оставь меня. Так он говорит ему, нет тут твоего дела. Мы оба потонем в лодке, поэтому мы ответственны друг за друга. Вопрос, как действительно, с одной стороны, создать, в чем здесь напряжение? С одной стороны, как создать ощущение ответственности у каждого товарища, а с другой стороны, как у всех вместе создать ощущение общей ответственности? И в большой степени самое естественное и самое, как бы, то, что напрашивается, приходить с претензиями к товарищам. Мы много лет предъявляем претензии внутренние, внешние, или просто думаем внутри так про себя. Вопрос, помогает ли это? Есть ли польза от того, что я предъявляю претензии к своему товарищу? Даже я, неважно, произношу я это вслух или нет. Внутренне даже я все время предъявляю претензии, почему он так говорит, почему он говорит слишком много, почему он слишком говорит мало, почему он приходит или почему он не приходит и так далее. У каждого свои претензии, у каждого свои личные какие-то счеты. Я думаю, что то, что мы слышим от Рава все больше и больше, может быть, сейчас мы это слышим больше. Да, он всегда говорил об этом, просто, может быть, мы не слышали, что в итоге мы должны заботиться о величии, о важности. Если бы я подытожил все эти уроки 2002 года, Рав говорит о свет, возвращающих к источнику, а второе — важность, величие цели. И это то, что мы должны обеспечивать друг другу. Когда товарищ находится в величии, важности, воодушевлении, то не нужно ни претензий, ничего другого. Если он не находится в величии, важности и воодушевлении, то и претензии тоже не помогут. Поэтому нужно отыскать, как мы вместе это сделаем. Конечно, мы должны параллельно с этим организовывать распорядок дня и так далее, быть в радости, то, что Нив говорил. Гади, хочешь добавить?
1: Не добавить, я хотел спросить. Вот в этом упражнении вы сказали, что Рош десятки предложил, чтобы мы приходили 10 минут до, и все согласились. Мы сейчас по всем десяткам выполняем по всему миру упражнение Рош десятки. Что в этом случай добавляет именно то, что именно Рош десятки предложил это упражнение. Мы как бы этого не коснулись. Да. Я думаю, что относительно Рош десятки. Через несколько дней выйдет еще очередная запись. Мы как раз поговорили на днях про глава десятки. Он сказал, что не может быть десятки без Рош. Спросили, как это. Трудно это принять. Кстати, мы получаем много обращений, что есть достаточное количество десяток, которым сложно с этим упражнением. Почему? Потому что мы учились, что все равны. И вдруг, какой может быть глава, даже если он меняется раз в неделю? Если бы был постоянный, так вообще никто бы это не принял. Он меняется, но тем не менее. Все равно как-то не складывается с равенством. Как можно объединиться только, когда все равны? И вдруг, если есть Рош, то вообще непонятно. Рав сказал, что это не равенство, не может быть равенства. Во-первых, мы не равны. Все равенство, оно удельное. Посмотрите на тело. Есть голова, она не под коленом, она наверху. Так что соединяется? Гуф соединяется. Гуф должен быть в равенстве. И Рош наверху. Мы спросили, а что с решением, если мы принимаем решение вместе? Получается, что его голос больше, чем все остальные голоса. Вообще как-то это непонятно. Он говорит, да, это так. Не нужно это все затушевывать. На самом деле это так. Вместе с тем нет никаких проблем. Мы можем привести примеры, что очень часто Рав. Он был Рав, но вот он с нами сейчас в десятке. И, как правило, я вообще не помню, чтобы он воспользовался правом, что если он Рав, он что-то принимал решение. Всегда было общее решение. Совсем не факт, что если он Рош, он должен принимать решение. Хотя в
2: принципе, его голоса больше, чем голоса остальных, верно? Поэтому мы хотели привести пример относительно Рош. Рош нужно выстроить. Мы на протяжении многих лет выстроили Рава, сделали его большим. Помнишь? Мы его еще не называли Равом. Здесь то же самое. Это упражнение не означает, что этот Рош должен придумывать разные упражнения, чтобы всех задействовать. Ну да, это тоже раз какое-то время это может происходить. Упражнение в другом. В том, насколько мы выстраиваем товарища как Рош. Как Рош. Мы о нем думаем. Мы думаем, удается ли нам принизить себя перед его решением. Окей, есть такая возможность. Как часто уж такая есть у нас возможность, и сколько интеракций в десятке. И если это бывает, то почему бы им не воспользоваться? В общем, упражнение в том, что мы выстраиваем Рош. А это может каждый делать каждое мгновение.
0: Объявление. В продолжении беседы, которая была вчера руководства по поводу Суккота, мы послали опрос, просим всех заполнить этот опрос. Второе сообщение. Сообщение для русскоговорящих сегодня.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 18 июня 2002 года. Урок основан на статье «Разница между общей и индивидуальной работой». Труды Рабаша, первый том, страница 485. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 26 минут, пожалуйста.
1: Разница между общей и индивидуальной работой, клаль и прат. В книге Зоар сказано, «Тахэзи, выйди и увидь». Над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш. Свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая. Но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Поэтому сказано, когда родится бык или овца, или коза. И следует понять, в чем разница между животным и человеком, чему это учит нас в работе. Прежде всего, мы должны понять, что такое свойство человека в работе, что такое свойство животного в работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили по поводу стиха «Послушаем всему заключение, Творца бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар. Сказал Творец. Весь мир был создан только ради этого. Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит, ибо в этом весь мир. Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
0: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано, «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга

0: Зор. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому, с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Исраэль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер. Поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом, ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказание своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
1: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепета из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди. Ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, которого он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. И это называется животное без знания, то есть разумение, без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного, и не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
0: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоа приводит нам доказательства приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком. Ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желания — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
1: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частностях и деталях. И он строит намерение во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательства своей правоты от всей общины Исраэля, Клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, и кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, которое надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
0: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет Лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зор, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако следует понять слова Рамбама, когда он говорит, «пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью». И возникает вопрос, как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну Лишма, называемую не ради получения вознаграждения?
1: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе, то есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой Лолишма, как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой, заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственная выгода. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет. Ибо животное остается с тем же самым умом.
0: То же самое и с человеком. Все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он без сомнения вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать в лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раша объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
1: И это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, клаль, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире. И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножатся знания их и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножится знание их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая ему. он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу клан. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и в сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зоар, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
0: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые Нешама, называемые Хая, Нешама, Руах, Нефеш, как сказано выше. И в этом разница между клаль, обществом, и прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью из недельной главы Эмор, из главы Сулам второго тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой клали прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится. Этот уровень, даже лолишма находится на этом уровне. То есть лолишма — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди во всех частностях и деталях, как сказано. Но не во время учебы, не во время исполнения заповеди и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть лолишма. То есть до уровня лишма по-настоящему все состояния, которые человечество проходит, все состояния в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть праотец Авраам, это примерно 1500 год. От сотворения и до сегодня все, кто находится в исполнении Торы и заповеди, без намерения ради отдачи, то есть без экрана, все, кто не выходит через Махсом в духовный мир, называются животное. И в этом тоже, конечно, есть много различий в состояниях, уровней. В соответствии с этим мы видим в животных в этом мире, насколько есть виды, от вшей, маленьких вещей до больших животных в разных видах и типах. И все эти вещи, как проекция, свойств и видов, которые есть внутри человека, которые находятся на уровне животного.
2: Лолишма.
1: Лолишма называется животное. И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему. То есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня. А вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное – это учеба лишма. И проблема в том, что не знают, что такое лишма. Я помню, когда я начал учиться, и я получал разные уроки в Рховоте, в Гмаре, сидел, учился там по вечерам тоже. Мне рассказали, что лишма и ло лишма, разница между ними, это что другие народы учатся ло лишма, они ведь тоже берут из нашей святой Торы и превращают ее в что-то свое. Да? А иудеи, которые учатся, учатся лишма. Иудей не может учиться не в лишма. Действительно так написано, иудей, который доходит до какого-то уровня единения с Творцом, он, конечно, учится лишма. Это мера его лишма. Насколько он соединяет себя с Творцом с помощью экрана. А другой народ, другие народы, конечно, находятся в лолишма. И все. Дело в том, что как понимать, и действительно, только эта цель быть в лолишма или лишма или в лолишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, наука Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня лолишма к лишма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья Децин.
0: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится
1: человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи. Но это называется, перешел через махсом. Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано, еще 200 метров, или как-то ставят табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь. В духовном ты обретаешь меру из лорешма в лешма, свойство, меру намерения, самую маленькую. И этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
0: В последнем абзаце он пишет. Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет, он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас, наше состояние говорит, что это уже называется человек.
1: Это начало лишма, то, что мы проходим до махсума, это называется время подготовки. Смотри. Экране нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки сердца. Что называется вход во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения. Но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, вообще не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истины, лжи в чем-то. И если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросает или туда, или сюда, изменение состояния. Изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце, и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, вьют корня, когда начинает быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить их четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да. Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после махсома. Рождение – это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть, что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние, соответственно, духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которое при переходе махсума получает экран. Ну.
0: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что он называет очарованием святости.
1: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, и есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%, но лишма 99%, лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Ну что-то. Это пока я все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Не то, что у меня есть уже экран. Если бы был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Сюда.
0: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
1: Каждый раз эти свойства, лишь мы относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими цветами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. В мире Ацилут я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. Там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так. Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю света ко мне окружающие, которые как раз изменяются. И всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там, через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После Махсома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания, желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма. Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение, понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление, понимаешь? Ограничения могут быть ограничениями приятными. И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силы, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, меня помещают в какую-то трубу, канал, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение, я чувствую хорошо или плохо, но это не только темп, это также и содержание изменяется, потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
2: Это же лекарство.
0: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят...
1: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это предложил усилие. Я нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
0: Я спрашиваю о человеке, как он может строить намерение лишма до махсома.
1: Строить намерение лишма до махсома по-настоящему невозможно. Есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование. Знаешь, такое очарование? Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет, он не входит в мои келим. Он не дает мне знания. Знание — это называется свет, который находится внутри келим. Он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование. Что-то, что невозможно объяснить. Это все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам. Поэтому он называется окружающий. Добро.
0: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину. То, что он находит его, это подслащает ему. Тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира?
1: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполню ли я их, или в моих пустых келим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думать о себе, даже если я пуст, и быть хафец хесед, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хесед, после этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые келим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом, в какой-то мере, я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаю с ними, и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это... Когда есть что-то от духовного, это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи немного. И внутри моего лолишма, лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма, лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма.
2: Так?
1: Вот. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости. Я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое, что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы

0: хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование светлости. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Все, а потом лишма.
1: Ну-ну. Нет, мне не кажется, что я понял.
0: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
1: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
0: да.
1: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
0: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. И есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждения от будущего мира.
1: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
0: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Он скажет тебе, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире. Подготовь себя сейчас, получишь потом. Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? Вознаграждение за заповедь в этом мире не существует. Только как объясняют, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется, что ты находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Борис Улам, все, и этот мир, и будущий мир, человек постигает, пока он живет. В своей жизни в этом мире только это два состояния, без экрана и с экраном. Да.
1: Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: Разная учеба в Кабале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Кабалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да. Чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Кабала. Он объясняет, что в Кабале, изучение Кабалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь, каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Кабала, не Кабала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговорить со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лолишма и лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя, в Гмаре, когда я был в Верховоде. Так ты учишься лишма или лишма? Он говорит, я еврей, еврей. Я учу Гмару. Так, конечно, я учу лишма.

0: Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Максом, должен он измениться?
1: Учебный материал сам после Максома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Максома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Ты читаешь, и когда ты читаешь, твой Максом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой, с тем светом, с ступени, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действия, просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, как в театре. Что то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это, так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
0: Ты сразу постигаешь?
1: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что читаешь там. Ну, понимаешь, ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира. Его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были, а тот спит. Не чувствует этого вообще. Так, что я хочу сказать, что свет, который приходит уже не как окружающий, как внутренний к экрану, так оба они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь.
0: Да? Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
1: Скоро, может быть, тут есть, да.
0: Что определяет человеку глубину выяснения до Максома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутреннее выяснение. А глубина выяснений каждый раз разная. И иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту. Но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
1: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос. А?
0: Также и глубину выяснения. Глубина выяснения.
1: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонные и чувствительные в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня... Я вижу. Или наоборот. Острота, направление, мое отношение к учебе. Что я хочу?

0: есть и так далее. Почему он пишет это? Постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких посторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему. Так, или такое углубление в учебу для этого, и требования от учебы для того, чтобы прийти к лишма. Это то, что прокладывает тебе путь. Да.
1: Мы много говорили в последние полторы недели, в последнее время много говорили о том, что мы должны как будто стараться работать над тем, чтобы мое «я» не было источником осознания зла, ощущения зла, чтобы мое «я» не было внутри моих желаний, а чтобы «я» было как бы точкой понимания, которая смотрит издалека на то, что происходит, и пытается распознать то, что в ней происходит. Теперь, когда я сижу перед книгой, да, по крайней мере так, вы говорили нам, я прихожу требовать. Тогда, чтобы потребовать еще одно требование от книги, я должен как будто бы опуститься своим «я» в ощущение зла. Или в свои желания, иначе мое требование как будто бы менее глубокое. Если бы я как бы смотрю со стороны, то я делаю то, как я делаю это во время учебы. Как я во время учебы должен также оставить свое «я» и стараться оставить свое в стороне?
0: С одной стороны, во время учебы я как будто должен быть в совершенстве. Я учу Тору. Тора — это свет. Свет, который светит на меня, как окружающий свет. Я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет будет ближе ко мне. Это согласно чистоте килим. Есть другой момент. Как мне привлекать его? Как мне требовать его, если я не буду думать о себе, о моей беде, что я хочу исправить с его помощью, в каком состоянии я нахожусь? То есть я должен говорить как бы об вьютикле, верно? Так о чем? Да, то или это. И о том, и о другом. Мы учим, что это так. В каждом состоянии у тебя есть и вьют, и закут вместе. Два конца малхута, которым малхут привлекает свет, который... Малхут получает свет, который получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, кто подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки. Ты должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще? В чем смысл нашей жизни, да, с одной стороны? С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть и о себе ты должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего, сопротивления, полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: Скажи себе, что ты способен, что ты хочешь, скажи так, играй в этом.

0: слишком.
1: Но для меня мой вьюд — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там, или...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы, не прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... И я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: И от работы, в которой мы находимся, мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны, с другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить килим для продвижения, для исправления дальше. Во всем Рэбе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных, и нужно привыкнуть к этому, что это так. И наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи, насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если ты не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так и не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает от этих состояний. Мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния. Из Сиона выйдет Тора. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в Новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
2: Тов.
0: Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут семинар, пожалуйста.
3: Да,
0: рассказал в конце, во всем, в каждое мгновение у нас есть два состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
0: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. Это в сердце. И тогда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно, где ему нужно быть. Это только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
1: Да, собственно, что определяет темп продвижения? Прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. Меняет осознание то, что мы хотим этого, мы желаем исправления. И тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину ли учебы, определяет продвижение.
0: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, я отношусь к ударам как к животное, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Меняется скорость. Еще раз говорил прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости работает.
1: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как можно этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть два полюса, есть противоположности. Ну и из Сиона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
0: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло лишма, лишма», говорил много об истине. Действительно, мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас. Все действия, которые мы производим, все упражнения, это действия по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
1: Да, и действительно, как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще большее место для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть все состояние вместе и стараться идти вперед.
0: Не знаю еще, что добавить, это настолько внутренняя эта статья. Две страницы он тут все развернул. Внутри человека мы должны найти в этом творении и кетер, и малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно прежде всего пониматься между нами.
1: Прежде всего, впечатление урока — это был субботний урок, и мы это с легкостью видим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире. Не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
0: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. То, что Рав сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая, принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
1: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Capsio.il или сканировать QR-код с экрана. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Сегодня мы сделаем две вещи. Будем читать статью «Поручительство», 19-й пункт, к которому мы подошли, и на второй части урока мы послушаем беседу «В пути», которая касается темы «Поручительство». Беседа была на прошлой неделе, и постараемся вместе выяснить то, что сказал Рав. Это то, что мы будем сегодня делать. Труды Баля Сулама на иврите находятся на странице 393. Статья также есть в учебных материалах. Сейчас мы начнем это читать в десятках. Приготовьте тексты. Мы сейчас прочитаем 19-й пункт, потом послушаем объяснение Рава, а потом вместе послушаем беседу, которая была на прошлой неделе, на тему поручительства, и постараемся вместе выяснить это в семинаре, и в конце будем отвечать на вопросы. Итак, мы переходим к 19-му пункту. Арвут. Читаем в десятках. 19-й пункт.
1: Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему того, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако нет тут разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени. И они не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. Как сказано выше, в статье «Дарование Торы», 15-й пункт, 16-й.
1: «И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту возвышенную работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом среди всех народов. И получается, что только лишь одни сыны Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность.
0: И как может Раби Элазар не соглашаться с этим?
2: Откав.
0: Мы прочитали 19 пункт, а сейчас мы вместе посмотрим клип с объяснением Рава. В 19 пункте есть много таких понятий. Они могут быть понятны на разных уровнях, что такое народ Израиля, что такое народы мира, кто такой Раби Элазар, Раби Шимон, и что это за пример, который дается здесь, когда Творец обращался к разным народам, предлагаем Тору. Давайте посмотрим объяснение Рава, которое поможет нам понять и правильно настроиться на восприятие слов Бали Сулама. Клип.
1: В двух последних пунктах описывается выяснение, кто такие Исраэль.
0: Да.
1: И со вчерашнего дня я думаю, кто такие Исраэль? Это Бнебарух, которые уже пробудились, или те, кто еще не пробудился. Кто такие Исраэль, которые зависят от всех и без которых мы ничего не можем сделать? Я не понимаю. Тут товарищи, которые 20 лет учатся. Меня 3 года назад здесь не было, я был в другом месте. Да, конечно. Что ждали, пока я пробуждусь, и пока я приду сюда в одно прекрасное утро, а мы сейчас зависим от группы людей, которых еще тут нет.
0: Я открою тебе тайну, пока ты не выпустишь весь воздух из себя. Я вчера, среди дня, я не был Израилем. Потом, к вечеру, немножко это изменилось.
3: Да.
0: Я прибыл в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще так встречался с дикими животными, поднимался на небеса, летал. А сегодня, когда я проснулся утром, я вообще был животным. Ни Израиль, ни народы мира, просто животное. Так что ты хочешь? Что ты хочешь услышать, я не понимаю. Ты спрашиваешь, кто такой Израиль? Израиль называется желание получать, которое направляет себя на Ишаркель. Что ты хочешь? На что указать? На кусок белка? Он Израиль или нет? Я не знаю. Нужно увидеть желание получать, в нем намерение на это желание получать, и тогда определить, он Израиль или нет, и на какой ступени. Согласно желанию получать и согласно силе намерения, тогда ты можешь сказать, на какой, согласно какой ступени он находится, на Израиле и Шаркель. Вот и все. Сидит здесь один, допустим, грек, а перед ним сидит тот, кто родился от еврейской мамы, да, еврей. А, и наоборот, ты можешь увидеть, что этот грек, он иудей, а этот иудей, который родился, он может быть полным этим гоем, инородцем, грешник. Все зависит от желания получать, на какой ступени оно находится. Ты видишь, как он говорит? Есть порядок в исправлениях. Конечно, сначала Израиль, то, что называется, исправляет себя. Как может быть, что во мне есть часть Израиля, часть народов мира, то, что называется? Конечно, я сначала исправляю Гальгальт Вейнай, более тонкий келим. И как отражение в нашем мире? Да, мы видим в нашем мире, хотим того или нет, что мы относимся к Израилю, должны исправить себя. Да. Но с духовной точки зрения, хотя мы и израильтяне, мы тоже делимся на Израиль и народы мира. Сколько есть Израиля среди израильтян в этом мире? Не знаю. Может быть, 1000. Из 15 миллионов там или сколько их? Может быть, я не уверен. Ну, допустим.
1: Так кто эти народы, те, кто направляет себя как один человек на одно сердце?
0: Тот, кто чувствует себя этим народом. Если ты выйдешь на улицу и начнешь спрашивать, я не знаю, кто-то будет отождествлять себя с каким-то народом, что такое народ. Это внутреннее состояние в человеке. Это не просто так, что он что-то там сказал тебе, или у него в паспорте написано.
1: Только вчера сказали, вчера вечером вы бы не были часть народа?
0: Нет. Вчера вечером я был этим чужестранцем, а сегодня утром проснулся животным. Будем надеяться, что сегодня я буду таким хорошим ребенком и дорасту до великого первосвященника, туда я хочу дойти. В чем проблема? Но до этого, конечно же, я должен упасть в такие состояния, как вообще почти Аман и там другие все эти злодеи, которые облачатся в меня, я буду чувствовать себя, как они, буквально как эти персонажи, как их Тора описывает. Тора дает нам внутренние такие образы, наши внутренние роли, которые мы должны пройти на пути к тому, чтобы уподобиться Творцу. Я не могу буквально уподобиться Творцу на 100%, если я не Аман, не Гитлер, не фараон и все остальные. Я должен как-то включиться в них. И должен также включиться в образы обратные, святые, то есть находящиеся в отдаче. И эти все образы получения, я должен быть относительно них в образе отдачи, тогда я буду исправлен. А не просто как проснуться как животное, так это ничто. Это наоборот, просто находится вне игры.
4: Есть путь, по которому мы идем. Я бы хотел найти какой-то...
0: Если ты связываешь свой путь со своим телом и с тем, что ты видишь своими глазами, то ты находишься в очень опасном заблуждении. Не следует смотреть глазами и согласно телам, а согласно желаниям и намерениям. Только так. Во всей реальности есть желание получать, желание отдавать и намерение, которое исправляет желание получать, чтобы стало как желание отдавать. Все. Нет ничего, кроме этого. Если ты так смотришь на реальность, или ты видишь там тела, лица и так далее, для своего животного, пожалуйста, ты можешь его определять как хочешь, ты можешь с ними соединяться, играться. Ну, дело твое. Но если ты говоришь о духовном, нет ничего, кроме этих трех параметров: свет, кли и экран между ними. Ты 3 года уже учишься? Ну, первый год ты вспомнишь, что есть такое кли, 2-й год, что есть свет, а 3-й год, что есть экран. Все. Ну, нечего больше помнить.
4: Мне кажется, в вопросе Яли спрятан еще один вопрос. От кого я завишу?
0: От кого?
4: От кого я завишу в своем продвижении?
0: Это действительно проблема, но нужно обнаружить, от кого я завишу. Пока что я не раскрываю. А потом, даже если я раскрываю, согласно разным явлениям, которые проходят через меня, что я завишу от кого-то, но вот этот кто-то, я его не знаю, тоже я с ним делаю разные такие расчеты. Иногда да, иногда не, потому что он пока что не раскрыт. Потом, может быть, я приду к состоянию, когда я хочу, чтобы ты раскрылся. Не просто, чтобы ты раскрылся. Я просто иначе не буду человеком. Я хочу уподобиться тебе. Я обязан. И тогда Творец раскрывается каким-то образом, изменяет меня, дает мне свет, возвращающий к источнику. И тогда я раскрываю в себе вдруг свойства отдачи, любовь к ближнему. Вдруг я понимаю других, люблю их. Это называется раскрытие Творца. А что называется Творцом, если не любовь и отдача? Ты слышишь? Что еще? Это то, что раскроется. Так в чем он раскрывается? Он раскрывается в свете отдачи, сила отдачи внутри меня. Что такое внутри меня? Внутри моего желания получать, которое хочет сделать из себя дающее. То есть намерение ради отдачи.
4: Ты уже сказали, в этом направлении продолжим. Мы развиваем наше окружение в десятке. Десятка — это наше окружение. Это товарищи физические, как вы рассказываете о состояниях, которые вы прошли. И товарищи проходят разные состояния. То так, то иначе. Когда я от них завишу, а когда нет.
0: Всегда. Ты зависишь от них на 100%.
4: Но часть времени они в каком-то состоянии таком.
0: Это тоже на тебя переходит, и ты тоже непонятно где. Откуда у тебя есть мысли? Ты определил для себя один раз, что это группа. Все, отныне и далее ты зависишь от них. На 100%. Теперь это твоя клетка. Не думай, что ты можешь от них как-то отделиться. Даже если ты убьешь их. Ты не можешь отделиться. Все. Ты решил, у тебя есть десятка. Все. Закончили. Ты не можешь выйти. Даже смерть не разделит нас, да? Как там говорится? Все. Ты улыбаешься? Это то, что происходит. Я говорю серьезно. Прими это, потому что так действительно уже отпечатано. Уже приняли этот документ, и это все уже невозможно изменить. Если ты с ними поладишь, поладишь. А если нет, то нет. То есть твоя жизнь духовная находится сейчас, и материальная в соответствии с этим тоже будет также это отражаться и на материальном. Зависит от успеха в группе. Да.
4: Я завишу от них, то есть завишу от их состояний.
0: От всего.
4: Но я не знаю, какой из товарищей находится в каком состоянии.
0: Неважно, всегда возвеличивай ему цель. Да, не надо влезать в него. Только важность цели. Нет ничего другого, кроме этого, не над чем работать. Всегда вот так вот так. Пощекоти его, чтобы так вот у него важность цели просто витала бы в воздухе. Мы слышали, кто такой Исраэль, кто такие народы мира, где это находится. И слышали, что мы должны всегда возвеличивать у товарища важность цели, чтобы он всегда парил в воздухе от важности цели. Сейчас мы перейдем к беседе в пути. Это беседа, которая проходила 5 июля на прошлой неделе. Называется это «Удерживать десятку, несмотря на расстояние». Давайте послушаем ее вместе. Это беседа 15 минут. Так, активно прослушаем. Пусть каждый возьмет ручку и бумажку и запишет три вещи, которые он услышал от Рава, чтобы потом поделиться с товарищами. И так вместе мы сможем услышать Рава через объединение или через уши товарищей, или через общее сердце. Итак, три вещи, которые мы услышим от Рава в этой беседе. Беседа с Равом «Удерживать десятку, несмотря на расстояние». Пожалуйста.
4: Это возможно только если каждый будет стараться слышать и видеть выше знания, все отношения между ними в группе. А иначе это не сработает.
0: А что значит, один исправляет за другого? Один товарищ может исправить другого товарища?
4: Да.
0: Или человек исправляет себя?
4: Нет, если ты относишься к каждому из них так, будто от него все зависит. Но тогда Из такого отношения возникает поручительство. И тогда каждый должен сказать, что каждый должен идти выше знания.
0: Но как исправить товарища? Как исправить товарища?
4: Исправить поручительство? Показать каждому из товарищей, что ты готов.
0: Все. Действие исправления совершает свет или товарищ?
4: Да.
0: Кто совершает исправление?
4: Творец.
0: Так как товарищ? Тут написано, силой поручительства один исправляет за другого. Какое исправление совершаю для товарища? Может, я отдаю ему пример? Желание, хисарон. Но какое исправление я могу дать товарищу или совершить над товарищем?
4: И если ты показываешь товарищу, что ты готов поручиться за него, и ты видишь, что он это принимает, и понимает, что именно это важно, тогда вы становитесь поручителями друг за другом.
0: Откуда приходит исправление?
4: Исправление всегда приходит свыше.
0: То есть товарищи только пробуждают друг друга к исправлению?
4: Да.
0: Не исправляют друг друга.
4: Тебе нечем исправлять.
0: Кроме себя.
4: Даже самого себя ты не можешь исправить.
0: Ни себя, ни товарища.
4: Никого. Ты только соглашаешься. То, что при таких отношениях каждый будет заботиться о своем отношении к другим.
0: И мы действительно готовы войти в такое взаимное согласие.
4: Да.
0: Это заставляет свет воздействовать на нас.
4: Это согласие приводит к объединению каждого с остальными. И все вместе. В десятке. И это то, что их соединяет.
0: Мое исправление зависит от товарища или нет?
4: Еще как зависит. Если они не покажут тебе то, что называется поручительством, то, что называется примером поручительства, и то, что называется, что каждый должен стать поручителем за меня, то и ты не сможешь извлечь ощущение поручительства из самого себя.
0: Об этом спрашивают многие наши ученики. Представьте, есть много женщин, в основном женщины, но и мужчины тоже. Спрашивают, где все эти истории о раскрытии, о плохой связи, хорошей. Где это? В какой реальности это существует?
4: Если ты все это не делаешь, то этого и не существует.
0: Но негде это реализовать. Где? Допустим, мы сейчас читали статью. Как я могу потом показать пример? В чем я могу дать вам пример?
4: Ты не должен мне показывать пример.
0: Всем.
4: Да и всем тоже.
0: Не нужно показывать пример.
4: Я думаю, что главное... После того, как мы читали статью То, что у всего Израиля есть надел в будущем мире. Нужно понять, что Рабаш хотел сказать. То, что он на самом деле у каждого из нас есть, у нас есть. У нас есть со стороны Творца. Возможность поддержать нас и привести нас к союзу. К союзу. И когда мы приходим к такому исправлению, то, что происходит каждый день, чтобы был между нами союз, то мы, да, можем, когда каждый в заботе о себе и за другими. Итак, мы вместе можем быть объединенными. В том, что идем выше знания.
0: Рав, что такое поручительство?
4: Поручительство — это когда каждый поддерживает другого.
0: Что значит поддерживает другого?
4: Я так понимаю, что поскольку у нас есть один учитель, мы можем понять, что связаны друг с другом.
0: Я возвращаюсь к вопросу Муши. Если мы собираемся вместе, тогда я могу проявить себя как-то, играть перед товарищами, показывать им пример поручительства, поддержки, помощи, согласия между нами. Есть уже отношения через мимику, через поведение, через различные проявления. Человек может уловить то, что я ему передаю. Но если сейчас я возвращусь в свой офис поработать, у меня там работа по распространению, возвращаюсь туда несколько часов, сижу один, пишу работу, как я могу там продемонстрировать что-то относительно десятки, если я не нахожусь с ней физически, что я могу ей дать? Что она может получить от меня?
4: Не знаю. А он какой дает пример?
0: Он говорит о силе поручительства.
4: Да, но сила поручительства все-таки приходит от каждого из объединения их всех вместе.
0: Если мы физически не находимся рядом друг с другом, сейчас каждый разойдется по своим углам до следующей встречи, что мы можем сделать в это время, чтобы укрепить поручительство?
4: То есть, если нет между нами связи?
0: Физической. Нет между нами физической связи. Каждый сейчас возвращается к своему месту. И тогда где поручительство десятки, если каждый находится на своем месте, в своем мире?
4: Я не знаю, но мне кажется, что если мы позаботимся о связи, которая называется поручительством между всеми товарищами и между всей группой целиком, то тогда мы почувствуем, насколько мы объединены.
0: То есть расстояние не должно нам мешать.
4: Расстояние не имеет значения.
0: Не имеет значения?
4: Нет.
0: Но все-таки, может быть, это наша иллюзия сейчас в нашем состоянии. Мы сейчас находимся вместе, читаем. Есть какая-то сила общая вот у этой встречи.
4: Да, есть.
0: И другое состояние, когда каждый сидит в своей комнате, в своем кабинете, в своем офисе.
4: Тогда нет.
0: Так как же быть здесь? Как вызвать такую же силу, как когда мы сидели вместе? Это вообще возможно?
4: Да. Судя по тому, что он пишет, то да, это возможно.
0: И что это усиливает?
4: Желание. Десятки.
0: То есть мое желание, мои мысли о товарищах, мое стремление к связи с ними, это дает им жизнь?
4: Да.
0: Раф, правильно ли будет сказать, что главное в поручительстве это работа выше знания?
4: Работа каждого по отношению к другому?
0: Да, что работа каждого из нас, главное в поручительстве, это высшее знание. Это работа высшее знание.
4: Да.
0: Почему я спрашиваю? Сегодня утром на подготовке к уроку мы читали отрывок из порядка проведения товарищеского собрания, где Рабаш говорит, и в той мере, в какой общество своими мыслями, группа своими мыслями во время собрания думала о величии Творца, каждый, согласно своей мере, получает от них важность величия Творца, и благодаря этому он может быть весь день в радости и веселье. То есть от всякой мелочи, когда он занимается работой на Творца, он получает наслаждение. Даже если он лишь на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовном, он сразу говорит: «Я уже благодарю, восхваляю, прославляю Творца», потому что он верит, что Творец сейчас позвал его и хочет говорить с ним. Каждый раз, когда мы говорим об этом, во мне все больше и больше укрепляется ощущение, что если идти согласно тому, чему учит нас Рабаш, то невозможно ошибиться. Рабаш ведет нас через процесс, в котором все эти вопросы... В общем, Дуди прав. Если я ухожу в свой офис, но я остаюсь поручителем для своих товарищей. Именно в этом поручительстве выше знания я сохраняю свои мысли об одной общей цели между нами. И когда все мы думаем об одном и том же, то там и находится сила Творца между нами.
4: Да.
0: Как передать это ощущение всем?
1: Пробуждай его сам.
4: Пробуди в себе, и тогда ты увидишь, насколько ты живешь внутри этой мысли. И не отходи от нее. Или снова ты должен возвращаться к такому ощущению сам. Мы все должны объединиться и сделать из всего того, о чем мы говорим, какое-то собрание, так чтобы на этом собрании каждый помог другим. Понять, чего они хотят от него. Чего они ожидают? Чтобы отношения между ними изменились в соответствии с тем, что они читают.
5: Сейчас
1: давайте проведем семинар, поделимся всем тем новым, что мы услышали. Пожалуйста, семинар, 6 минут.
0: Я услышал, что если ты относишься к каждому так, что от него зависит все, и в таком отношении происходит поручительство. И второе, то, что я услышал, что мое исправление зависит от товарищей, чтобы показали мне пример поручительства.
5: Я тоже записался показать пример поручительства, и с другой стороны, Рав говорит что-то противоположное в том же предложении. Показать каждому, что я готов.
6: Илан
5: сказал, если мы идем за тем, чему нас обучает Рабаш, мы не промахнемся.
0: А я записал, там был вопрос, как исправить товарища? И Рав ответил, исправить поручительство, показать каждому из товарищей, что ты готов.
5: Да, можно переслушивать то, что Рав сказал.
6: И
5: это обсуждение, но то, что важнее всего, то, что десятка готова реализовать все, что написано. То, что говорит Рабаш на практике. То, что их это очень заботит. Это сильно, когда вся десятка спрашивает и получает ответы.
0: Да, была классная беседа, мы много услышали от Рава. И это что-то выше, чем личный пример. Это исходит из нашего объединения в десятке. Это что-то новое. То есть не только человек совершает работу, но из объединения в десятке это исходит, когда мы обращаемся к этому.
5: И что это поручительство? Вместо того, чтобы оттолкнуть помощь товарища, зависеть от него и показывать примеры поручительства. Когда он заботится о себе и о нем, это означает, что соединены они выше знания.
0: Рав говорил о союзе. Что мы пришли к союзу, это очень важно. Что мы ответственны друг за друга. И вначале он говорил так красиво, что если нет, то это просто пустая трата времени.
5: Слышал, что вся работа, чтобы увеличить важность товарища и быть выше знания. Я продолжу. Исправлять — это означает, что ты в поручительстве за каждого из товарищей, и он принимает это.
0: Добавлю к товарищам, что я так услышал, что исправление приходит свыше. Мы только пробуждаем друг друга и должны так вот, я не исправляю товарища, я могу лишь пробудить его, он может пробудить меня. И так вместе мы получаем это исправление.
5: Я записался несколько моментов, но в конце прозвучало самое важное, то, что сегодня начал говорить. У каждого со стороны Творца есть возможность достижения союза. Когда мы придем к такому исправлению, каждый день между нами, чтобы был союз, тогда мы сможем заботиться о себе и о товарищах, и быть объединенными, и так мы будем двигаться выше знания. Это те силы, которые мы можем дать друг другу, возможность двигаться выше знания.
0: И поэтому Рав сказал Хаим на уроке, что десятка — это то, с чем ты идешь до конца, пока смерть не разделит между нами.
2: А
0: потом было продолжение в беседе Рава, что все исходит из поручительства между товарищами.
7: Мне
4: еще понравилось то, что говорил про веру выше знания, что нужно верить, то, что духовное развитие товарищей зависит от нашей общей молитвы.
0: Мы хотим продолжить вместе, выясняя то, что мы слышали от Рава в беседе. Давайте проведем еще семинар. И товарищи пытались выяснить в этой беседе, как мы выражаем закон поручительства в нашей связи в десятке, как это выражается, в каких местах, при каких возможностях, какие действия, мероприятия, мысли, намерения. То есть как мы это выражаем? Давайте попробуем выяснить между нами, как выражается между нами закон поручительства в десятке, какие ситуации, действия, формы. Семинар 5 минут.
7: Митбатеа пеулот мезеше хаверим гамаргишим.
4: Выражается в том, что товарищи чувствуют себя спокойно попросить помощь. Есть множество вызовов на нашем пути, вместе мы все можем решить. Еще я вижу пример Ноама, насколько вдруг какое-то усиление чувств, он видит всех товарищей как кто где сидит, дает, как сидит, впечатляет.
0: Просто что сила поручительства исходит от каждого и от общей связи вместе. И неважно, вы находитесь вместе или вы разбросаны там по всему миру в течение дня.
4: Это сказал во время урока, когда мы начали, что если Творец правит всем, и мы слышим товарища через Творца через каждого из товарищей, то это...

0: מגיע רק מחיבור שלנו.
1: И это приходит только от объединения между нами. И даже один товарищ, и если недостает его в этом объединении, то это сразу влияет. И мы сразу буксуем в десятки, как помочь друг другу, как укрепить. Видимо, я сделал недостаточно. Мы недостаточно объединялись между нами, я недостаточно проводил внутреннюю работу. Есть много вопросов.
2: Где это все происходит, кроме как через противоположными состояниями? Все, что я вижу сейчас, как отрицательное, все это оставляю внутри себя. Об этом Рав говорит, что нужно собраться, провести собрание, помочь другим. И тогда и в себе тоже. С взглядом снаружи могу увидеть, как это действует на меня, если я движусь в сторону любви и поручительства. Тогда он говорит по желанию и надежде того, что изменится отношение между товарищами. Тогда можно проверять, в чем изменение, что я должен поменять в себе, чтобы быть в поручительстве.
1: Я показываю Йовавву, то, что я тоже поставил акцент на этих предложениях. Я тоже хотел сказать о собрании и добавить, что мы должны время от времени проводить это, как вот пишет Рав, что они хотят от меня, что я хочу от них, от отношений между нами. И это изменяется согласно тому, что мы читаем. Мы должны сидеть и разговаривать об этом, потому что потом иначе это теряется. Каждый уходит в свой кабинет, и снова мы сидим, и снова разговариваем. И так вся группа. Мы делаем это мало, и нужно делать это больше.
2: В чем выражается закон поручительства? Но прежде всего в том, что мы принимаем это, подытоживаем и выполняем. Хотя бы на материальном уровне встречи и все такое. Но важнее, конечно, это усилие, намерение и обращение к Творцу, чтобы исправил. Потому что, в общем, все это от Него только.
1: Я слышал на уроке, как Рав сказал, как выражается поручительство в твоей духовной жизни, находится в этом, и это также отражается на материальной жизни. То есть буквально закон поручительства, ощущение, которое мы создаем в десятке, влияет и на духовное, и на материальное каждого товарища, и это просто отражается на всем.
2: Хаверим, а сейчас мы проведем небольшой экзамен, обсудим кейс такой. Представьте себе, что глава десятки проводит обсуждение, и в конце выяснения мы принимаем решение, что мы все будем приходить 10 минут до урока. Подготовка к подготовке. Решили, все единогласно проголосовали. Бывает такое. Потребовало какое-то количество времени, но мы приняли решение. Решение. На протяжении недели трое из товарищей не приходят. Один из них предупреждает, что где-то задержался, что-то происходило, двое даже не предупредили. Просто не приходили, и все. И тогда возникает вопрос, что десятка должна в таком случае сделать? В конце мы собрались, подводим итоги. Что десятка должна в таком случае сделать? Мы бы хотели в результате ответы от десяток. Потом будет возможность высказаться вместе, чтобы вы сказали не то, что вы думаете, а то, что думает десятка. Давайте 6 минут обсудим, а потом все вместе послушаем ваши советы. После этого останется еще время на вопросы, готовьте их. Пожалуйста, 6 минут.
1: Я начну, потому что все время опаздываю. Если рожь десятки что-то решает, то зависит от той важности, которую другие товарищи придают роли главы десятки. Все зависит от важности цели, все зависит от величия Творца. Мы хотим сейчас между нами.

0: мирами реализовать некое состояние такое в мире, когда мы находимся под высшим управлением, и мы делаем упражнения, чтобы достичь этого. Не просто так у нас есть рожь десятки, и мы делаем то, что он говорит. Нет. Вопрос, как нам обрести духовную реальность? Как мы это делаем? С помощью упражнений, которые дает нам Рав, которые Высший дает нам.
1: Это как раз состояние выяснения, какое мое отношение к товарищу, который опаздывает, и не знаю, то, что я чувствую сейчас лучше него, потому что пришел вовремя, или я должен чего-то ожидать. Но есть много выяснений, которые мне надо сделать. Главное, чтобы в конце все вело к объединению. Потому что если не к объединению, то разделение. Значит, действия, усилия десятки были недостаточны. Или было недостаточно важности перед действием. И тогда так реализовывалось решение. Ну, или как-то по-другому.
0: На дневном уроке я слышал, что Илон рассказал, как мы должны относиться к рожь и гуф как к цельному человеку. И, допустим, если есть какая-то рана в теле, то рожь, голова, все время занята этим. Это классический пример. Если есть какая-то, допустим, рана, да, допустим, ноготь врос, то голова все время занята этой проблемой, этой болью. И мы говорим про усилия. Человек, который приложил усилия и опоздал, хотя я приложил усилия, но мы видим, что он приложил усилия, или но опоздал, или другой товарищ, который даже не пришел и даже не предупредил, ну, тут уже рожь должен решить, что с ним делать. Я думаю, в таком случае, может быть, стоит там как-то сделать замечание или еще что-нибудь.
1: Да, тут дело не в рожь десятки. Мы давно договорились, что мы начинаем всегда в 2.30, а не 2.40. Товарищи, которые уже сидят в 2.30, а несколько товарищей не находятся там, то те, кто пришли, они как бы являются рожь, они видят, что товарищей не хватает, и это вызывает боль. Что с этим делать? Ну, товарищи начинают пробуждать всех остальных.
0: Товарищ, который не приходит, он ведь согласился, что он приходит, и он не приходит. И в случае с этой раной мы должны позаботиться и выяснить, почему он не пришел. Может быть, мы можем ему помочь. Есть личный пример, но есть товарищ. Нет товарища, который может принять этот пример. И во-вторых, что если человек отрезан уже от тела, ну, вот этот орган отрезан от тела, то уже ты не можешь ничего с ним сделать. Поэтому сначала проверить эту связь, чтобы она была, укрепить ее, и тогда уже работать с конкретным случаем.
1: Очень тяжелый вопрос. Если кто-то и может что-то сказать, то только вся десятка, что можно делать в таком случае. В основном так и происходит. Это только один из примеров. Допустим, в нашей десятке мы договорились, что каждый определил свои рамки и их придерживается. Если он не выдерживает, он должен предупредить. Это то, что мы договорились. Но это не только это есть. По-видимому, нужно больше заботиться друг о друге и проверять. Творец всегда посылает тяжелые состояния, и человек не знает, как идти выше знания, и мы стараемся сделать как можно больше. Все исходит от работы самого человека по отношению к десятке.
0: Спрашивал ли я себя, может ли быть, что товарищ, который сейчас не пришел, ну, это в действии физически, да, это может быть результатом моего отношения. Я спрашивал об этом, или я просто сказал, а, товарищ, он такой-сякой. Я не говорю, что про это правильно. Нужно, конечно, выразить это отношение, нельзя это игнорировать. Вопрос, каким образом, какое отношение? Все это очень непросто, тут нет однозначного ответа.
2: Но нет однозначного
1: ответа, мы так не можем сейчас сказать, что мы так приняли. Ну, я не могу сказать. Мы слышали такие бурные обсуждения. И если у кого-то есть решение, поделитесь. Это был просто пример. Хотя, ну, не просто пример, мы проводили урок глобального курса, и кто-то задал такой вопрос, то есть мы не придумали этот случай. Итак, у кого есть предложение и в зале, и в мире?
3: Ияль, Макша.
0: Принимать каждое действие десятки как что-то развивающееся. Если мы что-то решили, просто бум, решили и все пришли, так не работает. Мы начали действие, кто может прибыть, кто не может, мы подытожили, что мы извлекли из действия. И тогда каждый товарищ говорит, где он находится относительно этого действия. Он может, не может. Он, может быть, говорит о своих трудностях. И десятка думает, как помочь каждому товарищу. Это действие не просто так одноразово решили и сделали.
4: У нас
1: две десятки за одним столом. Мы читали, слышали, учились, что для привлечения товарищей есть два действия. Притягивать и отталкивать. Можно, с одной стороны, очень аккуратно, по мере возможности человека, отталкивать с теплотой. И поэтому человек реагирует на притяжение или отталкивание. Если он реагирует на одно что-то, продолжайте, чтобы увеличивалось доверие. Если не работает через отталкивание, попробуй. Рав говорил, даже привел такое слово, понятие «пощекотать товарища», чтобы он мог работать через осознание, глубокое осознание товарища, где можешь приблизить, приближай, где нет, не мешай.
3: Аве. Кен аве.
0: Главное усилие — это прийти к общему решению в десятке. И действительно, насколько мы прилагаем усилия, мы видим, что это не само собой разумеется, что это не просто. И чем больше мы прилагаем вместе усилия, и тогда приходим к общему решению, то это уже тогда и общая сила, которая может помочь каждому реализовать это решение. Поэтому все начинается с общего усилия нашего прийти к этому решению.
1: Мы пришли к решению, мы уже после решения.
0: Насколько это было действительно общим, общая сила, тогда это может помочь каждому больше использовать, если он использует эту общую силу.
1: Может, нам поможет мировой клей Красноярск.
3: Красноярск. Кен.
5: Красноярск,
1: давайте.
5: Нет общего решения, потому что ситуации очень разные. Но есть общий принцип, главное исходить из любви. Надо добиться этой любви в общем решении и из нее исходить при процедуре.
3: Туда. А вас это митов.
1: Спасибо, любовь — это всегда хорошо. Хорватия.
6: Addition of the 10 before us with love and care. If there is something...
0: Добавить к десятке любовь и забота. Если есть что-то, что нам мешает, Мы используем заботу. Если не хватает товарища, очевидно, нужно провести семинар, проверить, что, может быть, есть какая-то проблема. Может быть, как-то нужно связаться с товарищем, объединиться, ну и поменьше критики.
4: Действительно, действие, которое мы должны произвести, это вспоминать действия матери, у которой столько много детей, все они разные. И она их любит одинаково, она их, независимо от того, кто как действует. Поэтому надо действительно проявлять больше любви и заботы товарищей. И, конечно же, личным примером. И тогда мы можем пробудить товарищей, внести дух жизни в десятку товарища. И в ответ мы получим десятикратное увеличение лихаем.
3: Ну, ахруним, Казахстан, Киргизстан.
7: Да.
0: Последний Казахстан, Киргизстан.
7: Те товарищи, которые пришли на подготовку к уроку, чтобы они своим усилием включили всех, так они поручились за них, как в организме, когда какая-то часть пока не может работать, то все остальные активируются и работают за нее.
3: Да.
1: Во-первых, всем спасибо за участие. Мы перейдем к ответам на вопросы. А я постараюсь подытожить, пока вы думаете над вопросами. Подытожить то, что говорили товарищи. Во-первых, все говорили, что к такому кейсу стоит подходить с любовью, без критики. У нас уже есть достаточно опыта. И мы видим, что критика тут не поможет напрямую. Обратиться к товарищам, сказать что-то не то, просто не работает. Я бы добавил, что если есть принцип, как то, что называется, каждый отрицает через собственные недостатки, проблема во мне. Не то, что я не вижу, я вижу, товарищи не пришли, это внешние рамки, я не проверяю их намерения. Но я недостаточно мастерски поднимаю им важность. По-видимому, есть еще какие-то пути, чтобы поднять им важность настолько, чтобы они приходили. Наверняка есть не я один, мы все вместе.
0: Я бы добавил то, что я услышал от товарища в фокус-группе. Он сказал, ты спроси себя, сделал ли ты все, что ты можешь сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Спроси себя, сделал ли ты все, что нужно сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Ну, это только пример, приход вовремя. Это можно перенести на другие ситуации, как мы слышали от Рава из беседы в Арвуте, что мы зависим друг от друга. Михаил спросил, как мы зависим от других. Рав сказал, еще как ты зависишь?
1: Да, главное не игнорировать то, что будто бы ничего не произошло. Все-таки было решение, мы договорились. И да, надо отнестись к произошедшему и быть больше в направлении того, где тут я. Меньше претензий к кому-то, а больше быть в молитве и какие-то претензии к себе, где можно еще приложить усилия для того, чтобы все-таки помочь товарищам выполнять решение. Главное — не игнорировать. Вопросы?
8: Кен, пожалуйста, Нир.
9: Мы слышали от Рава, что вся работа в десятке — это высшее знание. Если все пришли к согласию, что десятка должна реализовать это решение, очевидно, это было полным сердцем. И все товарищи хотят это реализовать, а потом уже Творец дает это состояние. Но в итоге, если не я себе, то кто мне? И товарищи, чтобы реализовать это действие, они должны получить помощь, но не могут просить у товарищей. Если бы ко мне не звонили,
0: я бы вообще не проснулся на половину уроков. Как можно поднять важность помощи к товарищам?
1: Смотри, поднимать важность всего, насколько я понимаю, как поднять важность помощи товарищам, да? Я думаю, что все исходит из ответственности. Если я понимаю, что я от них завишу, то, с одной стороны, я в ответе за них, с другой стороны, я завишу от них. Тогда у меня нет выбора, я просто обязан их пробуждать, я должен заботиться, чтобы они соблюдали рамки. На сегодняшний день удерживать рамки — это требует больших усилий. Так было всегда сегодня, тем более всегда есть и внешние какие-то условия, и войны, и то, что Рава сейчас нет на уроках, и само его присутствие на уроке меня заставляло удерживать рамки, и все его замечания, он постоянно напоминал, он говорил про, про распространение, про массер, про то, что приходишь на уроки или нет, про, начиная с того, Дарон, где твоя кипа, а ты почему опоздал, а ты заходи. Сегодня такого нет, этого не хватает, по крайней мере, тех, кто находится здесь, в зале, может, в мире это чуть меньше ощущалось, хотя он многих называл по именам и так воспитывал всех. Сегодня, как ты думаешь, кто эту функцию выполняет? Десятка. Сегодня это десятка. Поэтому, конечно, я должен о них и заботиться, и помогать им. Если сегодня нет десятки, которая заботится об этом, то нет кого-то, кто... Просто нет такой функции и не будет. Это должно быть понятно. Сегодня ясно, что кроме десятки ничто не может удержать человека в пути.
8: Туда. Джермен Шалош, покаша. Джермен Шалош.
0: Не слышно.
8: Анаху ло шумим отхем.
0: Мы не слышим.
8: Тов. Намших ве тенасу техев шув.
0: Продолжим, вы попробуйте еще раз.
8: 5:35.
0: Их мы тоже не слышим. Может, у нас есть проблема? Проверим. Илель в Израиле.
1: Пошел один из ответов ребят из мира Окли, что мы можем восполнять товарищи, которые не выполняют то, что мы договорились. Вопрос, может ли десятка восполнить то, что не сделал товарищ, который не пришел?
0: Вопрос хороший. Прежде всего, мы обязаны это восполнить. Если мы поручители друг за друга, то мы должны восполнить. Один пункт назад мы читали в 18 пункте о примере, который кажется вроде бы простым. Двое в лодке, один сверлит дырку, а другой его спрашивает, почему ты сверлишь? Он говорит, что ты хочешь? Я сверлю под собой, мое дело. Типа, оставь меня. Так он говорит ему, нет тут твоего дела. Мы оба потонем в лодке. Поэтому мы ответственны друг за друга. Вопрос, как действительно, с одной стороны, создать... В чем здесь напряжение? С одной стороны, как создать ощущение ответственности у каждого товарища? А с другой стороны, как у всех вместе создать ощущение общей ответственности? И в большой степени самое естественное и самое, как бы, то, что напрашивается, приходить с претензиями к товарищам. Мы много лет предъявляем претензии внутренние, внешние, или просто думаем внутри так. про себя. Вопрос, помогает ли это? Есть ли польза от того, что я предъявляю претензии к своему товарищу? Даже я, неважно, произношу я это вслух или нет. Внутренне даже я все время предъявляю претензии, почему он так говорит, почему он говорит слишком много, почему он слишком говорит мало, почему он приходит или почему он не приходит и так далее. У каждого свои претензии, у каждого свои личные какие-то счеты. Я думаю, что то, что мы слышим от Рава все больше и больше, может быть, сейчас мы это слышим больше. Да, он всегда говорил об этом, просто, может быть, мы не слышали, что в итоге мы должны заботиться о величии, о важности. Если бы я подытожил все эти уроки 2002 года, Рав говорит о свет, возвращающий к источнику, о второй важности, величия цели. И это то, что мы должны обеспечивать друг другу. Когда товарищ находится в величии, важности, воодушевлении, то не нужно ни претензий, ничего другого. Если он не находится в величии, важности и воодушевлении, то и претензии тоже не помогут. Поэтому нужно отыскать, как мы вместе это сделаем. Конечно, мы должны параллельно с этим организовывать распорядок дня и так далее, быть в радости, то, что Нив говорил. Гади, хочешь добавить?
1: Не добавить, а хотел спросить. Вот в этом упражнении вы сказали, что Рош Десятки предложил, чтобы мы приходили 10 минут до, и все согласились. Мы сейчас по всем десяткам выполняем всему миру упражнение Рош Десятки. Что в этом случай добавляет именно то, что именно Рош Десятки предложил это упражнение. Мы как бы этого не коснулись. Да. Я думаю, что относительно Рош Десятки. Через несколько дней выйдет еще очередная запись. Мы как раз поговорили на днях про глава Десятки. Он сказал, что не может быть Десятки без Рош. Спросили, как это. Трудно это принять. Кстати, мы получаем много обращений, что есть достаточное количество десяток, которым сложно с этим упражнением. Почему? Потому что мы учились, что все равны. И вдруг, какой может быть глава, даже если он меняется раз в неделю? Если бы был постоянный, так вообще никто бы это не принял. Он меняется, но тем не менее. Все равно как-то не складывается с равенством. Как можно объединиться только, когда все равны? И вдруг, если есть Рош, то вообще непонятно. Рав сказал, что это не равенство, не может быть равенства. Во-первых, мы не равны. Все равенство, оно удельное. Посмотрите на тело. Есть голова, она не под коленом, она наверху. Так что соединяется гуф? Соединяется гуф, должен быть в равенстве, и рожь наверху. Мы спросили, а что с решением, если мы принимаем решение вместе? Получается, что его голос больше, чем все остальные голоса. Вообще как-то это непонятно. Он говорит, да, это так. Не нужно это все затушевывать. На самом деле это так. Вместе с тем нет никаких проблем. Мы можем привести примеры, что очень часто Рав. Он был Рав, но вот он с нами сейчас в десятке. И, как правило, я вообще не помню, чтобы он воспользовался правом, что если он Рав, он что-то принимал решение. Всегда было общее решение. Совсем не факт, что если он Рош, он должен принимать решение. Хотя, в принципе, его голос больше, чем голоса остальных, верно? Поэтому мы хотели привести пример относительно Рош. Рош нужно выстроить. Мы на протяжении многих лет выстроили Рава, сделали его большим. Помнишь? Мы его еще не называли Равом. Здесь то же самое. Это упражнение не означает, что этот Рош должен придумывать разные упражнения, чтобы всех задействовать. Ну да, это тоже раз какое-то время это может происходить. Упражнение в другом. В том, насколько мы выстраиваем товарища как Рош. Мы о нем думаем. Мы думаем, удается ли нам принизить себя перед его решением. Окей, есть такая возможность. Как часто уж такая есть у нас возможность, и сколько интеракций в десятке. И если это бывает, то почему бы им не воспользоваться? В общем, упражнение в том, что мы выстраиваем Рош. А это может каждый делать каждое мгновение.
0: Объявление. В продолжении беседы, которая была вчера руководства по поводу Суккота, мы послали опрос, просим всех заполнить этот опрос. Второе сообщение. Сообщение для русскоговорящих сегодня, 12 июля. С 18:30 до 8 будет открытая беседа руководства нашей организации со всеми русскоязычными. Все приглашаются. В ближайший вторник, 14 июля, в 19:30 до 21, мы вместе начнем изучать статьи Рабаша. Уроки будут переводиться на все языки. Приглашаем всех присоединяться. И можно также задавать много вопросов, связанных с работой в десятке.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 18 июня 2002 года. Урок основан на статье «Разница между общей и индивидуальной работой». Труды Рабаша, первый том, страница 485. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 26 минут, пожалуйста.
1: Разница между общей и индивидуальной работой. Клаль и прат. В книге Зоар сказано: «Тахэзи, выйди и увидь». Над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш. Свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая. Но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Поэтому сказано, когда родится бык или овца, или коза. И следует понять, в чем разница между животным и человеком, чему это учит нас в работе. Прежде всего, мы должны понять, что такое свойство человека в работе, что такое свойство животного в работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили по поводу стиха «Послушаем всему заключение, Творца бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар. Сказал Творец. Весь мир был создан только ради этого. Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит «ибо в этом весь мир». Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
0: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано: «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Израиль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер, поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом. Ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказания своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
1: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепет из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди. Ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, который он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. И это называется животное без знания, то есть разумение. Без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного. И не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
0: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком, ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, Согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, — это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желание — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
1: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частностях и деталях. И он строит намерение во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательство своей правоты от всей общины Исраэль Клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, и кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, который надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
0: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его, и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зор, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако следует понять слова Рамбама, когда он говорит, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. И возникает вопрос, как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну Лишма, называемую не ради получения вознаграждения?
1: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе. То есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой Лолишма, как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой, заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама.

0: Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственная выгода. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет. Ибо животное остается с тем же самым умом.
1: То же самое и с человеком. Все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он без сомнения вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать в лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раша объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
0: И это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, клаль, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире. И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножится знание их, и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножится знание их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме из сердца не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая Ему. Он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу клан. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу. И только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зор, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
1: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые хая, нешама, руах, нефеш, как сказано выше. И в этом разница между клаль, обществом, и прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
0: Мы прослушали статью из недельной главы Эмор, из Шлаве Сулам второго тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой Клали Прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится. Этот уровень, даже лолишма находится на этом уровне. То есть лолишма — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди во всех частностях и деталях, как сказано. Но не во время учебы, не во время исполнения заповеди, и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть лолишма. То есть до уровня лишма по-настоящему все состояния, которые человечество проходит, все состояния в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть

0: вещей, до больших животных в разных видах и типах. И все эти вещи, как проекция свойств и видов, которые есть внутри человека, которые находятся на уровне животного. Лолишма называется животное. И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему, то есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня. А вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное — это учеба лишма. И проблема в том, что не знают, что такое лишма. Я помню, когда я начал учиться, и я получал разные уроки в Рховоте, в Гмаре, сидел, учился там по вечерам тоже. Мне рассказали, что лишма и лолишма, разница между ними, это что другие народы учатся лолишма, они ведь тоже берут из нашей святой Торы и превращают ее в что-то свое. Да? А иудеи, которые учатся, учатся лишма. Иудей не может учиться не в лишма. Действительно так написано, иудей, который доходит до какого-то уровня единения с Творцом, он, конечно, учится лишма. Это мера его лишма. Насколько он соединяет себя с Творцом с помощью экрана. А другой народ, другие народы, конечно, находятся в лолишма. И все. Дело в том, что как понимать, и действительно, только эта цель быть в лолишма или лишма или в лолишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, наука Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня лолишма к лишма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья Децен.
1: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится...
0: Человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи, но это называется «перешел через махсом». Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано еще 200 метров, или как там ставят табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь. В духовном ты обретаешь меру из лолишма в лишма, свойство, меру намерения, самую маленькую. И этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
1: В последнем абзаце он пишет, это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет, он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас, в нашем состоянии, говорит, что это уже называется человек.
0: Это начало лишма, то, что мы проходим до махсума, это называется время подготовки.

0: диктовке. Смотри. Крайне нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки сердца. Что называется вход во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения, но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, я не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истинной лжи в чем-то. И если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросает или туда, или сюда, изменение состояния. Изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце, и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, вьют корня, когда начинает быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить их четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да. Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после Махсома. Рождение – это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку Имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть, что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания, к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние, соответственно, духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которое при переходе Махсома получает экран. Ну.
1: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что называют очарованием святости.
0: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, а есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%. Лишма 99%. Лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Но что-то... Это пока все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Это не то, что у меня есть уже экран. Если был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Сюда.
1: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
0: Каждый раз эти свойства, лишма и лишма, относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими светами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. В мире Ацилут я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так. Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю цвета ко мне окружающие, которые как раз изменяются. И всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там, через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После Махсома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания и желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма. Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение. Понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление. Понимаешь? Ограничения могут быть ограничениями приятными. И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силы, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, меня помещают в какую-то трубу канала, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение, я чувствую хорошо или плохо, но это не только темп, это также и содержание изменяется, потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
1: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят.
0: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это предложил усилие. Я нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
1: Я спрашиваю о человеке, как он может строить намерение лишма до Махсома.
0: Строить намерение лишма до Махсома по-настоящему невозможно. Есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование. Знаешь, такое очарование? Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет, он не входит в мои келим. Он не дает мне знания. Знание — это называется свет, который находится внутри келим. Он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование. Что-то, что невозможно объяснить. Вот и все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам. Поэтому он называется окружающий. Добро.
1: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину. То, что он находит его, это подслащает ему. Тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира?
0: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполню ли я их, или в моих пустых келим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думать о себе, даже если я пуст, и быть хафец хесед, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хесед. После этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые келим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом, в какой-то мере, я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаю с ними, и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это, когда есть что-то от духовного, это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи немного. И внутри моего лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма. Лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма. Так? Вот. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости, я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое. Что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование света. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Все, а потом лишма.
1: Ну-ну. Нет, мне не кажется, что я понял.
0: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
1: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
0: да.
1: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
0: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. Есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждения от будущего мира.
1: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
0: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Ну, скажите, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире. Подготовь себя сейчас, получишь потом. Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? Вознаграждение за заповедь в этом мире не существует. Только как объясняют, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется, что ты находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Борес Улам, все, и этот мир, и будущий мир, человек постигает, пока он живет. В своей жизни в этом мире только это два состояния, без экрана и с экраном. Да.
1: Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: Разная учеба в Кабале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Кабалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да? Чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Кабала. Он объясняет, что в Кабале, изучение Кабалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь. Каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Каббала, не Каббала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговорить со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лишма и лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя, в Гмаре, когда я был в Верховоте. Так ты учишься лишма или лишма? Он говорит, я еврей, еврей. Я учу Гмару, Гмару. Так, конечно, я учу лишма.
2: А?
1: Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Максом, должен он измениться?
0: Учебный материал сам после Максома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Максома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Ты читаешь, и когда ты читаешь, твой Максом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой, с тем светом, со ступенью, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действие, просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, как в театре. Что то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это, так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
1: Ты сразу постигаешь?
0: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что читаешь там. Понимаешь, ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира, его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были, а тот спит. Не чувствует этого вообще. Так, что я хочу сказать, что свет, который приходит уже не как окружающий, как внутренний, к экрану. Такого они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь.
1: Да? Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
0: Скоро, может быть, тут есть, да.
1: Что определяет человеку глубину выяснения до Максома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутренние выяснения. А глубина выяснений каждый раз разная. И иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту. Но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
0: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос.
1: Также и глубину выяснения. Глубина выяснения.
0: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонные и чувствительные в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня я вижу. Или наоборот. Острота, направление, мое отношение к учебе. что я хочу от нее. Это определяет и глубину, и темп продвижения. Рассматривать учебу только как средство. Я не должен знать, что написано на странице. Меня не интересует это. Я хочу знать и хочу понимать эти вещи глубоко и хорошо, чтобы это дало мне еще нюансы, еще разные вещи. Но это для того, чтобы присоединить их к поиску духовного, не поиску знания. Барасулам, когда он пишет, что ты должен тысячи раз повторять определения и знать их наизусть и так далее, почему он пишет это? Постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких сторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему. Так или такое углубление в учебу для этого и требования от учебы для того, чтобы прийти к лишма. Это то, что прокладывает тебе путь.
1: Да. Мы много говорили последние полторы недели, в последнее время много говорили о том, что мы должны как будто стараться работать над тем, чтобы мое «я» не было источником осознания зла, ощущения зла, чтобы мое «я» не было внутри моих желаний, а чтобы «я» было как бы точкой понимания, которая смотрит издалека на то, что происходит, и пытается распознать то, что в ней происходит. Теперь, когда я сижу перед книгой, да, по крайней мере так, вы говорили нам, я прихожу требовать. Тогда, чтобы потребовать еще одно требование от книги, я должен как будто бы опуститься своим «я» в ощущение зла. Или в свои желания, иначе мое требование как будто бы менее глубокое. Если бы я как бы смотрю со стороны, то я делаю то, как я делаю это во время учебы. Как я во время учебы должен также оставить свое «я» и стараться оставить свое «я» в стороне?
0: С одной стороны, во время учебы я как будто должен быть в совершенстве. Я учу Тору. Тора — это свет. Свет, который светит на меня, как окружающий свет. Я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет будет ближе ко мне. Это согласно чистоте килим. Есть другой момент. Как мне привлекать его? Как мне требовать его, если я не буду думать о себе, о моей беде, что я хочу исправить с его помощью, в каком состоянии я нахожусь? То есть я должен говорить как бы об вьютикле, верно? Так о чем? Да, то или это. И о том, и о другом. Мы учим, что это так. В каждом состоянии у тебя есть вьют и закут вместе. Два конца малхут и кетр. Малхут привлекает свет, который... Малхут получает свет, кетр получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, кто подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки. Ты должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще? В чем смысл нашей жизни? Да, с одной стороны. С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хороший Творец, что свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть и о себе ты должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего, сопротивления, полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: А, ну скажи себе, что ты способен, что ты хочешь, скажи так, играй в этом.
1: Но для меня, мой вью — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там, или...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы, не прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, Шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, Шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... И я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: Это работа, в которой мы находимся. Мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны. С другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить килим для продвижения, для исправления дальше. Во всем Рэбе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных, и нужно привыкнуть к этому, что это так. И наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи, насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если ты не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так и не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает от этих состояний. Мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния. Из Сиона выйдет Тора. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
2: Тов.
0: Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, семинар, пожалуйста.
3: Да,
0: рассказал в конце, во всем, в каждое мгновение у нас есть два состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, и это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
0: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. Это в сердце. И тогда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно. Ему нужно быть только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
1: Да, собственно, что определяет темп продвижения, сознание, прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. Меняет осознание, то, что мы хотим этого, мы желаем исправления, и тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину учебы, определяет продвижение.
0: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, я отношусь к ударам как, к животному, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Еще раз говорил прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости работает.
1: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как можно этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть два полюса, есть противоположности. Ну и из Сиона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
0: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло Лишма, Лишма», говорил много об истине. Действительно, мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас. Все действия, которые мы производим, все упражнения, это действия по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
1: Да, и действительно, как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще больше места для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть все состояние вместе и стараться идти вперед.
0: Знаю еще, что добавить, это настолько внутренняя эта статья, две страницы он тут все развернул. Внутри человека мы должны найти в этом творении и кетер, и малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно, прежде всего, пониматься между нами.
1: Прежде всего, впечатление урока — это был субботний урок, и мы это с легкостью увидим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел, зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире. Не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
0: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. То, что Рав сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая, принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
1: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Capsio.il или сканировать QR-код с экрана. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Сегодня мы сделаем две вещи. Будем читать статью «Поручительство», 19-й пункт, к которому мы подошли, и на второй части урока мы послушаем беседу «В пути», которая касается темы «Поручительство». Беседа была на прошлой неделе, и постараемся вместе выяснить то, что сказал Рав. Это то, что мы будем сегодня делать. Труды Баля Сулама на иврите находятся на странице 393. Статья также есть в учебных материалах. Сейчас мы начнем это читать в десятках. Приготовьте тексты. Мы сейчас прочитаем 19-й пункт, потом послушаем объяснение Рава, а потом вместе послушаем беседу, которая была на прошлой неделе, на тему поручительства, и постараемся вместе выяснить это в семинаре.

0: И в конце будем отвечать на вопросы. Итак, мы переходим к 19 пункту. Арвут. Читаем в десятках.
1: 19 пункт.
2: Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему того, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако нет тут разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принять это. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. Как сказано выше, в статье «Дарование Торы», 15 пункт, 16.
2: «И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту возвышенную работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом среди всех народов. И получается, что только лишь одни сыны Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность.
0: И как может Раби Элазар не соглашаться с этим?
3: Откав.
0: Мы прочитали 19 пункт, а сейчас мы вместе посмотрим клип с объяснением Рава. В 19 пункте есть много таких понятий. Они могут быть понятны на разных уровнях, что такое народ Израиля, что такое народы мира, кто такой Раби Элазар, Раби Шимон, и что это за пример, который дается здесь, когда Творец обращался к разным народам, предлагаем Тору. Давайте посмотрим объяснение Рава, которое поможет нам понять и правильно настроиться на восприятие слов Бали Сулама. Клип.
2: В двух последних пунктах описывается выяснение, кто такие Израиль.
0: Да.
2: И со вчерашнего дня я думаю, кто такие Израиль? Это Бней Барух, которые уже пробудились, или те, кто еще не пробудился. Кто такие Израиль, которые зависят от всех и без которых мы ничего не можем сделать? Я не понимаю. Тут товарищи, которые 20 лет учатся. Меня 3 года назад здесь не было, я был в другом месте. Так они что, ждали, пока я пробуждусь, и пока я приду сюда в одно прекрасное утро? А мы сейчас зависим от группы людей, которых еще тут нет?
0: Я открою тебе тайну, пока ты не выпустишь весь воздух из себя. Я вчера, среди дня, я не был в Израиле. Потом к вечеру немножко это изменилось.
1: Да.
0: Я прибыл в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще так встречался с дикими животными.
3: Тест микрофон, раз, два, три.
0: Поднимался на небеса.
4: Да, прекрасно слышно.
0: А сегодня, когда я проснулся утром, я вообще был животным.
3: Не Израиль,
0: не народы мира, просто животное. Так что ты хочешь?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш очередной урок на тему принципов группы на нашем глобальном курсе науки Каббала. И прекрасно видеть вас всех снова вместе с нами. И сегодня, разумеется, мы будем продолжать говорить о принципах, и чтобы построить здесь группу, которая поддерживает каждого. И представьте себе, что вы находитесь в окружении совершенно разных людей, людей с разным воспитанием, разными мыслями, разным жизненным опытом. И все-таки вы здесь собрались все вместе и хотите с одним и тем же, с одной и той же мыслью, с одним и тем же желанием, намерением построить что-то общее. И то, что делает эту группу что-то особенное, это то, что каждый вносит сюда свое сердце и свою уникальность. И это то, что создает эту общую ценность, которой не хватает. И сегодня мы продолжим говорить, как мы можем расти и укрепляться вместе. И да, мы хотим вместе идти по этому пути и открыть сердце и спросить себя, что я могу вложить, какой вклад я могу внести в эту группу, чтобы все вместе продвигались. Так, здравствуйте, приветствуем наших лекторов, наших преподавателей, Михаил Авиу. Михаил, да, всем привет.
1: Приветствуем всех наших дорогих товарищей. Да-да, можно помахать руками с радостью, можно улыбаться. Отлично, вы знаете, это хорошо, это ценит жизнь. Приветствуем Анатолия, нашего товарища, который так заботится о польской группе. Приветствуем, друзья мои. На самом деле, рады находиться здесь. Вы же знаете, вдруг вот так останавливаемся посреди дня и занимаемся самым важным в жизни. Бальсулам говорит, освободитесь от всех надуманных занятий. Какое прекрасное предложение, насколько глубокое и насколько значительное. Освободитесь от всех надуманных занятий и отдайте сердце свое, как Тамия сказала. Это отдать желание для важных вещей в жизни. Говорится здесь о любви к товарищам. Мы поговорим с вами и о любви к товарищам. Мы находимся в совместной учебе принципов работы в десятке. Это процесс, который мы начали два урока назад, и сегодня мы уже в третьем уроке. И понятно, что мы продолжим и сегодня изучать вместе принципы работы в группе, принципы работы в десятке. На этом этапе мы еще не говорим обязательным образом о реализации. Мы больше говорим об идее. Мы хотим прежде всего понять, о чем говорится. И после того, как поймем, мы будем думать, как реализовать это правильно. Не просто так мы проводим этот процесс, потому что работа в группе каббалистическая. И духовная работа, это духовная работа или то, чем мы называем, что называем десяткой в науке Каббала, этого мы не знаем, никто нас этому не учил. Не то чтобы мы встали утром и вдруг начали понимать, как правильно построить группу, чтобы раскрыть Творца. Откуда мы должны это знать? Даже если мы очень умные люди, очень образованные, даже с опытом в разных областях,

0: Может быть, мы на избранных должностях в разных областях хозяйства. Это очень хорошо, но мы говорим не об этом. Мы говорим об очень-очень тонкой вещи. И Бальсулам это называет очень тонкая линия, что если ты отклоняешься от него, ты уже уходишь с пути. И вы понимаете, это как поезд, который сошел с рельсов и едет, но уже никуда не едет. И это то, что мы хотим сегодня с вами сделать. И прежде чем мы начнем, мы уже сегодня в пятом принципе, верно? Так прежде чем мы начнем, давайте напомним о том, о чем мы говорили. Мы не начнем это изучать заново, а только напомним. Так первый принцип говорил о том, что мы должны все время поднимать, искусственно даже, важность наших встреч, важность наших рамок, поднимать величие, важность цели, возвышенность этой цели. И сегодня на уроке для продвинутых учеников мы видели клип Рава, где он сказал: попытайся подстегнуть так, дословно щекотать товарища, чтобы он почувствовал важность цели. И мы, по совету каббалистов, сегодня хотим, чтобы каждый товарищ в группе все время чувствовал возвышенность этой цели. Мы будем делать какие-то действия, иногда я буду говорить, а иногда буду просто думать об этом, не обязательно производить действия. Это очень хорошо, но есть также и мысль. Это было первым принципом. Второй принцип говорил о построении равенства в десятке.
1: За хок пошут, кидей ливнот это кли, а нахну...
2: Да, это закон, это для того, чтобы построить кли, мы должны прийти к равенству. Почему нужно прийти к равенству? Ну, во-первых, изначально мы не равны. Как со стороны природы, так и мы видим это на практике, что я не равен по отношению к другим людям. Как правило, если я смотрю на свой эгоизм, то я вижу себя намного более талантливым, чем остальные. И поэтому это очень большое усилие, даже, скажем, практически из невозможных прийти к равенству. И это еще должно быть относительное равенство, чтобы, как мы знаем, из третьего принципа, что нужно сохранять, оберегать индивидуальность каждого. Ведь каждый уникален, и эта уникальность, ее нужно оберегать, потому что, как мы говорили, чтобы потом каждый мог использовать эту свою уникальность, вот этот комплекс, набор своих особенных качеств, свойств, которые Творец вложил в него, для того, чтобы потом отдавать Творцу. И это вот третий принцип уникальности.
0: Да, и второй принцип мы его отождествляем с тем, что называется в Каббале круг. Мы не просто так представляем себе круг. И почему? Мы же всегда сидим в кругу, между прочим. Мы не сидим как в школе рядами, как в 16-17 веке. Каждый видит затылок товарища, но мы хотим видеть лица друг друга. Поэтому сидим по кругу, в круге, даже если у нас столы не круглые, но мы садимся так, чтобы видеть друг друга. Это очень важный принцип. И, как сказал Михаил, третий принцип говорит о том, как мы должны сохранять уникальность и индивидуальность. Это нет слова «индивидуалист», как принято в нашем мире, когда я преуспеваю, никто мне не нужен. Но здесь уникальность в том, что каждый особенен, как Тами сказала во вступлении, и он дает свою уникальность Творцу. Науки Каббала. У меня такого нет, у меня совершенно другое стремление. Я приношу свое особенное устремление, и поэтому каждый добавляет в наше общее кли, в нашу общую корзину свою уникальность. Это третий принцип. И четвертый принцип, мы говорили о личном примере.
2: Да, все, что мы говорим, и все, что мы требуем от товарищей для того, чтобы выстроить это кли, в котором раскроется Творец. Во-первых, мы сначала должны изначально требовать от себя, и поэтому личный пример — это центральный принцип, потому как я не могу ничего требовать от товарища, если я сам это не выполняю.
0: Да, а сейчас мы подошли, по сути дела, к пятому принципу. Запишите перед собой, мы этим будем немало заниматься. Это очень-очень важный принцип, очень древний, кстати, очень древний, очень глубокий, и он называется «Купи себе товарища». Вы видите, как это звучит. Хотя и каббалисты жили 2000 лет назад, 3000 лет назад уже были очень развитые идеи. И этот принцип до сегодняшнего дня не изменился. Купи или приобрети себе товарища. Скажите, ведь это на самом деле вызывает любопытство, почему не выстроить, а именно купить себе товарища. Это очень глубоко. И вскоре мы прочитаем это и начнем выяснять, почему мне нужно купить, приобрести товарища. Именно слово «купить» вроде бы слово, которое вроде бы, да, приходит совершенно из другого мира, мира бизнеса, может быть, мира торговли. Но купи себе товарища. Давайте посмотрим, почему, и попытаемся понять, что вообще означает «купить товарища». Начнем читать. Итак, давайте начнем с 17-го отрывка. Итак, 17-й отрывок. Отлично. Это немного длинный отрывок. Даже Михаил, я вам поделюсь, он заботится о вас.
2: Я и сейчас забочусь.
0: Он как заботящаяся мать. Я же сказал, но товарищи, они серьезные, продвинутые. Он сказал, да, но они в любом случае еще только в начале пути. И я сказал, что вы способны, способны. Давайте вместе прочитаем это. Это немного отрывок длиннее обычного, хотя это не целая статья. Но давайте приложим усилия. Вы знаете, воскресенье, вы свежие. Вы знаете, июль, зачем вам греться на жаре там снаружи? И предпочтительно изучать науку Каббала. Давайте сконцентрируемся, вложим в это силы, и вместе будем продвигаться. Говорит нам Рабаш в статье очень особенной, которая называется «Чего требовать?» Что требовать от собрания товарищей? Обратите внимание, что требовать от собрания товарищей? Он говорит нам следующее. По вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи», что означает «надо заплатить им», и с помощью этой платы он покупает ему. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. И Рабаш приводит здесь пример. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить. Но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца. И поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И говорит Рабаш, разумеется, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть сделана заменой. Окей, давайте посмотрим, как Рабаш объясняет это. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. и не каждый на это согласен. И есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им. И даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен пригнуть себя и оправдать его, и это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его, иначе не говорил бы о нем плохие вещи. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Смотрите, что отвечает Рабаш. Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, обратите внимание, это вещь, противоположная тому, что принято между товарищами. И здесь очень важное предложение. Подчеркните себе это маркером, неважно каким, отметьте его маркером и запомните это на весь духовный путь. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а это я должен любить товарищей. Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо. И, несомненно, меня ненавидит. Если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прикладывает усилия и оправдывает его, товарища, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию это называется пробуждением снизу. Ему дают тогда сверху силы, чтобы смог полюбить каждого товарища без исключения. И это называется «купи себе товарища», когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви к ближнему. И это называется усилием, потому что он должен работать выше разума. Но здесь есть очень много.
2: Да, здесь есть очень много принципов. В первую очередь то, о чем мы говорили, что когда мы говорим о всех этих принципах, мы речь идет только об исследовательской группе, только то, что называется десяткой. Я не могу на этом этапе взять и применить эти принципы для всего остального мира, не для рабочих, для коллег своих, не для членов семьи и так далее. Разумеется, что сначала мы потренируемся внутри, а потом это распространится снаружи. Но сначала давайте попробуем почувствовать их, а также как к результату этого выполнения саму обратную связь, реакцию и само действие. То есть как мы можем приобрести, купить товарища. То есть в первую очередь, для чего я покупаю? Так как он здесь пишет, что я покупаю товарища, потому что мне нужно купить его отношение, его желание. У него есть желание, и у меня есть желание. И мое желание для раскрыть высшего Творца, его недостаточно только. Как я могу поднять важность таких вещей? Обратите внимание, как мы это делаем в нашей жизни. Допустим, врач сказал мне сейчас, что тебе нужно кушать здоровую пищу. У меня нет никакой важности этого. Ну, врач сказал. Но я выстраиваю вокруг себя окружение. Я начинаю там пытаться убедить своих товарищей или там войти в какую-то группу по похуданию. Или, например, ребенок, который... должен заниматься музыкой, изучать ее. И я что делаю? Я создаю для него окружение, я хожу на разные спектакли, фильмы, которые объясняют про великих музыкантов, и вот создаю таким образом ему окружение. То есть каким образом я покупаю? Во-первых, вкладом в товарища. Как я могу в него вложить? Или в мысли я могу больше думать об его успехе? Или в действии могу подарить ему какой-то подарок? И, разумеется, и в словах. У нас не так уж много различных возможностей. Или в действии, или в желании, или в намерении. Допустим, у меня есть товарищ Авил, который, желание которого постоянно растет, и я тоже хочу, чтобы у меня было такое желание. И как же мне его приобрести? Тем, что я вкладываю в него или действиями, или мыслями, или речью. И кроме того, что я должен найти в себе силы и важность, чтобы это делать.
0: Думаю, что как раз здесь есть чудо, как раз я подыскивал слово. Здесь на самом деле чудо. Посмотрите, всю жизнь мы хотим, чтобы нас любили, да? Верно? Мы очень хотим, чтобы все нас любили, чтобы ценили нас, чтобы уважали. Но быть принятым в обществе, неважно, это ребенок или взрослый человек, я прихожу на место работы, хочу, чтобы любили, ценили в семье и так далее. Это очень естественное эгоистическое положение. Поведение. А Рабаш говорит здесь что-то революционное. Он говорит, смотри, ты не должен просить, чтобы тебя любили. Ты их должен любить. Работа, она твоя. Исправление твое. Усилие твое. То есть они, по сути дела, как поле работы для тебя. Может быть, это и слышится не очень приятно. Я не пренебрегаю этим ни в коем случае. Но есть здесь поле для работы, поле твоей работы. Попытаться любить группу людей, с которыми у тебя нет соединения согласно естественным свойствам. Ну хорошо, вы говорите на том же языке. Может быть, что вы росли в той же стране. Не обязательно, кстати. Сегодня мир стал глобальным, интегральным. Каждый может переезжать с места на место. Не обязательно это люди из той же страны. Многие из многих мест переехали в другие места. И в Европе, в Соединенных Штатах. Не обязательно вы жили в том же месте и делитесь теми же впечатлениями детства, ментальностью, совпадаете по ментальности и не работаете в той же профессиональной области. Не обязательно получили то же образование или находитесь в экономическом том же социуме. Но может быть, что какой-то день Творец позвонил звонок и пробудил вашу точку в сердце. Почему он пробудил именно сейчас и в вас? Никто этого не знает, что вы прошли, что пережили или нет. Но это нельзя указать. Никто не может сказать, поскольку что-то произошло, произошло и другое. Но факт, что это произошло, и вас собрали в одно место. Собрали вместе и говорят сейчас, послушай, у тебя сейчас появилось поле работы. Ты их должен купить. Ты должен купить их. Почему? Вальда, ты слышишь? потому что каждый держит очень дорогую жемчужину, очень дорогой алмаз. У каждого из них есть точка стремления к духовному, и она мне нужна. В совершенно эгоистическом виде мне нужна их точка стремления. Без нее, без этой точки стремления к духовному, я не смогу продвигаться. Только в очень минорном виде, малом. Только на основных этапах подготовки я хочу их приобрести. И говорят мне: слушай, ты должен купить товарищей, купить их желание, как Михаил объяснил, их устремление к духовному. Они восполняют тебе те части, в которых в тебе нет, и ты этого не найдешь в другом месте. Теперь вся картина изменилась. Вдруг эти люди становятся очень дорогими для меня. У них есть что-то, что я сам очень-очень хочу. И наоборот, понятно, это взаимно. А мы работаем взаимно. То есть тут есть своего рода... Не просто Михаил сказал «чудо», и я это очень воспринял. Это на самом деле чудо. Нет примеров этого. Примеры в материальном, они вроде бы похожи, но с одной стороны они дают нам понять, а с другой стороны это не совсем так, потому что то, что я получаю от товарища, это духовный заряд. Это не только его свойства и поведение, это духовный заряд. Это нельзя переоценить, нет ничего подобного в человечестве. Здесь есть огромная ценность. Но для того, чтобы я смог получить этот духовный заряд, смотрите, как это устроено. От меня требуется заплатить. Но не деньгами, не в этом дело. Понятно, мы не говорим о деньгах. Усилия. Старанием любить его. И это не просто для меня. Соединиться с человеком, с которым у меня нет никакого контакта естественного. И это, мягко сказано, нелегко. Может быть, очень-очень трудно, но начнем с того, что это нелегко. И это постепенно расширяется. Например, я должен уступить в чем-то. Я по своей природе. У меня есть определенные свойства характера. И вдруг в этом обществе от меня ждут немного по-другому вести себя. А мне это неудобно. Я хочу, чтобы все вели себя, как я хочу. А если нет, то я встаю и ухожу. А здесь я должен начать уже делать расчеты. Духовный путь для меня важен, да. Я хочу раскрыть Творца, да. Я понимаю, что раскрыть Творца я могу через соединение с этими товарищами, да. Так теперь это требует от меня усилий. То есть тут есть не просто так этот принцип сопровождает нас 2000, почти 3000 лет, потому что есть здесь что-то очень основательное в структуре человека.
2: Может, перейдем к вопросам?
0: А есть вопросы, да?
2: Да, уже есть вопросы.
0: А может быть, прочитаем до этого отрывок? Я очень волнуюсь от этих отрывок. Давайте прочитаем еще отрывок. А, я вижу, что уже есть. О, Анна из Румынии. Да, есть еще отрывок. Прочитаем, и потом продолжим. Итак, 18 отрывок, и потом ответим немножко на вопросы. Говорит нам так, Рабаш. Настоящее товарищество, когда каждый дает плату, необходимую, чтобы купить товарища, имеет это место именно тогда, когда у обоих одинаковая величина уровня. Мы говорили об равенстве раньше. Тогда оба платят одинаково, подобно материальному бизнесу, когда оба дают все поровну. Иначе не может быть настоящего партнерства. Поэтому и купи себе товарища. То есть соединение, когда каждый купит себе товарища, может быть только, когда оба они равны. Но с другой стороны, то есть чтобы у каждого было чему учиться у другого, невозможно, если один не видит, что товарищ больше него. А если второй больше него, невозможно быть товарищем, а только равом. а он считается учеником. И поэтому есть место, где он может учиться у него разуму и хорошим свойствам. И это то, что сказал «сделай себе рава». В будущем поговорим и об этом, что значит «сделай себе рава» и «купи себе товарища», когда оба они должны быть. То есть чтобы каждый ценил другого как товарища. Тогда есть место, чтобы купить. То есть каждый должен заплатить. Обратите внимание, это уже повторяется уступками по отношению к другому. Я должен уступить в чем-то в своей эгоистической природе и своего эгоистического поведения, чтобы соединиться. Обвинение происходит из уступок, тут ничего не поделаешь. Подобно тому, как отец, очень ясный пример, отказывается от своего отдыха и работает ради своего сына и дает на это деньги. И когда мы любим, мы готовы уступать. Ну, перейдем немного к вопросам, пожалуйста.
2: Да, мы можем начать с вопросов. Это Анна из Румынии, пожалуйста.
3: Анна, тифтахи та микрофон, бевакаша, кеда шенуха лишма. О, кен.
4: Добрый день всем, очень рада.
2: Шалом лекулам.
4: Вот у меня такой вопрос.
2: Они мы от смехалиоты трем, шейла шели.
4: Это необходимо, чтобы я видела вот это свое отражение, как бы они...
2: Мум бехаверим, а им царих лиргот шизе бетухи, а им замаре ма они цехали такен бетухи. А им гам царих афилу лиодот лихаверим альзе. Мецад шиним, они реаколь бецева ворот, они лоухали такен этот цми. Туда рабали шила.
3: Анна, шейла шелах и шейла меод хашува.
0: Анна, ваш вопрос очень важен. Он очень глубок, и он как раз соединяется со следующим принципом, который мы будем изучать, а это шестой принцип, который называется «каждый судит другого согласно своей неисправности». И мы перейдем к этому шестому принципу скоро и так подробно ответим, потому что это очень центральная тема нашего урока. Это как раз и является принципом. Спасибо, Анна.
2: Следующий вопрос от Юдит.
5: Окей, они кодом кол роца ломар туда ала носе азе, кизе ногеби мамаша мукот.
2: В первую очередь я хотела бы
5: поблагодарить
2: эту тему, потому что вы так глубоко ее объясняете. И мой вопрос, может быть, даже больше мысль, я не знаю. Можем ли мы сравнить это с ситуацией, когда есть какой-то... простой случай с ребенком или членом семьи. Допустим, я и моя дочь. Должна ли я приобрести ее, купить ее? Потому как я знакома с этой точкой, с этим бриллиантом, который в ней. Михаэль, смотри, эти принципы были описаны каббалистами много тысяч лет назад, также на глобальном курсе вы перейдете уже, завершите, вы перейдете в сообщество учащихся, и вы увидите, откуда происходит каждый этот принцип, из какого источника, и вы увидите, что всеми этими принципами пользуемся только когда у нас есть одна общая цель. Разумеется, конечно, мы говорим, что можно пользоваться этими принципами также и в семье, уступать. Что значит уступать?
1: אז אנחנו נהיה משפחה, זה גם נכון. גם no, אני כמנהל בעבודה, אני גם יכול להגיד לך שאני גם מנסה לחבר...
2: Например, я как руководитель на предприятии, как директор, я тоже использую эти принципы для того, чтобы прийти к лучшим результатам, но это должно быть обоюдно, должно быть желание с другой стороны тоже, то есть не в одном направлении. Это первое. А второе, эти принципы будут работать только когда у нас есть цель раскрыть Творца творением в этом мире. И тогда все эти принципы будут работать, когда они работают в полной совокупности, все вместе. Это как машина. Автомобиль, когда все его части работают одновременно. Поэтому, да, конечно, можно использовать эти принципы в семье, но о результатах я не могу сказать.
0: Да, здесь как раз место, люди, чтобы добавить вообще для всех, что большая часть всего этого мы можем взять и воспользоваться и в ежедневной жизни. Но мы здесь не говорим об этом. Мы специально подчеркиваем, что мы говорим о принципах работы в группе, которая хочет раскрыть Творца. Это очень важно, чтобы мы очень ясно себе это представляли, потому что завтра я приду на место работы или куда-то еще, где я работаю с людьми, и мы захотим, чтобы это произошло. Они не произойдут, потому что у этих людей нет той же цели, что и у меня, потому что есть свет, возвращающий к источнику. Нужно понять, что все мы делаем — это действие снизу, но цель в конечном счете привлечь духовную силу, называемую свет, возвращающий к источнику. Не выстраивать наше общество лучшим образом. Это пытались сделать в прошлом коммунисты, Русия, разные кибуцы в Израиле. Это не работает, потому что если нет духовной цели, если ее нет, за всеми этими действиями. Это всего лишь материальные действия, которые пытаются выстроить лучше наше общество. И нет никакой причины, чтобы это было успешным. Это не будет успешным, потому что человеческий эгоизм будет против этого раньше или позже. Он не согласится с этими процессами. И поэтому здесь есть еще приправа. Не просто так называется Тора в приправу. Это называется свет, возвращающий к источнику. Все действия, которые мы совершаем в конце, после всех разговоров, после чтения, учебы, включая работу в группе, все вместе. Цель этого — привлечь духовную силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. И именно она действует, не мы. Мы создаем условия для него или для самих себя, чтобы воспринять его. Это очень существенная точка. Спасибо за вопрос.
2: Я добавлю, что ты сейчас говорил в свете, возвращающем к источнику. Вот без света это просто будет психология. Так развилась психология, поэтому многие люди могут взять это и использовать это. Я также помню, что я, когда опубликовал эти принципы в какой-то статье, и мне написали там даже из армии, вау, как это интересно, мы будем это применять и в армии, также какой-то там ведущий директор какой-то компании тоже обратился ко мне, что он сможет это использовать в своей компании. Да, они могут это использовать, но это будет работать частично, потому что здесь действительно чудо, что есть свет, возвращающий к источнику. Вы не забывайте, что у нас есть цель, и мы соединены с источниками, которые мы изучаем и читаем в них. То, что писали каббалисты, описывали наши продвинутые состояния, в которых мы еще не находимся, из того потенциала, который влияет на нас. То есть есть некий скрытый компонент, который, в общем-то, он и дает эту приправу, поэтому называется Тора-приправа. Иначе это будет простая, абсолютная психология. И все, ну тоже хорошо. Вопрос из Зума от Махмеда.
6: Микрофон, вакша.
2: Микрофон.
7: Herkes salam diyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de bir kürsat.
0: Приветствуем всех. Прежде всего, спасибо за возможность спросить. Я на самом деле искал это годы и не мог найти этого. После того, как начал изучать этот курс, я по-настоящему раскрываю, что мне очень нужен этот цвет. Спасибо, что вы даете это всем. Спасибо за возможность. Вы уже почти объяснили, но вопрос, который возникает, и также инструкторы объяснили, но я хочу все-таки спросить. Если мы можем реализовать себя в группе, в которой мы подключились, если мы хотим восполнять друг друга, а в группе между товарищами, в таком случае можно поменять группу и присоединиться к другой. Как здесь правильно работать? Авиу Мухаммед спрашивает, если мы присоединились к группе, и мы не совсем добиваемся успеха, или чувствуем в данный момент, что мы не можем себя реализовать в ней, можно ли подключиться к другой группе и так далее?
2: Да, абсолютно. Квуца — это, группа — это не что-то...
1: Не
2: что-то статическое, что человек там должен находиться до прям смерти своей. Там такие же люди, которые, как ты, которые стремятся к той же цели. И без причины не нужно переходить из группы в группу. У нас есть языки, в которых есть десятки таких исследовательских групп, таких десяток. И мы не рекомендуем переходить из группы в группу только потому, что мне хочется, потому что только если есть причина, если я переехал куда-то, я хочу физически быть с кем-то, и всякие такие причины. У нас есть инструктора, которые каждый раз рассматривают причины, и, разумеется, если есть веские причины, разумеется, нет никаких проблем переходить из группы в группу, особенно в начале пути. Разумеется, что другая советская группа должна согласиться с тем, что ты входишь, потому что она уже сплоченная. Мы не делаем это силой, как, например, в университете, просто переводит тебя в другой класс, и все, это твое место. Нет, мы советуемся и спрашиваем, и подбираем группу соответственно с желанием человека. Но, разумеется, если есть причина, ты можешь ее объяснить в ясной форме своим инструкторам и перейти.
0: Да, может быть, важно добавить, что мы сейчас только в начале пути. Мы еще не говорим в данный момент о делении на группы. Даже если вы поделились на какие-то группы. Мы сейчас совершаем первые шаги. Когда мы завершим этот курс, мы упорядочим все в системе, пытаемся понять, как правильно делить, составлять группы. Каждый сможет присоединиться согласно его темпам и времени. Мы делаем по-настоящему только первые шаги в этом всем процессе. Мы не спешим, делаем это постепенно. Не говорится о людях, которые многие годы изучают, а только находятся в начале пути. Пока что мы слышим об этом для того, чтобы правильно выстроить себе поведение в духовной группе, в которую мы будем включены.
2: Перейдем к письменным вопросам. У нас есть вопрос от Назыка. От Назыка из арабоязычной группы. Она спрашивает следующим образом. В общем, отношения между людьми создаются посредством коммуникации, когда люди находятся друг с другом, видят друг друга и слышат друг друга, видят на видео. Но как мы можем сблизиться с кем-то из нашей десятки, если мы никогда его не видели, ни физически, ни ни на видео, ни как вообще. Как мы можем соединиться с кем-то, кого мы не знаем? Михаил, да, разумеется, для того, чтобы соединиться с кем-то и сблизиться, нужно познакомиться, нужны физические встречи. И сегодня, потому как мир уже стал глобальным, и каждый живет в разных частях мира, мы видим, что у нас есть технические возможности, технологические возможности, поэтому уже не нужно каждый день встречаться, но, разумеется, учиться можно каждый день. У нас есть системы, подобные Zoom, которые мы разработали, и у нас есть система, которая называется Arvut, и в ней есть уже более 6 тысяч учащихся, которые ежедневно приходят и учатся на постоянной основе. То есть речь идет не о новых учениках, как вы, кто учится через Zoom, а это такая система, как академия, и в ней учимся, и у каждого там есть комната, согласно языку, и там могут быть люди из разных стран, главное, чтобы говорили на одном общем языке. И, разумеется, для того, чтобы больше ближе познакомиться, мы проводим конгрессы и рекомендуем, и даем указания нашим инструкторам, чтобы они создавали эти группы, десятки, согласно географии.
0: И это возможность для двух встреч, которые будут, да? А про одну вы знаете, и вы должны отметить. 20, с 29 по 31 октября мы встречаемся все, товарищи по всему миру, на то, что называется региональный конгресс. Что это значит? Что каждый товарищ приедет в свой регион. Например, в Европе будут собрания в каждой стране. Может быть, и в определенных местах соберутся несколько стран, может быть, в Скандинавии или еще где-то, но на самом деле это будет собрание в каждой стране. Мы уже вас приглашаем приготовиться, сорганизоваться, мы будем делать подготовку, у нас еще есть время. И также это может быть время рассказать, что все наши товарищи из Балтии, и уж наверняка товарищи из Литвы, 14 августа мы хотим приехать встретиться с вами. Вы нас встретите, мы надеемся. Мы специально для вас приезжаем, но вы приглашены. Вы, конечно же, получите сообщение еще, и что все товарищи, которые будут из Литвы, может быть, из региона, это все ж таки не так далеко. Это очень важно, потому что физические встречи мы сейчас учимся виртуально. Вот наша подруга сказала, что очень трудно с товарищем, которого я не вижу. Но и виртуально объединение, оно тоже до определенной меры. Вы знаете, что есть ценность физических встреч. Конечно же, это не может быть все время. Но мы очень ценим это, потому что есть важность, это дает силы людей, держит их на протяжении многого времени. Это можно впечатлиться от людей, увидеть их лица, почувствовать вещи, которые через экран трудно сделать. Поэтому есть ценность физических встреч, и тот, кто может, должен приложить усилия физически приехать. Потому что идея, как сказал Михаил, создать такие группы, у которых будет возможность раз какое-то время, не каждый день, но раз какое-то время встретиться физически.
2: Да, мы в Прагу тоже летим после Литвы.
0: Но мы еще не закрыли это, поэтому я не сказал.
2: Ну, будет окончательно, будет, мы постараемся, что уже может произойти. Но смотрите, мы эти вещи не изобретаем, не изобретали сами. Мы же знаем, что в нашем мире политики встречаются физически, что они не могут созвониться, а нет, они встречаются физически, чтобы подписывать договора, например, бизнесмены, врачи. И вся передача информации должна быть тоже физически. И ежедневно, снова, если есть возможность учиться физически, каждый день прекрасно. Мы так учимся, и мы живем рядом, но достаточно даже три раза в год, так это было раньше в истории, когда три раза в год встречались, и устраивали трапезы, и говорили, и обсуждали различные вещи.
0: И мы привлекаем свет, возвращающий к источнику. Это самое важное.
2: Дополнение. Получили ссылку в чате в Zoom.
0: Итак, есть линк. И каждый в регионе Литвы может записаться. Когда я записался, это уже гарантирует, это хорошо для желания получать.
2: Снежана из Украины спрашивает, как можно освободить себя от товарища, который решил меня приобрести, купить, без того, что я согласилась?
0: О, какие сложности! Как можно... избавиться от товарища, который решил меня купить без того, что я согласился. Мы чего-то не поняли. Не кто-то покупает меня без того, что я согласился. Мы приходим в нашу исследовательскую группу, учебную группу, чтобы создать хорошее желание, была связь между нами, чтобы мы выстроили группу, общее кли. Это не то, чтобы мы делали через силу. Так это не работает. Вообще нет принуждения в духовном. Запомните, нельзя принуждать что-то делать людей в духовном. Может быть, материальным, да. Силой, угрозами или разными... в разных формах. Это тоже большой знак вопроса, насколько это продержится. Но в духовном такого нет. Должно быть предварительно мое желание. Я должен прийти с хорошим желанием и сказать «я хочу». Никто не введет меня в какую-то группу и не купит меня или выкупит меня силой или против моего желания. Я хочу соединиться с этими товарищами, хочу выстроить с ними общее кли. Мы хотим вместе раскрыть Творца, поэтому нет здесь такого делать что-то против желания.
2: Тьерри из Конго спрашивает, как десятка может соблюдать, соберегать величие цели, несмотря на разные помехи в течение материальной жизни и потерю воодушевления. Михаэль, ну вот это как раз и есть работа десятки. Это искусство каждого товарища, который развивает это. Потому как каждый момент Творец, природа пробуждает нас посредством помех. И если мы будем знать, как пользоваться, то есть если бы мы знали, как можно пользоваться помехами, мы бы определяли, как через помеху пройти еще глубже в духовное. Потому как мы это не знаем, как это делать, то мы пока еще не знаем. Но знаете, что каббалисты, они 24 часа в 7 дней в неделю, он постоянно живет в этих помехах, но они для него уже не помехи, а вызовы — это трамплин для того, чтобы соединиться еще больше с Творцом. Он понимает, откуда это происходит, откуда... происходит этот корень этих помех, и он развивает свою чувствительность, как маленький ребенок, у которого сначала нет никакой связи с миром. Потом начинает потихоньку связываться с миром, и сначала они даже не умеют вместе играть, и после 5 лет где-то начинают связь. И потом только начинают вместе там где-то быть и постоянно. Человек развивает свои способности коммуникации. То же самое с человеком, который связывается с Творцом. Поэтому чем больше я буду чувствовать связь с Творцом через помехи, то есть я буду определять их как... что они созданы для того, чтобы определить эту связь, То есть они, когда они даются мне, чтобы постоянно сбивать меня с пути, и через эту отрицательную помощь я постоянно нахожу эту связь, обретаю ее, иначе бы я не нашел. Наталья из Литвы спрашивает, можно ли сказать, что у каждого товарища в группе есть своя цена?
0: Прежде всего, Наталья, мы будем рады видеть вас на нашей встрече в Литве. Не то чтобы у каждого товарища была своя цена, это хорошее определение, но с каждым товарищем я должен проделать работу. Если один товарищ, скажем, он очень спокойный, внутренний, он не любит так, когда выражает себя слишком. А другой товарищ гиперактивный, очень любит говорить, делать разные вещи и так далее. А третий товарищ, он такой горячий, а четвертый, он более работает разумом. Есть разные люди. Если у вас дети, да или нет, если вы знаете, что происходит с детьми, в семье есть разные дети. С первым ребенком, как с третьим, нельзя работать, если их трое. Мы должны прежде всего найти особенность в каждом товарище и найти путь, как мы подходим к сердцу. Еще раз, это не обязательно может быть в действиях, может быть в мысли, во внутренней просьбе, может быть во внутренней молитве. Нужно понять, что эти вещи происходят очень аккуратно и вместе из объединения.
2: У нас есть вопрос товарища Йоничи из Японии. Он спрашивает следующее. Если вот, например, 10 человек собрались случайно, вот их дружеская связь, которая создается, это значит, что это приобретение, товарищи? Михаил, приобретение, покупка — это уже работа. Если все согласились работать вместе, и у них есть общая цель, я предполагаю, что у вас есть инструктора, и те, кто собрались в группу, они выразили свое желание. Что это значит? То есть они хотят изучать эти принципы и их применять. И поэтому эта группа, она превратится из друзей в товарищей. То есть товарищ на иврите «хавер» от слова «хибур» — соединение, связь с товарищами, у которых есть общая цель. То есть у меня могут быть и другие друзья, и члены семьи, и так далее, но с этими товарищами я соединяюсь согласно принципам, о которых написали нам каббалисты 1000 лет назад, и если я буду пытаться соединиться с ними на основе этих принципов, я приду к той же цели. Но все должны согласиться с этой целью. А если там будут люди с другой целью, то никогда мы никуда не придем. Следующий вопрос у нас есть от Хозе на португальском языке.
6: Окей. Bastante interessante, muito pela essa maravilhosa aula. É uma aula bastante edificadora. Tato, gostaria de perguntar isso.
0: Прежде всего, большое спасибо за такой интересный урок. Я хотел спросить, когда мы говорим «купи себе товарища», мы понимаем, что это включает и другого, если это настоящее соединение с двух сторон.
8: Так,
0: прежде чем мы становимся десятками. Есть у нас уже товарищи? Или есть товарищ, который вне десятки тоже? Это работает по тому же принципу «купи себе товарища». Авиу, смотри, Хозе, мы в данный момент не очень входим в практику вещей. Мы должны изучить саму идею, потому что я не совсем знаю, о каком именно разделении группы ты говоришь и в каком виде. Поэтому, когда мы говорим о товарищах на духовном пути, еще раз, Я акцентирую это. Товарищи на духовном пути, что ты делаешь со своими товарищами в материальном мире, твое дело, мы в это не входим. Товарищи на духовных пути, мы их покупаем, как мы говорили. То есть мы строим между нами такие взаимоотношения, когда с помощью уступок, усилий и вкладов товарищей я строю с товарищем особую связь, и через эту особую связь мы строим духовное кли. И функция этого духовного кли — создать между нами объединение. Между прочим, только на иврите слово «товарищ» — «хавер» исходит от слова «соединение», «хибур». На любом другом языке это не так. Только на иврите «хавер» — «товарищ» исходит от корня объединения «хибур». Это не случайно, потому что объединение — это средство привлечь высшую силу, которая называется Творец. Это и есть процесс. Наука Каббала, она очень проста. Свет и кли. Желание получать, которым нужно исправить намерение с получения на отдачу, и тогда раскрывается эта духовная сила, называемая Творцом, согласно закону подобия свойств. Очень просто и основательно. Большое спасибо. Мы хотим сейчас вместе посмотреть клип доктора Рава Михаэля Лайтмана, номер 5, где он нам объясняет это, и перейдем уже с этим к шестому принципу. Пожалуйста.
2: Есть древний принцип, о котором говорили мудрецы, который звучит как «купи себе товарища, приобрети себе товарища».

0: чтобы это ему понравилось. Все, где я могу сделать ему хорошо, и ни в коем случае не делать ему плохо, чтобы мне было это ясно. Главное — это отношение. Может быть, что я готов сделать ему хорошее, но не знаю, в каком виде. И тогда получается так, что он меня отталкивает.
1: Что значит «отношение»?
0: Когда я знаю форму, как подойти к нему.
1: Какие свойства важны для связи между людьми, чтобы действительно меня приняли? Есть ли какие-то свойства, о которых вы можете сказать, что у них есть особое значение?
0: Подобие по свойствам. Подобие.
1: Что это такое?
0: Когда я люблю то, что он любит. Вот и все.
2: Иштавут ацура.
0: Подобие по свойству. Слышишь, Хозе? Подобие по свойству. Мы должны стараться прийти к подобию по свойству между нами. Вообще, объединение — это особое искусство. На самом деле, нас не учат по-настоящему объединяться. Нас учат, как взять от ближнего. Кто сейчас преуспевает в нашем мире, который может взять от всех? Кто самый уважаемый, какой-то там миллионер? Или вообще, в чем он способен? Тем, что может использовать всех хорошим образом и заработать на них. Если он властвует, в чем он способен? Властвовать над всеми. Этот наш мир, который основан на эгоизме. И мы переходим сейчас к шестому принципу. Это очень особенный принцип. Запишите себе формулировку. Здесь каждый судит другого согласно своей неисправности. Я думаю, что в переводе это легко проходит. Каждый судит другого согласно своей неисправности. Вскоре мы увидим, что такое неисправность, что значит «судит». Давайте вместе посмотрим 21 отрывок из первоисточника, пожалуйста, и начнем читать. Говорит нам Рабаш. Те отрывки, которые мы читаем, в них огромная духовная сила заложена, и поэтому очень стоит как следует послушать их. Человек должен верить, что нет никого, кроме Творца. Еще раз. Человек должен верить, что нет никого, кроме Творца. То есть, это Творец обязывает его совершать добрые действия. Однако поскольку человек пока еще не достоин знать, что этот Творец обязывает его, обратите на это внимание. Это очень важные слова. Это буквально слова живого Творца, то, что называется. Еще раз. Человек должен верить, что нет никого, кроме Творца, то есть Творец обязывает его совершать добрые действия. Обратите на это внимание. Однако поскольку человек пока еще не достоин знать, что это Творец обязывает его, Творец облачается у людей, дословно, в плоти кровь, и через них он производит эти действия. То есть Творец поступает, исходя из обратной стороны, Ахорайм. Объяснение. Это значит, что человек видит лица людей. Но он должен верить. Обратите внимание, как хорошо сказано, что за их лицами стоит Творец и совершает эти действия. То есть за человеком стоит Творец, вынуждая его делать те действия, которые желает Творец. Выходит, что все делает Творец. Так что же здесь? Но человек придает важность тому, что он видит, а не тому, во что он должен верить. Обратите, насколько это глубоко, и мы

0: Поговорим вскоре об этом. По сути дела, Рабаш нам говорит, что за каждым товарищем, за каждым скрывается Творец. Так если я отрицаю товарища, кого я отрицаю? Сами дополните, вы сами понимаете, да? Еще раз говорится о товарищах на нашем духовном пути. Не брать это сейчас вместо работы, когда мой начальник кричит на меня, или я еду по автомагистрали, кто-то себя ведет неприлично. Мы не говорим о внешнем обществе в данный момент. Мы говорим о принципах работы в духовном обществе, которое мы хотим выстроить. Давайте посмотрим клип Рава номер 6, где он направит нас относительно этой темы, что каждый отрицает собственными недостатками, и объясним потом. И вы задавайте вопросы. Шестой.
1: Вот это изменение. Изменение человека проходит внутри себя, или он начинает видеть иначе?
0: Нет такого, начинает видеть или нет. Изменения, которые видят, это те изменения, которые он видит. Мир — это проекция наших внутренних свойств. Мы выстраиваем наши келим, как какое-то фотосел или так дальше. И дальше с этого экрана мы воспринимаем картину мира. Мы строим мир, поэтому он называется Нейлам, скрывающийся. Нет у него формы. Его форма зависит от моих чувств и от того, что я расшифровываю, получая из этих чувств. И наоборот, машина, которая расшифровывает эту реальность, она тоже воздействует на чувства. И поэтому каждый отрицает в собственных недостатках. Когда я вижу плохие вещи, потому что эти вещи во мне, а не просто так какая-то мораль, но это на самом деле так, это реальность. Это подобно какому-то прибору, когда я вижу в нем какую-то неисправленную форму. Так я, скажем, там телестанция, да, если телевизор, она посылает нехорошие сигналы, или нужно исправить сам прибор. Так прежде всего исправляют прибор. А тогда видишь, что все в природе все совершенно.
1: Чем это отличается от подхода, когда думай хорошо, и будет хорошо, если будем позитивно думать, мыслить и будем улыбаться, и мир будет нам улыбаться в ответ? Чем отличается от этих подходов?
0: Когда человек делает, не исправляет себя, а делает как бы, если он развивается эгоистически, линеарно, это помогает на какое-то время. Но мы находимся в мире, в котором мы не можем привести себя в соответствие реальности так психологически, когда мы обманываем себя. Мы должны видеть реальность, как она истинная реальность, иная, чем та, что была раньше. И поэтому мы не способны просто так улучшить восприятие реальности. Мы должны поменять восприятие реальности на настоящую, когда мир раскрывается как интегральный, а мы не интегральны. Мы должны поменять наше восприятие на общую, глобальную, интегральную, которая и происходит по аналогии, и тогда, когда я воспринимаю таким образом мир, наверняка я прихожу к хорошему миру. Нет в новом восприятии ничего плохого. Я оправдываю мир, всю природу. Я вижу, что все здесь соединено прекрасным образом. И если есть изъяны, этими изъянами мне только указывают на то, что я должен исправить только свое восприятие. Именно когда я хотел все время бежать и исправлять мир, сейчас я знаю, что я, по сути дела, должен все время только исправлять свое восприятие в совершенном мире. Виво, какие прекрасные слова говорит нам Рав. Что он нам говорит? Каждый отрицает собственными недостатками. Если я вижу плохие вещи, это потому, что эти вещи находятся во мне. Это не просто так мораль. Это на самом деле так. Такова реальность. Это подобно на какой-то прибор, скажем, телевизор, да? котором я вижу неисправленную форму. Так я говорю, телестанция не в порядке, посылает плохие сигналы. Или же все-таки нужно исправить телевизор? Мы должны исправить телевизор, и тогда раскроем, что реальность совершенна. Прочитаем еще отрывок, пожалуйста.
2: Каха.
0: Итак, это Бальсулам уже пишет, да? В книге «Шамати», это 67-я статья, он пишет так. Так, тот, кто думает, давайте посмотрим, что это есть у нас в титрах, чтобы был текст перед глазами.
2: Ага.
0: Тот, кто думает, что он обманывает товарища, на самом деле обманывает Творца. Ведь вне тела человека, тело имеется в виду не физическое тело, а желание получать человека, находится лишь Творец. Ведь из сути творения следует, что человек называется творением только относительно себя, ибо Творец желает, чтобы человек почувствовал себя отдельно от него реальностью. Однако, кроме этого, все считается полна земля славой Творца. Поэтому, когда он обманывает товарища, он обманывает Творца. А когда он огорчает товарища, он огорчает
2: Творца.
1: Это не просто прийти к такому пониманию, это не просто так слова. Как вы видите, как вы чувствуете то, что у нас есть различные органы чувств, и можно еще больше почувствовать, еще более отчетливо почувствовать Творца. Почему? Потому как мы видим друг друга как бы вне себя. И почему он так пишет? Потому что Творец якобы разделил себя на большое количество частей неживой, растительной, животной и человеческой природы для того, чтобы мы смогли развить правильное отношение к нему. Обратите внимание, он создал реальность и наше восприятие для того, чтобы мы правильно относились ко всем вещам неживой, растительной, животной и, самое главное, к человеческой природе, чтобы правильно выстроить отношение к нему, потому как напрямую мы не можем развить это отношение, потому как он просто свет, и мы бы теряли моментально любую нашу свободу выбора. Мы говорили об этом. Так опять же, мы начинаем от легкого к более сложному. Вы знаете, что есть такой принцип во всех профессиях. Как Авиу сказал, тот, кто сейчас, например, меня подрезал на дороге, или босс мой накричал на меня там на работе, или я нахожусь где-то там на поле боя, я не должен там пытаться определять, распознавать Творца. Со временем вы сможете делать это и там. Но это начинаем от легкого. То есть в первую очередь это дружеские ко мне люди.
0: Не только от легкого. Если вы будете реализовывать это в ежедневной жизни, это вас запутает только. И в материальном, и в духовном. Поэтому мы по-настоящему не рекомендуем, мягко сказано, брать это в ежедневную жизнь. Ведите себя там, как вы ведете, каждый как он хочет. Мы сюда не вмешиваемся. Нет заповеди быть нестерпимым человеком. Но нельзя брать духовные принципы в материальный мир. Потому что это будет не духовно и не материально. Это очень важная точка, потому что у начинающих учеников относительно это очень путает. Я сразу, естественно, хочу взять эти вещи, которые изучаю здесь, и реализовать их на месте работы, скажем. Там я, скажем, человек, который занимается бизнесом, но меня просто уволят с работы. И если я встречаю людей, с которыми я не нахожусь на духовном пути, психологически это возможно, но не об этом мы говорим. Запомните, основа — это привлечение света, возвращающего к источнику. Все действия, о которых мы говорим, они сами не исправляют человека, а привлекают духовную силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. И это единственная исправляющая сила. Нет другой силы в реальности, которая могла бы исправить эгоистическое намерение ради получения нашего. Невозможно. Только тот, кто создал, может исправить. Не путайтесь, человек не может исправить себя. Это ошибка большинства духовных методик, если не всех, что я сам могу вытянуть себя за волосы из болота. Этого не произойдет. Человек не может себя вытянуть из болота. Должна прийти внешняя сила, свет, возвращающий к источнику. Давайте ответим на несколько вопросов.
1: У нас есть вопрос от Джеральдин из Филиппин. Она спрашивает, что мы можем сделать, когда в десятке создалась ситуация, которая травмировала товарища из-за того, что ей нужно было преодолевать эгоизм. Эгоизм. Михаил. Ну, во-первых, это ситуация. Да, все происходит из одного и того же источника. И могут быть, мы же эгоисты, разумеется, могут быть различные травмы и происшествия, мы же аварии, мы же люди. Как он пишет, что иногда один товарищ может огорчить другого и нанести ему какой-то вред намеренно, непреднамеренно. Но у нас есть метод и путь, как этим, как это преодолевать. Мы это не скрываем, это как какая-то авария, какая-то поломка в каком-то эксперименте. Есть различные неудачи, но мы не смотрим на это как на неудачу, мы смотрим, что это возможность еще большего соединения. То есть каждая ситуация, или, как ты говоришь, травма, мы можем ее использовать для того, чтобы дойти еще больше, прийти к еще большему соединению.
0: И также, если на самом деле происходят более сложные вещи, как вы описываете, мы не совсем знаем, о чем вы говорите. Прежде всего, можно обратиться к вашим инструкторам. Не просто так, весь процесс, он направляемый. Мы вас очень четко направляем, очень по-дружески, не вмешиваясь, но только поддерживая, тоже исходя из опыта. Если это не происходит, обратитесь к нам, и мы поможем всем возможным.
1: Анна спрашивала нас в начале урока голосом из Румынии, я думаю. Вот она спрашивала, и видеть изъяны в других, помогает ли это мне исправить себя? Михаил, да, вот как раз именно это и помогает. Ты не можешь видеть изъяны внутри себя, в себе самой. Так построен мир. Ты можешь видеть изъяны в других, и постепенно, когда ты будешь учиться из первоисточников, ты научишься притягивать свет, и эта сила, которую мы получаем от учебы, она, в принципе, перевернет твою мысль. Ты поймешь, что то, что я вижу изъян в товарище, это в конечном итоге во мне. Я начну прям так чувствовать, и товарищ будет прям зеркалом. И тогда я смогу обратиться к той причине, потому как я буду понимать, откуда происходит изначально это все, из какого источника, я буду знать, как обратиться к тому, к тому источнику, чтобы исправить этот изъян. Тами. Нелли из Болгарии спрашивает, когда мы собираемся в группе из 10 человек в десятке, раскрывается ли тогда Творец среди нас в большей мощности? И если мы отменяем себя друг перед другом в любви, вот в этой взаимности и самоотмене, мы создаем Творца между нами?
0: Прежде всего, в общем виде, да. Теперь давайте немного войдем в детали, потому что вы много написали, но давайте выстроим все это. В общем, это верно. Когда мы собираемся в группе 10 человек в десятке, тогда Творец раскрывается в нас гораздо больше. это не просто намного больше. Творец не раскрывается одному человеку,
3: Нель.
0: Запишите себе это и подчеркните. Творец раскрывается в связи между нами. Еще раз. Творец раскрывается в связи между нами. То есть Творец не раскроется ни Нелли отдельно, или кто у нас здесь еще, Даяне отдельно, или Милошу отдельно. Творец раскрывается в связи между нами. Но именно в том пространстве, которое мы создаем, которое называется духовным кли. Почему не во мне? Потому что он раскрывается в месте, в котором я соединяюсь от слова соединения с товарищем, с моей подругой. Творец раскрывается в связи между нами. И тогда вы спрашиваете, когда мы отменяем себя друг перед другом в любви, с помощью взаимности и отмены, мы, по сути дела, создаем Творца между нами. Это очень правильно, то, что вы написали, с помощью самоотмены, или давайте уточним, условий для самоотмены, потому что человек не может отменить себя собственными силами. Но что он может сделать и должен делать? Мы будем это продолжать изучать, как Михаэль сказал, в следующей группе, в сообществе изучающих. Мы говорим уже о практике вещей. Как это реализовать? Там мы поговорим о том, что значит отменить себя перед товарищем или подругой. Мои усилия по самоотмене привлекают силу, называемую свет, возвращающий к источнику, гораздо более сильную. И почему? Потому что я уже прикладываю усилия подобиться Творцу. Даже если мне трудно, я не могу это сделать, но очень стараюсь, но не получается. Сами усилия привлекают силу эту. Помните, мы говорили о том, чтобы купить товарища, там было понятие усилия. Усилие — это очень важное понятие в науке Каббала. От нас не требуется преуспеть. Это не как в школе и университете, когда в конце есть оценка, показывающая результат. Нет. В кавычках, оценка в науке Каббала на в усилиях. А результат откуда я знаю? Все, что я в своих силах сделать, сделаю я, как говорит Бальсулам, все, что в твоих силах делать, делай, на что ты способен, а Творец уже восполнит, и Он решит, когда, как и что. И ответ на ваш вопрос — да.
1: Хая из Австралии спрашивает, каким образом мы, как группа или товарищи, вести себя, когда один из товарищей или подруг сообщает, что он нехорошо себя чувствует в группе. Должны ли мы снова его приобретать, покупать? Михаэль, да, всегда нужно прикладывать усилия, чтобы снова купить товарища, попробовать, пытаться, разумеется. Это не всегда просто. Не всегда нам удается. Мы, разумеется, можем обратиться к инструктору. Почему-то товарищ или подруга в такой форме публичной относится к так. Возможно, есть этому причина или нет. Но группа всегда пытается, как правило, и для этого тоже есть правила. Пытаются, как правило, дважды. Но третий раз, если человек хочет уйти, нужно освободить его. Он не хочет, он хочет перейти в другую группу или вообще оставить. Как мы сказали, здесь нет насилия, ничего не поделать. Мы здесь говорим о развитии ощущения, которого у нас нет. Мы должны понимать, что любовь, о которой мы говорим, объединение, это существует только на уровне инстинктов. Допустим, вам даже психолог любой скажет, что я как-то там встречаю какую-то, допустим, женщину, и я чувствую, мне хорошо с ней, вот так на уровне инстинктов, или там какие-то товарищи, там мне хорошо с ними. Или, допустим, на уровне животного, как на уровне животного, когда встречаются двое животных. две особи животные, они чувствуют на уровне инстинктов, они чувствуют по свойствам, что им хорошо друг с другом. Так вот мы точно так же устроены, но об этом мы не говорим, мы над этим не работаем. Это в нашей природе. Но где здесь сложность? Допустим, я чувствую, что товарищ мне подходит, но группа мне говорит нечто другое. Мы все-таки на более высоком уровне, чем животные, и тогда мне говорят, что этот товарищ не из твоего круга. Допустим, у него нету там достаточно такого же состояния, как у тебя, то есть там финансового положения, экономического положения или там... Если он не из той же среды, и тут мне окружение говорит, вот, тебе не следует с ним общаться. И тогда мы уже ищем другие, согласно другим расчетам, там, например, в супружестве, да, не только согласно естественным инстинктам, а здесь... В группе мы вообще выстраиваем нечто третье, что вообще не существует ни в инстинктах, ни в обычном обществе, в социуме. То, что должно быть выше инстинктов и выше того, что говорит нам эгоистическое общество, это нечто, как говорится, соединение не из этого мира, которое производится не посредством наших сил. Мы только пытаемся, исследуем и ищем, что нам мешает объединиться. И в конечном итоге, чтобы выстроить это кли, в котором раскроется Творец, это тоже раскрывается только посредством высшей силы. И в нашем мире нет этому никакого примера.
0: Да, если говорится об особом объединении, мы хотим вам показать особую вещь. Покажите нам слайд на нашего приглашения на конгресс в Литве. От с 14 по 16 августа мы хотим, чтобы вы приехали. Посмотрите, какое место красивое. Тракай, город Тракай в Литве. Стоит приехать сюда. Место уже само по себе красивое. Это не какое-то заброшенное место. Там есть озера, все зелено. Очень красивое место. Но приезжайте не только те, кто в Литве. Мы вас с закрытыми глазами ждем и с распростертыми руками буквально. И мы там проведем уроки, и будем проводить беседы, можно задавать вопросы свободно. И так встретиться с другими товарищами, которые изучают науку Каббала, и познакомиться, и почувствовать их. И тот, кто может, конечно же, приглашать. Приезжать на полдня, на весь день, даже если хотите. У кого есть вопросы, пускай присылают организаторам. Вас ждем! Мы надеемся приехать и в Чехословакию, встретиться с нашими любимыми и дорогими товарищами из Чехословакии, и также ученики из Чехословакии приглашены готовиться. Мы хотим просто познакомиться с учениками, потому что это очень важно при переходе на следующий этап, чтобы мы познакомились как следует и встретились менее формально, что позволит нам впечатлить.
1: Это очень волнительно, встречи, которые вы встретитесь не только с преподавателями, но и между собой, соединитесь, вы построите крепкую связь между собой, в которой может раскрыться Творец, как сказали наши учителя, и увидимся на следующей неделе. До свидания.
0: До свидания.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 18 июня 2002 года. Урок основан на статье «Разница между общей и индивидуальной работой». Труды Рабаша, первый том, страница 485. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 26 минут, пожалуйста.
1: Разница между общей и индивидуальной работой, клал и прат. В книге Зоар сказано, «Тахэзи, выйди и увидь». Над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш. Свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая. Но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Поэтому сказано, когда родится бык или овца, или коза. И следует понять, в чем разница между животным и человеком, чему это учит нас в работе. Прежде всего, мы должны понять, что такое свойство человека в работе, что такое свойство животного в работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили по поводу стиха «Послушаем всему заключение Творца, бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар. Сказал Творец, весь мир был создан только ради этого. Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит «ибо в этом весь мир». Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
0: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано, «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И, кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому, с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Израиль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер, поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом. Ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказания своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
1: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепета из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди. Ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, которого он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. Это называется животное без знания, то есть разумение, без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного. И не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
0: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком, ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, Согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, — это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желания — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
1: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частностях и деталях. И он строит намерение во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательства своей правоты от всей общины Исраэля, Клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного. То есть, исполняя Тору и заповеди, и кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, которое надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
0: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его, и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зоар, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако, следует понять слова Рамбама, когда он говорит, «пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью». И возникает вопрос, как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну Лишма, называемую не ради получения вознаграждения?
1: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе. То есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой Лолишма, как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой, заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственной выгодой. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет. Ибо животное остается с тем же самым умом.
0: То же самое и с человеком. Все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он без сомнения вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать в лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раша объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
1: Это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, клаль, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире. И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножатся знания их и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножится знание их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая ему. Он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу, клан. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу. и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зоар, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
0: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые Нешама, называемые Хая, Нешама, Руах, Нефеш, как сказано выше. И в этом разница между клаль, обществом, и прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью из недельной главы Эмор, из Шлаве Сулам второго тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой клаль и прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится. Этот уровень, даже лолишма находится на этом уровне. То есть лолишма — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди во всех частностях и деталях, как сказано. Но не во время учебы, не во время исполнения заповеди и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть лолишма. То есть до уровня лишма по-настоящему все состояния, которые человечество проходит, все состояния в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть праотец Авраам, это примерно 1500 год. От сотворения и до сегодня все, кто находится в исполнении Торы и заповеди без намерения ради отдачи, то есть без экрана, все, кто не выходит через Махсом в духовный мир, называются животное. И в этом тоже, конечно, есть много различий в состояниях и уровней. В соответствии с этим мы видим в животных в этом мире, насколько есть виды, от вшей, маленьких вещей, до больших животных в разных видах и типах. И все эти вещи, как проекция свойств и видов, которые есть внутри человека, которые находятся на уровне животного. Лолишма называется животное. И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему. То есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня. А вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное — это учеба лишма. И

0: которые доходят до какого-то уровня единения с Творцом. Он, конечно, учится лишма. Это мера его лишма. Насколько он соединяет себя с Творцом с помощью экрана. А другой народ, другие народы, конечно, находятся в ло лишма. И... все. Дело в том, что как понимать, и действительно, только эта цель быть в ло лишма или лишма или в ло лишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, науки Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня ло-лишма к лишма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья. Децин.
1: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится...
0: Человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи, но это называется «перешел через махсом». Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано еще 200 метров, или как-то он ставит табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь. В духовном ты обретаешь меру из ло-лишма в лишма, свойство, меру намерения, самую маленькую. И этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
1: В последнем абзаце он пишет, это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет, он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас в нашем состоянии, говорит, что это уже называется человек.
0: Это начало лишма, то, что мы проходим до махсома, это называется время подготовки. Смотри. В экране нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки сердца. Что называется вход во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения, но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, вообще не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истины, лжи в чем-то. И... если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросает или туда, или сюда, изменение состояния. Изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце, и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, авиют корни начинают быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить.

0: этих четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да. Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после Махсома, рождение, это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку Имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть, что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания, к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние, соответственно, духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которое при переходе Махсома получает экран. Ну.
1: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что он называет очарованием святости.
0: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, а есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%. Лишма 99%. Лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Но что-то... Это пока все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Это не то, что у меня есть уже экран. Если был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Туда-сюда.
1: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
0: Каждый раз эти свойства, лишма и лишма относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими цветами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. В мире Ацилут я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. Там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так. Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю света ко мне окружающие, которые как раз изменяются. И всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там, через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После Махсома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания и желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма. Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение, понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление, понимаешь? Ограничения могут быть ограничениями приятными. И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силы, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, меня помещают в какую-то трубу канала, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение, я чувствую хорошо или плохо, но это не только темп, это также и содержание изменяется, потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
1: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят.
0: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это предложил усилие. И нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
1: Я спрашиваю о человеке, как он может строить намерение лишма до махсома.
0: Строить намерение лишма до махсома по-настоящему невозможно, но есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование, знаешь, такое очарование. Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет, он не входит в мои келим, он не дает мне знания. Знание – это называется свет, который находится внутри келим, он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование, что-то, что невозможно объяснить. Вот и все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам, поэтому он называется окружающий. Добро.
1: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину? То, что он находит его, это подслащает ему. Вот тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира?
0: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполнили, я боюсь, наполнили их, или в моих пустых келим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думать о себе, даже если я пуст, и быть хафец хесед, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хесед. После этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые килим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом, в какой-то мере, я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также думаю, в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаю с ними и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это... Когда есть что-то от духовного, это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи немного. И внутри моего лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма. Лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма. Так, вот. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости, я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое, что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование святости. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Все, а потом лишма.
1: Ну-ну. Нет, мне не кажется, что я понял.
0: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
1: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
0: да.
1: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
0: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. И есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждения от будущего мира.
1: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
0: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Ну, скажите, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире. Подготовь себя сейчас, получишь потом. Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? Вознаграждение за заповедь в этом мире не существует. Только как объясняют, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется, что ты находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Бар-Исулам, все, и этот мир, и будущий мир человек постигает, пока он живет в своей жизни в этом мире. Только это два состояния, без экрана и с экраном. Да.
1: Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: Разная учеба в Кабале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Кабалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да, чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Кабала. Он объясняет, что в Кабале, изучение Кабалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь. Каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Каббала, не Каббала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговорить со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лишма и лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя в Гмаре, когда я был в Верховоте, «Ты учишься лишма или лишма?» Он говорит, «Я еврей, еврей, я учу Гмару, Гмару». Так, конечно, я учу лишма.
1: А? Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Махсом, должен он измениться?
0: Учебный материал сам после Махсома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Махсома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Так ты читаешь, и когда ты читаешь, твой Махсом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой. С тем светом, со ступени, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действие. Просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, это как в театре. Что то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
1: Ты сразу постигаешь?
0: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что ты читаешь там. Понимаешь? Ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется, проявляется в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира. Его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были. А, тот спит. Не чувствует этого вообще. Так... Что я хочу сказать, что... Свет, который приходит уже не как окружающий, а как внутренний, к экрану, такого оба они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь.
1: Да? Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
0: Скоро, может быть, тут есть, да.
1: Что определяет человеку глубину выяснения до максома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутреннее выяснение. А глубина выяснений каждый раз разная. Иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту, но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
0: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос.
1: Также и глубину выяснения. Глубина выяснения.
0: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонный и чувствительный в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня я вижу. Или наоборот. Острота, направление, мое отношение к учебе. Что я хочу от нее? Это определяет и глубину, и темп продвижения. Рассматривать учебу только как средство. Я не должен знать, что написано на странице. Меня не интересует это. Я хочу знать и хочу понимать эти вещи глубоко и хорошо, чтобы это дало мне еще нюансы, еще разные вещи. Но это для того, чтобы присоединить их к поиску духовного, не поиску знания. Бар-Сулам, когда он пишет, что ты должен тысячи раз повторять определения и знать их наизусть и так далее. Почему он пишет это? Постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких посторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему. Так, или такое углубление в учебу для этого, и требования от учебы для того, чтобы прийти к лишма. Это то, что прокладывает тебе путь.
1: Да. Мы много говорили последние полтора недели, в последнее время много говорили о том, что мы должны как будто стараться работать над тем, чтобы мое «я» не было источником осознания зла, ощущения зла, чтобы мое «я» не было внутри моих желаний, а чтобы «я» было как бы точкой понимания, которая смотрит издалека на то, что происходит, и пытается распознать то, что в ней происходит. Теперь, когда я сижу перед книгой, да, по крайней мере так, вы говорили нам, я прихожу требовать. Тогда, чтобы потребовать еще одно требование от книги, я должен как будто бы опуститься своим «я» в ощущение зла. Или в свои желания, иначе мое требование как будто бы менее глубокое. Если бы я как бы смотрю со стороны, то я делаю то, как я делаю это во время учебы. Как я во время учебы должен также оставить свое «я» и стараться оставить свое в стороне?
0: С одной стороны, во время учебы я как будто должен быть в совершенстве. Я учу Тору. Тора — это свет. Свет, который светит на меня, как окружающий свет. Я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет будет ближе ко мне. Это согласно чистоте килим. Есть другой момент. Как мне привлекать его? Как мне требовать его, если я не буду думать о себе, о моей беде, что я хочу исправить с его помощью, в каком состоянии я нахожусь? То есть я должен говорить как бы об вьютикли, верно? Так о чем? Да, то или это. И о том, и о другом. Мы учим, что это так. В каждом состоянии у тебя есть вьют и закут вместе. Два конца малхут и кетер. Малхут привлекает свет, который... Малхут получает свет, кетер получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, кто подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки. Ты должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще? В чем смысл нашей жизни, да, с одной стороны? С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хороший Творец, свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть и о себе ты должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего, сопротивления, полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: Скажи себе, что ты способен, что ты хочешь. Скажи так, играй в этом.
1: Но для меня мой вьют — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там, или...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, Шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, Шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... Я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: И это работа, в которой мы находимся. Мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны. С другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить килим для продвижения, для исправления дальше. Во всем, Рэбе, Рэбе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных, и нужно привыкнуть к этому, что это так. И наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи. Насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если ты не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает от этих состояний. Мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния. Из Сиона выйдет Тора. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
2: Тов.
0: Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут семинар, пожалуйста.
3: Да,
0: рассказал в конце, во всем, в каждое мгновение у нас есть два состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, и это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
0: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. Это в сердце. И тогда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно, где ему нужно быть. Это только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
1: Да, собственно, что определяет темп продвижения? Прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. Меняет осознание то, что мы хотим этого, мы желаем исправления. И тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину ли учебы, определяет продвижение.
0: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, я отношусь к ударам как к животное, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Меняется скорость. Еще раз говорил, прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости работает.
1: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как может этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть два полюса, есть противоположности. Ну и из Сиона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
0: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло лишма, лишма», говорил много об истине. Действительно, мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас. Все действия, которые мы производим, все упражнения, это действия по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
1: Да, и действительно, как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще большее место для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть состояние вместе и стараться идти вперед.
0: Не знаю еще, что добавить, это настолько внутренняя эта статья, две страницы он тут все развернул. Три человека мы должны найти в этом творении и кетер, и малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно прежде всего пониматься между нами.
1: Прежде всего, впечатление урока, это был субботний урок, и мы это с легкостью увидим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире, не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
0: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. То, что Рав сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая, принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
1: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Capsio.il или сканировать QR-код с экрана. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Сегодня мы сделаем две вещи. Будем читать статью «Поручительство», 19-й пункт, к которому мы подошли, и на второй части урока мы послушаем беседу «В пути», которая касается темы «Поручительство». Беседа была на прошлой неделе, и постараемся вместе выяснить то, что сказал Рав. Это то, что мы будем сегодня делать. Труды Баля Сулама на иврите находятся на странице 393. Кстати, также есть в учебных материалах. Сейчас мы начнем это читать в десятках. Приготовьте тексты. Мы сейчас прочитаем 19-й пункт, потом послушаем объяснение Рава, а потом вместе послушаем беседу, которая была на прошлой неделе, на тему поручительства, и постараемся вместе выяснить это в семинаре, и в конце будем отвечать на вопросы. Итак, мы переходим к 19-му пункту. Арвут. Читаем в десятках. 19-й пункт.
1: Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему того, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако нет тут разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени, и они не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. Как сказано выше, в статье «Дарование Торы», 15-й пункт, 16-й.
1: «И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту возвышенную работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом среди всех народов. И получается, что только лишь одни сыны Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность.
0: И как может Раби Элазар не соглашаться с этим?
2: Откав.
0: Мы прочитали 19 пункт, а сейчас мы вместе посмотрим клип с объяснением Рава. В 19 пункте есть много таких понятий. Они могут быть понятны на разных уровнях, что такое народ Израиля, что такое народы мира, кто такой Раби Элазар, Раби Шимон, и что это за пример, который дается здесь, когда Творец обращался к разным народам, предлагаем Тору. Давайте посмотрим объяснение Рава, которое поможет нам понять и правильно настроиться на восприятие слов Бали Сулама. Клип.
1: В двух последних пунктах описывается выяснение, кто такие Исраэль.
0: Да.
1: И со вчерашнего дня я думаю, кто такие Исраэль? Это Бнебарух, это Бнебарух, которые уже пробудились, или те, кто еще не пробудился. Кто такие Исраэль, которые зависят от всех и без которых мы ничего не можем сделать? Я не понимаю. Тут товарищи, которые 20 лет учатся. Меня 3 года назад здесь не было, я был в другом месте. Так они что, ждали, пока я пробуждусь, и пока я приду сюда в одно прекрасное утро, а мы сейчас зависим от группы людей, которых еще тут нет?
0: Я открою тебе тайну, пока ты не выпустишь весь воздух из себя. Я вчера, среди дня, я не был Израилем. Потом, к вечеру, немножко это изменилось.
3: Да.
0: Я прибыл в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще так встречался с дикими животными, поднимался на небеса, летал. А сегодня, когда я проснулся утром, я вообще был животным. Ни Израиль, ни народы мира, просто животное. Так что ты хочешь? Что ты хочешь услышать, я не понимаю. Ты спрашиваешь, кто такой Израиль? Израиль называется желание получать, которое направляет себя на Ишаркель. Что ты хочешь? На что указать? На кусок белка? Он Израиль или нет? Я не знаю. Нужно увидеть желание получать, в нем намерение на это желание получать, и тогда определить, он Израиль или нет, и на какой ступени. Согласно желанию получать и согласно силе намерения, тогда ты можешь сказать, на какой, согласно какой ступени он находится, на Израиле и Шаркель. Вот и все. Сидит здесь один, допустим, грек, а перед ним сидит тот, кто родился от еврейской мамы, да, еврей. А, и наоборот, ты можешь увидеть, что этот грек, он иудей, а этот иудей, который родился, он может быть полным этим гоем, инородцем, грешник. Все зависит от желания получать, на какой ступени оно находится. Ты видишь, как он говорит? Есть порядок в исправлениях. Конечно, сначала Израиль, то, что называется, исправляет себя. Как может быть, что во мне есть часть Израиля, часть народов мира, то, что называется? Конечно, я сначала исправляю Гальгальт Вейнай, более тонкий келим. И как отражение в нашем мире? Да, мы видим в нашем мире, хотим того или нет, что мы относимся к Израилю, должны исправить себя. Да. Но с духовной точки зрения, хотя мы и израильтяне, мы тоже делимся на Израиль и народы мира. Сколько есть Израиля среди израильтян в этом мире? Не знаю. Может быть, 1000. Из 15 миллионов там или сколько их. Может быть, я не уверен. Ну, допустим.
1: Так кто эти народы, те, кто направляют себя как один человек на одно сердце?
0: Тот, кто чувствует себя этим народом. Если ты выйдешь на улицу и начнешь спрашивать, я не знаю, кто-то будет отождествлять себя с каким-то народом, что такое народ. Это внутреннее состояние в человеке. Это не просто так, что он что-то там сказал тебе, или у него в паспорте написано.
1: Только вчера сказали, вчера вечером вы бы не были часть народа?
0: Нет. Вчера вечером я был этим чужестранцем, а сегодня утром проснулся животным. Будем надеяться, что сегодня я буду таким хорошим ребенком и дорасту до великого первосвященника. Туда я хочу дойти. В чем проблема? Но до этого, конечно же, я должен упасть в такие состояния, как вообще почти Аман, и там другие все эти злодеи, которые облачатся в меня, я буду чувствовать себя, как они, буквально как эти персонажи, как их Тора описывает. Тора дает нам внутренние такие образы, наши внутренние роли, которые мы должны пройти на пути к тому, чтобы уподобиться Творцу. Я не могу буквально уподобиться Творцу на 100%, если я не Аман, не Гитлер, не фараон и все остальные. Я должен как-то включиться в них. И должен также включиться в образы обратные, в святые, то есть находящиеся в отдаче. И эти все образы получения, я должен быть относительно них в образе отдачи, тогда я буду исправлен. А не просто так, как проснуться как животное, так это ничто. Это наоборот, просто находится вне игры.
2: Есть путь, по которому мы идем. Я бы хотел найти какой-то...
0: Если ты связываешь свой путь со своим телом и с тем, что ты видишь своими глазами, то ты находишься в очень опасном заблуждении. Не следует смотреть глазами и согласно телам, а согласно желаниям и намерениям. Только так. Во всей реальности есть желание получать, желание отдавать и намерение, которое исправляет желание получать, чтобы стало как желание отдавать. Все. Нет ничего, кроме этого. Если ты так смотришь на реальность, или ты видишь там тела, лица и так далее, для своего животного, пожалуйста, ты можешь его определять как хочешь, ты можешь с ними соединяться, играться, ну, дело твое. Но если ты говоришь о духовном, нет ничего, кроме этих трех параметров: свет, кли и экран между ними. Ты 3 года уже учишься? Ну, первый год ты вспомнишь, что есть такое кли, 2-й год, что есть свет, а 3-й год, что есть экран. Все. Ну, нечего больше помнить.
2: Мне кажется, в вопросе Яли спрятан еще один вопрос. От кого я завишу?
0: От кого?
2: От кого я завишу в своем продвижении?
0: Это действительно проблема, но нужно обнаружить, от кого я завишу. Пока что я не раскрываю. А потом, даже если я раскрываю, согласно разным явлениям, которые проходят через меня, что я завишу от кого-то, но вот этот кто-то, я его не знаю, тоже я с ним делаю разные такие расчеты. Иногда да, иногда не, потому что он пока что не раскрыт.

0: Так в чем он раскрывается? Он раскрывается в свете отдачи, сила отдача внутри меня. Что такое внутри меня? Внутри моего желания получать, которое хочет сделать из себя дающее. То есть намерение ради отдачи.
1: Это вы уже сказали, в этом направлении продолжим. Мы развиваем наше окружение в десятке. Десятка — это наше окружение. Это товарищи физические, как вы рассказываете о состояниях, которые вы прошли. И товарищи проходят разные состояния. То так, то иначе. Когда я от них завишу, а когда нет.
0: Всегда. Ты зависишь от них на 100%.
1: Но часть времени они в каком-то состоянии таком.
0: Это тоже на тебя переходит, и ты тоже непонятно где. Откуда у тебя есть мысли? Ты определил для себя один раз, что это группа. Все, отныне и далее ты зависишь от них. На 100%. Теперь это твой клей. Не думай, что ты можешь от них как-то отделиться. Даже если ты убьешь их. Ты не можешь отделиться. Все. Ты решил, у тебя есть десятка. Все, закончили. Ты не можешь выйти. Даже смерть не разделить нас, да? Как там говорится? Все. Ты улыбаешься? Это то, что происходит. Я говорю тебе серьезно. Прими это, потому что так действительно уже отпечатано. Уже приняли этот документ, и это все уже невозможно изменить. Если ты с ними поладишь, поладишь. А если нет, то нет. То есть твоя жизнь духовная находится сейчас, и материальная в соответствии с этим тоже будет так же это отражаться и на материальном. Зависит от успеха в группе. Да.
1: Я завишу от них, то есть завишу от их состояний.
0: От всего.
1: Но я не знаю, какой из товарищей находится в каком состоянии.
0: Неважно, всегда возвеличивай ему цель. Да, не надо влезать в него. Только важность цели. Нет ничего другого, кроме этого, не над чем работать. Всегда вот так, вот так. Пощекоти его, чтобы так вот у него важность цели просто витала бы в воздухе. Мы слышали, кто такой Исраэль, кто такие народы мира, где это находится. И слышали, что мы должны всегда возвеличивать у товарища важность цели, чтобы он всегда парил в воздухе от важности цели. Сейчас мы перейдем к беседе в пути. Это беседа, которая проходила 5 июля на прошлой неделе. Называется это «Удерживать десятку, несмотря на расстояние». Давайте послушаем ее вместе. Это беседа 15 минут. Так, активно прослушаем. Пусть каждый возьмет ручку и бумажку и запишет три вещи, которые он услышал от Рава, чтобы потом поделиться с товарищами. И так вместе мы сможем услышать Рава через объединение или через уши товарищей, или через общее сердце. Итак, три вещи, которые мы услышим от Рава в этой беседе. Беседа с Равом удерживает десятку, несмотря на расстояние. Пожалуйста.
1: Это возможно только если каждый будет стараться слышать и видеть выше знания, все отношения между ними в группе. А иначе это не сработает.
0: А что значит, один исправляет за другого? Один товарищ может исправить другого товарища?
1: Да.
0: Или человек исправляет себя?
1: Нет, если ты относишься к каждому из них так, будто от него все зависит. Но тогда из такого отношения

0: возникает поручительство. И тогда каждый должен сказать, что каждый должен идти выше знания.
1: Но как исправить товарища? Как исправить товарища?
0: Исправить поручительство? Показать каждому из товарищей, что ты готов.
1: Все. Действие исправления совершает свет или товарищ?
0: Да.
1: Кто совершает исправление?
0: Творец.
1: Так как товарищ? Тут написано, силой поручительства один исправляет за другого. Как, какое исправление совершаю для товарища? Может, я отдаю ему пример? Желание, хисарон. Но какое исправление я могу дать товарищу или совершить над товарищем?
0: И если ты показываешь товарищу, что ты готов поручиться за него, и ты видишь, что он это принимает, и понимает, что именно это важно, тогда вы становитесь поручителями друг за друга.
1: Откуда приходит исправление?
0: Исправление всегда приходит свыше.
1: То есть товарищи только пробуждают друг друга к исправлению?
0: Да.
1: Не исправляя друг друга.
0: Тебе нечем исправлять.
1: Кроме себя.
0: Даже самого себя ты не можешь исправить.
1: Ни себя, ни товарища.
0: Никого. Ты только соглашаешься. То, что при таких отношениях каждый будет заботиться о своем отношении к другим.
1: И мы действительно готовы войти в такое взаимное согласие.
0: Да.
1: Это заставляет свет воздействовать на нас.
0: Это согласие приводит к объединению каждого с остальными. И все вместе. В десятке. И это то, что их соединяет.
1: Мое исправление зависит от товарища или нет?
0: Еще как зависит. Если они не покажут тебе то, что называется поручительством, то, что называется примером поручительства, и то, что называется, что каждый должен стать поручителем за меня, то и ты не сможешь извлечь ощущение поручительства из самого себя.
1: Об этом спрашивают многие наши ученики. Представьте, есть много женщин, в основном женщины, но и мужчины тоже. Спрашивают, где все эти истории о раскрытии, о плохой связи, хорошей. Где это? В какой реальности это существует?
0: Если ты все это не делаешь, то этого и не существует.
1: Но негде это реализовать. Где? Допустим, мы сейчас читали статью. Как я могу потом показать пример? В чем я могу дать вам пример?
0: Ты не должен мне показывать пример.
1: Всем.
0: Да и всем тоже.
1: Не нужно показывать пример?
0: Я думаю, что главное... После того, как мы читали статью То, что у всего Израиля есть надел в будущем мире. Нужно понять, что Рабаш хотел сказать. То, что он на самом деле у каждого из нас есть, у нас есть. У нас есть со стороны Творца возможность поддержать нас и привести нас к союзу. К союзу. И когда мы приходим к такому исправлению, то, что происходит каждый день, чтобы был между нами союз, то мы можем, когда каждый в заботе о себе и за другими. Итак, мы вместе можем быть объединенными в том, что идем выше знания.
1: Рав, что такое поручительство?
0: Поручительство — это когда каждый поддерживает другого.
1: Что значит «поддерживает другого»?
0: Я так понимаю, что поскольку у нас есть один учитель, мы можем понять, что связаны друг с другом.
1: Я возвращаюсь к вопросу Муши. Если мы собираемся вместе, тогда я могу проявить себя как-то, играть перед товарищами, показывать им пример поручительства, поддержки, помощи, согласия между нами. Есть уже отношения через мимику, через поведение, через различные проявления. Человек может уловить то, что я ему передаю. Но если сейчас я возвращусь в свой офис поработать, у меня там работа по распространению, возвращаюсь туда несколько часов, сижу один, пишу работу, как я могу там продемонстрировать что-то относительно десятки, если я не нахожусь с ней физически, что я могу ей дать? Что она может получить от меня?
0: Не знаю. А он какой дает пример?
1: Он говорит о силе поручительства.
0: Да, но сила поручительства все-таки приходит от каждого из объединения их всех вместе.
1: Если мы физически не находимся рядом друг с другом, сейчас каждый разойдется по своим углам до следующей встречи. Что мы можем сделать в это время, чтобы укрепить поручительство?
0: То есть, если нет между нами связи?
1: Физической. Нет между нами физической связи. Каждый сейчас возвращается к своему месту. И тогда где поручительство десятки, если каждый находится на своем месте, в своем мире?
0: Я не знаю, но мне кажется, что если мы позаботимся о связи, которая называется поручительством между всеми товарищами и между всей группой целиком, то тогда мы почувствуем, насколько мы объединены.
1: То есть расстояние не должно нам мешать.
0: Расстояние не имеет значения.
1: Не имеет значения?
0: Нет.
1: Но все-таки, может быть, это наша иллюзия сейчас в нашем состоянии. Мы сейчас находимся вместе, читаем. Есть какая-то сила общая вот у этой встречи.
0: Да, есть.
1: И другое состояние, когда каждый сидит в своей комнате, в своем кабинете, в своем офисе.
0: Тогда нет.
1: Так как же быть здесь? Как вызвать такую же силу, как когда мы сидели вместе? Это вообще возможно?
0: Да. Судя по тому, что он пишет, то да, это возможно.
1: И что это усиливает?
0: Желание. Десятки.
1: То есть мое желание, мои мысли о товарищах, мое стремление к связи с ними, это дает им жизнь?
0: Да.
1: Рав, правильно ли будет сказать, что главное в поручительстве это работа выше знания?
0: Работа каждого по отношению к другому?
1: Да, что работа каждого из нас, главное в поручительстве, это выше знания. Это работа выше знания.
0: Да.
1: Почему я спрашиваю? Сегодня утром на подготовке к уроку мы читали отрывок из порядка проведения товарищеского собрания, где Рабаш говорит, и в той мере, в какой общество своими мыслями, группа своими мыслями во время собрания думала о величии Творца, каждый, согласно своей мере, получает от них важность величия Творца, и благодаря этому он может быть весь день в радости и веселье. То есть от всякой мелочи, когда он занимается работой на Творца, он получает наслаждение. Даже если он лишь на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовном, он сразу говорит: «Я уже благодарю, восхваляю, прославляю Творца», потому что он верит, что Творец сейчас позвал его и хочет говорить с ним. Каждый раз, когда мы говорим об этом, во мне все больше и больше укрепляется ощущение, что если идти согласно тому, чему учит нас Рабаш, то невозможно ошибиться. Рабаш ведет нас через процесс, в котором все эти вопросы... В общем, Дуди прав. Если я ухожу в свой офис, но я остаюсь поручителем для своих товарищей. Именно в этом поручительстве выше знания я сохраняю свои мысли об одной общей цели между нами. И когда все мы думаем об одном и том же, то там и находится сила Творца между нами.
0: Да.
1: Как передать это ощущение всем?
0: Пробуждай его сам. Пробуди в себе, и тогда ты увидишь, насколько ты живешь внутри этой мысли. И не отходи от нее. Или снова ты должен возвращаться к такому ощущению сам. Мы все должны объединиться и сделать из всего того, о чем мы говорим, какое-то собрание, так чтобы на этом собрании каждый помог другим. Понять, чего они хотят от него. Чего они ожидают? Чтобы отношения между ними изменились в соответствии с тем, что они читают. Сейчас давайте проведем семинар, поделимся всем тем новым, что мы услышали. Пожалуйста, семинар, 6 минут.
1: Я услышал, что если ты относишься к каждому так, что от него зависит все, и в таком отношении происходит поручительство. И второе, то, что я услышал, что мое исправление зависит от товарищей, чтобы показали мне пример поручительства.
0: Я тоже записался показать пример поручительства, и с другой стороны, Рав говорит что-то противоположное в том же предложении. Показать каждому, что я готов.
2: Илан
0: сказал, если мы идем за тем, чему нас обучает Рабаш, мы не промахнемся.
1: А я записал, там был вопрос, как исправить товарища? И Рав ответил, исправить поручительство, показать каждому из товарищей, что ты готов.
0: Да, можно переслушивать то, что Рав сказал.
3: И
0: это обсуждение, но то, что важнее всего, то, что десятка готова реализовать все, что написано. То, что говорит Рабаш на практике, то, что их это очень заботит, это сильно, когда вся десятка спрашивает и получает ответ.
1: Да, была классная беседа, мы много услышали от Рава, и это что-то выше, чем личный пример. Это исходит из нашего объединения в десятке. Это что-то новое. То есть не только человек совершает работу, но из объединения в десятке это исходит, когда мы обращаемся к этому.
0: И что это поручительство? Вместо того, чтобы оттолкнуть помощь товарища, зависеть от него и показывать примеры поручительства. Когда он заботится о себе и о нем, это означает, что соединены они выше знания.
1: Рав говорил о союзе. Что мы пришли к союзу, это очень важно. Что мы ответственны друг за друга. И вначале он говорил так красиво, что если нет, то это просто пустая трата времени.
0: Слышал, что вся работа, чтобы увеличить важность товарища и быть выше знания. Я продолжу. Исправлять — это означает, что ты в поручительстве за каждого из товарищей, и он принимает это.
1: Добавлю к товарищам, что я так услышал, что исправление приходит свыше. Мы только пробуждаем друг друга и должны так вот, я не исправляю товарища, я могу лишь пробудить его, он может пробудить меня. И так вместе мы получаем это исправление.
0: Я записался несколько моментов, но в конце прозвучало самое важное, то, что сегодня начал говорить. У каждого со стороны Творца есть возможность достижения союза. Когда мы придем к такому исправлению, каждый день между нами, чтобы был союз, тогда мы сможем заботиться о себе и о товарищах, и быть объединенными, и так мы будем двигаться выше знания. Это те силы, которые мы можем дать друг другу, возможность двигаться выше знания.
1: И поэтому Рав сказал Хаим на уроке, что десятка — это то, с чем ты идешь до конца, пока смерть не разделит между нами. А потом было продолжение в беседе Рава, что все исходит из поручительства между товарищами.
2: Мне
0: еще понравилось то, что говорилось про веру выше знания, что нужно верить, то, что духовное развитие товарищей зависит от нашей общей молитвы.
1: Мы хотим продолжить вместе, выясняя то, что мы слышали от Рава в беседе. Давайте проведем еще семинар. И товарищи пытались выяснить в этой беседе, как мы выражаем закон поручительства в нашей связи в десятке, как это выражается, в каких местах, при каких возможностях, какие действия, мероприятия, мысли, намерения. То есть как мы это выражаем? Давайте попробуем выяснить между нами, как выражается между нами закон поручительства в десятке. Какие ситуации, действия, формы. Семинар 5 минут.
4: Митбатеа пеулот мезеше хаверим гам аргишим.
0: Выражается в том, что товарищи чувствуют себя спокойно попросить помощь. Есть множество вызовов на нашем пути, вместе мы все можем решить. Еще я вижу пример Ноама, насколько вдруг какое-то усиление чувств, он видит всех товарищей, как кто где сидит, дает, как сидит, впечатляет.
1: Раз то, что сила поручительства исходит от каждого и от общей связи вместе, и неважно, вы находитесь вместе или вы разбросаны там по всему миру в течение дня.
0: Это сказал во время урока, когда мы начали, что если Творец правит всем, и мы слышим товарища через Творца через каждого из товарищей, то это важно, чтобы мы так слышали. К этому Рав добавил на уроке такую очень серьезную вещь, то, что есть цвета, мы получаем их на уроке, все прекрасно. А был вопрос, а что делать, когда я ухожу в свой офис? Так тут речь о важности, о том, насколько важность действует, и мы находимся в намерении. Тогда мы в собственных килим уже достигаем все, когда они смогут опустошиться от света, вот тогда начнется наша работа.
1: Да, это то, что мы говорили вчера на уроке. Как построить между нами закон поручительства. И это приходит только от объединения между нами. И даже один товарищ, и если не достает его в этом объединении, то это сразу влияет. И мы сразу буксуем в десятке, как помочь друг другу, как укрепить. Видимо, я сделал недостаточно. Мы недостаточно объединялись между нами, я недостаточно проводил внутреннюю работу. Есть много вопросов.
0: Где это все происходит, кроме как через противоположными состояниями? Все, что я вижу сейчас как отрицательное, все это оставляю внутри себя. Об этом Рав говорит, что нужно собраться, провести собрание, помочь другим. И тогда и в себе тоже. С взглядом снаружи могу увидеть, как это действует на меня, если я движусь в сторону любви и поручительства. Тогда он говорит по желанию и надежде того, что изменится отношение между товарищами. Тогда можно проверять, в чем изменение, что я должен поменять в себе, чтобы быть в поручительстве.
1: Я показываю Йоаву то, что я тоже поставил акцент на этих предложениях. Я тоже хотел сказать о собрании и добавить, что мы должны время от времени проводить это, как вот пишет Рав, что они хотят от меня, что я хочу от них, от отношений между нами. И это изменяется согласно тому, что мы читаем. Мы должны сидеть и разговаривать об этом, потому что потом иначе это теряется. Каждый уходит в свой кабинет, и снова мы сидим, и снова разговариваем. И так вся группа. Мы делаем это мало, и нужно делать это больше.
0: В чем выражается закон поручительства? Но прежде всего в том, что мы принимаем это, подытоживаем и выполняем. Хотя бы на материальном уровне встречи и все такое. Но важнее, конечно, это усилие, намерение и обращение к Творцу, чтобы исправил. Потому что, в общем, все это от Него только.
1: Я слышал на уроке, как Рав сказал, как выражается поручительство в твоей духовной жизни. Находится в этом, и это также отражается на материальной жизни. То есть буквально закон поручительства, ощущение, которое мы создаем в десятке, влияет и на духовное, и на материальное каждого товарища, и это просто отражается на всем.
0: Хаверим, а сейчас мы проведем небольшой экзамен, обсудим кейс такой. Представьте себе, что глава десятки проводит обсуждение, и в конце выяснения мы принимаем решение, что мы все будем приходить 10 минут до урока. Подготовка к подготовке. Решили, все единогласно проголосовали. Бывает такое. Потребовало какое-то количество времени, но мы приняли решение. Решение. На протяжении недели трое из товарищей не приходят. Один раз один из них предупреждает, что где-то задержался, что-то происходило, двое даже не предупредили. Просто не приходили, и все. И тогда возникает вопрос, что десятка должна в таком случае сделать? Вот в конце мы собрались, подводим итоги. Что десятка должна в таком случае сделать? Мы бы хотели в результате ответы от десяток. Потом будет возможность высказаться вместе, чтобы вы сказали не то, что вы думаете, а то, что думает десятка. Давайте 6 минут обсудим, а потом все вместе послушаем ваши советы. После этого останется еще время на вопросы, готовьте их. Пожалуйста, 6 минут.
1: Я начну, потому что все время опаздываю. Если рожь десятки что-то решает, то зависит от той важности, которую другие товарищи придают роли главы десятки. Все зависит от важности цели, все зависит от величия Творца. Мы хотим сейчас между нами реализовать некое состояние такое в мире. Когда мы находимся под высшим управлением, и мы делаем упражнения, чтобы достичь этого. Не просто так у нас есть рожь десятки, и мы делаем то, что он говорит. Нет. Вопрос, как нам обрести духовную реальность? Как мы это делаем? С помощью упражнений, которые дает нам Рав, которые Высший дает нам.
0: Это как раз состояние выяснения, какое мое отношение к товарищу, который опаздывает. И не знаю, то, что я чувствую сейчас лучше него, потому что пришел вовремя. Или я должен чего-то ожидать. Но есть много выяснений, которые мне надо сделать. Главное, чтобы в конце все вело к объединению. Потому что если не к объединению, то разделение. Значит, действия, усилия десятки были недостаточны. Или было недостаточно важности перед действием. И тогда ну, так реализовывалось решение, ну или как-то по-другому.
1: На дневном уроке я слышал, что Илон рассказал, как мы должны относиться к рож и гуф как к цельному человеку. И, допустим, если есть какая-то рана в теле, то Рош, голова, все время занята этим. Это классический пример. Если есть какая-то, допустим, рана, да, допустим, ноготь врос, то голова все время занята этой проблемой, этой болью. И мы говорим про усилия. Человек, который приложил усилия и опоздал, хотя я приложил усилия, но мы видим, что он приложил усилия, но опоздал. Или другой товарищ, который даже не пришел и даже не предупредил. Ну, тут уже Рош должен решить, что с ним делать. Я думаю, в таком случае, может быть, стоит там как-то сделать замечание или еще что-нибудь.
0: Да, тут дело не в Рош десятки. Мы давно договорились, что мы начинаем всегда в 2.30, а не в 2.40. Товарищи, которые уже сидят в 2.30, а несколько товарищей не находятся там, то те, кто пришли, они как бы являются Роши, они видят, что товарища не хватает, и это вызывает боль. Что с этим делать? Ну, товарищи начинают пробуждать всех остальных.
1: Товарищ, который не приходит, он ведь согласился, что он приходит, и он не приходит. И в случае с этой раной мы должны позаботиться и выяснить, почему он не пришел. Может быть, мы можем ему помочь. Есть личный пример, но есть товарищ. Нет товарища, который может принять этот пример. И во-вторых, что если человек отрезан уже от тела, ну, вот этот орган отрезан от тела, то уже ты не можешь ничего с ним сделать. Поэтому сначала проверить эту связь, чтобы она была, укрепить ее, и тогда уже работать с конкретным случаем.
0: Очень тяжелый вопрос. Если кто-то и может что-то сказать, то только вся десятка, что можно делать в таком случае? В основном так и происходит. Это только один из примеров. Допустим, в нашей десятке мы договорились, что каждый определил свои рамки и их придерживается. Если он не выдерживает, он должен предупредить. Это то, что мы договорились. Но это не только это. Есть, по-видимому, нужно больше заботиться друг о друге и проверять. Творец всегда посылает тяжелые состояния, и человек не знает, как идти выше знания, и мы стараемся сделать как можно больше. Все исходит от работы самого человека по отношению к десятке.
1: Спрашивал ли я себя, может ли быть, что товарищ, который сейчас не пришел, ну, это в действии физически, да, это может быть результатом моего отношения? Я спрашивал об этом, или я просто сказал, а, товарищ, он такой-сякой. Я не говорю, что про это правильно. Нужно, конечно, выразить это отношение, нельзя это игнорировать. Вопрос, каким образом, какое отношение? Все это очень непросто, тут нет однозначного ответа.
0: Нет однозначного ответа, мы так не можем сейчас сказать, что мы так приняли. Ну, я не могу сказать. Мы слышали такие бурные обсуждения. И если у кого-то есть решение, поделитесь. Это был просто пример. Хотя, ну, не просто пример, мы проводили урок глобального курса, и кто-то задал такой вопрос, то есть мы не придумали этот случай. Итак, у кого есть предложение и в зале, и в мире?
2: Ияль, Макша.
1: Принимать каждое действие десятки как что-то развивающееся. Если мы что-то решили, просто бум, пришли, решили и все пришли. Так не работает. Мы начали действие, кто может прибыть, кто не может. Мы подытожили, что мы извлекли из действия. И тогда каждый товарищ говорит, где он находится относительно этого действия. Он может, не может. Он, может быть, говорит о своих трудностях. И десятка думает, как помочь каждому товарищу. Это действие не просто так одноразово решили и сделали.
3: У нас
2: две десятки за одним столом. Мы читали, слышали, учились, что для привлечения товарищей есть два действия. Притягивать и отталкивать. Можно, с одной стороны, очень аккуратно, по мере возможности человека, отталкивать с теплотой. И поэтому человек реагирует на притяжение или отталкивание. Если он реагирует на одно что-то, продолжайте, чтобы увеличивалось доверие. Если не работает через отталкивание, попробуй. Рав говорил, даже привел такое слово, понятие «пощекотать товарища», чтобы он мог работать через осознание, глубокое осознание товарища, где можешь приблизить, приближай, где нет, не мешай.
5: Аве, кен аве.
1: Главное усилие — это прийти к общему решению в десятке. И действительно, насколько мы прилагаем усилия, мы видим, что это не само собой разумеется, что это не просто. И чем больше мы прилагаем вместе усилия, и тогда приходим к общему решению, то это уже тогда и общая сила, которая может помочь каждому реализовать это решение. Поэтому все начинается с общего усилия нашего прийти к этому решению.
2: Мы пришли к решению, мы уже после решения.
1: Насколько это было действительно общим, общая сила, тогда это может помочь каждому больше использовать, если он использует эту общую силу.
2: Может, нам поможет мировой клей Красноярск.
5: Красноярск.
6: Красноярск,
2: давайте.
6: Нет общего решения, потому что ситуации очень разные. Но есть общий принцип — главное исходить из любви. Надо добиться этой любви в общем решении и из нее исходить при процедуре.
5: Туда. А вас это митов.
2: Спасибо, любовь — это всегда хорошо. Хорватия.
7: Addition of the 10 before us with love and care. If there is something...
1: Добавить к десятке любовь и забота. Если есть что-то, что нам мешает, мы используем заботу. Если не хватает товарища, очевидно, нужно провести семинар, проверить, что, может быть, есть какая-то проблема, может быть, как-то нужно связаться с товарищем, объединиться, ну и поменьше критики.
8: Действительно, действие, которое мы должны провести, это вспоминать действия матери, у которой столько много детей, все они разные. И она их любит одинаково. Она их, независимо от того, кто как действует. Поэтому надо действительно проявлять больше любви и заботы, товарищи. И, конечно же, личным примером. И тогда мы можем пробудить товарищей, внести дух жизни в десятку товарища. И в ответ мы получим десятикратное увеличение лихаем.
5: Ну, ахруним, Казахстан, Киргизстан.
9: Да.
1: Последний Казахстан, Киргизстан.
9: Те товарищи, которые пришли на подготовку к уроку, чтобы они своим усилием включили всех, так они поручились за них, как в организме, когда какая-то часть пока не может работать, то все остальные активируются и работают за нее.
0: Во-первых, всем спасибо за участие. Мы перейдем к ответам на вопросы. А я постараюсь подытожить, пока вы думаете над вопросами. Подытожить то, что говорили товарищи. Во-первых, все говорили, что к такому кейсу стоит подходить с любовью, без критики. У нас уже есть достаточно опыта, и мы видим, что критика тут не поможет напрямую. Обратиться к товарищам, сказать что-то не то, просто не работает. Я бы добавил, что если есть принцип, как то, что называется, каждый отрицает через собственные недостатки, проблема во мне. Не то, что я не вижу, я вижу, товарищи не пришли, это внешние рамки, я не проверяю их намерения. Но я недостаточно мастерски поднимаю им важность. По-видимому, есть еще какие-то пути, чтобы поднять им важность настолько, чтобы они приходили. Наверняка есть не я один, мы все вместе.
1: Я бы добавил то, что я услышал от товарища в фокус-группе. Он сказал: ты спроси себя, сделал ли ты все, что ты можешь сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Спроси себя, сделал ли ты все, что нужно сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Ну, это только пример, приход вовремя. Это можно перенести на другие ситуации, как мы слышали от Рава из беседы в Арвуте, что мы зависим друг от друга. Михаил спросил, как мы зависим от других. Рав сказал, еще как ты зависишь.
0: Да, главное не игнорировать то, что будто бы ничего не произошло. Все-таки было решение, мы договорились. И да, надо отнестись к произошедшему и быть больше в направлении того, где тут я. Меньше претензий к кому-то, а больше быть в молитве и какие-то претензии к себе, где можно еще приложить усилия для того, чтобы все-таки помочь товарищам выполнять решение. Главное — не игнорировать. Вопросы?
10: Кен, пожалуйста, Нир.
1: Мы слышали от Рава, что вся работа в десятке — это высшее знание. Если все пришли к согласию, что десятка должна реализовать это решение, очевидно, это было полным сердцем. И все товарищи хотят это реализовать, а потом уже Творец дает это состояние. Но в итоге, если не я себе, то кто мне? И товарищи, чтобы реализовать это действие, они должны получить помощь, но не могут просить у товарищей. Если бы ко мне не звонили, я бы вообще не проснулся на половину уроков. Как можно поднять важность помощи к товарищам?
0: Смотри, поднимать важность всего, насколько я понимаю, как поднять важность помощи товарищам, да? Я думаю, что все исходит из ответственности. Если я понимаю, что я от них завишу, то, с одной стороны, я в ответе за них, с другой стороны, я завишу от них. Тогда у меня нет выбора, я просто обязан их пробуждать, я должен заботиться, чтобы они соблюдали рамки. На сегодняшний день удерживать рамки этого требует больших усилий. Так было всегда сегодня, тем более всегда есть и внешние какие-то условия, и войны, и то, что Рава сейчас нет на уроках, и само его присутствие на уроке меня заставляло удерживать рамки, и все его замечания он постоянно напоминал. Он говорил про распространение, про массер, про то, что приходишь на уроки или нет, про начиная с того, Дарон, где твоя кипа, а ты почему опоздал, а ты заходи. Сегодня такого нет, этого не хватает, по крайней мере, тех, кто находится здесь.
2: в зале, может, в мире, это чуть меньше ощущалось, хотя он многих называл по именам и так воспитывал всех. Сегодня, как ты думаешь, кто эту функцию выполняет? Десятка? Сегодня это десятка. И поэтому, конечно, я должен о них и заботиться, и помогать им. Если сегодня нет десятки, которая заботится об этом, то нет кого-то, кто... Просто нет такой функции и не будет. Это должно быть понятно. Сегодня ясно, что кроме десятки ничто не может удержать человека в пути.
10: Туда. Джермен Шалош, покаша. Джермен Шалош.
1: Не слышно.
10: Анаху ло шумим отхем.
1: Мы не слышим.
10: Тов. Намших ве тенасу техев шув.
1: Продолжим, вы попробуйте еще раз.
10: 5:35.
1: Их мы тоже не слышим, может, у нас есть проблема. Проверим. Илель в Израиле.
2: Пошел один из ответов ребят из Мира Кли, что мы можем восполнять товарищи, которые не выполняют то, что мы договорились. Вопрос, может ли десятка восполнить то, что не сделал товарищ, который не пришел?
1: Вопрос хороший. Прежде всего, мы обязаны это восполнить. Если мы поручители друг за друга, то мы должны восполнить. Один пункт назад мы читали в 18 пункте о примере, который кажется вроде бы простым. Двое в лодке, один сверлит дырку, а другой его спрашивает, почему ты сверлишь? Он говорит, что ты хочешь? Я сверлю под собой, мое дело. Типа, оставь меня. Так он говорит ему, нет тут твоего дела. Мы оба потонем в лодке. Поэтому мы ответственны друг за друга. Вопрос, как действительно, с одной стороны, создать, в чем здесь напряжение? С одной стороны, как создать ощущение ответственности у каждого товарища, а с другой стороны, как у всех вместе создать ощущение общей ответственности? И в большой степени самое естественное и самое, как бы, то, что напрашивается, приходить с претензиями к товарищам. Мы много лет предъявляем претензии внутренние, внешние, или просто думаем внутри так про себя. Вопрос, помогает ли это? Есть ли польза от того, что я предъявляю претензии к своему товарищу? Даже я, неважно, произношу я это вслух или нет. Внутренне даже я все время предъявляю претензии, почему он так говорит, почему он говорит слишком много, почему он слишком говорит мало, почему он приходит или почему он не приходит и так далее. У каждого свои претензии, у каждого свои личные какие-то счеты. Я думаю, что то, что мы слышим от Рава все больше и больше, может быть, сейчас мы это слышим больше. Да, он всегда говорил об этом, просто, может быть, мы не слышали, что в итоге мы должны заботиться о величии, о важности. Если бы я подытожил все эти уроки 2002 года, Рав говорит о свет, возвращающих источников, второй важности, величия цели.

0: Проверка боем. Как слышно?
1: Отлично слышно.
0: Йодит, слышно?
1: Слышно. А меня не слышно? Раз, раз, раз.
0: Я тебя не слышу.
1: Скажи. Тест, раз, два, тест, раз, два, тест, тест. Тест, раз, два. Я себя слышу.

0: שלום חברים, חברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות. ואנחנו פה רואים כבר בהכנה, דהכנה, מלא חברים שנכנסים.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы видим сейчас вас, как всех товарищей, которые входят, готовятся к уроку. И с радостью, и мы тоже очень воодушевлены встретить вас всех, увидеть вас всех. И сегодня мы прочитаем статью «Поручительство» Бааль Сулама и вместе выясним, что такое Израиль внутренний, внешний, народы мира. Присылайте нам свои вопросы, мы будем выяснять их вместе. И самое главное, мы придем к состоянию поручительства между нами с помощью Творца. Давайте начнем. Мы здесь с Авио и Михаилом. Здравствуйте все.
2: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Мы очень рады видеть вас. Видели Карус, тетрадки, большое воодушевление, серьезные товарищи приходят вовремя. Мы очень впечатляемся от этого, очень, что здесь есть такие люди, которые приходят на урок, и это для них важно. Они понимают, что это то место, где можно привлечь свет, возвращающий к источнику, и что там

0: снова его покажем, потому что мы чувствуем, что в нем большая глубина, и он передает очень важный посыл. И для нас важно, чтобы все его получили. Я с утра думаю об этом клипе, в десятки пересылали слова Рала из этого клипа. И это пробуждает очень много размышлений. И потом продолжим 20-й пункт. Сейчас начнем с 19-го. Пожалуйста.
1: Пункт 19-й, статья поручительства. Пишет нам Бааль Сулам. А Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. И мало ему, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно.
0: Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой каждому народу и племени, но они не хотели принять ее. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеяние, другие в разбой, убийство и тому подобное. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
1: И поэтому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которой у них не было никакой возможности исполнить, как сказано выше в статье «Дарование Торы», пункт 16.
0: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцев очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу. И каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом из всех народов. И получается, что только один, одни лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом, и это просто потому, что такова реальность. Как же может Раби Элазар не соглашаться с этим? Итак, здесь есть порядок таких определений, которые не совсем понятны. Каждое из них можно истолковывать в разных значениях, поэтому мы посмотрим клип номер 5. Но давайте сначала поговорим о том, что здесь есть. Есть Раби Элазар и есть Рашби. Раби Шимон Бар Йохай, кто не знает, написал книгу «Зоар», великий каббалист, его сын — это Раби Элазар. Что имеется в виду, что Раби Шимон говорит что-то одно, а его сын говорит что-то другое? Это непонятно. Раби Шимон говорит о том, что Израиль должен сначала исправиться, а Раби Элазар говорит, что все человечество. Это первое непонятное утверждение. Второе, тут есть история такая, рассказ, что Творец ходил со своей Торой и обращался к каждому народу, и никто из народов не хотел принять ее, кроме израильского народа. Тоже непонятно. Как бы рассказ

0: немножко странно, что значит, Творец ходил со своей Торой, никто не хотел ее принять. Непонятно. Как-то нелогично. Второе. Третье. Говорят о праотцах. Авраам, Ицхак, Яков. Что это за отцы? Это были те, кто когда-то жили. Может быть, это внутри нас. Может быть, это степень авиют, это или иное. Тоже непонятно. И еще он тут говорит о народе Израиля и народах мира. Так много вещей непонятны. Все это в одном маленьком пункте, где Баал Ха-Сулам помещает много содержания и большую глубину. Мы хотим посмотреть вместе клип номер 5, очень особенный клип. Я очень его люблю. Я его уже посмотрел раз 10-12. Я думаю, что Рав проводит там очень много духа и очень много очень важных посылов, которые важны для нас, как для мировой группы. Для изучения. Давайте посмотрим вместе и продолжим.
1: В двух последних пунктах описывается процесс выяснения того, кто такие Исраэль. Я уже с вчерашнего дня думаю об этом. Кто такие Исраэль? Это Бней Барух или те, кто уже пробудились или еще не пробудились? Кто эти Исраэль, от которых мы зависимы, и без них ничего не можем сделать? Я ничего не понимаю. Здесь уже есть товарищ, который учится 20 лет. Я еще 3 года назад не был здесь, я находился в самых разных местах. Что, они ждали, пока я однажды проснусь одним утром и приду сюда? И они что, зависели от меня? Я просто не понимаю. Мы вдруг зависим от какой-то группы людей, которая еще находится в другом месте.
0: Я открою тебе тайну, пока ты выдохнешь из себя весь воздух. Я вчера в полдень не был Израилем. А потом, ближе к вечеру, это немножко изменилось. Я поднялся в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще там встречался с дикими животными, поднимался к небесам, летал там. Так вот. А сегодня проснулся утром, вообще как животное. Ни Израиль, ни народы мира, просто животное. Так что ты хочешь? Что ты хочешь услышать? Я не понимаю. Ты спрашиваешь, кто такие Израиль? Израиль называется желание получать, которое направляет себя прямо на Творца Ишаркель. На что ты хочешь указать? На какой-то кусок белка? Он Израиль или нет? Я не знаю. Нужно понять желание получать в нем и намерение на эти желания получать. И тогда решить, он Израиль или нет, и на какой ступени. Согласно желанию получать и согласно силе намерения, тогда ты можешь сказать, на каком уровне он называется Израиль Ишаркель. Вот и все. Сидит здесь некто, скажем, грек, а перед ним сидит тот, кто родился от еврейской мамы, еврей. И наоборот, если ты посмотришь, этот грек, он может быть иуди, Израиль, а этот еврей, который родился от еврейской мамы, может быть полным этим иностранцем, полное животное. Ну, зависит от того, в каком намерении он находится. Ты видишь, как он говорит? Есть порядок в исправлениях. Конечно же, сначала Израиль, то, что называется, исправляется. Как может быть, что если во мне часть Израиля, часть народа мира, то, что называется, конечно, я сначала исправлю Гальгальтейнаем, потому что они более тонкие, более чистые. И в отражении нашего мира, да, мы видим, что в нашем мире, хотим мы того или нет, что мы относимся к Израилю и должны исправлять себя. Да. Но с духовной точки зрения, хотя мы израильтяне, мы тоже делимся на израильтян и народы мира. Сколько есть Израиля среди израильтян в этом мире? Не знаю. Может быть, 1000. Из 15 миллионов там, или сколько их там. Может быть, я не уверен. Ну, допустим.
1: Тогда кто такие эти члены народа, которые должны принять на себя принцип как один человек с одним сердцем?
0: Тот, кто чувствует себя сыном народа, если ты выйдешь на улицу и начнешь спрашивать, я не знаю, если кто-то будет сопереживать народу и что такое народ, это внутреннее состояние в человеке, это не просто кто-то там что-то провозглашает или записан в паспорте.
1: Так вчера вечером, как вы сказали, вы не были с этим народом? Я не понимаю.
0: Не был этим народом. Вчера вечером я был этим чужестранцем, гоем, а сегодня утром проснулся животным. Будем надеяться, что сегодня я буду хорошим мальчиком и вырасту до великого первосвященника Коэна Гадоль. Вот этого я хочу достичь. В чем проблема? Да, но до этого я, конечно же, должен упасть в такие состояния, как почти как Аман и другие эти грешники и злодеи, которые облачатся в меня, я почувствую себя как они, буквально, как вот эти персонажи, как Тора описывает. Тора дает нам внутренние образы, роли наши внутренние, которые мы должны пройти на пути к тому, чтобы уподобиться Творцу. Я не могу уподобиться Творцу буквально на 100%, если я не Аман, не Гитлер, не фараон и все вот эти прочие. Я должен включиться в них. И также должен включиться в те святые образы, противоположные им. То есть они все находятся в отдаче, вот эти святые, да? Эти образы получающие. А мне нужны образы отдающие. Тогда я становлюсь исправленным. Поэтому не просто так там, проснуться как животное. Это ничто. Это наоборот находится вне игры.
1: Рав, здесь есть какой-то путь, который мы проходим, и я пытаюсь найти в нем определенный маршрут.
0: Если ты связываешь свой путь со своим телом и с тем, что ты видишь своими глазами, то ты находишься в очень опасной ошибке и заблуждении. Не следует судить согласно тому, что видят твои глаза и согласно телам, а только по желаниям и по намерениям. Только так. Во всей реальности есть только желание получать, желание отдавать и намерение, которое исправляет желание получать, чтобы стало желанием отдавать. Все. Нет, кроме этого, ничего. Если так ты смотришь на реальность, и видишь тела, лица, не знаю, что, физиономии. Для твоего животного, пожалуйста, ты можешь их видеть как хочешь. Можешь с ними связываться, играть. Это твое дело. Но если ты говоришь о духовном, то нет ничего, кроме этих трех параметров. Свет, кли и экран между ними. Ты 3 года учишься. Ну, первый год ты запомнишь, что есть кли, второй год есть свет, а третий год, да, есть экран. Все. Больше не о чем помнить. Да, Хаим.
1: Мне просто кажется, что за вопросом Яля скрывается еще один вопрос. В принципе, от кого зависит мое продвижение?
0: От кого?
1: От кого зависит мое продвижение?
0: Это действительно проблема. Но нужно раскрыть, от кого я завишу. Пока что. Я не вижу. А потом, даже когда я начинаю обнаруживать, согласно разным явлениям, которые проходят по мне, я завишу от кого-то, но этот кто-то, он не виден. И что? Я с ним делаю разные расчеты, иногда да, иногда нет. От того, что он неявный, не раскрытый. Потом, может быть, приходит состояние, что я хочу, чтобы ты раскрылся. Не чтобы ты раскрылся, чтобы мне было там что-то приятное, иначе я не буду человеком. Я хочу уподобиться тебе, я обязан. И тогда Творец раскрывается каким-то образом, изменяет меня, дает мне свет, возвращающий к источнику, И тогда я раскрываю в себе вдруг свойства отдачи, любовь к ближнему. Вдруг я понимаю других, вдруг я люблю других. Это называется раскрытие Творца. А кто такой Творец, если это не любовь и отдача? Ты слышишь? А кто еще? Это то, что и раскроется. Так в чем он раскрывается? Он раскрывается в свете отдачи, в силе отдачи внутри меня. Что значит «внутри меня»? Внутри моего желания получать, которое хочет сделать из себя отдающее, то есть намерение ради отдачи.
1: Если он уже сказал, что это да, вы в направлении вопроса, то я продолжу. Там мы говорим о том, что мы развиваем свое окружение внутри десятки, что десятка — это теперь наше окружение. И десятка состоит из товарищей, как все тут рассказывали о своих состояниях. Товарищи тоже проходят через самые разные состояния, то одно, то другое. Когда я завишу от них, а когда нет?
0: Всегда ты зависишь от них на 100%.
1: Да, но часть времени они находятся не в самом лучшем состоянии, не знают сами, что с ними происходит.
0: Это тоже отражается на тебе. И ты на них тоже. Откуда ты думаешь, что у тебя есть мысли? Ты решил для себя однажды, что это твоя группа. Все. Отныне далее ты зависишь от них. На 100%. Теперь это твое кли. Не думай, что ты можешь отделиться от них. Даже если ты убьешь их. Ты не можешь отделиться. Все. Решил? У тебя есть десятка? Все. Закончили. Ты не можешь выйти. Даже смерть не разделит нас, да? Как там говорится? Да. Смерть не разделит нас. Все. Ты улыбаешься? Это то, что происходит. Говорю тебе серьезно. Прими это, потому что это действительно так уже отпечатано. Уже этот документ приняли, и уже все. И невозможно это изменить. Если ты с ними поладишь, поладишь. А если нет, то нет. То есть твоя жизнь духовная находится сейчас, и материальная, в соответствии с этим, да, будет отражаться и в материальном, зависит от успеха группы. Да.
1: Я завишу от них, то есть я также и завишу от их состояния.
0: От всего.
1: Но ведь я не знаю, в каком состоянии находится каждый товарищ и когда.
0: Неважно, всегда возвеличивать для него цель. Да, не надо входить в него. Только важность цели, нет ничего, кроме этого, не на чем работать. Всегда так возбуждаем, вот так вот. Вот так вот. Чтобы всегда он от важности цели всегда вот так просто взлетал в воздух. Вы видите, какой у нас великий учитель, насколько он дорог, насколько он особенный, насколько он человек истины, и насколько его слова могут сопровождать человека десятки и даже сотни лет вплоть до полного исправления. Итак, мы удостоились. И это был 19-й пункт. Я не думаю, что надо что-то еще объяснять, раз настолько хорошо все объяснил. А мы продолжаем 20-й пункт, который мы еще не читали, и начнем выяснять, приглашаем вас посылать вопросы.
1: Да, пункт 20. Однако окончательное исправление мира может произойти только когда все живущие в мире будут приведены к служению Творцу. Как сказано, «И будет Творец царем над всей землей. В тот день будет Творец один, и имя Его едино». И в Писании сказано точно, «В тот день, а не ранее». И тоже есть в еще нескольких стихах, «Ибо полна земля знанием Творца, и устремятся к ней все народы».
0: Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцев по отношению к народу Израиля. Другими словами, как заслуги отцов были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, что мы стали достойны получить Тору. Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана нам, мы, несомненно, были бы ничем не лучше, чем остальные народы мира, как сказано в пункте 19.
2: Кен мутала ла ума исраэлит, аля де эсэк бетура у митцвот лишма,
1: также возложено на народ Израиля посредством заповедей очистить себя и подготовить себя к этой возвышенной работе «Люби ближнего», что является лестницей к цели творения, представляющей собой, как выяснилось, слияние с Творцом.
0: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации или эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. Ведь это происходит не сразу, а посредством постепенного, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире на сторону желаемого очищения. Очищение. И это то, что называется на аллегорическом языке мудрецов перевесом чаши заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешиванию на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти.
1: Да, как вы видите, это особая статья. Здесь есть очень много понятий. Идет речь о самых интимных состояниях, самых скрытых, тайных состояниях наших души. И мы просто должны проникнуть через все эти понятия. Я предполагаю, что вы читаете эту статью первый раз, и мы сейчас снова почитаем эту статью, как он Рав нам сказал в клипе, который мы слышали, что какие тут должны быть акценты, что, может быть, минуту назад я был Исраэль, а потом я стал народом мира, а потом Авраам, потом Ицхак. То есть то, что написано, мы сейчас попробуем определить это языком Каббалы, но написано это языком Танаха. И потом мы сможем интерпретировать это языком Каббалы. И понятно, что мы можем понять это в простой форме, как я могу связать это со своим сердцем, со своей десяткой, это то, что нам важно.
0: В общем, Бальный Слон говорит здесь о трех осях, он говорит о трех уровнях на протяжении всей статьи, и важно, чтобы мы каждый раз относились к этому с пониманием. Один уровень внутри человека — все состоит из желания. В человеке есть разные желания. Предыдущие желания называются отцами, следующие желания называются сыновьями. Или гальгальтовый найм. Те, кто с нами начали изучать сейчас птиху, рекомендуется по утрам. Гальгальтовый найм — более чистые желания, кетер, хохма и гарда бина, а хаб или народы мира — это более грубые желания. Все это в одном человеке. То же самое делится согласно корням и ветвям, то же деление в человечестве. И есть некая историческая ось, которая тоже следует из связи корней и ветви. У Бали Сулама все это одна картина, поэтому он говорит обо всем так вот в целом. Поэтому это путает. Земля, арец — это рацион, желание. Исраэль — это желание внутри меня. Мы видели, что Раф объяснял сейчас это в клипе, как такой цельный процесс, который происходит в человеке. Вчера я был Исраэль, сегодня я Гой, завтра я животное. Это желание в человеке. То есть это внутренний процесс, который проходит один человек. Мы увидим, что здесь есть еще дополнительные уровни, и каждый раз мы должны понимать, о чем мы говорим.
1: Да. Бааль Сулам пишет, что окончательное исправление мира оно может быть возможным только если все абсолютно люди войдут в лишма. Что значит лишма? что все будут действовать в действиях отдачи и построят клей, в котором раскроется Творец. И тогда он цитирует из Торы и будет Творец царем над всей землей. Земля — это всегда имеется в виду желание от слова «рацион». И в тот день, то есть в Гмар-тикун, конец исправления, будет Творец один и имя Его едино. Творец один и имя Его едино имеется в виду. Имя — это творение. И Творец будем едины согласно одному и тому же намерению, согласно подобию по форме. Это называется третьим состоянием, то, что мы всегда чертим три оси развития. Ось первая — это развитие сверху вниз, это развитие Творца, как Творец влияет, горизонтальное развитие. Вторая ось — это наше развитие материальное. И третья ось — это когда мы возвращаемся. И что меняется? Что ничего, кроме нашего осознания, как Бааль Сулам говорит, приводит пример, что человек, например, у человека, например, в кармане есть миллион долларов, но человек об этом не знает. То есть есть разница, что ты об этом знаешь или не знаешь. То есть в реальности, для реальности никакой разницы нет, что они у тебя и так есть, эти деньги, но в сознании, что у тебя есть эти миллион долларов в кармане, ну, допустим, не в кармане, а в банке на счету. Представьте себе сейчас каждый, что у вас есть миллион долларов в банке. Я вижу, что многие начинают улыбаться и представлять, что можно сделать с этими деньгами.
0: Приехать на следующий конгресс, да, региональный.
1: Да, можно сделать абонемент на все конгрессы.
0: Массер большой можно сдать.
1: Да, что еще?
0: Кому еще нужны деньги, кроме этих вещей?
1: Ну, вы понимаете, что можно, что такое всего лишь осознание, что всего лишь это дает? А вот это то, что это дает. И тогда он продолжает, что и уточнил описание, что именно в тот день они не до этого. То есть имеется в виду в конце исправления. И поэтому, как написано, что земля полна знанием Творца. То есть все наше желание будет наполнено чем? Знанием Творца. Что значит знание? Знание — это отдача и единство. То есть все желания полны любовью и отдачей, и направятся к нему все народы. То есть народы — это эгоистические желания, они якобы все тоже соединятся к тому же знанию Творца. Да, продолжай.
3: Улам. Тафкидам шел Исраэль клапе кол аолам доме.
0: И каждая и роль всего Израиля относительно... Однако роль Израиля по отношению ко всему миру подобна роли наших святых праотцов по отношению к народу Израиля. Лучше понимать это как в одном человеке. То есть мы говорим о понятии, то, что называется праотцы. Вы будете часто встречаться с этим Авраам, Ицхак, Яков, или и это используют как термин такой «праотцы». Да, и подразумевает Авраама, Ицхака, Якова, имеется в виду желание с самым маленьким авиютом, самые чистые желания, которые начинают процесс исправления. То есть не говоря о каком-то историческом периоде, который был там, допустим, 3000 лет назад, и что кто-то что-то сделал, и сегодня мы как-то с этим связаны. Дело не в этом. Можно, конечно, и об этом поговорить, но он здесь говорит об отношениях. Он говорит так же, как праотцы были относительно Израиля, также Израиль относительно народов мира. Что это значит? Это говорит о том, что и Израиль, и праотцы — это первые желания, которые должны исправиться. А вот эти праотцы — это относительно Израиля, если мы смотрим сначала на праотцов, а потом Израиль, то есть более грубое желание по сравнению с праотцами. Та же параллель есть между Израилем и народами мира. Сначала исправляют Израиль, потом народы мира. Если есть непонятные вещи, посылайте вопросы, также и текстом, и дальше он продолжает. То есть, как заслуги отцов, то есть те желания, которые называются Гальгалот, проекта вина были зачтены нам в нашем развитии и очищении вплоть до того, как мы стали достойны получения Торы. Ведь если бы не наши праотцы, которые соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана нам, то есть если бы мы не исправили предыдущие ступени, которые называются нашими праотцами, то мы, несомненно, были бы ничем лучше, чем остальные народы мира. Народы — это желание. Народы мира — это грубые желания. Израиль — это более тонкие желания. В порядке исправления — исправление. Всегда запомните это. От более тонкого к более грубому. Всегда исправляют сначала более чистые желания, а потом более грубые желания. И поэтому порядок таков, что Израиль исправляются прежде, а потом народы мира. Мы говорим об одном человеке. Да, то же самое говорит и Баля Сулам. Возложено на народ Израиля, то есть на эти тонкие и чистые желания в человеке, с помощью занятий Торы и заповедями Лишма. Заповеди Лишма — это экран и отраженный свет. Мы работаем с экраном и отраженным светом. Вы с нами учите птиху. Мы уже понимаем, что такое экран. Часть парцуфа, которая может уже производить расчет, насколько может получать радиоотдачи. Да, возложено на народ Израиля с помощью занятий Торы и заповедями Лишма подготовить себя, то есть подготовить свою часть, более тонкую, да, часть парцуфа, и всех жителей мира. До каких пор, пока они не придут к такому развитию, когда смогут принять на себя возвышенную работу любви к ближнему, что является лестницей к цели творения, представляющей собой слияние с Творцом. Баля Сулам в сущности объясняет здесь порядок процесса исправления. Он говорит, что есть порядок процесса исправления, как исправляются желания в одном человеке и, соответственно, также и во всем человечестве.
1: Так что каждая заповедь, которую исполняет каждый отдельный человек из Израиля, то есть любое действие по объединению, которое делает каждый человек из нас в десятке, ведь мы, Израиль, в данный момент каждый, кто чувствует, что у него есть стремление к Творцу, Яшар Кель, прямо к Творцу, и чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, а не для какой-либо компенсации эгоистической любви, в определенной мере способствует развитию всех живущих в мире. То есть тем самым, что мы соединяемся в десятки, мы влияем на весь мир. И несмотря на то, что мы этого не чувствуем, и уж точно мир этого не чувствует, но мы влияем тем самым на весь мир. Тем, что мы соединяемся, мы пробуждаем на себя окружающий свет, который находится в потенциале, ведь все должны прийти к окончательному исправлению. И это не происходит моментально одновременно, а посредством постепенчатого, поступенчатого развития, пока изменения не умножатся до такой большой степени, что смогут перевесить всех живущих в мире в сторону желаемого очищения. То есть мы должны выполнить это действие. И с одной стороны, даже и внешне нужно распространять науку Каббала, и тот, кто еще этого не делает, пусть подумает, почему он этого не делает. Или, может быть, он не знает, тогда пусть обратиться к инструкторам, потому как это одна из необходимых вещей, то есть распространение науки Каббала. И вместе с этим он должен распространять идею величия Творца, поднимать важность цели и в десятки, то есть и внешне, и внутренне. Почему? Потому что у Творца есть планы на нас. Он не мог просто привести мир к концу исправления без того, чтобы мы сделали какие-то действия здесь. Нам необходимо показать ему свое участие. И тогда они смогут повлиять на то, что приведут всех в сторону, то есть перевесят всех в сторону желаемого очищения, то есть и внешнее распространение, и внутреннее повышением цели. Каждый, чтобы действовал, то есть и если ты режиссер, ты делаешь фильм, если ты... можешь писать, ты можешь писать, то есть каждый может тем самым привести всех живущих в мире в сторону желаемого очищения. Когда это произойдет, вот это вот перевес на чашу заслуг, мы не знаем. То есть если бы мы знали, это было бы эгоистически. То есть если бы я знал, что мне осталось столько-то и сколько-то до Максома, то я бы эгоистически желал бы продвигаться. А здесь он пишет, что мы должны продвигаться без ожидания награды и вознаграждения. И он продолжает. И это подобно аллегорическому такому примеру, что перевесить это на чашу заслуг. То есть они называли это аллегорическим языком мудрецом, перевесом на чашу заслуг. Иными словами, вес желаемого очищения завершен, ведь они уподобляли это взвешивающему на чаше весов, где перевес чаши является завершением веса, к которому взвешивающий хочет прийти. То есть каждый должен приложить свое, даже самое маленькое усилие, он должен обязательно приложить, и Творец не уступит ему. То есть по отношению к Творцу нет времени, может пройти 10 тысяч лет. Ну, не нужно ждать, а нужно прикладывать все усилия, которые человек может приложить.
0: Мы сейчас перейдем к вопросу, но давайте посмотрим объяснение Рава вот этого 20-го пункта. Посмотрим клип номер 2. Рав объясняет в начале 20-го пункта, сказано, что был Творец царем над всей землей, тот день будет Творец один, и имя Его едино.
1: Есть тут очень много вопросов в одном предложении. Был так и Творец царем всей земли. Начнем вообще с этого. Что значит Творец царь всей земли?
0: Землей называется желание. Я должен прийти к такому исправлению, чтобы Творец царил во всем моем желании, чтобы наполнял все мое желание, чтобы не было в моем желании ничего, кроме Него. Что значит и Него? Свойство отдачи любви к ближнему. Чтобы это наполняло все мое желание. Это называется, что Творец царит во мне. Чтобы он был, я крану его на царство всей земли.
1: Тогда он говорит и в тот день. Что значит в тот день?
0: То есть то состояние, это состояние называют днем, один день, особый день, не ночь. И для меня быть в отдаче, в любви, как Творец, всем, чтобы это было днем, а не тьмой.
1: Непонятно. В духовной работе есть у нас и ночь, и день. Как вы сейчас говорите, что только день, а тьмы не будет, разве тьма нам не нужна?
0: Это будет состояние, полный день, когда я чувствую тьму, когда во мне раскрывается неисправленное желание получать еще до исправления. А если я уже исправил все желание получать, и Творец царит на всей земле во всем моем желании, и все мое желание, то есть, что значит он царит? В моем желании. В желании царит свойство отдачи, любви, единства, взаимности. Все только от меня наружу, всеми моими силами. Я нахожусь в состоянии, которое называется... Все это состояние называется днем.
1: Мы перейдем сейчас к вопросам. Мы получили вопрос от Жан Мануэля из десятки Френч, который спрашивает... В десятке тоже есть сочетание народов мира и Израиль. И что тогда Бней Барух во всем этом? Можете ли вы прояснить, что такое народы мира и Израиль и внутри десятки?
0: Жан Эммануэль говорит так, то есть в десятке тоже есть такое, народы мира и Израиль. Но он добавляет, очевидно, в свете регионального конгресса, то есть в Бней Барух и в группах тоже?
1: Нет, ну мы относимся только к внутренней работе. Наши внутренние желания, находящиеся у каждого внутри, они называются народы мира и Израиль. Если я могу отнестись к своим товарищам с намерением как-то им принести благо, поднять им важность цели, даже во время подготовки, то я называюсь Израиль. Но если я просто животное, у меня никакого желания продвигаться, и я пренебрегаю ими, то я народы мира. Почему я не могу сказать о товарище? Потому что я не знаю, каковы его намерения. Я не знаю, какое намерение у моего товарища. Это скрыто от меня. Поэтому, разумеется, и товарищ проходит разные состояния, и он тоже иногда в состоянии народов мира, иногда в состоянии Израиля, но я не могу сказать этого. Это вообще на меня не возложено, и я проверяю только свое намерение. И даже я, насколько могу его понять, ни то, ни сразу.
0: Я бы добавил, дорогой Жан Эммануэль, что мы относимся ко всем товарищам как к Исраэлю. Все наши товарищи равны в своем желании справиться, в их желании раскрыть Творца. Я не начинаю делить товарищей в десятки на тех и других. Эти придут прежде, а те придут после. Это неправильный подход. И это не то, что мы делаем в десятке или в группе. И даже не в региональном кли. Мы все идем по пути исправления. Я понимаю, что ты имеешь в виду, что, наверное, есть товарищи, которые нам кажутся, что у него есть более сильное желание, есть товарищи, у которых есть менее сильное желание. Одни участвуют больше, другие участвуют меньше. Ну, это нормально, да, существует, мы это видим глазами. Но мы не знаем, что внутри человека, как сказал Михаил, с каким намерением он находится, что будет с другим человеком через минуту, через две недели, через год. Ну, все может измениться. Поэтому мы относимся ко всем нашим товарищам, что мы идем вместе по духовному пути, вместе продвигаемся. Это очень важно, чтобы мы не начали в десятке производить разные деления. То же самое и с местным кли. Допустим, ты во франкоговорящем кли, и скоро в вашем региональном конгрессе соберутся все франкоговорящие вместе. Будем надеяться, что соберутся десятки товарищей, и все франкоговорящие, и все, кто учится на французском. И все соберутся вместе, будет большое собрание, и там я не начинаю делить на Израиль и народы мира. И я могу увидеть учеников начинающих или более таких ветеранов. Может быть, с кампуса глобального ребята присоединятся к вам и встретятся с теми, кто закончил прошлые курсы. Но мы все двигаемся по одному пути, мы находимся на одном уровне. То же самое в Бнейбарух. Мы не делим этот народы мира, этот Исраэль. Весь Бнейбарух, как мы слышали, это Исраэль. И не имеет значения, как сказал Михаил, что внутреннее состояние, как Рав сегодня объяснял, каждый проходит, но все, в общем, продвигаются к Ишар-Кель, прямо к Творцу.
1: Вопрос из системы Арвуд из Бразилии, пожалуйста.
4: Абрю Микки, Марсел, сына Абрю.
5: Марсело,
4: אנחנו... אבי, הוא מיק קצת ישן. שהוא מיק קצת ישן.
5: Ну,
1: он также прислал нам этот вопрос письменно. Я спрошу, почему я стесняюсь своих товарищей, стесняюсь к ним приблизиться?
2: Ну, за хулемлет арбесибот.
1: Михаил, ну, могут быть, может быть, множество причин. Ты должен спросить себя, почему ты стесняешься. Стыд, может быть, от того, что ты видишь их такими большими, что ты якобы стесняешься, стыдишься быть в их среде. Но, может быть, это даже хорошо, когда товарищи большие, ты можешь их от них получить. Так раз используй это время. Если я правильно понимаю, что это причина, по которой ты стесняешься и стыдишься к ним присоединиться, приблизиться. Может быть, я ошибаюсь, но если это причина, то прекрасно. То есть как ты находишься среди больших людей, к которым ты боишься приблизиться или стесняешься, потому что они настолько велики. Но это хорошее состояние, хотя оно может измениться как раз тогда, когда ты присоединишься, приблизишься, ты, может быть, даже начнешь пренебрегать ими, и поэтому и тебе необходимо будет специально сделать их большими, чтобы получить их желание, стремление к цели.
5: Ребекка.
1: Тереза из женской группы Latin 22 спрашивает, вот состояние духа или настроение, о котором говорил Раф, это, в общем-то, состояние личное. Может ли каждый, то есть может ли один человек почувствовать это, а не другие?
0: Да. Прежде всего, каждый товарищ проходит свои какие-то личные состояния, каждый из нас. И все время это меняется. Иногда не совсем понятно. Человек утром просыпается в одном состоянии, потом переходит в другое и так далее. Вместе с этим мы влияем друг на друга. И это одно из больших преимуществ десятки. Допустим, человек приходит на встречу десятки, неважно, встреча физически, виртуально. Я думаю, что много людей почувствовали вот это. Есть встреча десятки, ты знаешь, что скоро будет встреча десятки, но и тебе не хочется туда идти, да? Кто-то переживал это или только я? Тебе не хочется туда идти, ты хочешь остаться, поспать, ты устал. Да и ты знаешь уже, что там скажут, может быть, не стоит идти, да вообще зачем это надо? Короче говоря, но все-таки человек так берет себя и приходит. Ну, сейчас начинают, там кто-то что-то еще сказал, потом еще что-то, потом что-то почитали. Проходит 10 минут, 15, человек совершенно в другом состоянии, вдруг он начинает чувствовать иначе, думать иначе, он уже не озабочен тем, чем был озабочен, он даже вообще не может представить, как он думал не прийти. Но человек — это тот же человек, что случилось, как-то изменилось. Потому что мы включены друг в друга. Я проникся товарищами, я получил от них желание, вместе это как-то перемешалось, и что-то произошло. И, может быть, то усилие, которое я пришел, и мое нежелание, это тоже внесло свою лепту. И так изменилось состояние. Это одно из важных вещей, о которых мы должны заботиться в десятке. Мы должны заботиться о том, чтобы десятка все время давала важность и величие цели. И неважно, в каком личном состоянии человек находится. Лодка должна плыть быстрее и сильнее товарища. Ну, этот товарищ в данный момент, он как на носилках. Раф всегда говорил, ну, так ты лежишь на носилках, тебя тащат. Тащат тебя до каких пор? Ну, пока отстояние не пройдет. Иногда это берет час, иногда это может занять день. Иногда это может быть и неделю, две, не хочу говорить больше, но бывает и больше. Поэтому состояние, с одной стороны, личное, с другой стороны, мы все находимся в одном пути, мы все понимаем эти процессы, поэтому должны помогать друг другу. И сейчас человек пришел на урок, и у него на самом деле нет желания, ему уже надоело это слушать, он уже знает статью поручительства, он уже все знает лучше всех, и вообще он устал. Но он все-таки притащился на урок и соединился, и он включил камеру, и он начинает читать, и вдруг потихонечку что-то меняется. Он начинает думать иначе, снова желания перемешиваются. Вот это взаимное включение — это очень важно на нашем духовном пути.
1: Вопрос из системы Арвуд. Женщин МАК 167, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вот такой вопрос. Вот когда в нас преобладают состояния народов мира, или я вообще себя чувствую в состоянии животного, как из этого состояния всё-таки можно перейти к состоянию, что мы готовы принять поручительство и сказать «сделаем и услышим», потому что это кажется как будто такое расстояние между этими двумя состояниями. И вот как мы из такого, допустим, низкого, да, состояния, как животное, приходим вообще к поручительству? То есть вот в чем работа посередине? Спасибо.
3: כשבאים המצבים האלה שאדם מרגיש כבהמה,
0: Когда приходит состояние, когда человек чувствует себя животным, как лучше сказать «сделаем и услышим»? Повторите вопрос.
2: Смотри, кодом кольцех лавин, что анахну немцем бы мацава ахана.
1: Ну, вообще, стоит понять, что мы находимся в период подготовки. Во время подготовки нет тут состояния поручительства или состояния «сделаем и услышим». Это разные совершенно вещи. Если мы будем говорить об истинном понимании этих понятий, то это находится, это духовное понятие, когда человек находится уже выше махсома. Но период подготовки, который может занять несколько лет, мы, да, стараемся прийти к поручительству. Хотя бы внешне, то есть соблюдать рамки, соблюдать те же правила, которые мы себе установили.

0: У нас есть порядок, который, если мы установили в десятке, допустим, приходить 3 раза в день, в неделю на уроки, допустим, или приходить на подготовку, или мы определили, решили, что мы едем вместе на конгресс. И все остальные вещи, которые мы определили, то есть даже если я пытаюсь соблюдать то, что мы постановили, это тоже поручительство. Это, конечно, начало только, потому что настоящее поручительство — это внутренняя вещь, когда я должен направить все свои желания только на то, чтобы думать о товарищах, чтобы они пришли к цели. Но хотя бы внешне я могу соблюдать это. И тут есть разные состояния. Иногда мне удается, иногда нет. И тогда я падаю в народы мира, в желания, в животные желания. Не хочу никаких обязательств, ничего. И тут то, что удерживает человека, это его предыдущий вклад. То, что мы говорили, как в страховке, скажем, страховой полис на здоровье, когда человек выделяет каждый раз из своей зарплаты на какую-то страховку. И если ему что-то с ним что-то происходит, у него есть откуда взять. И то же самое здесь. Каждый момент, когда человек думает о товарищах, это как зернышко кунжутное, когда я просто думал о них, и это уже тоже вклад. Или когда я сделал трапезу, это уже другой вклад. И все эти вещи потом, когда я нахожусь в состоянии, когда я животное или там в народах мира, когда я нахожусь внутри желания получать, это помогает мне быстро выйти. Это то, что Авиу сказал. Иногда это берет день, два, неделя, две. Почему это так? Потому что это уже не мои желания, не мои усилия. Я нахожусь уже в желании получать, я не могу ничего сделать. Я уже не слышу, не слушаю, да и даже не хочу слушать ничего. А мой предыдущий вклад, точно как страховка на здоровье, когда человек потерял сознание, его привозят в больницу и занимаются им. Откуда? Почему они вдруг это делают? Потому что каждый месяц я там откладывал что-то, может быть, чуть-чуть, там, $100 в месяц, допустим. И сейчас операцию, которую мне должны сделать, может быть, она стоит $1 000 000. Откуда есть? А из этого страхового полиса. И то же самое здесь. Я за секунду могу выйти из состояния, если я вкладывал в десятку до этого.
1: И еще то, что помогает, это постоянная функция в распространении, постоянная роль в распространении, которая не зависит от моего настроения. Потому что настроение мое изменится. Мы говорим вам уже это наверняка. Это не да или нет. Оно изменится, будет подниматься, опускаться, как мы и говорили. Если есть у меня постоянная какая-то должность, неважно какая, я должен прийти в определенное время, сделать что-то, вот перед уроком увидели великого товарища, который пришел перевалить урок. У него может быть какое-то состояние, завтра будет другое, это совершенно не важно. Но должность заставляет человека приходить, и человек начинает выполнять эту должность. Это помогает ему выйти из состояния. Это очень важно. Рав очень настойчиво говорил о этом, как железо, чтобы у вас была должность. Распространение — это не для того, чтобы помогать организации распространять, а чтобы у меня было место, которое может защищать, беречь меня. Когда у меня будут разные состояния, это будет удерживать меня. Это как якорь. Это не зависит от моего настроения. Если я обязан прийти в среду в 7 вечера, чтобы сделать какое-то действие, неважно, физическое, виртуальное, то я должен прийти в среду в 7 вечера, неважно, у меня хорошее настроение, плохое настроение или вообще никакое. Я должен прийти, потому что от меня зависит. Если я приду, не приду, меня спросят, почему не пришел. Если я не сделаю свое действие, то это других тоже задержит. Это первое. Второе — это рамки. Рамки, которые мы установили для себя. Мы решили вместе, что мы приходим каждое воскресенье без 15:04 и садимся с тетрадкой сейчас без 15:04, а я еще где-то там там клюю носом и вообще думаю о своей жизни, не только об уроке. Но подруги уже посылают мне сообщение, что с тобой, мы же договорились, все же здесь, посылают мне фотки, мы здесь сидим, ждем только тебя, где ты? Что с тобой? И я прихожу, нет выбора, ну мне стыдно, ну неприятно, как-то неудобно, я же обязалась, как-то обещала, как-то я это, ну я сажусь, и даже нет у меня никакого желания, но вдруг потихоньку это все меняется, эти вещи, они очень-очень важны. Мы не можем наше продвижение ставить в зависимость от настроения, потому что оно все время будет меняться. Вначале человек очень воодушевлен, он уверен, что это воодушевление у него будет все время. Через год, два, три, и он начинает понимать, что реальность сложнее, поэтому ему нужно для себя сделать какие-то вещи, которые будут его держать.
0: Поэтому важно, чтобы у каждого была роль, своя какая-то обязанность, и чтобы он был связан с большим количеством людей, допустим, вот сейчас мы привели в пример товарища, который пришел переводить. Если бы он не пришел, допустим, он сейчас переводит на русский, допустим, все русскоязычные товарищи, которых здесь очень много, они бы не получили перевода. Он такой, он бы стыдился этого. В то же время, если бы у него была роль, какая-то обязанность, которую бы не видел и не ощущал никто, это тоже было бы хорошо, но это было бы менее важно, я бы, например, сказал про себя. Допустим, есть вещи, которые я должен управлять всякими разными процессами и должен инициировать, и у меня есть вещи, которые у меня нет сил делать. Но когда я должен идти преподавать, у меня нет выбора. Во-первых, Ави у меня всегда тащит каждый раз на подготовку, а с другой стороны, я стыжусь, как я не приду на урок, мы же договорились, он как что, он будет один, он может, он не справится, то есть у меня нет выбора. Я изначально ввел себя в такие обязанности, в такие роли, что я заранее буду стыдиться, если я не приду их выполнять. Итак, все, нужно стараться думать об этом.
1: Мы здесь находимся много лет. Есть люди, которые я вижу, что постоянная вот эта роль, их должность, она их держит в пути. И есть такие случаи, когда человек оставляет свои вот эти постоянные должности, это влияет на него плохо. Это уже нехороший признак, значит, что-то происходит. Может быть, он переходит на другую какую-то должность, это другое дело. Но просто так оставить, надо разбираться тогда, что с этим происходит. Спасибо.
0: Вопрос от Мак 37, пожалуйста.
2: Вітаю всіх і дякую за можливість поставити запитання. Допоможіть, будь ласка, сформулювати подяку тому, що я розумію.
1: Здравствуйте, спасибо за возможность задать вопрос. Помогите поблагодарить. Я понимаю, насколько я маленький, но я удостоился идти по пути всего мирового клі. І у мене є таке ощущение, що тільки благодарності недостаточно. Да, нормально ли такое состояние? Спасибо.
0: Смотри, если ты чувствуешь, что этого недостаточно, если ты чувствуешь, что этого недостаточно, это твое ощущение. Но в идеальном состоянии благодарность — это самое высокое состояние, которое только может быть. И связь с Творцом может быть только или если ты просишь что-то у него, то есть у тебя есть хисарон, потребности, или ты находишься в благодарности, то есть хисарон наполняется, и тогда ты находишься в благодарности. То есть вообще это самое высокое, что только может быть. Разумеется, что и в благодарности есть уровни, но если ты сейчас находишься в своем состоянии, когда ты действительно согласен с Творцом, еще не знаю, в результате чего, но в любом случае это очень высокое состояние, и нужно его сохранять. Ты вспоминай это состояние, как потом, когда это изменится, возможно, и... Вопрос от Луизы из женской группы Испании. Иногда подруги, мне кажутся, большими, великими, а иногда меньше. Какие? каковы мои подруги на самом деле в десятке и как мне к ним относиться в любое время и в любом состоянии.
1: То есть иногда великие подруги в моих глазах, иногда они невеликие. Но со стороны духовной, кто такие мои подруги в десятке, как я должна к ним относиться? Ты должна относиться к подругам все время, как к избранным поколения, чтобы они были в твоих глазах великими. Это прекрасно. Но когда они не кажутся тебе великими, может быть, это часть времени, не знаю, может быть, это... В это время основная работа.

0: время возвеличивать подруг как можно больше.
1: Вопрос из системы Арвуд Френч 3, пожалуйста.
2: Спасибо за прекрасный урок. В первом отрывке Рав сказал, что даже мысли могут влиять на товарищей. Как такое может быть? Я не определяю свои мысли. И что? Сейчас я могу чем-то плохим повлиять? Как я могу своими мыслями влиять на товарищей, чтобы это было хорошее влияние?
1: Во-первых, понятно, что мы находимся в замкнутой системе, в системе Адама Ришон, которая разбита, и несомненно, что у каждого и намерения разбиты, и это все действует во зло другому. Это данное состояние, и другого быть не может. Возможно, что мы это не чувствуем, потому что мы совершенно не чувствуем связи между нами, но, несомненно, мы влияем друг на друга плохо. Но если мы собираемся в десятку для того, чтобы силой желания, искусственно, через игру стараться думать хорошо друг о друге, вы понимаете, что с эгоистической точки зрения чуть вдруг я начну думать о товарище, чтобы он продвинулся в духовное. То есть, если это важно, то почему я должен беспокоиться о его духовном ранее, прежде чем я позабочусь о своем собственном? Это же неестественно. Но если я понимаю, что это требование Творца, что он мне не ответит, он меня не будет продвигать, пока я не позабочусь о товарище. И я стараюсь думать о нем хорошо, устраивать для него хорошие условия. Я стараюсь, я пытаюсь, и раскрываю, что я не могу ни в мысли, ни в действии. Ну, может, иногда в действии, но уж точно не в мыслях, потому что я не властвую над своими мыслями, потому как мое желание, оно властвует над мыслями, а мысль — следствие желания. А кто властвует над моим желанием? Это Творец. А, Творец, так я же могу к нему обратиться и попросить его. Так, в конечном итоге я нашел какое-то решение, что я могу там нажать на кнопку и повлиять. Поэтому не думай о том, что у тебя есть нехорошие мысли о товарищах. Это понятно, это естественно, ты можешь нам не рассказывать, мы и так знаем. Ты же из такой же материи, что и мы, поэтому нечего тут стесняться. Человек должен стесняться, стыдиться того, что у него была возможность обратиться к Творцу за помощью, а он не попросил. И об этом пишет Рабаш, что грех человека в том, что он не обращается к Творцу за помощью, потому как Творец ждет этого. И грех не в том, что я плохо думаю о товарище. Ясно, что я плохо думаю, я так устроен. А грех в том, что я не просил. Подумай об этом. Вопрос Пола из Кабьон, который спрашивает следующее. Что если товарищ целый день молится за товарища и просит у Творца исправления, но все это делает для того, чтобы раскрыть Творца в собственном кли? Может быть, он думает или ему кажется, что он делает это для товарища, на самом деле тут замешана личная забота. И кто он сейчас, Исраэль или народы мира? И кажется, что тут и одно, и другое.
0: Прежде всего, я вижу, что первый клип, который мы посмотрели, на всех повлиял. Я вижу, что все вопросы вокруг этого — это прекрасно. Мы не можем все время высчитывать, я сейчас Исраэль, или я сейчас народы мира, или через полминуты я буду и то, и другое. Это просто запутает нас. Мы должны стремиться быть как можно более слитыми с товарищами, чтобы из объединения между нами мы смогли поднять настроение. Тебе нужно сосредоточиться. Ты хочешь добавить еще? Чтобы это сделать, сделай. А тебя не требуют отличия, успехов. От тебя требуют усилия, старания,
2: стремление. Можешь вложить еще? Вкладывай. Но ты говоришь, мое намерение эгоистическое. Хорошо, сейчас такое состояние.

0: Не сделай все, что ты можешь. Попроси помощи у Творца. Молись. Читай первоисточники. Смотри уроки. Будь с товарищами. И постепенно желание изменится, намерение изменится. Ничего не поделаешь. Мы работаем с тем, что есть, и делаем то, что можем. А все остальное Творец завершит, дополнит.
1: Седа из женской группы «Турция 5» спрашивает, сделаем и услышим. Что мы услышим? Потому как это желание, которое растет в нас каждый раз, каждый день, это то, что называется «услышим». Михаил, услышать — это уровень бины. Если человек делает действия в этом мире, то, что нам дано, то, что он делает действия по объединению, насколько это дано, насколько это возможно, и тогда он приходит к уровню «услышим». Слух, слушание — это уровень бины, слияния с Творцом на уровне тонких, светлых желаний, которые тяжело, которые легко, относительно легко исправить. И есть еще уровень, когда можно увидеть Творца или вкусить его. И вот если человек делает действие подачи, то приходит к раскрытию, которое называется «услышим». Вопрос из системы Арвуд, МАК-11, пожалуйста.
2: Дорогие учителя, наш товарищ из молодежной группы задает вопрос. Внешний мир дан нам для исправления творения. Как нам его игнорировать?
0: Давай прежде уточним. Внешний мир не дан нам, чтобы исправлять творение. Внешний мир — это то, что мы чувствуем сейчас, как результат восприятия реальности нашего, ограниченного восприятия. И поэтому мы ощущаем мир только через пять органов чувств. Это называется на нашем языке сейчас «внешний мир». Мы не должны исправлять творение. Мы должны в итоге исправить намерение наше, а не творение. Если мы исправим наше намерение, то восприятие нашей реальности изменится, и то, что мы называем миром, будет выглядеть для нас совершенно иначе. То есть единственный фактор, который меняется здесь, это мы сами. Ничего другого не меняется, только я меняюсь. Верно, что в этом процессе, когда я меняюсь, все мое восприятие реальности меняется. И когда меняется все мое восприятие реальности, и то, что я раскрываю, это совершенно иное. Поэтому моя работа — это соединиться с товарищами. Это вот товарищ из молодежной группы. Моя работа очень простая. Мне дали десятку, группу товарищей, у которых тоже есть желание к духовному, и я должен соединить свое желание с их желанием, постараться сделать то, что я могу, чтобы приблизиться к ним, и в объединении между нами постараться доставить Творцу наслаждение. Мы стараемся уподобиться Творцу. Как это будет выражено? Ты сегодня был на утреннем уроке, да? Мы задавали сегодня вопрос на семинар. Говорим о поручительстве. Как я могу выразить поручительство? Относительно кого? Относительно чего? Только в десятке. У меня нет другого места выразить, реализовать поручительство. Это то, что я должен делать. Искать связь с товарищами, чтобы как можно больше связь между товарищами была бы подобна тому, как Творец относится к нам. Это и называется «доставить ему наслаждение». И тогда приходит свет, изменяет нас, и весь процесс, о котором мы говорим. Хорошо?
1: Ксения спрашивает. Весь путь зависит от осознания важности и в самоотмене самого человека. То есть только при самоотмене желание получения, желание получать освобождается место для отдачи. Это так? Михаил, да, это верно. Не только самоотмена, есть еще очень много принципов, которые нужно выполнять, но в самоотмене, верно, ты якобы высвобождаешь место для Творца. Иначе эгоизм занимает все это место, и как написано, что Творец не может находиться в том же самом месте.
0: В отмене мы в десятке строим кли, которое подобно свойству Творца. Вот эти усилия отмены, они притягивают свет. Это как пчелы к меду. Когда мы стараемся и хотим прийти к подобию с Творцом в связях между нами, мы притягиваем свет. И поэтому самоотмена настолько важна.
1: Короли из женской группы Франции спрашивает, смысл арвута — это получать все от подруг или также из любви? То есть принимать все от подруг или какие-то вещи можно сказать «нет»? То есть нужно принимать любое состояние?
0: Еще раз, поручительство — это не то, что сейчас меня кто-то к чему-то принуждает. Мы приходим в десятку и из желания помочь подругам построить для подруг окружение, которое будет поддерживать, которое будет давать поддержку, важность. Поднятие, подъема к духовному. Это не то, что мы сейчас принуждаем, заставляем друг друга в чем-то. Принуждение — это не принцип в духовном. Нет принуждения в духовном. Невозможно заставить подругу любить. Так не работает. Когда я хочу любить подругу, я ищу пути, как это сделать. Нужно сделать это по-умному, деликатно, осторожно, так, чтобы это было приятно подруге, не через силу. Так это не работает. Поэтому не то, что кто-то старается какие-то делать вещи, а я должна говорить «да» или «нет». В общем, мы должны искать путь, который подходит каждый из нас. Мы разные люди, у нас разные желания, разные характеры, свойства, разные понимания пути. Поэтому мы говорим на уроках «Одно из искусств». Самое важное — это научиться понимать, как давать каждому товарищу величие и важность. И не все одно и то же. Я не могу работать со всеми, как будто бы они одинаковые. Это неправильно. Один любит кислое, маринованное, другой любит соленое, а у третьего вообще нет вкусов, у четвертого вообще не любит есть. И так далее.
1: Да, я тоже думала, какой пример привести. Может быть, как тренер, который тренирует ребенка, и он с какого-то очень малого возраста хочет привести его к Олимпиаде. И он, этот тренер, все время вкладывает в этого ребенка, и он постоянно думает, как его, как придать ему максимальное количество способностей и навыков, чтобы привести его к цели. Точно так же и я. Что я должен сделать, чтобы привести к раскрытию Творца? И как в результате я тоже приду. Никто не требует от нас быть прям такими на 100% чистыми. Но есть условия. Если я продвину их, и Творец продвинет меня, и я очень хочу его раскрыть, что ж поделать? Так я... Не знаю, получил для себя такое пробуждение, хочу очень раскрыть Творца, и мне кажется, что это самое важное в жизни. Что может быть еще важнее? Но что есть условия? Я должен в первую очередь протолкнуть их, и то есть мы такие представляем себе такой барьер, такой махсом, и я их толкаю, и я потом последний могу войти, только последний. И это вот такая картина вместе с этим. У меня есть семья, и работа, и товарищи, и друзья, и хобби, и еще там тысяча и одна вещь. И там я веду себя совершенно обычно, как ведут себя обычные люди. Ну, у меня есть еще немножко такая вот царапина в моей голове, что я хочу прийти еще к духовному. То, что мне кажется, называется духовным, это каждый раз меняется. Но все, вот это поручительство. Так вот, я каждый раз забочусь о том, чтобы... забочусь об этом, и это называется поручительством. Женщины френч один, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие преподаватели. И мировой клей, товарищи. В десятке я работаю с подругами, у которых есть такая же точка сердца, как и у меня. И у них есть желание к цели. Но народы мира Это желание очень эгоистически, неисправленное внутри человека. И когда мы говорим о любви к товарищам и от нее, от любви к товарищам перейти к любви к Творцу, является ли это каким-то этапом, и к которому мы придем от народов мира, или уже сейчас мы можем прийти к этому, к тому, что пока я еще отталкиваю подруг, и мы еще не хотим прийти к Творцу.
0: Вопрос хороший. Есть ли разница между любовью к товарищам, любовью к ближнему, любовью к Творцу? Мы читаем об этом много. Мы говорили об этом, когда мы изучали дарование Торы и спрашивали об этом. Баля Сулам говорит там в конце статьи «Дарование Торы», что именно любовь к товарищам, любовь к творениям, она более приспособлена для того, чтобы продвинуть нас. Может быть, на следующем этапе там любовь к ближнему, любовь к творениям становится одним. Но мы находимся на периоде подготовки, мы продвигаемся, мы хотим через любовь к товарищам прийти к любви к Творцу. Поэтому одна из наших задач в пути — это относиться к товарищу как к Творцу. Понятно, что он не Творец, но он — средство. И через объединение между нами я могу раскрыть то место, в котором может присутствовать Творец. Мы говорили сегодня на уроке днем, что Творец раскрывается в связи между нами. Творец не раскрывается ни во мне, и ни в тебе, и ни в ней, и ни в нем. Он раскрывается именно в том месте, в котором мы, как десятка или как группа, неважно, нам удается создать связь между нами. Мы строим Творца. Нет вообще такого, Творец. Не то, что он где-то находится, и мы должны его как-то там поймать. Нет, мы выстраиваем его усилиями в объединении между нами. Когда мы уже создаем эту связь, происходит какой-то клик, и там раскрывается вот эта духовная сила, которая называется Творец.
1: Вопрос от Жаклин от женской группы «Латин 26». Она спрашивает так. Я знаю, что я могу... что я больна, и учеба — это лекарство, как Рав говорит часто. Как же принимать лекарство, когда есть аллергия на лекарство? Я думаю, что она спрашивает о том, что есть какая-то трудность. Михаил, действительно красиво, очень красивый пример. Я думаю, что мы все аллергики на свет Творца. Я думаю, что нужно принимать лекарства с такими уловками. Как же ты даешь это лекарство, например, своему ребенку? Мы кладем от того что-то сладкое. Так и мы тоже. Вот скоро у нас будет конгресс. Там будет какое-то хорошее место, красивое, там будут трапезы, песни, танцы. И вот заодно мы притянем свет, и он нас исправит. И действительно, путь, который мы проходим, тут нет страданий, я не должен страдать и выполнять действия, которые против моего желания.
0: Да, я как раз наслаждаюсь путем.
1: Понятно, я тоже. Так вот, действительно, нужно это делать мудро и с такими уловками, и с таким искусством, как нам советуют каббалисты, согласно их принципам, для того, чтобы пробуждать свет, но без страданий. Кстати, даже если мы страдаем, и нам кажется, что мы страдаем, и приходит на это нам какое-то вознаграждение, это совершенно не так. Цель творения — это наслаждаться, и поэтому нет проблемы это облачить в сладкую обертку, чтобы проглотить горькое лекарство.
0: Я бы добавил еще, Жаклин, почему ты в конце должна принимать лекарство? Да, ведь ты хочешь стать здоровой, то есть тебе очень важно быть здоровой. И Рав как-то дал пример, я помню такой пример очень явный. Он сказал, человек получает анализы и ищет ответ на одну болезнь, которую он очень боится. Он проверяет все анализы, он хочет посмотреть, что этот параметр, там отрицательный результат. Он ищет, ищет, ищет, ищет. Для него это важно. То есть все, что ты описываешь, исходит из недостаточной важности. Если бы это было для тебя достаточно важность, я бы принял лекарство, я бы поехал на другой конец света. Люди едут куда угодно, чтобы найти врача, платят огромные деньги. Для чего? Чтобы избавиться от какой-то боли, от какой-то болезни, спасти жизнь. То есть мы должны поднять важность, подними важность, и не будет у тебя ни аллергии, ничего. Все это исчезнет, мы все будем с радостью принимать лекарства, с огромной радостью.
1: Тут будет два состояния. С одной стороны, я очень должен хотеть быть здоровым, выздороветь, а с другой стороны, я должен осознавать болезнь. Вот если есть вот эта разница между этими двумя вещами, то есть если я не чувствую болезнь, тогда для чего мне лекарства? Зачем мне куда-то ехать? А если я не хочу быть здоровым, тоже. Я тоже не отправлюсь ни к какому врачу. У нас есть тут несколько вещей, о которых мы хотели объявить. Вещи вкусные. Вкусное лекарство. Послушайте, во-первых, по вторникам сейчас для всего мирового кли мы начинаем вечернюю трансляцию, когда можно прийти и изучать статьи Рабаша. Это будет согласно израильскому часовому поясу от 7:30 до 9 вечера. Это начнется уже в этот ближайший вторник. Для кого это предназначено? Для тех, кто приходит и на утренние уроки, и на дневные уроки. Желательно, что если вы свободны, вы можете прийти. Но если нет, то это не отменяет никаких ваших действий. То есть если вы сопровождающий студентов или выполняете какое-то действие по распространению, или там у вас встреча десятки, это не отменяет. Вы не можете сказать, нет, я иду на урок и не приду на встречу десятки. То есть для кого это предназначено? Мы поняли, что мы глобальное сообщество, и не всегда утренние часы Израиля подходят в Северной и Южной Америке. Также и дневные часы не всегда подходят. Поэтому мы решили, что мы открываем и вечерние трансляции, пока это будет вот по воскресеньям, как сейчас, и во вторник, по вторникам вечером. И возможно, что если в будущем у нас будут еще переводчики, мы добавим еще. И нам важно, чтобы люди приходили и изучали статьи Рабаша, задавали вопросы на тему десяток, и мы просто будем изучать и делать семинары, и изучать различные кейсы. И это будет очень практический урок. И каждый может приходить туда и задавать вопросы.
0: Товарищам из сообщества учеников, те, которые приходили в среду, это будет вместо среды с 8 до 9, сейчас переходит на вторник с 19:30 по времени Израиля.
1: Еще мы открыли несколько недель назад приезжать сюда, мы открыли запись на стажировку приезжать сюда в Израиль. Вы можете записаться на неделю, на две, можете записаться на нашем сайте. И это, как правило, в группах от 20 до 30 товарищей, которые приезжают вместе. Когда заполняется эта группа, то мы останавливаем запись и будем рекламировать новые даты. И здесь будут путешествия, экскурсии, совместные работы. Вы сможете принять участие во всей деятельности в Нейбарух. Короче, я очень-очень рекомендую, советую всем приехать хотя бы один раз познакомиться. Даже те, кто были здесь на конгрессах, это очень важно. Это даст вам топливо на несколько лет вперед, энергию. И мы только ждем. Мы ждем вас. Вам нужно только купить билет на самолет, все остальное мы покроем. И у нас будет особенный урок.
0: На следующей неделе это день подъема души великого Ари, Раби Ицхак Лурия Ашкенази, и мы уделим всю субботу и все воскресенье этой теме. Будут очень особые уроки на тему пути Арии, его методики. Будем заниматься и в субботу, и в воскресенье, и наш урок воскресенья через неделю тоже будет посвящен этому в системе Арвуд. И сегодня, буквально через час, есть встреча, открытая беседа руководства организации со всем русскоговорящим КЛИ. Все русскоговорящие КЛИ, все, кто учится у нас, мы приглашаем с радостью. Это будет транслироваться в системе Арвуд. Можно задавать вопросы на любую тему свободно. А закончим
1: и завершим песней. Большое спасибо.

0: Мы читаем книгу «Зоар народу», глава Вайра. Первый пункт со слов «полагайтесь». Книгу можно скачать через kap.tv. Вопросы можно задавать через kap.tv.
1: Прежде всего, я хочу сказать об этом. Я слышал о том, что они говорили о душе. Мне послали также имейл. Где это раскрытие? Как же можно раскрыть в этом вопрос? Зависит от того, что именно мы раскрываем. Если это сила, оживляющая тело, конечно же, можем раскрыть это. В свое время, когда был студентом, я помню, были всякие проверки, исследования, сколько весит тело до того, как оно умирает, после того, как оно умирает, как будто бы там удаляется душа, и сколько она весит при этом. Всяческие такие... Что я хочу сказать? Если мы... Зависит от того, что именно мы имеем в виду под душой. Иногда я слышу, один говорит другому. Он говорит ей, да? Моя душа. Ну, если так определяют душу, это 70 килограмм, скажем. Можем на это измерить? Или 100 килограмм? Ну, кто этого не видит? Но если мы понимаем, что душа — это часть Творца свыше, что это сила отдачи, как я могу ее увидеть, как я могу ее почувствовать. Силу, она должна воздействовать на что-то. Сила электричества, но я не знаю, что такое электрическая сила. У меня есть какой-то провод, какой-то прибор, и эта сила задействует этот прибор, я вижу, что там что-то есть, какая-то сила, называющаяся электричеством. В духовном тоже есть там хаш, маль, электричество, животные всякие. Но где это все видят? Внутри нашего кли. Когда они действуют, есть общая высшая сила, называемая Творцом. Но что мы, каким образом постигаем? Приди увидь, Боре, если она облачается в меня, я ее вижу и называю этим Творцом. Называю ее Творцом, ведь нет Творца без творения. Мы ничего не можем сказать о нем. Или же это суть, или же простая форма, о которой мы вообще ничего не можем сказать. Ведь нам запрещено не говорить, как объясняет нам Баал Сулям в предисловии книги Зоар. Поэтому нам необходима материя, чтобы эта духовная сила воздействовала бы на него. И эта самая материя, на которую воздействует духовная сила, будет называться душой. Почему? Потому что она сама по себе тогда будет в соответствии с Творцом. Часть Творца свыше. Того самого свойства. Если это и свойство отдачи, то как же ученые могут раскрыть ее? С помощью каких приборов? Мне необходима материя, чтобы она была бы в свойстве отдачи. Это может быть лишь человек, который пришел к этому исправлению, и тогда то, что облачается в эту материю, называется светом души. А кли, сам материал, чтобы он был ради отдачи, в свойстве отдачи, будет называться гуфом, телом души. Но как тело, так и свет, который в нем, все они находятся в отсутствии восприятия. Отсутствует восприятие у человека в этом мире, потому что они находятся в этих качествах. Так как же можно это измерить? Как вообще можно говорить о том, есть ли душа, присутствует она или нет? Кто вообще говорит об этом? То есть, если определяет душу как жизненную силу, или же еще что-то, какое-то впечатление, но это их дело. Но если они определяют душу в качестве того, как мы ее определяем, что это часть Творца свыше, как Каббала это определяет, то вообще у ученых нет никакого подхода. Давайте успокоимся, дадим им возможность пофилософствовать, ну, как обычно. Один раз в несколько десятков лет это всплывает и снова успокаивается. И давайте действительно постигнем душу, и все это уже зависит от нашего намерения. Если мы имеем это в виду, придет свет, исправит мою материю, чтобы она была бы ради отдачи, и тогда эта самая материя уподобится Творцу, который тогда будет частью Творца свыше, то, что называется, и тогда это будет душой. У меня будет душа. Именно к этому мы и должны приблизиться. Пожалуйста. И здесь он нам объясняет, как это происходит. Это происходит с помощью правильного сочетания между двумя противоположными вещами. Эти две противоположные вещи. Это сила получения, которая у нас есть, и сила отдачи света, который приходит свыше. Если они приближаются и объединяются в правильном виде, то эта правильная связь между ними, средняя линия, она и создает для нас душу. А таким образом, а иначе душа не существует. Это не что-то определенное, которое присутствует здесь. Мы с помощью нашей работы должны создать ее, построить ее. Я являюсь хозяином души. И с помощью моего требования, моего ожидания, моих усилий, она во мне выстраивается.
0: Полагайтесь на Творца. Нет никакой противоположности между светом и кли, потому что оба они приходят после решения средней линии. И поэтому переворот Мохин в них не происходит. И нет никакой причины. В соответствии с этим, юг, север, восток и запад, будучи средняя линия, это Масах Дехирик, где мера суда нуквы, называемая хам, жара. И есть свечение гар, которое происходит сверху вниз, называемое водой. И сказано это,
1: Так же, как из кетера у нас выходит хохма и бина, нам необходимо также построить из хеседа и гвуры соответствие тому, соответствие этому, что называется тифера. Там это хохма бина, хесед, гвура и тиферет. Это называется, что из одного выходит трое, и из трех приходит один. Пожалуйста.
0: Апра холоден и сух, так как в нем заключены суды Захар.
1: С помощью его кли называем цафон, кар, и поскольку она накива, в ней есть ограничение нуквы, она должна получить подслащение от кли в правой линии бины, называемой с югом, сухостью. И отсюда, из афара и запада, нет разницы между мохин и кли, ки оба они получают с юга и с севера, которые являются килим.
0: Дело в том, что Малхут — это только кли, и свет в ней не является ее собственным, а приходит от Зеранпина. С другой стороны, в ветре Востоке есть различие между Мохин и кли, так как его Мохин, называющийся ветром, получает от правой и левой линии, называющихся огнем и водой, от представляющих Мохин. А его кли, называющийся Востоком, получает от правой и левой линии килим, называющихся Севером и Югом, и представляющих килим.
1: Я в любом случае хочу добавить здесь что-то. Когда мы также читали на предыдущем уроке, сейчас было, может быть, не очень понятно, что же мы делаем. Посмотрите. Мы продвигаемся постоянно с помощью разницы, ножницы, что называется, в сленге, когда есть разница между светами и килим, когда есть свет, подходящий к кли, я нахожусь в покое, и я не могу двинуться. У меня нет потребности к этому, однако, если есть лишние света или лишние желания, кли, то тогда я нахожусь в потребности к этому. Это добавочное количество — это не количество, а добавочное качество. Скажем, когда мы говорим, что свет создал желание получать в стадии алеф и наполнил эту стадию алеф, и здесь не может быть в той части, когда он наполняет эту стадию алеф, никакой проблемы. Это вот кетер, а это хохма. Однако впоследствии возникает разница между тем, что он наполнил стадию алефа, и между тем, что он, чем он является сам по себе. Здесь начинается добавка. Свет начинает вносить сюда некие черные точки, когда здесь есть кто-то, кто наполняет тебя, кто-то, кто находится выше тебя, тот, кто является дающим. И тогда внутри той самой стадии алеф возникает какое-то загрязнение, какое-то дополнительное ощущение. Это называется, что они тогда не объединяются в точности. И правое, и левое, мокрое, сухое, запад, восток. Есть некая разница между ними. Из этого возникает некое трение. И отсюда зависит от вида этого трения, какое именно трение здесь есть. Здесь есть ощущение высшего внутри хохмы, а бина является иным ощущением. Что будет в бине? Она хочет отдавать. Ну хорошо, это стадия бет. Тогда она хочет отдавать, в ней свет, наполняющий ее. Хафец Хесед ничего не хочет, двигаться, все в порядке. Хохма и бина. Но снова приходит какое-то загрязнение. Несмотря на то, что он дающий, но он действительно дающий, а когда ты дающий, на самом деле ты не дающий, как будто ты ничего не желаешь, это тебе называется отдачей. Нет, после того, как он достигает состояния Хафец Хесед, он ощущает разницу между настоящим дающим, от что именно ты даешь. То есть ты не отдаешь, и тогда снова есть некое трение. Как это сказать, несоответствие между свойствами, скажем, мокрый и холодный. Тогда снова это приходит к какому-то результату. То есть с помощью вот таких от таких несоответствий между свойствами мы постоянно и продвигаемся. Пожалуйста.
0: Пункт 42. Подобно этому, север порождает золото, ибо сила огня вызывает возникновение золота. Как сказано, с севера приходит золото, ибо огонь, удерживающийся в прахе, создает золото. Сказано, прах — золото ему. Это два золотых херувима. Огонь — это суды катнута бины. Когда этот огонь соединяется с прахом, экран опускается из бины обратно на свое место, и хохма раскрывается в прахе, то есть в малхут. Это и есть золото. Как сказано, с севера приходит золото, так как там облачен огонь. И это два золотых херувима, в которые привлечены мохин де хохма, называющиеся золотом. Однако без праха нет золота, потому что хохма раскрывается только в малхут. Как сказано, прах — золото ему. 43-й пункт.
1: Я сожалею, но я не могу объяснить. Это очень большое количество ощущений. Необходимо как-нибудь сделать такую таблицу согласно минералам. Там вода — это мокрое, там и сухое, и лед, и точка росы. В ней есть множество всяких ощущений, определений. И тогда во всех связях между ними таким образом Зоар выражает, каким образом мы видим новые ощущения и свойства, когда прежде творение, когда еще не было объединения между этими ощущениями, оно не чувствовало, что такие вещи находятся перед ним. Ведь в духовном все зависит от кли, так как высший свет бесконечный находится в полном покое, но все эти противоположные ощущения в кли и выстраивают в нем в творение новые ощущения. Тогда оно раскрывает какое-то новое явление. Так может быть, что... Может быть, из Талмуда 10 сферот, 10-й части, там это можно изучить получше. Нам необходимо лишь направить себя таким образом, чтобы свет построил бы в нас келим. Тогда мы против каждого из этих ощущений почувствуем, как именно, что именно оно из себя представляет. А рассказ, как я и говорил прежде, когда из связи между различными ощущениями мы постоянно улучшаемся, раскрываем новые явления.
0: 43-й пункт. Вода содержится в прахе, и холод праха во влаге воды создает серебро. Свет — хасадим на юге, дающийся сверху вниз. Когда он соединяется с холодом и сушью праха, аннулируется сушь праха, и становится он влажным, то есть течет сверху вниз. И эта ступень праха называется серебром. Теперь прах связан с двумя сторонами — золотом и серебром, и находится между ними. Ветер удерживается в воде и удерживается в огне, будучи средней линией, и связывает их обоих в одно целое. Сказано об этом «подобно сверкающей меди». А из праха, когда он сам по себе в своей прохладе и суше, происходит железо. И свидетельство тому, если притупилось железо, кеа, и прах, малхут, называется слабой рукой, кеа, так как малхут — это тфилин руки.
1: Ну, конечно же, мы не говорим ни о минералах, и ни о погоде, и ни о всяческих проявлениях, явлениях в природе. Таким образом, мы рассказываем о состояниях желания. Ведь, в конце концов, это желание в различных его состояниях.
0: 44. И прах этот содержится во всем, в огне, ветре и воде. И все создают в нем свое подобие. Огонь создает в нем золото, которое подобно ему. Вода создает в нем серебро, которое подобно ей. Без праха нет золота, серебра и меди, поскольку каждый передает друг другу свое, чтобы имелась связь между ними. И прах содержится во всех, потому что две стороны — огонь и вода связаны им. Холод его содержится в воде, а сушь его содержится в огне. И ветер, то есть Зерампин, сблизился с ним, поскольку он включает огонь и воду и производит в нем свое действие. Ведь ветер тоже включает огонь и воду. Жар в нем от огня, а влага в нем — от воды. 45. Таким образом, когда прах соединился с ними, с огнем, водой и ветром, которые образовали в нем золото, серебро и медь, тогда этот прах обрел силу, и прах образовал и породил другие металлы, подобные золоту, серебру и меди. Подобно золоту, прах породил золотую окалину, зеленую, как настоящее золото. Подобно серебру, породил он свинец. Подобно меди, породил он олово. Подобно железу, породил он железо вместе с железом, из чего следует, что есть два вида железа. 46. Огонь, ветер, вода и прах содержатся друг в друге, связаны друг с другом, и нет между ними несовместимости. А потому между золотом, серебром и медью, которые от них произошли, тоже нет несовместимости. Но потом, когда прах порождает золотую окалину, свинец, олово и железо, они не сочетаются друг с другом, подобно золоту, серебру и меди, которые произошли от огня, воды и ветра, связанных с прахом. Напротив, сказано, оттуда разделяется и образует четыре главы, и в них уже существует несовместимость. 47. Когда прах породил силой трех высших, он образовал четыре реки, и там находятся драгоценные камни. И они в одном месте, реке Пишон, которая происходит от содержащейся в прахе силы огня. Этих драгоценных камней 12, и они обращены к четырем сторонам мира, по три в каждой стороне, поскольку, когда они включаются друг в друга, есть в каждом из них от огня, воды, ветра и праха только три, а не четыре, в каждой стороне, ибо сам по себе прах не светит, а только принимает. И соответствуют они 12 коленам, как сказано, камней этих должно быть по именам сыновей Израиля, 12 по именам их. И это 12 быков, стоящих под морем, которое сделал Шломо. 48. Хотя все эти четыре категории взаимосвязаны друг с другом, и они источник существования мира, тем не менее, существование мира основано на ветре, руах, потому что все существует для него. И нефеш, душа, оживляется руахом, духом, так что если лишится она руаха даже на одно мгновение, то не сможет существовать. Сказано об этом, но и без разумения даат душа нехороша. Даат — это средняя линия, называемая руах. 49. Эти 12 камней являются собой 12 быков под морем, которое сделал Шломо. Нуква зовется морем, и она стоит на 12 быках, представляющих четырех быков в мире, брия, каждый из которых состоит из трех. И называются они быками, поскольку находятся во власти левой линии, лика быка. И потому взяли их 12 князей, как сказано, всего скота во всесожжение 12 быков. Пятьдесят. Когда создал Творец человека, то есть его тело, был сотворен из праха нижний храм, Малхут. От праха высшего храма, Бины, была помещена в него душа. Он был сотворен из праха, с которым внизу соединились три основы мира. Огонь, ветер и вода, что внизу. Также он был сотворен из высшего праха, с которым соединились три основы мира. Огонь, ветер и вода, что наверху. И человек обрел совершенство тела и души. 51. Моше обрел совершенство более, чем праотцы, потому что говорил с ним Творец со ступени более высокой, чем со всеми, со ступени праотцев. Моше был внутри дома царя, Зеранпина, относился к свойству даат, представляющему внутреннюю суть Зеранпина.
1: Ну, не знаю, что здесь добавить. Он нам дает здесь немножко язык. Каким образом мы не способны? Если бы мы говорили на языке каббалы, то язык был бы очень краток, и мы говорили бы с помощью 10 сферот в тех ощущениях, куда приходит, скажем, решимот, и тогда не могли бы мы определить всячески эти ощущения, которые у которых нет названий в науке Каббала, на языке Каббалы. Мы бы путались между тем, что, как называть эти самые сферот. С одной стороны, там есть вода, ветер, вода, с другой стороны, там север, юг, восток, запад. Всякие такие названия. В общем-то, нет здесь много стадий. Но, в общем-то, есть четыре главных определения. От Малхут до Кетера, или Хесед Гвура Тиферет, которые входят в Малхут. Но в них есть множество всяких видов, и на языке Каббалы у нас нет других слов, кроме Хесед Гвура Тиферет и Малхут, или же Алиф Бет Гимель Далет. И все, что тут еще есть. Поэтому, если мы говорим об каком-то определенном парцуфе или о связи между парцуфим, это нормально. Мы можем говорить языком Каббалы. Но если мы говорим о множестве всяких свойств, которые присутствуют в каждом из парцуфов, в различных его срезах, у нас нет возможности использовать язык Каббалы, несмотря на то, что этот язык является очень точным. Если я хочу что-то определить, то не просто говорю, что это там холодно или мокро, или там немножко восточнее, немножко южнее. Я могу назвать с большой точностью, потому что этот язык является научным, но я не способен написать об этих определениях. У меня это не выходит. Такая-то сфера, относящаяся к такой, находится в другой, тогда я к чему-то прихожу, к чему-то и к чему именно. Но если мы говорим о каббалистах, которые понимают, о чем здесь говорится, потому что они ощущают эти слова, мокрое, холодное, там, юг, восток, то для них это сразу же пробуждает картину всего состояния. Поэтому они используют этот язык ветвей. А для нас это проблема. Но снова, это относительная проблема, потому что если бы мы с помощью этого, если мы с помощью этого языка хотим вызвать свет, возвращающий к источнику, то снова здесь нет никакой проблемы. Какая мне разница, что я слушаю, как это называется, там, скажем, серебро, золото, медь. Для меня это все равно, что Хохма Бина Заранпин Малхут. Я просто хочу с помощью занятия этим достичь ощущения, понимания, чего-то. Как говорят с ребенком, он не понимает, что именно ему говорят, но с помощью всех этих усилий он вдруг начинает воспринимать, он вдруг начинает видеть и вдруг начинает реагировать на все эти вещи. Он повторяет их, как попугай, а затем уже начинает пользоваться этим и приобретать эту реальность, которая была скрыта, неощущаемая им. Так же и мы. Ну, давайте продолжим и преуспеем, пожалуйста.
0: Статья «И я выведу, спасу, избавлю и возьму». 52 пункт. Сначала сказано «И я выведу вас из-под гнета египтян», а затем «И спасу я вас от служения им». И затем «И избавлю вас». Но ведь следовало бы ему сначала сказать «И избавлю вас», а затем «И я выведу вас». Но он самое главное сказал вначале, ибо Творец желал вначале сообщить им весть самую хорошую из них, то есть о выходе из Египта. 53. «Самое хорошее из всего, и возьму я вас народом себе, и буду вам Богом». Но это он сказал им потом. В это время не было у них ничего лучше, чем выход, ибо они думали, что не выйдут из-под гнета никогда, потому что видели там, что все страдания, которые были среди них, были вследствие того, что удерживали их колдовскими связями, и что никогда они смогут освободиться от них. И потому то, что было для них приятнее всего, было сообщено им в начале. 54. И если, несмотря на то, что выйдут из Египта, случится так, что будут преследовать их с целью причинить им зло, об этом сказано: «И я избавлю вас от служения им». И если случится так, что выйдут и спасутся, но не произойдет их избавление, тогда последует сказанное: «И я спасу вас рукою простертую». И если не примут их, как народ, об этом сказано: «И я возьму». И если, скажем, их примут как народ, но не приведут в землю, то об этом сказано: «И я приведу вас в землю Израиля». То есть развитие — это развитие предопределенное. Делать нечего, либо это в свое время, либо ускоряя время. Проходим все эти этапы на пути к цели. И, конечно же, это знание, приходящее от Творца, приходит прежде всего к окончательному, на окончательное решение, а потом уже раскладывается людям по тем этапам, которые он сейчас собирается произвести. Дальше.
1: Статья общая, частная, пункт 55. «И я возьму вас, я Бог Всесильный ваш». Эта заповедь является первой относительно всех заповедей, ибо первооснова всех заповедей — это знать Творца как общее, знать, что есть высший властитель.
0: Без этого невозможно познать никакого исправления, потому что знать его в общем — это значит прикоснуться к свойству отдачи, а все остальные заповеди — это уже обрести свойство отдачи над некоторым желанием получать, определенным, ограниченным, конкретным, с помощью которого человек уже может работать. Общее свойство — «Я Бог Всесильный ваш». С кем я имею дело? Со свойством бины, чтобы оно властвовало надо мной, которое я хочу обрести, которое я обрету. Я обретаю связь между ней и Малхут. Это начало исправления. Поэтому это первая заповедь. «Я Бог Всесильный ваш, вывел вас из земли египетской, буду вам Богом». Выход из желания получать к отдаче, от которой дальше начинается исправление.
1: Знать, что есть высший властитель, и что он господин мира, создавший все миры, небеса и землю, и все воинства их. И это общее. А конец всего в частном, то есть знать его в частностях.
0: В осуществлении во всех деталях

0: образом, человек в этом мире – это общее и частное, и должен достичь совершенства в них обоих. Исправление этого мира – это общее и частное. Когда общее зеранпин будет соединен в частном нукве. Поэтому прежде всего надо знать, что есть властитель и судья в мире, и он владыка всех миров, и он создал человека из праха земного и вдохнул в ноздри его дыхание жизни. И это относится к общему.
1: Это первое знание, первая связь с Творцом, первое раскрытие, от которого и далее уже можно подробнее различать вещи в желании получать у человека, когда он уже начинает видеть детали. Конечно, не в Творце эти детали видны, а все эти детали в тех или иных проявлениях желания получать. Вопросы есть на эту тему? Да?
0: Я хотел бы спросить не об этой общей теме, но о том ощущении, которое у меня есть. Мой вопрос таков. Иногда я пробую сосредоточиться и просто нахожусь в полной отключке. Я не могу не увидеть какую-то картину, ничего непонятно. Есть такие случаи, когда мы сидим и читаем, это напоминает мне как будто бы запах, который ты ощущаешь в воздухе, и вдруг он напоминает тебе какой-то другое место, какую-то другую точку из твоей жизни. В этот момент я все забываю, не ощущаю ни слов, ничего другого. Это внутри меня. И вдруг я нахожусь в другом месте. Мой вопрос, это находится в том же месте, когда я не нахожусь там? Мне нужно в любом случае постараться и вернуть себя в своих ощущениях. Где я должен находиться в этот момент, в своих намерениях?
1: Иногда человек приходит на урок, нет у него никакого ощущения, никаких мыслей. У него проблема, он озабочен чем-то. Рабаш мне говорит, гляди, вечером я прихожу с урока от своего отца. Идем спать. Приходит маленькая дочка моя, ей 6 лет, и говорит, я хочу есть. Он говорит, чего тебе надо? Ну, чего-нибудь. А дома нет ничего. Он говорит, иди спать, утром будет. Он знает, что и утром ничего не будет. Знаешь, это годы, когда жили в бедности. Может быть, я утром найду какую-нибудь работу на какой-нибудь стройке. И приходит он днем дать урок в какой-нибудь синагоге. Приходит к отцу. Несколько грошей, может быть, смог заработать. И отдал это дома, чтобы купили какой-нибудь еды. И идет на урок. Приходит на урок. В голове он говорит, хотя бы ты сидишь рядом с товарищем и держишь его за руку. Ты не способен на большее. Вот так. А иногда по-другому. Ты приходишь, у тебя и разум, и чувства. Все так чисто и ясно. Горит в тебе. Что лучше? Никто не знает. В любом состоянии старайся как можно сильнее хотеть этого раскрытия, которое называется общее, а потом его деталей. Вот и все.
0: Пункт 57. Когда вышли Израиль из Египта, они не знали Творца. Когда пришел к ним Моше, то он обучил их этой первой заповеди, как сказано, «И узнаете вы, что Я, Бог Всесильный ваш, выводящий вас». Если бы не эта заповедь, не был бы Израиль преданными Творцу. Также после всех этих знамений и могущества, которые явил им Творец в Египте.

0: После того, как получили знания об этой заповеди в общем виде, были совершены для них чудеса и явлено могущество, то есть они уже были уверены, что с помощью них они будут верить в Творца, как сказано, и увидел Израиль, и поверили они в Творца и в Моше, служителя его.
1: Свет находится в абсолютном покое. Все зависит от развития кли. Кли раскрывается шаг за шагом, и тогда человек действительно приходит к осознанию. А до этого нет. Не может удержаться ни за эту силу, ни за заповедь, и ни за отдачу, ни за веру, то, что называется верой.
0: Пункт 58. «И по окончании 40 лет, когда уже проявили усердие во всех заповедях в Торе, которым обучил их Моше, как тем, которые относятся к земле Израиля, так и тем, которые относятся к земле за пределами Израиля».
1: Формы их желания получать,
0: тогда обучил их тому, что относится к частному. Это то, что сказано: «Знай же отныне и возложи на сердце свое». Именно отныне то, о чем прежде знать у вас не было права,
1: по недостатку килим,
0: ибо Творец, Он ваш Бог. Это уже знание, относящееся к частному. В слове «частное» есть много тайн и сокровений. И сказано: «Творец, Он ваш Бог», вместе с фразой: «И узнаете вы, что Я, Бог Всесильный ваш». Это единое целое, но одно относится к общему, а другое — к частному.
1: Из-за того, что мы приходим с недостатком келим, мы сначала обнаруживаем все вещи в общем, а потом уже видим детали. А потом эти детали в Гмартиконе снова соединяются в одно большое общее, но детали не исчезают. Они именно в своем единстве выделяются, каждая деталь по-своему. Мы просто не способны сейчас такого осознать.
0: Зеранпин называется общее, а Малхут называется частное. Мохин, получаемый от Зеранпина, это свет Хасадим, а получаемый от Малхут — это свет Хохма. Вначале необходимо привлечь Мохин со всех ступеней Зеранпина, представляющего собой общее, а в конце привлекает Хохму от Нуквы, представляющей собой частное. Однако частное не означает только от Малхут, но общее означает только от Зеранпина, а частное означает от Зеранпина и Малхут вместе, то есть общее и частное вместе. То есть Моше притянул для Израиля Мохин де Зеранпин в виде даат, о котором сказано: «И узнаете я даатем, вы, что я Бог Всесильный ваш». Но там это знание пришло от общего Зеранпина, а здесь пришло знание, и сказано о нем: «И узнаете вы, что я Бог Всесильный ваш», что является общим. Потому что эти мохин идут и притягиваются постоянно, каждый день, в каждой из молитв и в каждой заповеди, пока не приходят к своему совершенству. И тогда научил их Моше путем частного: «И знал ты сегодня, и положил на сердце свое, потому что Творец является твоим Богом в настоящем времени». Сегодня, когда вы пришли к своему совершенству, а не до того. И если бы не эта заповедь, Мохин из Даат Зеранпина, который притянул их к Исраэль изначально, так же, как и написано: «И знали вы, что я Бог Всесильный ваш», не были бы Исраэль преданы Творцу также и после всех этих чудес, когда говорили, что это волшебство. Однако с помощью того, что постигли они Мохин из Даат Зеранпина, признали они эти чудеса, что они приходят от Творца, и с помощью них пришли к совершенной вере, как и написано, и поверили они в Творца и в Муше, раба Его. И все является единым, но это в частном, но это в общем, а это в частном. И здесь сказано: «И знал ты сегодня, что Творец является твоим Богом». А там сказано: «И узнаете, что Я Творец Бог ваш». Потому что нет разницы между ними. Но то, что там это знание приходит из общего, зеранпина, а здесь это знание приходит от частного, малхут. Там находится начало, а здесь конец и совершенство. Пункт 59. Но ведь сказано: страх Творца – начало познания. Даат. А малхут частное называется страх Творца. А если сказано, а не начало, то значит, что началом является частное, а не общее. Однако здесь говорится относительно самого частного, то есть в начале самого частного необходимо знать, что такое страх Творца. Но прежде всего общее, а не частное. И хотя человек испытывает страх перед ним, прежде чем узнал и постиг страх Творца, почему написано «страх Творца – начало познания»? Из чего следует, что прежде необходимо познание Его. И ответом является сказанное «начало познания» означает, что вначале надо страшиться Его, и посредством страха приходят к началу познания. А познание Его, поскольку страх Творца должен быть в начале, это уже познание путем частного.
1: То есть это зависит от того, что знать Творца, или связаться со свойством отдачи, прежде чем начнутся исправления.
0: Спрашивает Ицик из Бершевы: как я могу знать, каковы формы, с помощью которых обучают нас свыше?
1: Я снова повторю. Хоть Каббала и говорит о многих вещах логически, раскрывает нам очень много знаний о человеке, об этом мире, о той силе, которая управляет нами. Мы можем очень много чего добавить к психологии, к философии, к общему образованию из науки Каббала. Философы сами писали, что они взяли свои основы из Каббалы и на этом построили философию. А философия, как мы знаем, пришла уже потом, и с этого начался весь подход человека к научному исследованию. Но то, что Каббала говорит логически, и что можно человеческим разумом познать то, что здесь речь идет о фактах, по крайней мере, в той их части, которую мы можем распознать здесь, в этом мире, вся эта мудрость предназначена для тех, у кого уже есть духовные келим, 5 духовных органов чувств: кетер, хохма, зерампин и малхут. Хохма, бина, зерампин и малхут. А раньше этого это никакая не мудрость. Это так, шифр. Можешь его понюхать. Попробуй эти страницы на вкус. Может быть, пожуй эту бумагу, не знаю. Что ты с этим будешь делать? Если у тебя нет келим, что я могу сделать, если ни одного слова, написанного здесь, я не знаю, я не нахожусь в этой действительности. В начале, ага, деталь, о, включается, ага. Где это ага? Нету. Так для меня это никакая не наука. Я занимался наукой, я знаю, что это такое. Это когда у тебя есть что-то в руках, ты умеешь правильно задавать вопросы, тебе правильно отвечают, ты учишься, как подходить к вещам. Каждый человек способен обрести эти вещи так или иначе, а здесь нет, потому что не хватает органов чувств. Так что этому парню надо? Он должен слышать, что мы сейчас учимся не для того, чтобы знать эту науку, а для того, чтобы обрести келим, в которых ее можно узнать. Когда я хочу видеть, мне для начала нужны очки. Например, если я в них в принципе нуждаюсь. Здесь я, например, никого не вижу. Я сейчас работаю, покупаю очки, одеваю их, во. Теперь объясняй мне, это Ицек, это Хаим, это Гилад, это он, это синее, черное, белое, красное, этот старый, этот молодой. Я уже начинаю понимать и различать какие-то вещи, а до этого... Поэтому сейчас есть подготовка, имеет место. Мы учимся для того, чтобы подготовить себя к тому, чтобы войти в тот мир, ощутить его, исследовать его. Это период подготовки. И в период подготовки нам не о чем спрашивать, потому что у тебя нет келим, в которых ты чувствовал бы, что ты сам спрашиваешь. В период подготовки можно спрашивать только одно — правильно ли я направляю себя на то, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику? Больше тебя заботиться не о чем, только об этом. Вот и все, потому что от этого зависит все твое будущее. Заботишься ли о том, что свет придет и даст тебе эти очки? В тот момент, как только это будет, с этого момента и далее, ты становишься исследователем, ты начинаешь познавать, постигать. А до этого это ничего не стоит. Абсолютно ничего. Не с кем разговаривать, пока этого не произойдет, потому что ты не в этом. Поэтому нам сейчас нужно всем вместе, как можно сильнее, поддерживать друг друга в этом едином намерении, где свет, возвращающий к источнику. И потом мы продвигаемся с тем же самым светом, возвращающим к источнику, но потом у нас уже есть общее правило, то, что мы обрели общим свойством отдачи, и уже начинаем делить это на детали, исправляя желание получать в различных его проявлениях. И тогда мы постигаем различные духовные явления. Уже есть о чем говорить, уже есть что понимать. Как он сам объясняет нам в 154 и 155 пунктах в предисловии к Тес, большинство, даже все книги, написанные каббалистами, были написаны для людей, находящихся в постижении. Часть этих книг также годится для нас, для того, чтобы развивать келим, прежде чем мы сами становимся... сами приходим к постижению. Но все книги говорят только о том мире, который на данный момент от тебя скрыт. Чтобы ты захотел почувствовать его, чтобы пришел свет и дал тебе эту связь. Вот. Поэтому все другие вопросы, что они говорят, это только для того, чтобы, как это сказать, привыкнуть к этому, немножко запутать нас. Расслабьтесь немного и ждите. Дайте свету работать. Ну, и с этой надеждой у нас еще есть несколько минут.
0: Поэтому первой заповедью является познать Творца в общем и частном, в начале Рош и в конце Сов, так как сказано в Египте, и познаете Бога Всесильного вашего, сказано в будущем времени.
1: Видите, в желании получать в Египте это еще невозможно.
0: И оно завершается в конце 40 лет в частном. Это смысл сказанного «Я первый, и я последний». «Я первый в общем, и я последний в частном». И все говорит об одной общности и является единым целым. И после того, как постиг это в общем, дополнит все части своей 248 исполнительных заповедей, являющиеся 248 частями души человека. И каждая исполнительная заповедь исправляет соответствующую ей часть в душе человека. После того, как достиг совершенства в них в общем, тогда будет постигать путем частного, то есть притягивать свечение хухма от малхут, потому что это, частное, является исцелением для всех. И постигнет, как во все дни года, то есть во всех сферот малхут, называемый год, соединяются, чтобы принести исцеление всем органам, частям, то есть всем заповедям, завершая их.
1: Здесь уже речь идет не о 248, а 288.
0: Пункт 61. Как приносят во все дни года исцеление всем органам? Ведь Малхут, год, не имеет ничего своего. И наоборот, органы, общие, это 248 каналов наполнения Зеранпина. И они передают все Малхут. И ответом является именно так это наверху, в зон и внизу, в нижнем человеке. То есть год и дни его, являющиеся его сферот, приносят исцеление всем органам. Наверху в Зеранпине и внизу в человеке. Ибо органы передают изобилие благословений дням года, являющимся сферот Малхут, частного, когда, выполняя каждую исполнительную заповедь, человек притягивает обилие благословений от органа, означающего один из каналов Зер-Анпина, к одному из дней года, частному. И тогда исцеление и жизнь зависят от того, что над нами, свыше, до тех пор, пока органы не наполнятся всем совершенством и не передадут все это частному, то есть году. И тогда раскрывается мохин частного.

0: Шалом, шалом лекола хаверим.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем товарищам нашим дорогим, говорящим по-русски, во всех местах, где вы находитесь, товарищи наши, которые находятся на просторах России, и другие товарищи, которые находятся в разных местах мира, говорящие по-русски. В любом месте, где вы находитесь, вы распространяете свет, вы являетесь основой нашего движения. Мы говорили сейчас об этом, как мы помним, как развивалась русскоязычная кли, как наш дорогой товарищ, наш брат Леня Элизаров приехал к нам на Райнес и сказал, что я хочу поехать и создать группы на просторах России. И никто не знал, кто такой Лёня тогда, и не понимал вообще, что он говорит и что он хочет. Мы не очень-то думали вообще об этом процессе, но после того, как прошло примерно полгода, Лёня связался с нами и сказал, у нас есть группа в Москве. Я начал учить их. И они хотят приехать в Израиль. Мы не понимали вообще, откуда все это взялось. И так началось мировое кли. Не было до этого никакого мирового кли, а была группа русскоязычных товарищей, которые начали развиваться, начиная с России, по всему миру, наши дорогие товарищи. И так вот, на коленях групп, говорящих по-русски, начали создаваться группы, говорящие товарищи, говорящие на других языках, и в Америке тоже. Когда мы захотели создать группы, то сначала были говорящие по-русски, потом присоединились говорящие на английском. И так также в Германии. Сначала русскоязычные товарищи, потом пришли люди, говорящие по-немецки, только местные. И так в каждой стране постепенно товарищи, говорящие по-русски во всех местах мира, у которых Творец пробудил точки в сердце, и они были настолько преданные и серьезные, что смогли развиваться и развивать группы, и многие из них находятся с нами сейчас тоже. И благодаря им у нас есть устойчивость группы, есть около просто тысячи товарищей сегодня, которые долгое время, много лет сопровождают нас и учатся на всех виртуальных уроках Рава, на которых создавалась наша мировая группа, и на форуме, и в Небарухе, и мы, когда начинали, группа Юдакши в Израиле, она началась с русскоязычных товарищей, потом развивалась и в шире, и на иврите. Так вот, что мы хотим сказать, что товарищи, которые говорят на русском языке, они являются основой, фундаментом всего нашего мирового кли. Это как в здании. Без фундамента невозможно построить здание, без фундамента невозможно, чтобы это здание существовало. Так вот вы, наши сильные преданные товарищи, мы вас очень любим, и мы будем продолжать вместе, как один человек с одним сердцем. К нашему глубокому сожалению, не получается нам приезжать на конгрессы, и все равно мы делаем усилия, мы не хотим поступать с этой возможностью, чтобы быть на конгрессе в Москве, в Питере, в Красноярске, кто помнит, особый конгресс был. И так вот много лет мы приезжали на конгрессы, и благодаря этого, благодаря тому, что была русскоязычная кли, развивался дух Небарухе, и мы очень рады, что вы с нами вместе. Я вижу здесь моих братьев, которые уже десятки лет с нами, есть много новых учеников, и я очень рад, что и новые товарищи, и старожилы вместе продолжают объединяться и быть с нами вместе. Это очень радует. И мы здесь с вами, мой товарищ Орон Леви, Руи Акока, Михаил Станилевич, Дуди, Рони и я. и также Гилад Шадмон с нами в сердце. Сегодня он не смог быть с нами физически. Мы сейчас к вашему распоряжению, можете говорить, спрашивать все, что угодно, на любые темы мы открыты говорить, никаких ограничений. Нет таких тем, о которых бы мы не могли говорить и обсуждать. Но прежде всего мы хотим дать картину того, что происходит.
2: Да, я, может быть, только добавлю, когда мы спрашивали Рава, почему именно русскоязычные товарищи, он объяснял не раз, что это работа каббалистов в тех регионах, на границе России, Украины, Польши, Белоруссии, и там было много каббалистов, и, скорее всего, что они... То есть, вероятнее всего, что там было много каббалистов и много заложено там. И Рав тоже писал на русском, то есть на, из всяких иностранных языков, кроме там арамейского. Первые книги в современном мире вышли на русском языке, и у меня был тоже, мне выдалась честь работать близко, быть в связи с русскоязычным кли в этом распространении. Мы в 2006 году открыли МАК, и я присоединяюсь к тому, что сказала Вио, задавайте нам любые вопросы, нам очень важно отвечать, ответить вам. И наша цель — это прозрачность, все, что вы хотите узнать о будущем, о прошлом, о настоящем. Может быть, сначала посмотрим клип Рава и тогда продолжим.
1: Если вы чувствуете, что вы становитесь такими равнодушными, это значит, что у вас нет связи, вы не можете между вами пробуждать друг друга. И если это так, то вы просто свяжитесь друг с другом и скажите с нами, и скажите, мы сами не можем себя пробудить, мы заснули, пришла какая-то волна, которая так отягощила нас, и обратитесь на Барух, и мы постараемся вас укрепить и помочь вам заниматься вами. Для чего мы существуем? Только в таком виде. Человек да поможет ближнему. Именно только те люди, которые могут помочь и помогают вам, они сами тоже смогут подняться благодаря отдаче. Только из отдачи мы поднимаемся. И то, что вы не просите помощи, вы этим не даете также и нам возможности подняться вместе с вами. В этом смысл сказанного «человек да поможет ближнему», что я прошу помощи, и когда я вместе с товарищами ищу, как я могу помочь, дать помощь. Этим мы поднимаемся. Поэтому не нужно стесняться. Обращайтесь к тому, кого вы знаете, кто вам понятен. Если нет, так ко всем на барухе. У вас же есть к кому обращаться.
2: Да, у нас есть ответственные за языки, ответственные за десятки, ответственные за группы. И можно обращаться в руководство или Board Clean. Нет нехватки, куда можно обратиться.
1: Так вот, то, что вы так чувствуете себя вдруг в таком падении, и вы не можете подняться сами. Даже если вы можете сами подняться, почему не помочь, не попросить помощи у других, чтобы они помогали? Вы этим даете возможность другим подняться тем, что вы просите, потому что благодаря этому мы все больше связываемся и поднимаемся. Ты понимаешь? Это прекрасно, если будет так. Вперед, укрепляйтесь и больше связывайтесь, соединяйтесь с нами, и мы будем рады вам помочь этим, вы поможете нам тоже.
2: Да, тем, что вы попросите помощь, тем самым вы поможете нам. И абсолютно, как мы уже сказали, что русскоязычное кли помогло всему мировому кли развиться больше, чем кто-либо. И сейчас, да, кли находится в очень таком непростом состоянии. Мы, к сожалению, также не можем приехать к вам физически. Было так много прекрасных конгрессов там. Я думаю, что в тот момент, когда это откроется, не будет никого, кто не захотел бы приехать. И вообще, мировой кли вообще находится в таком сложном состоянии, что бесконечные войны, и у нас тоже здесь в Израиле, и неизвестность. Непонятно, когда можно заказывать билеты, можно ли приехать или нет. Мы тоже здесь в планировании наших конгрессов постоянно ломаем голову, можно приехать, нельзя, что будет с Америкой, с Ираном, войны, иногда корона, потом войны. То есть внешняя ситуация помогает нам не выходить из намерения, потому как мы понимаем, что решение только у нас. И у нас есть еще один вызов, очень большой, что мы не можем привыкнуть к этому. Это отсутствие Рава, к которому мы привыкли 30 лет подряд, который начинал нам для нас каждое утро, могли ему задавать бесконечное количество вопросов, а также мы здесь, кто в Петах-Тикве, привыкли, что мы приходили к нему, беседовали с ним несколько часов, делали передачи. И сегодня мы в новой реальности, но должны продвигаться. Должны в такие времена давать уверенность друг другу, и поэтому наша стратегия проста. Мы, в общем, хотим сохранять то, что нам сказал Рав, то есть соблюдать рамки. У нас есть десятки, я думаю, что самый сильный, самый важный якорь — это десятка. И вы видите, что мы делаем все, чтобы укрепить десятки. У нас был конгресс десяток, и сейчас мы думаем, как еще, когда еще можно это сделать. И именно у вас, вы как пример, русскоязычный отдел является примером строения прочного, очень устойчивого системы строения. Мы хотим заранее поблагодарить всех, весь сопровождающий состав, всех тьюторов и координаторов, и лекторов. И я знаю, что это сотни людей, система, которая растит людей, и мы видим это по утренним урокам. В конечном итоге ведь цель — привести человека на утренний урок, ведь там продвижение, и там принимают участие все, кто развиваются. И мы видим вот сейчас МАК там 173, 153 и так далее, и другие там растут. И, разумеется, мы, согласно нашей стратегии, хотим усилить идентификацию групп, то есть Москвы, Питера и целого региона. Мы знаем, что вы встречаетесь на конгрессах, где, скажем, в Тбилиси вы соберетесь все вместе, и это будет очень радостным событием. И вообще все физические встречи русскоязычные, они вообще русскоязычному кли свойственно вот так собираться физически. Они первые в этом. И, разумеется, мы также планируем, чтобы сюда приехали, в Израиль, что если в прошлом году приехали сюда около 800 человек, то если закончится война, мы надеемся, что будут возможности, приедут сюда еще больше людей. Вы также услышите о том, что мы тут будем производить изменения в нашем здании, и вы приедете, и вы пройдете, получите все впечатления в этих проектах, которые мы развиваем, а потом в продолжении сможем это также развить и в других местах в России. Вы пока думаете о вопросах. И то, что я хотел добавить, это проект стажеров. И вы уж точно слышали об этом, и немало людей уже записалось. Я очень рекомендую приезжать сюда на неделю-другую, на неделю-две. Во-первых, вы увидите здесь, как живет Бней Барух помимо конгрессов, в ежедневной жизни мы здесь тоже планируем много профессиональных курсов, и я обращаюсь в целом к новичкам, но также и к ветеранам. Мы сейчас вот проводили курс для работников предприятия, те, кто здесь находится 20-30 лет, и 90% из того, что мы рассказали им, они не знали об этом. Поэтому, разумеется, каждый, кто приедет, кто только может приехать, вам стоит приехать. И еще, что стоит добавить, это по поводу вечерних трансляций. Сейчас для того, чтобы усилить мировое кли, укрепить его. Кроме утреннего урока, который мы транслируем, три урока, кроме дневного урока, мы открываем еще вечернюю трансляцию. Пока у нас это было только по вечерам в воскресенье, а сейчас добавляем вторники, и надеемся, что в будущем, если у нас будут переводчики, мы откроем еще трансляции. И для кого это предназначается? Разумеется, что те, кто приходит на утренние уроки и на дневные уроки, им нет необходимости приходить вечером, лучше заниматься распространением. И, разумеется, уж те, кто уже занимаются распространением, у которых есть роль, и они являются тьюторами или кураторами, или обслуживают курсы, то, разумеется, вы освобождены от этой трансляции. Но те, кто свободные, те, кто новички, или те, кто начинает только работать в десятке или работает несколько лет всего, это для вас, а также и для ветеранов, если вы свободны в этот вечер, разумеется, что можно прийти и задавать свои вопросы, это платформа.
1: Да, только это не вместо встреч десяток и не для не вместо распространения. Сначала встреча десятки по важности, потом распространение, а потом уроки. Ну, уже товарищи хотят задать вопросы. Пожалуйста, Екатеринбург.
3: Да, спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот такой вопрос. Десятки, они, в общем, тоже стареют, так же, как и люди. Вот если десятки больше 15 лет, и, в общем, мы уже знаем, что каждый скажет, и как отреагирует, и пример уже, может быть, пригляделся. Вот точка важности цели для десятки, которая вот проходит такие вот какие-то сложные состояния, она где находится? То есть вот, ну, кроме молитвы, конечно, мы понимаем, что молитва, наверное, самое лучшее оружие. То есть какие еще можно приемы использовать, учитывая, что критику мы не хотим, то есть, ну, как бы не хотим в товарища это все вбрасывать, а хотим как раз, может быть, чтобы это было вот как-то по любви, что ли, то есть чтобы это было хорошим примером. Хотя пример, как мы видим, уже, в общем, особо не работает. Спасибо большое.
1: Написано, да будут в твоих глазах все время как новые. То есть мы должны все время искать способы обновления, видеть в наших товарищей новые качества, силы, искать какие-то способы в словах Рава, в статьях, которые мы читаем. Тора — это та же Тора, но все, что мы читаем, в конечном итоге подытоживается как итог любви к товарищам и стремлению к высшей силе. И чем больше мы будем стараться, мы будем обнаруживать вдруг, что есть еще какие-то новые вещи, мы вдруг увидим. То, что мы стареем, это нехорошо. Мы должны делать усилия, чтобы искать. Например, недавно мы начали, я надеюсь, что и ваша десятка тоже, мы начали такое упражнение, это уже не упражнение, это уже наша жизнь, называется Роша Сирия, то есть десятка, глава десятки, то есть это дало нам возможность по-другому посмотреть на товарища и обновиться, и нужно смотреть и принимать всякие идеи новые, которые товарищи предлагают, использовать все это. Есть много разных способов, но в конечном итоге каждое наше усилие в направлении света. Свет даст нам такие обновления, о которых мы даже не мечтали.
2: Да, я только, возможно, добавлю. Смотри, я изучаю Каббалу уже 30 лет, каждое утро. И я смотрю на уроки 2002 года, частично на них я присутствовал и задавал даже вопросы. Я не помню ничего из того, что Рав говорил в 2002 году. Я не помню ничего. И сейчас я понимаю, насколько эти вещи, вдруг я вижу, насколько они мне подходят именно сейчас. А Рав сказал их более чем 20 лет назад. Мы не понимаем духовный процесс. Мы думаем, что упорядочить его таким образом, как нам кажется, но это не так. Это так не работает. Мы должны войти полностью, всей силой. И ты говоришь, что десятка уже не чувствует никакого обновления. Но на конгрессе десяток вы же были вместе. Я могу тебе честно признаться, что я на конгрессе десяток раскрыл свою десятку заново. Я с ними был многие годы, каждый день на уроке, но я их не знал. И вот сейчас раскрыл так много нового о них и о себе тоже. То есть, с одной стороны, вклад, каждый день наш вклад в утренний урок и в рамки, и разумеется, что утренний урок — это пик, это кульминация всего дня. Ну и дальше. Вклад в десятку, который проявляется в разных видах. И, как Дуди сказал, нужно обновлять. Сейчас упражнение, не упражнение, такой закон, другой. Все в это входим полностью. Через несколько дней может что-то другое будет. Вот, например, конгресс десяток. Это было что-то новое, это нечто, чего не было никогда. Это дало новую жизнь. Сейчас будет региональный конгресс, и в это войти полностью, в полную силу. Мы должны постоянно получать силу. Для этого мы должны принять участие во всем и быть активными, и просто войти головой, руками, ногами, нырнуть в этот бассейн.
1: Используя эту возможность, я могу сказать, что тот, кто не может задать вопрос в прямом эфире, может послать вопрос в чат. Пожалуйста, Казахстан, Киргизстан.
4: Да, привет, товарищи. Хочу спросить такой вопрос, что у нас во многих городах, группах есть физические центры, например, Москва, Алмата, Астана, Красноярск, Новосибирск постоянные, как в Пятактикве. И есть еще во многих группах еженедельные встречи физические, где вот в субботу вечером товарищи там почасовую снимают какое-то помещение, встречаются, смотрят урок, делают трапезу. И вот хочу спросить у вас о роли вообще таких встреч, о важности, что вы рассказали, поделились. Спасибо.
1: Вадим говорит, что товарищи собираются вместе, снимают центр вместе, находятся на трапезах, смотрят уроки. Насколько это важно или нет? Какая у нас подход, к чему мы должны стремиться?
2: Ну, когда-то это было очень понятно, что физическая встреча — это что-то очень понятное, виртуальное — это что-то было редкое, но сегодня я не понимаю, почему нужно об этом постоянно повторять. Посмотрите, понятно, что учиться виртуально можно, это понятно, но все, что можно делать физически, это стоит делать. Но мы видим, что реальность такова, что это не всегда возможно. И поэтому, разумеется, что сейчас развился интернет, и можно учиться виртуально, это понятно, но те, кто постоянно учится виртуально и могут встретиться, тут вообще нет вопросов. Рав, ведь вы знаете, он не в простом состоянии, но он не отказывается. Он каждый день приходит на встречу десятки физически. Вы же знаете, он мог бы остаться там в своем офисе, где откуда он транслировал многие последние годы, но он не отказывается. Он приходит и сидит с нами и читает, физически читает. И ты же понимаешь, что это разница, когда ты читаешь вот так вот на экране, или когда ты сидишь рядом и видишь, как он читает, это все, это наши органы чувств. И уж тем более трапезу, когда мы делаем, он никогда не отказывается от этого. Мы 2-3 раза в неделю устраиваем трапезу на час, даже иногда 2-2.5 часа. И вот это пример, я не хочу просто как бы вдаваться в подробности, но если он это делает, то уж почему другим не делать? Опять же, тот, кто в неволе освобожден, но не может быть, что я, если я живу в том же городе, где есть еще товарищи, даже если двое, трое, если я могу быть вместе с ними, это уже хорошо. Но действительно, на самом деле, вы пример, что вы раз в неделю, если у вас есть возможность встретиться физически, как вы встречаетесь в субботу и воскресенье, или раз в месяц, но это просто обязано быть. Вы почувствуете это? Это не что-то, что невозможно измерить. Это да, можно измерить. Вот это... То, что вы получаете энергию от того, что вы находитесь с товарищами.
1: Москва, 3, пожалуйста.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи. Глава Бней Барухов. Рад всех приветствовать. Сразу хочу сказать большую благодарность за вашу работу. Вот, мы стараемся вас поддерживать всеми примерами, включаясь во все задания, которые, особенно рожь десятки и так далее. Но мой вопрос на самом деле про важность урока. Не только в нашей десятке или наших московских десяток, но и в систему МАК. Существует такая проблема, что в десятке часть товарищей ходит постоянно на утренние уроки, да, часть ходит гораздо реже, ну или вообще не ходит. Да. И вопрос такой, как вообще вот примирить? Да, то есть у нас такая интересная сейчас такой этап, период вот этого виртуального, и когда МАК, система МАК собирается, она виртуальна в вечернее время, потом вдруг надо переходить на утренние и ночные уроки. Ну и это сложно, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что многие десятки, даже старые, да, существуют в таком положении, что часть товарищей не может посещать утренние уроки на регулярной основе. И даже, может быть, один раз приходят. Вот. В МАКе это более-менее понятно, но там этот вопрос острее, потому что, знаете, молодая кровь хочет, чтобы все услышали, что важно ходить на утренние уроки, и, соответственно, хочет, чтобы вся десятка ходила на утренние уроки. А вся десятка не может ходить на утренние уроки. Так вот, как и при этом, при всем эти десятки существуют. Год, два, три развиваются, и мы тоже, в общем-то, такие старые десятки, в таком же положении. И как вот это, как эту ситуацию как бы примирить? Потому что если, вы знаете наш характер, если что-то, мы можем прижать так очень сильно, и все сразу повыскакивают, да, как минимум. Вот. И у меня такая мысль возникла. Может быть, мы действительно развились до какого-то такого положения, что те люди, те ребята, которые ходят ежедневно на утренние уроки, создают такую силу вот этого света, возвращающего кусочка, которая дает возможность всем нам, вне зависимости от как количества, да, и качества, может быть, посещения уроков, двигаться нам всем вместе. Вот какой ваш взгляд, что ли, да, вот как эту ситуацию, да, вот она есть, она существует. Как ее примирить, чтобы мы немножко не передергивали, а правильно смотрели на то, что вот в данном случае у нас имеется. Спасибо.
2: Да, Макс, мы много об этом думаем. Я могу дать тебе данные. У меня есть данные по всему мировому клей, не только по русскоязычному клей. И действительно чудо, что мы на утренний

последних уроках мы пришли к какому-то количеству определенному, которое уже десятки лет не меняется. Даже когда Рав перестал преподавать, есть небольшой спад, но все равно мы очень довольно устойчивые. Сколько бы мы ни пытались, тут недавно у нас был отчет о всех наших учебных центрах. В 2017 году в МАКе, например, учились 80 тысяч человек, да? То есть почему мы их не видим на уроках? Это же единицы, которых мы видим. То есть если мы возьмем посчитаем, сколько там людей оставило, это как, допустим, мозг, да? Мозг — это 800 грамм, и эта масса, после того, как она развивается, она больше не растет после определенного возраста. Можно так к этому относиться? И я часто об этом Рава спрашивал, и Рав говорил, что возможно, что это количество, которое достаточное, чтобы прийти к концу исправления, а все остальные просто присоединятся, как пишет Бааль Сулам. Ты помнишь, как он пишет, что все остальные будут только поддерживать. Мы не знаем, нам не ясно, как это будет. Понятно, что когда речь идет о конечном исправлении, это не значит, что все будут сидеть на утренних уроках. Мы видим, что не все ученые, не все физики. Мы все изучали физику в университете, и сколько физиков настоящих есть в мире. Скорее, по всей видимости, так же и тут так. Не знаю, что сказать, но это не наш расчет. Я так смотрю на это, и я помню, что я почти каждый день плакал Раву. Смотрите, сколько мы вкладываем. Десятки тысяч человек каждый год входят. Я не вижу, что какое-то количество растет на конгрессах, на утренних уроках. Это всегда одно и то же количество. У меня есть данные 15-летней давности, и это те же данные, с одной стороны. С другой стороны, мы должны прикладывать максимум усилий, все, что мы-то можем сделать. И если есть люди, ну, ты знаешь, как они говорят, я могу только 3 раза в неделю или только 1 раз в неделю. Они все еще находятся с нами, они не выходят из WhatsApp-ов. Они потом приходят и слушают урок в офлайне из нашего архива. Есть разные виды людей, и ты же не знаешь, я с Равом объездил практически, был в каждой дыре в этом мире. Я помню, что мы были в Грузии, в Сфанете. Ты знаешь, что это там? Я думаю, что 80% грузинов там не были. Это такой регион горный. Да, горный регион. Мы туда вошли, и как мы выходим, там 2,5 дома всего мы выходим, останавливают там машины и говорят, о, мы знаем Лайтмана, мы его слушаем. Но как это? Я же не вижу их на утренних уроках, и мы не знаем, как это распространяется. И я хочу зачитать тебе что-то. Это я знал, что ты будешь спрашивать. Я тут подготовил из блога Рава. Он пишет следующее. Что если ты хочешь подняться хотя бы даже чуть-чуть, тебе необходимо, чтобы под тобой образовалась дополнительная группа людей. Он говорит там о распространении, проекте распространения. Ничего не поделать. То есть мы те, кто будем учиться с тобой вместе на утренних уроках, а вокруг нас будут еще миллионы, которые, может быть, раз в месяц или раз в неделю будут приходить, или раз на конгрессы. И мы должны заботиться об окружении. И, кстати, это не мешает тебе продвигаться, они тебя не останавливают. Но что, да, ты в десятке, тебе необходимо ядро. Ты не можешь быть один, и еще кто-то там один, у вас двое, остальные приходят там раз в месяц. Но если есть сильное ядро, это не мешает нам, чтобы в той же десятке, у нас, кстати, так же в Петах-Тикве, что тебе кажется, что все у нас приходят? Нет, также и у нас есть такие, которые приходят не каждый день. И здесь просто вот действительно избранные, и поэтому нам нельзя пренебрегать ими, и от них тоже можно учиться. Нужно стараться большим умением, искусством, мастерством поднять им важность цели. И что выйдет из этого? И выйдет. Ну, понятно, что когда ты выходишь в массы, у тебя, если у тебя есть, там, допустим, 1 000 000 человек, у тебя всегда будет пирамида, те, кто будут приходить каждый день, и те, кто приходит раз в месяц и раз в год. Или, если ты хочешь остаться только спецназом на несколько, там, десятков тысяч, на несколько десятков человек, и все, Оран.

0: развивать свою душу. Так они развивались, так они живут. Заходят и входят в высший мир, и оттуда они знают эти законы высшие, высшего света, как развивается душа. Я пробуждаю рассвет, это закон каббалиста. Я здесь не жду, я привлекаю свет. Это тот корень, из которого, исходя из которого каббалисты по всех поколениях, начиная с полуночи и дальше, как Вальсулам, встают и учатся. У Рабаша было, начиная с 3 часов ночи, так как мы сейчас учимся также, это все по духовным законам, как человек может прийти к цели своей жизни, это каждый день. И я очень созвучен этому вопросу, который был, сколько лет мы на пути, 15 лет, как нам обновляться. Неважно, сколько лет, 15 лет или 15 тысяч лет, мы находимся в эволюции, в развитии. Творец создал желание получать ради получения и дал нам возможность прийти к божественному свойству отдачи. И это мы не должны вообще говорить, мне хочется, мне не хочется. Это все, может, психологу рассказать. И к духовному это отношение не имеет. Поэтому каждый день человек должен выбрать заново, для чего я живу, куда я хочу, чтобы, что я хочу сделать в своей жизни. И поэтому нужно принимать это решение, что да, я хочу развивать свою душу, а потом уже земная жизнь. И так это происходит каждый день. Заново мы выясняем все. И ты сказал, что можно там надавить на кого-то. На кого ты надавишь? Что ты приведешь какого-то полицейского, чтобы вытащил человека из постели? Нет. Ты можешь мне дать силу, воодушевить меня, впечатлить силой своего желания, возможности быть на пути. И на каждом уроке Рав говорит, спрашивают у него, ну как мы продвинулись? А Рав всегда говорит про то, какой урок был. Если урок был хороший, значит, мы продвинулись. Если я смог выразить, это значит, успешный урок, у вас был хиссарон. И так каббалисты говорят, каждый урок, он новый. И все время нужно помогать друг другу, обновлять и укрепляться, для чего мы живем и что мы хотим достичь в жизни. Мы не продвинемся, если не будем постоянно делать усилия и создавать каждый раз что-то совершенно вечное, что-то, что останется для всех нас, от всех нас. Если ты будешь каждый раз обновлять свое стремление к Высшему, давать возможность и строить для себя вечность, и показывать так, мне это, так может быть, я благодаря тебе скачу с кровати и побегу благодаря твоему такому своему великому брату, который дает мне свет. Пожалуйста, Николай в Сочи.
1: Да, добрый день. Вы можете подсказать, вот вопрос товарища, система новая оплаты за арвут, которая была связана с тем, кто платит там массер или пожертвование, там она уменьшается по странам разбития. Вот многие просто ждут этого обновления, а пока у кого нет возможности оплачивать, просят там Help Haver за арвут. Кому-то это критично, $20 в некоторых странах и моментах. Вот хотели уточнить, когда вот эта обновленная система планируется, введена будет в работу, в частности, в России, в Украине.

0: Не слышно.
1: כן, כן, אני מדבר. אז אני אומר שכרגע, בגלל כל המדינות שיש ברוסיה...
0: Скажу, что из-за того, что все страны, которые есть в России, есть страны, которые включены в русскоязычный регион,

0: И он, невозможно всех включить в эту новую систему, потому как есть ограничения в платежах, люди не могут платить вне России, и русскоязычный отдел ищет решение. Пока это, к сожалению, положение дел, и мы ищем решение для вас. Женщина в Тбилиси, пожалуйста.
1: Добрый день, спасибо за эту встречу. Вопрос относительно студентов глобального курса. Вот в Грузии, в частности, существует большая группа, очень старинная, очень сильная. Мы как к русскоязычному кли сейчас относимся. Но есть сейчас глобальные курсы, приходят студенты, грузиноговорящие. Они учатся и по разу, и по два. Но формально потом они не формируются пока в десятки и не присоединяются к нашей физической группе тоже. Как правильно включить студентов глобального курса в физическую группу, ну, в частности, Грузии, например?
2: Туда. Спасибо
3: за вопрос. Может быть, я скажу несколько слов по глобальному курсу. Я не уверен, что все по-настоящему знакомы с этой реальностью. Глобальный курс, по сути, начался с необходимостью привлечь товарищей с языками, такими, на которых не было много товарищей. То есть такие языки, на которых мало товарищей было, которые нужно было как-то дать возможность этим товарищам учиться. И поэтому мы решили провести такой курс глобальный, чтобы преподаватели были на иврите и переводили на все так называемые маленькие языки, где мало учеников. И на глобальном курсе мы преподаем на иврите и переводим на все языки. Мы не знали, как будет, что это был такой опытный курс. И благодаря большим товарищам нашим великим, которые очень хотели, чтобы это был удачный опыт. Это действительно было, это было бы удачным, и мы продолжаем делать это. И поэтому, так как это был опытный проект, то мы сделали первые шаги, мы не планировали, что мы будем делать дальше. Но мы можем сказать, какая цель у нас. То есть в течение года человек учится, начиная с октября, скажем, он заканчивает через год в октябре. Ну, тут смотрит эти уроки по воскресеньям в 12 часов. Он, допустим, продолжает, и он хочет продолжать через год. Он входит в сообщество учеников. И тогда он присоединяется к людям, которые говорят на его языке. Например, если сказал на по-грузински язык, он входит в десятку, где говорят по-грузински. И эта идея развивается все больше и больше. То есть, конечно же, не так много учеников заканчивают кампус этот глобальный, который говорят на грузинском языке, но постепенно, постепенно эти товарищи начинают входить в группы, которые учатся и говорят по-грузински. Но постепенно, постепенно происходит этот процесс, и возникают десятки. Почему? Потому что мы заинтересованы, у нас есть такая тенденция. Мы не говорим сейчас о существующих десятках, но мы вообще хотим сделать так, чтобы десятки, товарищи в десятках, они были связаны местожительством, то есть чтобы они жили друг к другу как можно более близко, чтобы они могли встречаться физически. И это одна из целей, которую мы определили для себя во всей нашей организации. Мы не хотим, чтобы была такая ситуация. Мы не говорим сейчас о существующих там десятках исторических, а мы говорим про новые десятки, чтобы не было такого состояния, что я нахожусь в десятке, разбросанной по пяти материкам. Может быть, это было правильно, когда была корона, когда мы действительно не обращали на это внимания, а сегодня мы, да, обращаем внимание сформировать десятки по региональному критерию, чтобы люди могли встречаться физически, я не знаю, раз в месяц, там, раз в 3 месяца, чтобы как, неважно, но все-таки встречались. Нет такого, чтобы было десятка, где товарищи никогда не встречались вместо, там, между собой физически. Мы не говорим о существующих детках, это мы... Не знаю, пока не говорим об этом, мы говорим только о новых десятках. Поэтому мы хотим постепенно, постепенно, это важно слово «постепенно», чтобы они постепенно входили в группу говорящих на грузинском языке. Как именно это сделать вместе с тем, кто занимается глобальным курсом и связаться с группами конкретными, это вопрос. Мы должны еще думать об этом и говорить. Есть у нас такая команда, очень преданная, которая все переводит. И мы будем заботиться о том, чтобы действительно это произошло. Например, сейчас у нас есть перед нами конгресс. Региональный конгресс. У нас есть новые ученики, старожилы, и мы очень... Советуем новым товарищам, которые не должны приезжать. Мы говорим, приезжайте в свой регион, встречайтесь с товарищами, которые давно уже учатся на этом языке, в этом регионе, знакомьтесь. И постепенно, может быть, в будущем и новые товарищи смогут присоединиться к десяткам существующим уже, которые давно существуют. Мы пока еще не решили, мы проверяем это, но в этом ты тенденция, чтобы товарищи включались в свой регион, в сообщество учеников в регионе. Они были разбросаны по всему миру. Нет такого, что я нахожусь в десятке, я не связан с кем регионом. Мы разбросаны по миру, с Творцом связываемся, и все. Нет. Мы хотим связываться. Есть десятка, есть регион, есть таким образом мы встречаемся.
0: Мы получили вопросы в системе Арвуд. Во-первых, получили вопрос по поводу платежей за учебу. Евгений Сочи пишет, что у них в десятке есть товарищи из Украины и России, и в Украине, да, это уже работает. Да, я могу подтвердить, что в Украине это уже работает, и украинцы уже могут получать эти льготы, а Россия пока это связано с ограничением самого государства, и мы ничего не можем с этим поделать. Это как результат, вот этих ограничений, и руководство русского отдела ищет решение, чтобы у вас были решения внутри государства, то есть как мы сделали систему Арвуд, что вы подключаетесь к системе Арвуд внутри страны. Мы приобрели серверы, которые находятся внутри страны, и вы через них подключаетесь. Дополнительный вопрос, два вопроса, которые получили по поводу стажа от WMAC-148 и от MAC-39, которые спрашивают, можно ли получить еще информацию по поводу стажировки, как записаться. Ну, во-первых, можно показать слайд стажировки, чтобы вы познакомились с ним. У нас также есть сайт, где вы можете зайти и записаться. И там есть все данные по поводу всех периодов. Если можно, пожалуйста, поставьте ссылку, чтобы товарищи могли нажать на нее. И все можете зайти туда и получить там все данные. И также подать заявку на стаж, и с вами свяжутся и расскажут вам о периоде, и подберут вам программу, расскажут вам все и помогут вам познакомиться с как можно большими областями здесь в организации. То есть люди, которые, например, кроме того, что там есть постирав разные в разных работах, но, может быть, есть переводчик, там или создатели контента вам помогут включиться в существующие системы и расскажут вам это все в деталях и дадут вам это ощутить в жизни общины, сообщества, то, что здесь есть, и вам дадут возможность включиться. Вопрос по поводу главы десятки. спрашивают, мы еще новички в этом упражнении, у нас еще нет опыта. Можно ли соединиться с какой-то десяткой из Израиля, у которых уже есть опыт, и научиться у них, что, как быть главой десятки?
3: Не стоит соединяться еще с одной десяткой и с ее какими-то планами и подходом. Нужно взять просто материалы, которые мы послали про десятку, про главу десятки. Все там очень подробно расписано, что Рав сказал об этом и к чему он нас направляет, и это будет еще обновляться. Но это простые вещи, несложные, сидеть вместе, вместе решить, так, кто будет на ближайшей неделе глава десятки, и все время молиться, и держать его в наших мыслях, и стремиться к тому, чтобы он был настоящим главой. И каждая десятка может это сделать, и новая десятка тоже, конечно, можно посоветоваться с товарищами из другой десятки, как у вас, и что он делает, как это проходит хорошо, нормально. Также можно и с ответственным по языкам, и сопровождающим можно посоветоваться, но не то, что как бы они могут вам сказать, что делать. Каждая десятка, она отдельная, особенная, и нужно помогать. И действительно дать возможность проявить себя.
0: Но очень совет, но лучше советоваться с вашими инструкторами, это намного лучше, чем с другой десяткой. Мак 3, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, дорогие товарищи. Спасибо за такую возможность, такие встречи. Это очень полезно для нас. И вот есть ряд таких вопросов, касающихся именно десятки. Вот мы иногда слышим, что есть слабые десятки, есть сильные десятки. В чем вот отличие? Есть ли какой-то вот стандарт, что называется десяткой? Потому что мы сейчас видим, что есть у нас десятки, там, где 4 человека, есть десятки, где больше 15 человек, есть десятки, где один человек только ходит на уроки, есть десятки, где больше половины ходит на уроки. Вот есть ли какой-то, или планируется ли создать какой-то единый стандарт для десяток, ну, именно в плане выполнения каких-то действий, да, то есть то, что мы называем, там, может, рамками, может, как-то еще. Вот, и еще одна проблема, которая, ну, часто очень вылезает, что есть десятки, где меньшинство только лишь ходит на уроки, вот Макс уже об этом говорил, вот, и зачастую принятие решений в этой десятке, оно очень затруднено из-за того, что большинство, которое не ходит на уроки, оно, ну, не поддерживает какие-то решения, которые способствовали бы усилению товарищей на уроки именно. Да? То есть вот как с этим быть? Вот. Если, может быть, какие-то советы, что нам сделать? Пожалуйста, спасибо.
3: Как знать, какая наша десятка сильная или нет? Ну, каждая десятка, она особенная, и в ней есть свой характер и своя прелесть, которая есть только у нее. И реальность виртуальных десяток, когда она другая, чем есть реальность в физических десятках. И поэтому должна быть чувствительность особенная, как правильно действовать и решать, принимать решения. И прежде всего вы должны проверить себя, насколько вы можете осуществлять все рамки, которые вы для себя приняли, определили. Есть учебные рамки в Неборохе, как мы слышали, что чем больше человек развивается на пути, он ставит для себя как цель утренний урок, как основная вещь в своей жизни, и вокруг этого он начинает выстраивать свою жизнь, и постепенно, чтобы его жизнь была посвящена этому. Если он хочет это сделать, он так себя ведет. И постепенно он начинает видеть, как ему наполнять свою жизнь всем, что связано с духовным развитием. Если человек очень хочет этого, то он может увидеть, как каждое мгновение в своей жизни может посвятить этому. Я уверен, что у вас есть встречи с десятками, с десяткой в течение каждого дня и в течение недели. Я думаю, что в этом сила десятки, которые четкие рамки есть, когда они встречаются в течение недели, собрание товарищей, трапеза, зумы, товарищи приходят на уроки, на утренний урок, на дневной урок. Может быть, и будут еще и вечерние уроки. Все вы занимаетесь, или часть вас занимается распространением. То есть сделать все, чтобы увидеть в каждой возможности в течение дня, как себя, во что вкладываться, чему посвятить себя. Сейчас будет конгресс в Тбилиси, русскоязычных, региональный конгресс. Я хочу проверить себя. Что я буду делать в это время? Поеду ли на конгресс? И так все время. Десятка должна проверять себя, где она находится, как, во что она вкладывает, что она выбирает каждый раз заново. Развития, духовное развитие свое. То, что ты отметил, что мы три человека, которые есть, остальные вообще не находятся. Если это действительно такое явление, что вы видите, что это невозможно какое-то решение найти в течение долгого времени, и вы остались втроем, уже достаточно длительное время держитесь друг друга, идете вместе, а остальные товарищи только на бумаге записаны, и не более того. Так поговорите с теми, кто ответственен, с вашими ответственными, и скажите, мы хотим более серьезное какое-то условие, мы хотим, чтобы была группа более обширное, что могли реализовать себя. Три человека недостаточно, нужно больше. Требуйте, не разбивайте, а вы просто просите, требуйте, желание проявляйте. Я думаю, что если вы это будете делать, то вы найдете решение этому.
0: Женская группа МАК Израиль 3.
4: Добрый вечер всем. У меня вопрос в отношении русскоязычной улицы в Израиле. Вот наше маленькое сообщество «Амак Исраэль», выпускники физических кампусов, объединились и нашли свой тавкит по распространению, что мы интегрируем выпускников МАК, проживающих в Израиле, в наш дом. В тавкидим, во все физические встречи. И вот 7-8 будет очередная мини-конгресс, да, именно для маковцев. И вопрос мой состоит в чем? Мы прикладываем немало усилий в этом направлении, чтобы максимально поднять важность и увеличить как количество, так и качество этих встреч. Также мы организовываем и пикники. Вопрос мой состоит в том, как можно включить также или поднять важность всем русскоязычным, проживающим в Израиле, но которые не относятся к МАК. Такое впечатление, что существует некое разделение. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
3: Да, мы находимся в процессе развития. И в этом процессе мы учимся, как объединяться. Мы учимся объединяться. Прежде всего, я хочу конкретно обратиться к вам, сообществу МАК Израиля. Это очень потрясающее сообщество, в котором есть жизнь, и действие, и развитие, и расцвет. И дай Бог, чтобы у каждого в нашем сообществе были такие возможности, как у вас. Я всегда завидую вам, когда вы делаете этот день единства у нас в центре. И когда я прихожу и вижу, как это происходит, я настолько взволнован и прошу Творца, чтобы дал нам разум и сердце сделать так для всех, как то, что вы делаете. Это действительно вызывает зависть, хорошую зависть. И когда я смотрю на то, что происходит в Израиле, у нас есть процесс, который призван создавать все больше и больше объединения, чтобы были у нас такие круги вокруг нас, которые все время расширялись. У нас здесь десятка. И когда вы делаете распространение, приходят еще новые товарищи в Мак-Исраэль, создаются новые десятки, и ваше сообщество все время расширяется. Есть Борис Белоцерковский, мой великий брат, мои десятки, который вкладывает всю свою душу и всю свою, весь свой разум и тонкость души, которую Творец дал ему, и он создает просто империю распространения с вашей помощью. То, что он делает, это просто, просто пример для подражания для нас всех, чтобы мы могли все мы учиться у вас, как правильно все это выстраивать, какие курсы, какие сопровождающие, какое распространение. Просто дай Бог, чтобы мы все учились у вас и так же делали. Что дальше? Дальше я думаю, что мы постепенно будем делать какие-то объединения на основе географического места проживания. То есть вы спросили, как нам делать так, чтобы товарищи, которые еще до МАКа пришли, занимаются, и как объединиться вместе с ними. Я думаю, что постепенно мы создадим общее такое сообщество в Израиле, которое будет объединять всех. Есть у нас группы и десятки такие, которые давно занимаются. Они одни из первых групп, которые были созданы и стали на ноги в Израиле. Есть группы, которые возникли во время короны. Есть так называемые точки в сердце. Такие сообщества, как бы они сейчас не очень связаны между собой. А мы хотим сегодня на Барухе, чтобы мы соединились все вместе, чтобы все, кто живет на юге Израиля, почувствовали, что они относятся к югу, к сообществу югу, юга Израиля, та же самая на севере, в центре. Мы живем в одной маленькой стране. Чем больше мы будем соединяться и приближаться друг к другу, мы найдем способ, как нам помогать друг другу. И в распространении, которое у нас есть здесь, именно в Израиле, или соединить сердца, пробуждать сердца. И я надеюсь, что Творец ответит на наши молитвы и научит нас, как нам соединяться. И мы приглашаем всех присоединиться и почувствовать, что мы все части, интегральной части одного кли. Неважно, мы русскоязычные, ивритоязычные, мы живем в одном месте, в одной стране. Я надеюсь, что мы повзрослеем, и мы над всякими различными языками соединимся и привлечем огромный свет. Если будет большой свет, то он привлечет еще больше людей. И спасибо вам за все, что вы делаете.
0: Женщина Москва 6.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо действительно за тот труд, который производится каждый день. Вот я сегодня на уроке услышала от Муши, что раньше Рав пробуждал группу, там спрашивал, кто сегодня в кипе пришел, там говорил о Массере, говорил, пробуждал какие-то важности, да, ценности там, урока, участия в уроке, например, там не в телефоне не ковыряться, да, там быть полностью включенным и так далее. Ну и как бы тут же Муша сказал, что ну все, как бы больше такого не будет, да, теперь это ответственность на группе. Вот хотелось бы узнать, какие решения сейчас являются прерогативой руководства, а какие делегируются в РОЖ по языкам, и кто несет ответственность за конечный результат в каждой из этих областей.

0: Три.
1: Смотри, ты же знаешь, что мы как минимум три раза в неделю находимся на совещаниях дирекции, шесть человек, как мы получили это от Рава, его решением, и это непросто, и мы знаем, знакомы много лет, не то, что у каждого есть разная идеология, но все-таки каждый, он разный. Каждый хочет продвинуть мировое кли, как он это видит. Поэтому наше ограничение — это время. Это не просто, это какой-то вызов, который, я не думаю, что есть еще такой подобный орган в мире, который может принять решение единогласно. Это не голосование, как, например, там в обычном мире, да? То есть голосуют, и большинством голосом принимать решение. У нас, если хоть один против, мы не принимаем решение, уж тем более касательно решений о десятках. И то, что касается там распространения, я как директор предприятия, я с Борисом, например, напрямую решаю, как там, что нужно делать, профессиональные вещи, там не нужны эти действия. Но если мы говорим о упражнении, как, например, Рош десятки или утренние уроки, или концепция конгрессов, или мы сейчас говорим, как вот товарищ из МАК-3 спросил по поводу десяток. Мы очень сомневаемся, даже вместе с Равом мы сомневались очень много. Это вещь, которая занимает нас везде, во всем мире. У нас есть этот вопрос, что выходит, что в наших потоках, когда мы выстраиваем наши десятки, допустим, там из 10, из 12 трое сильных, которые приходят каждый день, хотят продвигаться. И есть еще 5-6, которые с трудом приходят, и есть еще, может быть, 10, которые просто записаны там, и якобы мы хотим всех. Ведь если ты сейчас возьмешь троих из МАК-3 и соединишь их с другими тремя из МАК-2, что у них будет? Им будет хорошо, их будет шестеро сильных, но что будет с другими пятью, которые приходят раз или два в неделю, а те, которые вообще записаны, только записаны, они просто испарятся, это уж точно. Мы не хотим этого. Это не решение. А какого решения, мы не знаем. И мы ломаем голову. И с одной стороны, я хочу быть в группе, в которой хотя бы 6-7-8 человек, которые сильные, которые приходят каждый день, которые дают мне пример. С другой стороны, Рав говорит нам, нет, нужно принимать в расчет всех. Возможно, что МАК-3 находится в такой ситуации, что они должны быть только втроем. И остальные пять, которые приходят иногда, является это исправленным состоянием? Нет. Я говорил не раз с Равом и приводила ему такой пример, и задавала ему вопрос, вы бы, Рав, могли бы быть в такой группе? Мы же приходим каждый день, мы же во всем принимаем участие. И он не дал ответ. Он сказал, что это должно каким-то образом проясниться. Пока нас занимает очень этот вызов, и еще немало других, вы понимаете, о чем я говорю. То есть я думаю, что в каждой десятке есть такая вещь, и уж тем более там у женщин. Мы работаем очень вплотную с ответственными за языки, по всему, что касается социальных тем, в первую очередь, советуемся с ними. Например, вся концепция регионального конгресса, мы сидели непосредственно вместе, где-то 20 человек, и создавали эту концепцию, и мы продолжим дополнять детали, как будет выражено проявление десятки на региональном конгрессе, как будет вообще, какая будет программа конгресса, и, с одной стороны, сочетать вот, и идентификацию десятки и региона одновременно. И мы это, конечно же, делаем совместно с ответственными за языки. И они потом говорят со своими координаторами, и те уже говорят непосредственно с десятками. И на русском языке это как-то хотя бы выстроено, но мы должны выстроить эту сеть связи. И она даже там еще не работает в такой уж ясной форме. Должна быть связь между головой, телом и человеком внутри десятки. То есть и как информация распространяется, а также мы хотим знать о любом проявлении, о любом явлении, которое существует в самой десятке. Как выстроить такую систему? Мы только думаем об этом. Если кто-то может нам помочь, это нам очень важно. Потому что если мы не будем знать, что происходит в МАК 48, и это как раз и происходит и в МАК 47, и в МАК 49, мы хотим знать, если это явление общее, то это важно, то есть нам нужна эта связь. Опять же, вы в хорошем состоянии. Борис построил хорошую систему, которая работает, и он постоянно нас осведомляет. Я с ним встречаюсь несколько раз в неделю, иногда даже каждый день, потому что это большое сообщество на русском языке. Но, опять же, нужно укрепить нашу связь. В этом вся наша работа. И это новое. Вот ты только пойми, что это новое. Ведь была связь с Равом. Рав сидел на утреннем уроке, и все сидели напротив него, и он там решал все проблемы. Ну, может, не все, мы тоже за кулисами работали. Но, скажем, он мог тебя спросить прямо на уроке, что ты думаешь, он прямо там же на месте дать решение. Мы, разумеется, не можем это делать, у нас нет этих полномочий, и мы также и не чувствуем себя удобно делать, поступать таким образом. Я ведь могу сейчас сказать, делай так и все. Допустим, когда ты задаешь вопрос, или кто-то задает, мы отвечаем вам. Отвечаем только на те темы, которые мы уже обсуждали вместе. Если, допустим, ты сейчас задашь мне вопрос, о котором мы еще не говорили, не обсуждали, я не скажу тебе ответ. Я пойду советоваться с товарищами, пока мы не придем к полному согласию в решении.
0: Здесь я хочу добавить, что мы начали нашу встречу с клипа Рава, когда он сказал, человек да поможет ближнему, то есть мы должны просить помощь друг от друга. И мы для этого освобождаем место, чтобы свет пришел и пробудил нас всех. И я думаю, что наша встреча — это прежде всего большая просьба всего нашего руководства к вам, говорящих по-русски, говорящим по-русски. Как мы чувствуем, нам не нужно много слов. И есть огромная сила и преданность души. И я думаю, что душевный Баруха живет в ваших десятках, и мы нуждаемся в молитве, в вашей молитве, как сказал Муше, что мы сейчас входим в состояние, что особое новое состояние, чтобы мы все почувствовали, что мы должны прийти в новое, как бы в новый этап, и куда вести наш общий корабль, вправо, лево, как мы можем знать? Мы должны сильно молиться во всем мировом кли, чтобы Творец дал нам влияние такое, чтобы мы почувствовали и понимали то, что говорит Рав, как он нас направляет. Это само не произойдет само собой, только если мы будем молиться, чтобы у нас была голова, чтобы наше тело, наша организация могла расти, и все органы работали и приходили к своему высшему корню. И поэтому так же, как в десятке есть рожь десятки, глава десятки, и мы молимся все за него, чтобы он привлек высший свет, так же и мы должны молиться за нашу организацию, ведь Барух, чтобы у него была глава, руководство правильное, и мы все должны молиться за это, и мы благодарим вас заранее.
1: Женщина Москва 4.
2: Добрый день, мировое такое большое сообщество, и спасибо большое за эту встречу, руководство. Вопрос такой, вот сейчас очень много приходит, ну немного, да, есть много маковских десяток, которые как бы относятся к региону, но точки связи со старыми десятками Москвы у нас очень крайне малы, это только, возможно, шабатные уроки утренние. И получается, на шабатных утренних уроках наших ранних утренних уроках, и старые десятки, получается, мало приезжают, и, ну, то есть больше связи нету, крайне мало точек соприкосновения. Раньше были проекты по распространению глобальные, да, у нас были книжные ярмарки, было телевидение, было интегральное воспитание. Сейчас этих нет точек соприкосновения. Были еще, может, дни единства, которые довольно-таки, может быть, часто проходили, там, может быть, раз в месяц, я сейчас не помню. Может быть, такое возобновление, то есть чтобы было больше точек соприкосновения. Но это вот очень крайне мало, чтобы мы обменивались и связывались друг с другом с маковскими десятками.
3: Кен, от судекет, анахну айну.
1: Да, ты права. Мы были очень долгое время сосредоточены в работе в десятке и продолжаем это делать, ничего не поделать. Это наша основная работа, и тождественность с какой-то региональной, то есть группой, с группой, она немножко снизилась, это не из-за нас, ты понимаешь, что сегодня в Москве, в России невозможно распространять науку Каббала в той форме, в которой мы так когда-то распространяли, там раздавали газеты, не знаю, что еще только не делали, это же понятно. Да и вообще, если бы даже и было возможно, сегодня это другие формы, и Творец так устроил, что не то, что мы не хотим распространять, мы пока заняты тем, что мы приводим учащихся на самый главный проект, это ученики МАК, то есть приводим их учиться и распространяем в соцсетях. И это не то, что есть так много возможностей у нас, вот так прям много проектов, которые лежат в кармане, и там нам только десятка мешает, чтобы их распространять. Нет, это совершенно не связано с распространением. Если бы были сегодня возможности, мы бы вышли в полную силу во все направления на распространение. Но пока что это только то, что нам представляется возможным. Вместе с этим распространение, которое являлось основой для связи между нами, как раз это то, что выстраивает нашу идентификацию групповую, то есть это то, что нас создает как группу, то есть то, что мы здесь в Петах-Тикве, то, что мы обслуживаем весь мир. Вот, допустим, сейчас здесь у меня люди из многих десяток, которые здесь один снимает, оперируют видео, третий там трансляции, переводы и так далее. То есть то, что мы обслуживаем все мировое кли, есть очень много отделов, которые обслуживают, и это нас очень сильно сплачивает и дает нам характер, и вам нужно искать эти возможности, давайте обсуждать это. И мы готовы принимать участие в этом обсуждении, как, вокруг какого, каких действий построить вашу деятельность московской группы. Может быть, как ты сказала, может быть, выстраивать вашу общину, вы были очень сильны в этом, в вашем сообществе. То есть нужно это привести в соответствие с законами и с сегодняшней реальностью.
0: Я хочу добавить именно об этом вопросе. У нас здесь есть в Израиле, сегодня мы говорили об этом. Мы находимся в этапе, то есть после короны. И так получилось, что не только в Москве, вообще во всем мире, также у нас в Израиле, это период посткороны превратил нас в том, что у меня есть вся моя жизнь только в десятке, а не в группе. Так как в Москве и в других странах, когда была группа, состоящая из многих десяток, постепенно распалась, и все живут в десятках. Есть такие места, где еще есть какие-то группы сохранились, а во многих местах вообще нет. Есть десятка, есть десятка относится ко всему мировому кли, есть распространение, есть уроки и все. И мы много последний год говорили об этом, и мы приняли решение, что мы хотим постепенно по-новому строить новые, новые идентичности десяток и группы, чтобы это было географически, чтобы десятки соединялись вместе и как-то что-то более общее, какое-то сообщество соединялись, они по региональному признаку. Есть много всяких форм, как это сделать, но тенденция наша очень четко, когда десятки соединяются в сообщество по региональному признаку в каком-то виде. То есть это даст нам больше силы, это не заменит десятку, но это даст возможность более широкому объединению, больше возможности привлечь света. И как это сделать в точности, мы еще не знаем. Но у нас в Израиле мы хотим постепенно делать общие такие мероприятия, когда мы будем приглашать всех товарищей в десятках, которые находятся в определенном регионе, например, в Израиле, чтобы все вместе соединялись. И новички, и более опытные десятки, чтобы они вместе соединялись и давали друг другу важные цели. Мы верим в то, что это правильное направление даст нам силы. И также и в Москве мы думаем, что это правильно. Мы можем поговорить с Борисом и с теми, кто ведет вас. Пожалуйста, МАК-6.
4: Десятки МАК-16, зашел в МАК-6, чтобы товарищи позволили спросить. Вот мы одна из десяток таких, о которых спрашивали Макс Супряга и Саша Макачев, десятка, в которой два человека там постоянно на уроке, ну, 2,5, да, а остальные как бы ну, в непонятной ситуации находятся. И вот вы приводите пример, что в Петах-Тикве у вас похожая ситуация. Это совершенно не такая ситуация. Мы буквально ну, начинаем на разных языках общаться, десятки, и те, кто ходит на урок, те, кто не ходит. Это начинает нас разделять. Понятно, что вопрос сложный. И вот как бы мы слышим, да, ответ на этот вопрос, что решения нет, непонятно, как делать. И вот вопрос в следующем. А как это выяснится, если не пробовать? Ведь надо что-то попробовать.
3: Кен, ата цудек.
1: Да, ты прав. Я не хочу скрывать эти вещи. Мы действительно ломаем голову, мы не оставляем эту тему. Это не исправленная ситуация. Однозначно, что только два человека приходят, а остальные так вокруг. Вместе с тем, как ты понимаешь, нужно действительно аккуратно подойти к решению этой проблемы. Потому что, как ты понимаешь, есть таких очень много десяток, десятки десяток, в которых такие же ситуации 2-3 человека и все остальные. А вопрос, что с остальными? Мы еще не нашли решение. Помогите нам в этом. Это хорошо, что все сейчас понимают это. И поэтому мы и делаем сейчас это собрание, потому что это явление на всех языках, не только на русском языке. И в Петах-Тикве тоже есть столы, за которыми сидят 2-3 человека, а остальные там виртуальные или вообще даже не как ты. Это как ты говоришь, что другие вообще не приходят, а потом они там смотрят. Так вот, не может быть такого вместе с этим. Ты же понимаешь, почему это происходит. Когда завершают МАК, выходят люди, выходят выпускники одного потока и хотят, чтобы один поток был вместе. И постепенно... Что происходит? У нас же то же самое в кампусах. Скажем, для примера, 10 человек, 10 мужчин заканчивают. И они всего лишь заканчивают курс. Два из них говорят, решают, что это их жизнь, Творец пробудил в них точку. А другие два-три говорят, ну, хорошо, я сейчас не собирался приходить каждый день, но я там раз в неделю готов прийти. Может быть, какие-то такие рамки, точка в сердце, там, послушать Орана Гелада. А другие пятеро вообще, они говорят, это тут случайно, мне там не очень приятно уходить, и так я, может быть, когда-то послушаю, может, когда-нибудь у меня будет время на это. Сейчас у меня нет времени, у меня сейчас есть другие вещи. Все, вот эта ситуация. И это то, что происходит после потока. И вот тут вопрос, может быть, взять вас двоих и смешать с ветеранами. Я не знаю, где ты живешь, но, возможно, что в том месте, где ты живешь, там есть ветераны, которые учатся уже 20 лет, допустим. Предположим, что ты из Питера. Так возможно, что может это можно сделать. Мы думаем об этом. И это хорошо, что мы боимся. И Рав тоже нас так настраивал, чтобы мы боялись, потому как мы должны очень аккуратно трогать вот эту сущность, которая называется десятка. То есть, во-первых, должно быть полное согласие как со стороны десятки, куда мы хотим вас ввести, и как со стороны десятки, которую мы хотим разобрать ее, да, распределить. То есть мы ее не трогаем, пока мы точно не знаем, что нужно сделать, и поэтому мы очень осторожны. Еще нет решения, и проблема известна. Очень хорошо известно, и мы, я надеюсь, в ближайшем будущем найдем ей ответ. Продолжим.
0: Мак 45, пожалуйста.
5: Товарищи, всех приветствую. Спасибо большое за такую встречу, за возможность сказать. Хотел бы поблагодарить за все эти материалы, сайт, аудио, видео, переводы, которые были созданы, за то, что ваш труд на протяжении многих лет позволяет соприкоснуться с истиной и двигаться по пути. У меня вопрос, предложение такой, и он перекликается, кстати, вот с предыдущими спрашивающими. Ну вот сталкиваясь с ситуацией, да, вот мы, наша группа «Весна-2024», и вот сталкиваясь с ситуацией, когда поток, и кураторы, координаторы вкладывают много сил, и, ну, часто видишь одни и те же фамилии в разных мероприятиях, да, которые организуют, вкладывают свои силы. И, во-первых, хотелось бы предложить внести какой-то принцип народосбережения, скажем так, чтобы решения, которые принимаются, да, они проходили и сквозь этот фильтр, да, насколько нагрузка ложится на тех людей, которые участвуют в распространении. Да, но это вот как взгляд снизу. И второй момент, да, это по поводу системы деления маг на именно потоки. Весна, осень, так каждый год. Получается, что чем дальше, тем их больше. И, возможно, стоит, ну, это как вопрос, да, может быть, стоит рассмотреть, перейти от структурного принципа организации маг и работы с группами к функциональному, или, по крайней мере, совместить, да, чтобы, потому что если дальше так продолжать, то потоков будет все больше, и обслуживать их будет все сложнее и сложнее, да, чтобы вот как-то это. И, соответственно, когда мы перейдем, ну или там, например, один год как сохраняем поток, а потом его вливаем в общую группу.
6: Нагид, спасибо. Мы кусать алимуд мешех шана, нагид, и аз, ахе шана, шеквар эвиру эта куса эшу талих, аз лавиру там на эзэшу шалав аба.
7: אנחנו רואים שיש לך איזושהי מחשבה ככה די מסודרת, אם אתה יכול.
0: Мы видим, что у тебя есть очень четкое такое предложение и идея. Нам сейчас тяжело воспринять это в короткое время. Это. Напиши нам, пошли нам очень свое предложение. Мы проработаем его, подумаем, посмотрим, и мы думаем все время о новых идеях, как нам организовать это. Большое спасибо тебе за твою заботу. Питер, пожалуйста.
8: Да, спасибо большое, что дали возможность спросить. А вопрос один на самом деле. Как вас поблагодарить так, чтобы у вас сил хватало, и они у вас прибавлялись за то, что вы вообще делаете. Что каждый из нас, вот что мне делать, чтобы вы это ощущали, что это очень важно, и что вы вот делаете самое необходимое, как включаться в это. И вот я думаю, это каждый бы мог для себя услышать ваши потребности, связь от нас к вам. Спасибо.
7: אז קודם כל לא להניח לנו לישון. כן, החיים שלנו הם לא.
1: Ну, во-первых, не давать нам спать. Наша жизнь, она не для нас. Она создана для того, чтобы толкать вас в духовное. И это то, что нужно делать каждый момент. Смотреть, как вы заставляете нас это делать. И делать это из любви, из объятий, из желания, чтобы это удалось, из того, чтобы из вашего простого стремления, чтобы это произошло вместе. И мы здесь будем делать все, чтобы это произошло. Смотрите, у нас здесь есть обязанность, потому как все, кто мы здесь находимся, благодаря Раву, и каждый здесь находится в разном формате, и каждый знает, что он нашел смысл жизни благодаря этому, благодаря. Мы обязаны Раву. Мы обязаны, неважно, что будет происходить, что будет, мы обязаны продолжать путь Рава и то, что он сделал для нас, чтобы мы сделали это для других, а иначе в чем смысл нашего существования? Поэтому сегодня, смотрите, там было подсоединено 930 человек. Это огромная сила, это огромная, мощнейшая сила, которая есть в русскоязычном клее. Мы хотим поблагодарить вас за усилия ежедневные, непростые, с чем вы сталкиваетесь ежедневно. И вместе с этим вот эта преданность, постоянство, забота, вот это слияние с группой, то есть, и вы являетесь основой мирового клея. Мы будем продолжать вместе и вместе с Творцом и доставим ему наслаждение. Нет другого варианта.

0: Зор сказано, Тахэзи, выйди и увидь. Над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая, но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Поэтому сказано, когда родится бык, или овца, или коза. И следует понять, в чем разница между животным и человеком, чему это учит нас в работе. Прежде всего, мы должны понять, что такое свойство человека в работе, что такое свойство животного в работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили по поводу стиха «Послушаем всему заключение, Творца бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, сказал Творец, весь мир был создан только ради этого. Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит «ибо в этом весь мир». Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
1: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано, «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы, человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Израиль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер, поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом, ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказание своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того,

0: всякого мира и наказание ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
1: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепета из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди. Ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, которого он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. И это называется животное без знания, то есть разумение. Без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного. И не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
0: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства, приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком. Ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желания — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
1: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частностях и деталях. И он строит намерение во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательство своей правоты от всей общины Исраэля, клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, и кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, которое надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
0: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зор, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако следует поднять слова Рамбама, когда он говорит: пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. И возникает вопрос, как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну Лишма, называемую не ради получения вознаграждения?
1: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе. То есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой Лолишма, как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой и заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственная выгода. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет. Ибо животное остается с тем же самым умом.
0: То же самое и с человеком. Все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он без сомнения вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше, до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать в лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раша объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
1: Это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, кларь, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире». И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножится знание их, и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножится знание их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая ему. Он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу, клар. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зор, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
0: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые нешама, называемые хая, нешама, руах, нефеш, как сказано выше. И в этом разница между клаль, обществом, и прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью из недельной главы «Эмор», из Шлеве Сулам 2 тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой клали прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится. Этот уровень, даже лолишма находится на этом уровне. То есть лолишма — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди, во всех частностях и деталях, как сказано. Но не во время учебы, не во время исполнения заповеди, и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть лолишма. То есть до уровня лишма, по-настоящему, все состояния, которые человечество проходит, все состояния, в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в... какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть праотец Авраам, это примерно 1500 год. От сотворения и до сегодня все, кто находится в исполнении Торы и заповеди без намерения ради отдачи, то есть без экрана, все, кто не выходит через махсом в духовный мир, называются животное. И в этом тоже, конечно, есть много различий в состояниях и уровней. В соответствии с этим мы видим в животных в этом мире, насколько есть виды, от вшей, маленьких вещей, до больших животных в разных видах и типах. И все эти вещи, как проекция свойств и видов, которые есть внутри человека, которые находятся на уровне животного. Лолишма называется животное. И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему, то есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня, а вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное — это учеба лишма. И проблема в том, что не знают, что такое лишма. Я помню, когда я начал учиться, и я получал разные уроки в Верховоте, в Гмаре, сидел, учился там по вечерам тоже. Мне рассказали, что лишма и ло лишма, разница между ними, это что другие народы учатся ло лишма, они ведь тоже берут из нашей святой Торы и превращают ее в что-то свое. Да? А иудеи, которые учатся, учатся лишма. Иудей не может учиться не в лишма. И действительно так написано: иудей, который доходит до какого-то уровня единения с Творцом, он, конечно, учится лишма. Это мера его лишма. Насколько он соединяет себя с Творцом с помощью экрана. А другой народ, другие народы, конечно, находятся в ло лишма. И все. Дело в том, что как понимать, и действительно, только эта цель быть в лолишма или лишма или в лолишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, науки Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня ло лишма к лишма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья Децен.
0: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится...
1: Человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи, но это называется «перешел через махсом». Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано «еще 200 метров», или как-то ставят табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь, в духовном ты обретаешь меру из ло лишма в лишма, свойство, меру намерения, самую маленькую, и этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
0: В последнем абзаце он пишет: это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет, он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас, в нашем состоянии, говорит, что это уже называется человек.
1: Это начало лишма, то, что мы проходим до махсома, это называется время подготовки. Смотрим. В экране нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки сердца. Что называется вход во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения. Но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, вообще не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истины, лжи в чем-то. И если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросает или туда, или сюда, изменение состояния. Изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце, и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, авиют, корня, когда начинает быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить их четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да. Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после Махсома. Рождение – это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку Имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания, к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние, соответственно, духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которая при переходе Махсома получает экран. Ну.
0: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что он называет очарованием святости.
1: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, и есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%, ло лишма 99%, лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Но что-то... Это пока все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Это не то, что у меня есть уже экран. Если был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Сюда.
0: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
1: Каждый раз эти свойства, лишма и лишма, относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими светами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. Я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. Там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так. Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю света ко мне окружающие, которые как раз изменяются. И всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После Махсома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже... что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания и желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма. Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение. Понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление. Понимаешь? Ограничения могут быть ограничениями приятными. И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силы, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, меня помещают в какую-то трубу канала, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении, диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение. Я чувствую, хорошо или плохо. Но это не только темп. Это также и содержание изменяется. Потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько... вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
0: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят...
1: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это предложил усилие. Я нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
0: Я спрашиваю о человеке. Как он может строить намерение лишма до махсома?
1: Строить намерение лишма до махсома по-настоящему невозможно, но есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование, знаешь, такое очарование. Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет, он не входит в мои келим, он не дает мне знания. Знание — это называется свет, который находится внутри келим, он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование, что-то, что невозможно объяснить. Вот и все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам, поэтому он называется окружающий. Добро.
0: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину. То, что он находит его, это подслащает ему. Тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира.
1: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполнили я их, или моих пустых килим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думать о себе, даже если я пуст, и быть хафец хесед, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хесед. После этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые килим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом, в какой-то мере, я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаю с ними, и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это, когда есть что-то от духовного, это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи немного. И внутри моего лолишма, лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма, лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма. Так? Вот. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости. Я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое. Что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование святости. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Все, а потом лишма.
0: Нет, мне не кажется, что я понял.
1: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
0: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
1: да.
0: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
1: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. И есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждение от будущего мира.
0: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
1: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Он скажет тебе, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире, подготовь себя сейчас, получишь потом. Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? Вознаграждение...

0: Ну, заповедь в этом мире не существует. Только как объясняешь, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется, что ты находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Борес Улам, все, и этот мир, и будущий мир человек постигает, пока он живет в своей жизни в этом мире. Только это два состояния, без экрана и с экраном. Да.
1: Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: Разная учеба в Кабале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Кабалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да, чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Кабала. Он объясняет, что в Кабале, изучение Кабалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь, каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Кабала, не Кабала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговорить со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лишма, лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя в Гмаре, когда я был в Верховоте, ты учишься лишма или лишма? Он говорит, я еврей, еврей, я учу Гмару, Гмару. Так, конечно, я учу лишма.
1: А? Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Махсом, должен он измениться?
0: Учебный материал сам после Махсома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Махсома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Так ты читаешь, и когда ты читаешь, твой Махсом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой, с тем светом, со ступенью, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действие, просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, как в театре. Что то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это, так, так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
1: Ты сразу постигаешь?
0: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что читаешь там. Вот, понимаешь, ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира. Его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были. А, тот спит. Не чувствует этого вообще. Так... Что я хочу сказать, что... Свет, который приходит уже не как окружающий, как внутренний, к экрану, так оба они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь. Да?
1: Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
0: Скоро, может быть, тут есть, да.
1: Что определяет человеку глубину выяснения до Максома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутренние выяснения. А глубина выяснений каждый раз разная. И иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту, но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
0: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос.
1: Также и глубину выяснения. Глубина выяснения.
0: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонный и чувствительный в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня... Да, я вижу. Или наоборот. Острота, направление, мое отношение к учебе. Что я хочу от нее? Это определяет и глубину, и темп продвижения. Рассматривать учебу только как средство. Я не должен знать, что написано на странице. Меня не интересует это. Я хочу знать и хочу понимать эти вещи глубоко и хорошо, чтобы это дало мне еще нюансы, еще разные вещи. Но это для того, чтобы присоединить их к поиску духовного, не поиску знания. Барсулам, когда он пишет, что ты должен тысячи раз повторять определения и знать их наизусть и так далее. Почему он пишет это? Постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких посторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему. Так, или такое углубление в учебу для этого, и требования от учебы для того, чтобы прийти к Лишма, это то, что прокладывает тебе путь. Да.

0: Нет, я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет будет ближе ко мне. Это согласно чистоте килим. Есть другой момент. Как мне привлекать его? Как мне требовать его, если я не буду думать о себе, о моей беде, что я хочу исправить с его помощью, в каком состоянии я нахожусь? То есть я должен говорить как бы об вьютикле, верно? Так о чем? Да, то или это. И о том, и о другом. Мы учим, что это так. В каждом состоянии у тебя есть вьют и закут вместе. Два конца малхут и кетер. Малхут привлекает свет, который... Малхут получает свет, кетер получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, кто подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки. Ты должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще. В чем смысл нашей жизни, да, с одной стороны. С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хороший Творец, что свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть и о себе ты должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего. Сопротивление полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: Скажи себе, что ты способен, что ты хочешь, скажи так, играй в этом.
1: Но для меня мой вью — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там, или...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... И я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: И это работа, в которой мы находимся. Мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны. С другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить келим для продвижения, для исправления дальше. Во всем Рэбе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных. И нужно привыкнуть к этому, что это так. И наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи. Насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так и не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает, и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает от этих состояний. Мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния.
2: Мицион Тицетура.
0: Из

0: он и выйдет Тора. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
2: Тов.
0: Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут, семинар, пожалуйста.
0: Рассказал в конце, во всем, в каждое мгновение у нас есть 2 состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
0: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. Это в сердце. И тогда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно, где ему нужно быть. Это только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
1: Да, собственно, что определяет темп продвижения? Прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. Меняет осознание то, что мы хотим этого, мы желаем исправления. И тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину учебы, определяет продвижение.
0: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, отношусь к ударам как к животное, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Меняется скорость. Еще раз говорил, прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости работает.
1: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как можно этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть 2 полюса, есть противоположности. Ну и из Циона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
0: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло лишма, лишма», говорил много об истине. Действительно, мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас. Все действия, которые мы производим, все упражнения, это действия по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
1: Да, и действительно, как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще большее место для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть все состояния вместе и стараться идти вперед.
0: Да, еще что добавить, это настолько внутренняя эта статья, 2 страницы он тут все развернул. Внутри человека мы должны найти в этом творении и кедры Малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно прежде всего пониматься между нами.
1: Прежде всего, впечатление урока — это был субботний урок, и мы это с легкостью видим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире. Не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
0: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. То, что Рав сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая, принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
1: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Capsio.il или сканировать QR-код с экрана. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Сегодня мы сделаем две вещи. Будем читать статью «Поручительство», 19-й пункт, к которому мы подошли, и на второй части урока мы послушаем беседу «В пути», которая касается темы «Поручительство». Беседа была на прошлой неделе, и постараемся вместе выяснить то, что сказал Рав. Это то, что мы будем сегодня делать. Труды Баля Сулама на иврите находятся на странице 393. Статья также есть в учебных материалах. Сейчас мы начнем это читать в десятках. Приготовьте тексты. Мы сейчас прочитаем 19-й пункт, потом послушаем объяснение Рава, а потом вместе послушаем беседу, которая была на прошлой неделе, на тему поручительства, и постараемся вместе выяснить это в семинаре, и в конце будем отвечать на вопросы. Итак, мы переходим к 19-му пункту. Арвут. Читаем в десятках. 19-й пункт.
1: Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему того, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако нет тут разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торы к каждому народу и племени, и они не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. Как сказано выше, в статье «Дарование Торы», 15-й пункт, 16-й.
1: «И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту возвышенную работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом среди всех народов. И получается, что только лишь одни сыны Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность.
0: И как может Раби Элазар не соглашаться с этим?
2: Откав.
0: Мы прочитали 19 пункт, а сейчас мы вместе посмотрим клип с объяснением Рава. В 19 пункте есть много таких понятий. Они могут быть понятно на разных уровнях, что такое народ Израиля, что такое народы мира, кто такой Раби Элазар, Раби Шимон, и что это за пример, который дается здесь, когда Творец обращался к разным народам, предлагаем Тору. Давайте посмотрим объяснение Рава, которое поможет нам понять и правильно настроиться на восприятие слов Бали Сулама. Клип.
1: В двух последних пунктах описывается выяснение, кто такие Исраэль.
0: Да.
1: И со вчерашнего дня я думаю, кто такие Исраэль? Это Бнебарух, это Бнебарух, которые уже пробудились, или те, кто еще не пробудился. Кто такие Исраэль, которые зависят от всех и без которых мы ничего не можем сделать? Я не понимаю. Тут товарищи, которые 20 лет учатся. Меня 3 года назад здесь не было, я был в другом месте. Так они что, ждали, пока я пробуждусь, и пока я приду сюда в одно прекрасное утро, а мы сейчас зависим от группы людей, которых еще тут нет?
0: Я открою тебе тайну, пока ты не выпустишь весь воздух из себя. Я вчера, среди дня, я не был Израиль. Потом, к вечеру, немножко это изменилось.
3: Да.
0: Я прибыл в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще так встречался с дикими животными, поднимался на небеса, летал. А сегодня, когда я проснулся утром, я вообще был животным. Ни Израиль, ни народы мира, просто животное. Так что ты хочешь? Что ты хочешь услышать, я не понимаю. Ты спрашиваешь, кто такой Израиль? Израиль называется желание получать, которое направляет себя на Ишаркель. Что ты хочешь? На что указать? На кусок белка? Он Израиль или нет? Я не знаю. Нужно увидеть желание получать, в нем намерение на это желание получать, и тогда определить, он Израиль или нет, и на какой ступени. Согласно желанию получать и согласно силе намерения, тогда ты можешь сказать, на какой, согласно какой ступени он находится, на Израиле и Шаркель. Вот и все. Сидит здесь один, допустим, грек, а перед ним сидит тот, кто родился от еврейской мамы, да, еврей. А, и наоборот, ты можешь увидеть, что этот грек, он иудей, а этот иудей, который родился, он может быть полным этим гоем, инородцем, грешник. Все зависит от желания получать, на какой ступени оно находится. Ты видишь, как он говорит? Есть порядок в исправлениях. Конечно, сначала Израиль, то, что называется, исправляет себя. Как может быть, что во мне есть часть Израиля, часть народов мира, то, что называется? Конечно, я сначала исправляю Гальгальт Вейнай, более тонкий келим. И как отражение в нашем мире? Да, мы видим в нашем мире, хотим того или нет, что мы относимся к Израилю, должны исправить себя. Да. Но с духовной точки зрения, хотя мы и израильтяне, мы тоже делимся на Израиль и народы мира. Сколько есть Израиля среди израильтян в этом мире? Не знаю. Может быть, 1000. Из 15 миллионов того ли сколько их. Может быть, я не уверен. Ну, допустим.
1: Так кто эти народы, те, кто направляют себя как один человек на одно сердце?
0: Тот, кто чувствует себя этим народом. Если ты выйдешь на улицу и начнешь спрашивать, я не знаю, кто-то будет отождествлять себя с каким-то народом, что такое народ. Это внутреннее состояние в человеке. Это не просто так, что он что-то там сказал тебе, или у него в паспорте написано.
1: Только вчера сказали, вчера вечером вы бы не были часть народа?
0: Нет. В Вчера вечером я был этим чужестранцем, а сегодня утром проснулся животным. Будем надеяться, что сегодня я буду таким хорошим ребенком и дорасту до великого первосвященника. Туда я хочу дойти. В чем проблема? Но до этого, конечно же, я должен упасть в такие состояния, как вообще почти Аман, и там другие все эти злодеи, которые облачатся в меня, я буду чувствовать себя как они, буквально как эти персонажи, как их Тора описывает. Тора дает нам внутренние такие образы, наши внутренние роли, которые мы должны пройти на пути к тому, чтобы уподобиться Творцу. Я не могу буквально уподобиться Творцу на 100%, если я не Аман, не Гитлер, не фараон и все остальные. Я должен как-то включиться в них и должен также включиться в образы обратные, святые, то есть находящиеся в отдаче. Эти все образы получения. Я должен быть относительно них в образе отдачи, тогда я буду исправлен. А не просто так, как проснуться как животное, так это ничто. Это наоборот. Просто находится вне игры.
2: Есть путь, по которому мы идем. Я бы хотел найти какой-то...
0: Если ты связываешь свой путь со своим телом и с тем, что ты видишь своими глазами, то ты находишься в очень опасном заблуждении. Не следует смотреть глазами и согласно телам, а согласно желаниям и намерениям. Только так. Во всей реальности есть желание получать, желание отдавать и намерение, которое исправляет желание получать, чтобы стало как желание отдавать. Все. Нет ничего, кроме этого. Если ты так смотришь на реальность, или ты видишь там тела, лица и так далее, для своего животного, пожалуйста, ты можешь его определять как хочешь. Ты можешь с ними соединяться, играться. Дело твое. Но если ты говоришь о духовном, нет ничего, кроме этих трех параметров: свет, клей и экран между ними. Ты 3 года уже учишься? Первый год ты вспомнишь, что есть такое клей, 2-й год, что есть свет, а 3-й год, что есть экран. Все. Ну, нечего больше помнить.
2: Кажется, в вопросе Яли спрятан еще один вопрос. От кого я завишу?
0: От кого?
2: От кого я завишу в своем продвижении?
0: Это действительно проблема, но нужно обнаружить, от кого я завишу. Пока что я не раскрываю. А потом, даже если я раскрываю, согласно разным явлениям, которые проходят через меня, что я завишу от кого-то, но вот этот кто-то, я его не знаю, тоже я с ним делаю разные такие расчеты. Иногда да, иногда не, потому что он пока что не раскрыт. Потом, может быть, я приду к состоянию, когда я хочу, чтобы ты раскрылся. Не просто, чтобы ты раскрылся. Я просто иначе не буду человеком. Я хочу уподобиться тебе. Я обязан. И тогда Творец раскрывается каким-то образом, изменяет меня, дает мне свет, возвращающий к источнику. И тогда я раскрываю в себе вдруг свойства отдачи, любовь к ближнему. Вдруг я понимаю других, люблю их. Это называется раскрытие Творца. А что называется Творцом, если не любовь и отдача? Ты слышишь? Ну что еще? Это то, что раскроется. Так в чем он раскрывается? Он раскрывается в свете, отдаче, сила, отдача внутри меня. Что такое внутри меня? Внутри моего желания получать, которое хочет сделать из себя дающее. То есть намерение ради отдачи.
2: Это вы уже сказали, в этом направлении продолжим. Мы развиваем наше окружение в десятке. Десятка — это наше окружение. Это товарищи физические, как вы рассказываете о состояниях, которые вы прошли. И товарищи проходят разные состояния. То так, то иначе. Когда я от них завишу, а когда нет.
0: Всегда. Ты зависишь от них на 100%.
2: Но часть времени они в каком-то состоянии таком.
0: Это тоже на тебя переходит, и ты тоже непонятно где. Откуда у тебя есть мысли? Ты определил для себя один раз, что это группа. Все, отныне и далее ты зависишь от них. На 100%. Теперь это твоё кли. Не думай, что ты можешь от них как-то отделиться. Даже если ты убьешь их. Ты не можешь отделиться. Все. Ты решил, у тебя есть десятка. Все, закончили. Ты не можешь выйти. Даже смерть не разделит нас, да? Как там говорится? Все. Ты улыбаешься? Это то, что происходит. Я говорю серьезно. Прими это, потому что так действительно уже отпечатано. Уже приняли этот документ, и это все уже невозможно изменить. Если ты с ними поладишь, поладишь. А если нет, то нет. То есть твоя жизнь духовная находится сейчас, и материальная в соответствии с этим тоже будет также это отражаться и на материальном. Зависит от успеха в группе. Да.
2: Я завишу от них, то есть завишу от их состояний.
0: От всего.
2: Но я не знаю, какой из товарищей находится в каком состоянии.
0: Неважно, всегда возвеличивай ему цель. Да, не надо влезать в него. Только важность цели. Нет ничего другого, кроме этого, не над чем работать. Всегда вот так вот так. Пощекоти его, чтобы так вот у него важность цели просто витала бы в воздухе. Мы слышали, кто такой Исраэль, кто такие народы мира, где это находится, и слышали, что мы должны всегда возвеличивать у товарища важность цели, чтобы он всегда парил в воздухе от важности цели. Сейчас мы перейдем к беседе в пути. Это беседа, которая проходила 5 июля на прошлой неделе. Называется это «Удерживать десятку, несмотря на расстояние». Давайте послушаем ее вместе. Это беседа 15 минут. Так, активно прослушаем. Пусть каждый возьмет ручку и бумажку и запишет три вещи, которые он услышал от Рава, чтобы потом поделиться с товарищами. И так вместе мы сможем услышать Рава через объединение или через уши товарищей, или через общее сердце. Итак, три вещи, которые мы услышим от Рава в этой беседе. Беседа с Равом удерживает десятку, несмотря на расстояние. Пожалуйста.
2: Это возможно только если каждый будет стараться слышать и видеть выше знания все отношения между ними в группе. А иначе это не сработает.
0: А что значит, один исправляет за другого? Один товарищ может исправить другого товарища?
2: Да.
0: Или человек исправляет себя?
2: Нет, если ты относишься к каждому из них так, будто от него все зависит. Но тогда из такого отношения возникает поручительство. И тогда каждый
3: должен
2: сказать, что каждый должен идти выше знания.
0: Но как исправить товарища? Как исправить товарища?
2: Исправить поручительство? Показать каждому из товарищей, что ты готов. Все.
0: Действие исправления совершает свет или товарищ?
2: Да.
0: Кто совершает исправление?
2: Творец.
0: Так как товарищ? Тут написано, силой поручительства один исправляет за другого. Как, какое исправление совершаю для товарища? Может, я отдаю ему пример? Желание, хисарон. Но какое исправление я могу дать товарищу или совершить над товарищем?
2: И если ты показываешь товарищу, что ты готов поручиться за него, и ты видишь, что он это принимает, и понимает, что именно это важно, тогда вы становитесь поручителями друг за друга.
0: Откуда приходит исправление?
2: Исправление всегда приходит свыше.
0: То есть товарищи только пробуждают друг друга к исправлению?
2: Да.
0: Не исправляя друг друга.
2: Тебе нечем исправлять.
0: Кроме себя.
2: Даже самого себя ты не можешь исправить.
0: Ни себя, ни товарища.
2: Никого. Ты только соглашаешься. То, что при таких отношениях каждый будет заботиться о своем отношении к другим.
0: И мы действительно готовы войти в такое взаимное согласие.
2: Да.
0: Это заставляет свет воздействовать на нас.
2: Это согласие приводит к объединению каждого с остальными. И все вместе. В десятке. И это то, что их соединяет.
0: Мое исправление зависит от товарища или нет?
2: Еще как зависит. Если они не покажут тебе то, что называется поручительством, то, что называется примером поручительства, и то, что называется, что каждый должен стать поручителем за меня, то и ты не сможешь извлечь ощущение поручительства из самого себя.
0: Об этом спрашивают многие наши ученики. Представьте, есть много женщин, в основном женщины, но и мужчины тоже. Спрашивают, где все эти истории о раскрытии, о плохой связи, хорошей. Где это? В какой реальности это существует?
2: Если ты все это не делаешь, то этого и не существует.
0: Но негде это реализовать. Где? Допустим, мы сейчас читали статью. Как я могу потом показать пример? В чем я могу дать вам пример?
2: Ты не должен мне показывать пример.
0: Всем.
2: Да и всем тоже.
0: Не нужно показывать пример.
2: Я думаю, что главное... После того, как мы читали статью «Коль Израиль ешь лаем хелех беулам аба», то, что у всего Израиля есть надел в будущем мире. Нужно понять, что Рабаш хотел сказать. То, что он на самом деле у каждого из нас есть, у нас есть. У нас есть со стороны Творца возможность поддержать нас и привести нас к союзу. К союзу. И когда мы приходим к такому исправлению, то, что происходит каждый день, чтобы был между нами союз, то мы, да, можем, когда каждый в заботе о себе и за другими. Итак, мы вместе можем быть объединенными. В том, что идем выше знания.
0: Рав, что такое поручительство?
2: Поручительство — это когда каждый поддерживает другого.
0: Что значит поддерживает другого?
2: Я так понимаю, что поскольку у нас есть один учитель, мы можем понять, что связаны друг с другом.
0: Я возвращаюсь к вопросу Муши. Если мы собираемся вместе, тогда я могу проявить себя как-то, играть перед товарищами, показывать им пример поручительства, поддержки, помощи, согласия между нами. Есть уже отношения через мимику, через поведение, через различные проявления. Человек может уловить то, что я ему передаю. Но если сейчас я возвращусь в свой офис поработать, у меня там работа по распространению, возвращаюсь туда, несколько часов сижу один, пишу работу, как я могу там продемонстрировать что-то относительно десятки, если я не нахожусь с ней физически, что я могу ей дать, что она может получить от меня?
2: Не знаю. А он какой дает пример?
0: Он говорит о силе поручительства.
2: Да, но сила поручительства все-таки приходит от каждого из объединения их всех вместе.
0: Если мы физически не находимся рядом друг с другом, сейчас каждый разойдется по своим углам до следующей встречи, что мы можем сделать в это время, чтобы укрепить поручительство?
2: То есть, если нет между нами связи?
0: Физической. Нет между нами физической связи. Каждый сейчас возвращается к своему месту. Да. И тогда где поручительство десятки, если каждый находится на своем месте, в своем мире?
2: Я не знаю. Но мне кажется, что если мы позаботимся о связи, которая называется поручительством между всеми товарищами и между всей группой целиком, то тогда мы почувствуем, насколько мы объединены.
0: То есть расстояние не должно нам мешать.
2: Расстояние не имеет значения.
0: Не имеет значения?
2: Нет.
0: Но все-таки, может быть, это наша иллюзия сейчас в нашем состоянии. Мы сейчас находимся вместе, читаем. Есть какая-то сила общая вот у этой встречи.
2: Да, есть.
0: И другое состояние, когда каждый сидит в своей комнате, в своем кабинете, в своем офисе.
2: Тогда нет.
0: Так как же быть здесь? Как вызвать такую же силу, как когда мы сидели вместе? Это вообще возможно?
2: Да. Судя по тому, что он пишет, да, это возможно.
0: И что это усиливает?
2: Желание. Десятки.
0: То есть мое желание, мои мысли о товарищах, мое стремление к связи с ними, это дает им жизнь?
2: Да.
0: Рав, правильно ли будет сказать, что главное в поручительстве это работа выше знания?
2: Работа каждого по отношению к другому?
0: Да, что работа каждого из нас, главное в поручительстве, это высшее знание. Это работа высшее знание.
2: Да.
0: Почему я спрашиваю? Сегодня утром на подготовке к уроку мы читали отрывок из порядка проведения товарищеского собрания, где Рабаш говорит, и в той мере, в какой общество своими мыслями, группа своими мыслями во время собрания думала о величии Творца, каждый, согласно своей мере, получает от них важность величия Творца, и благодаря этому он может быть весь день в радости и веселье. То есть от всякой мелочи, когда он занимается работой на Творца, он получает наслаждение. Даже если он лишь на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовном, он сразу говорит: «Я уже благодарю, восхваляю, прославляю Творца», потому что он верит, что Творец сейчас позвал его и хочет говорить с ним. Каждый раз, когда мы говорим об этом, во мне все больше и больше укрепляется ощущение, что если идти согласно тому, чему учит нас Рабаш, то невозможно ошибиться. Рабаш ведет нас через процесс, в котором все эти вопросы... В общем, Дуди прав. Если я ухожу в свой офис, но я остаюсь поручителем для своих товарищей. Именно в этом поручительстве выше знания я сохраняю свои мысли об одной общей цели между нами. И когда все мы думаем об одном и том же, то там и находится сила Творца между нами.
2: Да.
0: Как передать это ощущение всем?
1: Пробуждай его сам.
2: Пробуди в себе, и тогда ты увидишь, насколько ты живешь внутри этой мысли.
1: И не отходи от нее. Или снова ты должен возвращаться к такому ощущению сам. Мы все должны объединиться и сделать из всего того, о чем мы говорим, какое-то собрание, так чтобы на этом собрании каждый помог другим. Понять, чего они хотят от него.

0: Чего они ожидают? Чтобы отношения между ними изменились в соответствии с тем, что они читают.
1: Сейчас
0: давайте проведем семинар, поделимся всем тем новым, что мы услышали. Пожалуйста, семинар, 6 минут.
2: Я услышал, что если ты относишься к каждому так, что от него зависит все, и в таком отношении происходит поручительство. И второе, то, что я услышал, что мое исправление зависит от товарищей, чтобы показали мне пример поручительства.
0: Я тоже записался показать пример поручительства, и с другой стороны, Рав говорит что-то противоположное в том же предложении. Показать каждому, что я готов.
3: Илан
0: сказал, если мы идем за тем, чему нас обучает Рабаш, мы не промахнемся.
2: А я записал, там был вопрос, как исправить товарища? И Рав ответил, исправить поручительство, показать каждому из товарищей, что ты готов.
0: Да, можно переслушивать то, что Рав сказал.
1: И
0: это обсуждение, но то, что важнее всего, то, что десятка готова реализовать все, что написано. То, что говорит Рабаш на практике. То, что их это очень заботит. Это сильно, когда вся десятка спрашивает и получает ответ.
3: Да,
2: была классная беседа, мы много услышали от Рава. И это что-то выше, чем личный пример. Это исходит из нашего объединения в десятке. Это что-то новое. То есть не только человек совершает работу, но из объединения в десятке это исходит, когда мы обращаемся к этому.
0: И что это поручительство? Вместо того, чтобы оттолкнуть помощь товарища, зависеть от него и показывать примеры поручительства. Когда он заботится о себе и о нем, это означает, что соединены они выше знания.
2: Рав говорил о союзе. Что мы пришли к союзу, это очень важно. Что мы ответственны друг за друга. И вначале он говорил так красиво, что если нет, то это просто пустая трата времени.
0: Слышал, что вся работа, чтобы увеличить важность товарища и быть выше знания. Я продолжу. Исправлять — это означает, что ты в поручительстве за каждого из товарищей, и он принимает это.
2: Добавлю к товарищам, что я так услышал, что исправление приходит свыше. Мы только пробуждаем друг друга и должны так вот, я не исправляю товарища, я могу лишь пробудить его, он может пробудить меня, и так вместе мы получаем это исправление.
0: Я записался несколько моментов, но в конце прозвучало самое важное, то, что сегодня начал говорить. У каждого со стороны Творца есть возможность достижения союза. Когда мы придем к такому исправлению, каждый день между нами, что был союз, тогда мы сможем заботиться о себе и о товарищах, и быть объединенными, и так мы будем двигаться выше знания. Это те силы, которые мы можем дать друг другу, возможность двигаться выше знания.
2: И поэтому Рав сказал Хаим на уроке, что десятка — это то, с чем ты идешь до конца, пока смерть не разделит между нами.
1: А
2: потом было продолжение в беседе Рава, что все исходит из поручительства между товарищами.
3: Мне
0: еще понравилось то, что говорилось про веру выше знания, что нужно верить, то, что духовное развитие товарищей зависит от нашей общей молитвы.
1: Мы
2: хотим продолжить вместе, выясняя то, что мы слышали от Рава в беседе. Давайте проведем еще семинар. И товарищи пытались выяснить в этой беседе, как мы выражаем закон поручительства в нашей связи в десятке, как это выражается, в каких местах, при каких возможностях, какие действия, мероприятия, мысли, намерения. То есть как мы это выражаем? Давайте попробуем выяснить между нами, как выражается между нами закон поручительства в десятке, какие ситуации, действия, формы. И семинар 5 минут.
4: Митбатеа пеулот мезеше хаверим гам аргишим.
0: Выражается в том, что товарищи чувствуют себя спокойно попросить помощь. Есть множество вызовов на нашем пути, вместе мы все можем решить. Еще я вижу пример Ноама, насколько вдруг какое-то усиление чувств, он видит всех товарищей, как кто где сидит, дает, как сидит, впечатляет.
2: Просто то, что сила поручительства исходит от каждого и от общей связи вместе. И неважно, вы находитесь вместе или вы разбросаны там по всему миру в течение дня.
0: Это сказал во время урока, когда мы начали, что если Творец правит всем, и мы слышим товарища через Творца, через каждого из товарищей, то это важно, чтобы мы так слышали. К этому Рав добавил на уроке такую очень серьезную вещь, то, что есть света, мы получаем их на уроке, все прекрасно. А был вопрос, а что делать, когда я ухожу в свой офис? Так тут речь о важности, о том, насколько важность действует, и мы находимся в намерении. Тогда мы в собственных келем уже достигаем все, когда они смогут опустошиться от света, вот тогда начнется наша работа.
2: Да, это то, что мы говорили вчера на уроке. Как построить между нами закон поручительства. И это приходит только от объединения между нами. И даже один товарищ, и если не достает его в этом объединении, то это сразу влияет. И мы сразу буксуем в десятки. Как помочь друг другу? Как укрепить? Видимо, я сделал недостаточно. Мы недостаточно объединялись между нами, я недостаточно проводил внутреннюю работу. Есть много вопросов.
0: Где это все происходит, кроме как через противоположными состояниями? Все, что я вижу сейчас как отрицательное, все это оставляю внутри себя. Об этом Рав говорит, что нужно собраться, провести собрание, помочь другим. И тогда и в себе тоже. С взглядом снаружи могу увидеть, как это действует на меня, если я движусь в сторону любви и поручительства. Тогда он говорит по желанию и надежде того, что изменится отношение между товарищами. Тогда можно проверять, в чем изменение, что я должен поменять в себе, чтобы быть в поручительстве.
2: Я показываю Йовавлу. то, что я тоже поставил акцент на этих

0: что мы принимаем это, подытоживаем и выполняем. И хотя бы на материальном уровне встречи и все такое. Но важнее, конечно, это усилие, намерение и обращение к Творцу, чтобы исправил. Потому что, в общем, все это от Него только.
1: Я слышал на уроке, как Рав сказал, как выражается поручительство в твоей духовной жизни, находится в этом, и это также отражается на материальной жизни. То есть буквально закон поручительства, ощущение, которое мы создаем в десятке, влияет и на духовное, и на материальное каждого товарища, и это просто отражается на всем.
0: Хаверим, а сейчас мы проведем небольшой экзамен, обсудим кейс такой. Представьте себе, что глава десятки проводит обсуждение, и в конце выяснения мы принимаем решение, что мы все будем приходить 10 минут до урока. Подготовка к подготовке. Решили, все единогласно проголосовали. Бывает такое. Потребовало какое-то количество времени, но мы приняли решение. На протяжении недели трое из товарищей не приходят. Один из них предупреждает, что где-то задержался, что-то происходило, двое даже не предупредили. Просто не приходили, и все. И тогда возникает вопрос, что десятка должна в таком случае сделать? Вот в конце мы собрались, подводим итоги. Что десятка должна в таком случае сделать? Мы бы хотели в результате ответы от десяток. Потом будет возможность высказаться вместе, чтобы вы сказали не то, что вы думаете, а то, что думает десятка. Давайте 6 минут обсудим, а потом все вместе послушаем ваши советы. После этого останется еще время на вопросы, готовьте их. Пожалуйста, 6 минут.
1: Я начну, потому что все время опаздываю. Если рожь десятки что-то решает, то зависит от той важности, которую другие товарищи придают роли главы десятки. Все зависит от важности цели, все зависит от величия Творца. Мы хотим сейчас между нами реализовать некое состояние такое в мире. Когда мы находимся под высшим управлением, мы делаем упражнение, чтобы достичь этого. Не просто так у нас есть рожь десятки, и мы делаем то, что он говорит. Нет. Вопрос, как нам обрести духовную реальность? Как мы это делаем? С помощью упражнений, которые дает нам Рав, которые Высший дает нам.
0: Это как раз состояние выяснения, какое мое отношение к товарищу, который опаздывает, и не знаю, то, что я чувствую сейчас лучше него, потому что пришел вовремя, или я должен чего-то ожидать. Но есть много выяснений, которые мне надо сделать. Главное, чтобы в конце все вело к объединению. Потому что если не к объединению, то разделение. Значит, действия, усилия десятки были недостаточны. Или было недостаточно важности перед действием. И тогда так реализовывалось решение, ну или как-то по-другому.
1: На дневном уроке я слышал, что Илон рассказал, как мы должны относиться к рож и гуф как к цельному человеку. И, допустим, если есть какая-то рана в теле, то рожь, голова, все время занята этим. Это классический пример. Если есть какая-то, допустим, рана, да, допустим, ноготь врос, то голова все время занята этой проблемой, этой болью. И мы говорим про усилия. Человек, который приложил усилия и опоздал, хотя и приложил усилия, но мы видим, что он приложил усилия, но опоздал, или другой товарищ, который даже не пришел и даже не предупредил, ну, тут уже рожь должен решить, что с ним делать. Я думаю, в таком случае, может быть, стоит там как-то сделать замечание или еще что-нибудь.

0: Да, тут дело не в Рош десятке. Мы давно договорились, что мы начинаем всегда в 2.30, а не 2.40. Товарищи, которые уже сидят в 2.30, а несколько товарищей не находятся там, то те, кто пришли, они как бы являются Роши, они видят, что товарищей не хватает, и это вызывает боль. Что с этим делать? Ну, товарищи начинают пробуждать всех остальных.
1: Товарищ, который не приходит, он ведь согласился, что он приходит, и он не приходит. И в случае с этой раной мы должны позаботиться и выяснить, почему он не пришел. Может быть, мы можем ему помочь. Есть личный пример, но есть товарищ. Нет товарища, который может принять этот пример. И во-вторых, что если человек отрезан уже от тела, ну, вот этот орган отрезан от тела, то уже ты не можешь ничего с ним сделать. Поэтому сначала проверить эту связь, чтобы она была, укрепить ее, и тогда уже работать с конкретным случаем.
0: Очень тяжелый вопрос. Если кто-то и может что-то сказать, то только вся десятка, что можно делать в таком случае. В основном так и происходит. Это только один из примеров. Допустим, в нашей десятке мы договорились, что каждый определил свои рамки и их придерживается. Если он не выдерживает, он должен предупредить. Это то, что мы договорились. Но это не только это. По-видимому, нужно больше заботиться друг о друге и проверять. Творец всегда посылает тяжелые состояния, и человек не знает, как идти выше знания, и мы стараемся сделать как можно больше. Все исходит от работы самого человека по отношению к десятке.
1: Спрашивал ли я себя, может ли быть, что товарищ, который сейчас не пришел, ну, это в действии физически, да, это может быть результатом моего отношения? Я спрашивал об этом, или я просто сказал, а, товарищ, он такой-сякой. Я не говорю, что про это правильно. Нужно, конечно, выразить это отношение, нельзя это игнорировать. Вопрос, каким образом, какое отношение? Все это очень непросто, тут нет однозначного ответа.
0: Нет однозначного ответа, мы так не можем сейчас сказать, что мы так приняли. Ну, я не могу сказать. Мы слышали такие бурные обсуждения. И если у кого-то есть решение, поделитесь. Это был просто пример. Хотя, ну, не просто пример, мы проводили урок глобального курса, и кто-то задал такой вопрос, то есть мы не придумали этот случай. Итак, у кого есть предложение и в зале, и в мире?
2: Эйаль, кша.
1: Принимать каждое действие десятки как что-то развивающееся. Если мы что-то решили, просто бум, решили и все пришли. Так не работает. Мы начали действие. Кто может прибыть, кто не может, мы подытожили, что мы извлекли из действия. И тогда каждый товарищ говорит, где он находится относительно этого действия. Он может, не может. Он, может быть, говорит о своих трудностях. И десятка думает, как помочь каждому товарищу. Это действие не просто так одноразово решили и сделали.
3: У нас
0: две десятки за одним столом. Мы читали, слышали, учились, что для привлечения товарищей есть два действия. Притягивать и отталкивать.

0: Можно, с одной стороны, очень аккуратно, по мере возможности человека, отталкивать с теплотой. И поэтому человек реагирует на притяжение или отталкивание. Если он реагирует на одно что-то, продолжайте, чтобы увеличивалось доверие. Если не работает через отталкивание, попробуй. Рав говорил, даже привел такое слово, понятие «пощекотать товарища», чтобы он мог работать через осознание, глубокое осознание товарища, где можешь приблизить, приближай, где нет, не мешай.
1: Ave. כן, ave.
2: Главное усилие — это прийти к общему решению в десятке. И действительно, насколько мы прилагаем усилия, мы видим, что это не само собой разумеется, что это не просто. И чем больше мы прилагаем вместе усилия, и тогда приходим к общему решению, то это уже тогда и общая сила, которая может помочь каждому реализовать это решение. Поэтому все начинается с общего усилия нашего прийти к этому решению.
0: Мы пришли к решению, мы уже после решения.
2: Насколько это было действительно общим, общая сила, тогда это может помочь каждому больше использовать, если он использует эту общую силу.
0: Может, нам поможет мировой кли Красноярск.
1: Красноярск. Кен.
3: Красноярск,
0: Красноярск, давайте.
3: Нет общего решения, потому что ситуации очень разные. Но есть общий принцип. Главное — исходить из любви. Надо добиться этой любви в общем решении. И из нее исходить при процедуре.
1: Туда. А ваза тамитов.
0: Спасибо. Любовь — это всегда хорошо. Хорватия.
4: Addition of the ten before us with love and care. If there is something.
2: Добавить к десятке любовь и забота. Если есть что-то, что нам мешает, мы используем заботу. Если не хватает товарища, очевидно, нужно провести семинар, проверить, что, может быть, есть какая-то проблема, может быть, как-то нужно связаться с товарищем, объединиться, ну и поменьше критики.
5: Действительно, действие, которое мы должны произвести, это вспоминать действия матери, у которой столько много детей, все они разные. И она их любит одинаково. Она их, независимо от того, кто как действует. Поэтому надо действительно проявлять больше любви и заботы товарищей. И, конечно же, личным примером. И тогда мы можем пробудить товарищей, внести дух жизни в десятку товарищей. И в ответ мы получим десятикратное увеличение лихаем.
1: Ну, охраним Казахстан, Киргизстан.
6: Да.
2: Последний Казахстан, Киргизстан.
6: Те товарищи, которые пришли на подготовку к уроку, чтобы они своим усилием включили всех, так они поручились за них, как в организме, когда какая-то часть пока не может работать, то все остальные активируются и работают за нее.
1: Да.
0: Во-первых, всем спасибо за участие. Мы перейдем к ответам на вопросы. А я постараюсь подытожить, пока вы думаете над вопросами. Подытожить то, что говорили товарищи. Во-первых, все говорили, что к такому кейсу стоит подходить с любовью, без критики. У нас уже есть достаточно опыта. И мы видим, что критика тут не поможет напрямую. обратиться к товарищам, сказать что-то не то, просто не работает. Я бы добавил, что если есть принцип, как то, что называется, каждый отрицает через собственные недостатки, проблема во мне. Не то, что я не вижу, я вижу.

0: Товарищи не пришли, это внешние рамки, я не проверяю их намерения, но я недостаточно мастерски поднимаю им важность. По-видимому, есть еще какие-то пути, чтобы поднять им важность настолько, чтобы они приходили. Наверняка есть не я один, мы все вместе.
1: Я бы добавил то, что я услышал от товарища в фокус-группе. Он сказал: ты спроси себя, сделал ли ты все, что ты можешь сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Спроси себя, сделал ли ты все, что нужно сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Ну, это только пример, приход вовремя. Это можно перенести на другие ситуации, как мы слышали от Рава из беседы в Арвуте, что мы зависим друг от друга. Михаил спросил, как мы зависим от других. Рав сказал: еще как ты зависишь.
0: Да, главное не игнорировать то, что будто бы ничего не произошло. Все-таки было решение, мы договорились. И да, надо отнестись к произошедшему и быть больше в направлении того, где тут я. Меньше претензий к кому-то, а больше в молитве и какие-то претензии к себе, где можно еще приложить усилия для того, чтобы все-таки помочь товарищам выполнять решение. Главное — не игнорировать. Вопросы?
2: Кен, пожалуйста, Нир.
3: Мы слышали от Рава, что вся работа в десятке — это высшее знание. Если все пришли к согласию, что десятка должна реализовать это решение, очевидно, это было полным сердцем. И все товарищи хотят это реализовать, а потом уже Творец дает это состояние. Но в итоге, если не я себе, то кто мне? И товарищи, чтобы реализовать это действие, они должны получить помощь, но не могут просить у товарищей. Если бы ко мне не звонили, я бы вообще не проснулся на половину уроков. Как можно поднять важность помощи к товарищам?
0: Смотри, поднимать важность всего, насколько я понимаю, как поднять важность помощи товарищам, да? Я думаю, что все исходит из ответственности. Если я понимаю, что я от них завишу, то, с одной стороны, я в ответе за них, с другой стороны, я завишу от них. Тогда у меня нет выбора, я просто обязан их пробуждать, я должен заботиться, чтобы они соблюдали рамки. На сегодняшний день удерживать рамки — это требует больших усилий. Так было всегда сегодня, тем более всегда есть и внешние какие-то условия, и войны, и то, что Рава сейчас нет на уроках, и само его присутствие на уроке меня заставляло удерживать рамки и все его замечания. Он постоянно напоминал, он говорил про распространение, про массер, про то, что приходишь на уроки или нет, про начиная с того, Дарон, где твоя кипа, а ты почему опоздал, а ты заходи. Сегодня такого нет, этого не хватает, по крайней мере, тех, кто находится здесь в зале. Может, в мире это чуть меньше ощущалось, хотя он многих называл по именам и так воспитывал всех. Сегодня, как ты думаешь, кто эту функцию выполняет? Десятка. Сегодня это десятка. Поэтому, конечно, я должен о них и заботиться, и помогать им. Если сегодня нет десятки, которая заботится об этом, то нет кого-то, кто... Просто нет такой функции и не будет. Это должно быть понятно. Сегодня ясно, что кроме десятки ничто не может удержать человека в пути.
2: Туда. Джермен Шалош, покажа. Джермен Шалош.
1: Не слышно.
3: Мы не слышим. Продолжим, вы попробуйте еще раз.
2: 5:35.
3: Их мы тоже не слышим. Может, у нас есть проблема? Проверим. Илель в Израиле.
0: Шел один из ответов ребят из мира Окли, что мы можем восполнять товарищи, которые не выполняют то, что мы договорились. Вопрос, может ли десятка восполнить то, что не сделал товарищ, который не пришел?
3: Вопрос хороший. Прежде всего, мы обязаны это восполнить. Если мы поручители друг за друга, то мы должны восполнить. Один пункт назад мы читали в 18 пункте о примере, который кажется вроде бы простым. Двое в лодке, один сверлит дырку, а другой его спрашивает, почему ты сверлишь? Он говорит, что ты хочешь? Я сверлю под собой, мое дело. Типа, оставь меня. Так он говорит ему, нет тут твоего дела. Мы оба потонем в лодке. Поэтому мы ответственны друг за друга. Вопрос, как действительно, с одной стороны, создать, в чем здесь напряжение? С одной стороны, как создать ощущение ответственности у каждого товарища, а с другой стороны, как у всех вместе создать ощущение общей ответственности? И в большой степени самое естественное и самое, как бы, то, что напрашивается, приходить с претензиями к товарищам. Мы много лет предъявляем претензии внутренние, внешние, или просто думаем внутри так про себя. Вопрос, помогает ли это? Есть ли польза от того, что я предъявляю претензии к своему товарищу? Даже я, неважно, произношу я это вслух или нет. Внутренне даже я все время предъявляю претензии, почему он так говорит, почему он говорит слишком много, почему он слишком говорит мало, почему он приходит или почему он не приходит и так далее. У каждого свои претензии, у каждого свои личные какие-то счеты. Я думаю, что то, что мы слышим от Рава все больше и больше, может быть, сейчас мы это слышим больше. Да, он всегда говорил об этом, просто, может быть, мы не слышали, что в итоге мы должны заботиться о величии, о важности. Если бы я подытожил все эти уроки 2002 года, Рав говорит о свет, возвращающий к источнику, а второе — важность и величие цели. И это то, что мы должны обеспечивать друг другу. Когда товарищ находится в величии, важности, воодушевлении, то не нужно ни претензий, ничего другого. Если он не находится в величии, важности и воодушевлении, то и претензии тоже не помогут. Поэтому нужно отыскать, как мы вместе это сделаем. Конечно, мы должны параллельно с этим организовывать распорядок дня и так далее, быть в радости, то, что Нив говорил. Гади, хочешь добавить?
0: Не добавить, а хотел спросить. Вот в этом упражнении вы сказали, что Рош десятки предложил, чтобы мы приходили 10 минут до, и все согласились. Мы сейчас по всем десяткам выполняем по всему миру упражнение Рош десятки. Что в этом случай добавляет именно то, что именно Рош десятки предложил это упражнение. Мы как бы этого не коснулись. Да. Я думаю, что относительно Рош десятки. Через несколько дней выйдет еще очередная запись. Мы как раз поговорили на днях про глава десятки. Он сказал, что не может быть десятки без Рош. Спросили, как это. Трудно это принять. Кстати, мы получаем много обращений, что есть достаточное количество десяток, которым сложно с этим упражнением. Почему? Потому что мы учились, что все равны. И вдруг, какой может быть глава, даже если он меняется раз в неделю? Если бы был постоянный, так вообще никто бы это не принял. Он меняется, но тем не менее. Все равно как-то не складывается с равенством. Как можно объединиться только, когда все равны, и вдруг, если есть Рош, то вообще непонятно. Рав сказал, что это не равенство, не может быть равенства. Во-первых, мы не равны. Все равенство, оно удельное. Посмотрите на тело. Есть голова, она не под коленом, она наверху. Так что соединяется гуф? Соединяется гуф, должен быть в равенстве. И рош наверху. Мы спросили, а что с решением, если мы принимаем решение вместе? Получается, что его голос больше, чем все остальные голоса. Вообще как-то это непонятно. Он говорит, да, это так. Не нужно это все затушевывать. На самом деле это так. Вместе с тем нет никаких проблем. Мы можем привести примеры, что очень часто Рав. Он был Рав, но вот он с нами сейчас в десятке. И, как правило, я вообще не помню, чтобы он воспользовался правом, что если он Рав, он что-то принимал решение. Всегда было общее решение. Совсем не факт, что если он рош, он должен принимать решение. Хотя, в принципе, его голос больше, чем голоса остальных, верно? Поэтому мы хотели привести пример относительно рош. Рош нужно выстроить. Мы на протяжении многих лет выстроили Рава, сделали его большим. Помнишь? Мы его еще не называли Равом. Здесь то же самое. Это упражнение не означает, что этот рош должен придумывать разные упражнения, чтобы всех задействовать. Ну да, это тоже раз какое-то время это может происходить. Упражнение в другом. В том, насколько мы выстраиваем товарища как рош. Мы о нем думаем. Мы думаем, удается ли нам принизить себя перед его решением. Окей, есть такая возможность. Как часто уж такая есть у нас возможность, и сколько интеракций в десятке. И если это бывает, то почему бы им не воспользоваться? В общем, упражнение в том, что мы выстраиваем рож. А это может каждый делать каждое мгновение.
3: Объявление. В продолжении беседы, которая была вчера руководства по поводу Суккота, мы послали опрос, просим всех заполнить этот опрос. Второе сообщение. Сообщение для русскоговорящих сегодня, 12 июля. С 18:30 до 8 будет открыта беседа руководства нашей организации со всеми русскоязычными. Все приглашаются. В ближайший вторник, 14 июля, в 19:30 до 21, мы вместе начнем изучать статьи Рабаша. Уроки будут переводиться на все языки. Приглашаем всех присоединяться. И можно также задавать много вопросов, связанных с работой в десятке.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 18 июня 2002 года. Урок основан на статье «Разница между общей и индивидуальной работой». Труды Рабаша, первый том, страница 485. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 26 минут, пожалуйста.
1: Разница между общей и индивидуальной работой. Клаль и прат. В книге Зоар сказано, «Тахэзи, выйди и увидь». Над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш. Свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая. Но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Поэтому сказано, когда родится бык или овца, или коза. И следует понять, в чем разница между животным и человеком, чему это учит нас в работе. Прежде всего, мы должны понять, что такое свойство человека в работе, что такое свойство животного в работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили по поводу стиха «Послушаем всему заключение, Творца бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, сказал Творец, «Весь мир был создан только ради этого». Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит «ибо в этом весь мир». Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
0: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано, «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому, с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Израиль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер, поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом. Ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказания своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
1: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепет из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди. Ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, который он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. И это называется животное без знания, то есть разумение, без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного. И не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
0: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком, ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, Согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, — это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желание — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
1: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частностях и деталях. И он строит намерения во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательства своей правоты от всей общины Исраэль Клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, и, кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, которое надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
0: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его, и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зор, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако следует понять слова Рамбама, когда он говорит, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью. И возникает вопрос, как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну Лишма, называемую не ради получения вознаграждения?
1: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе, то есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой лолишма, как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой, заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственной выгодой. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет. Ибо животное остается с тем же самым умом.
0: То же самое и с человеком. Все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он, без сомнения, вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раша объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
1: И это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, клаль, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, «Пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире. И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножатся знания их и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножится знание их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая ему. Он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу, клан. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу. и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зоар, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
0: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые Нешама, называемые Хая, Нешама, Руах, Нефеш, как сказано выше. И в этом разница между клаль, обществом, и прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью из недельной главы Эмор, из Шлаве Сулам второго тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой клали прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится, этот уровень, даже лолишма находится на этом уровне. То есть лолишма — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди во всех частностях и деталях, как сказано, но не во время учебы, не во время исполнения заповеди и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть лолишма, то есть до уровня лишма, по-настоящему, все состояния, которые человечество проходит, все состояния в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть праотец Авраам, это примерно 1500 год. Вот сотворение и до сегодня все, кто находится в исполнении Торы и заповеди без намерения ради отдачи, то есть без экрана, все, кто не выходит через махсом в духовный мир, называются животное. И в этом тоже, конечно, есть много различий в состояниях и уровней. В соответствии с этим мы видим в животных в этом мире, насколько есть виды, от вшей, маленьких вещей, до больших животных в разных видах и типах. И все эти вещи, как проекция свойств и видов, которые есть внутри человека, которые находятся на уровне животного. Лолишма. Лолишма называется животное. И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему. То есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня. А вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное – это учеба лишма. И... И проблема в том,

0: соединяет себя с Творцом с помощью экрана, а другой народ, другие народы, конечно, находятся в Лоришма и все. Дело в том, что как понимать, и действительно, только эта цель быть в Лолишма или Лишма или в Лолишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, науки Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня Лолишма к Лишма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья Датсон.
1: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится...
0: Человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи, но это называется «перешел через махсом». Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано «еще 200 метров», или как-то ставят табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь. В духовном ты обретаешь меру из Лолишма в Лишма, свойство, меру намерения, самую маленькую. И этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
1: В последнем абзаце он пишет, это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет, он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас, в нашем состоянии, говорит, что это уже называется человек.
0: Это начало Лишма, то, что мы проходим до махсома, это называется время подготовки. Смотрим. В экране нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки сердца. Что называется вход во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения, но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, я не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истины, лжи в чем-то. И если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросают или туда, или сюда, изменение состояния. Изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце, и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, авиют корня, когда начинает быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить их четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да.

0: Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после Махсома. Рождение – это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку Имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть, что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания, к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние, соответственно, духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которое при переходе Махсома получает экран. Ну.
1: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что он называет очарованием святости.
0: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, и есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%. Ло лишма 99%. Лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Но что-то... Это пока все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Это не то, что у меня есть уже экран. Если был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Сюда.
1: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
0: Каждый раз эти свойства, лишма и лишма, относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими цветами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. Я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. Там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так. Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю цвета ко мне окружающие, которые каждый раз изменяются, и всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там, через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После Махсома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже... Что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания и желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма. Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение. Понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление. Ограничения могут быть ограничениями приятными. И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силы, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, меня помещают в какую-то трубу канала, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение, я чувствую хорошо или плохо, но это не только темп, это также и содержание изменяется, потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
1: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят.
0: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это предложил усилие. Я нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
1: Я спрашиваю о человеке, как он может строить намерение лишма до махсома.
0: Строить намерение лишма до махсома по-настоящему невозможно. Есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование. Знаешь, что такое очарование? Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет. Он не входит в мои келим. Он не дает мне знания. Знание — это называется свет, который находится внутри келим. Он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование. Что-то, что невозможно объяснить. Вот и все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам. Поэтому он называется окружающий. Добро.
1: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину. То, что он находит его, это подслащает ему. Тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира?
0: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполню ли я их, или моих пустых келим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думать о себе, даже если я пуст, и быть хафец хэсэд, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хэсэд, После этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые килим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом, в какой-то мере, я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаю с ними, и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это... Когда есть что-то от духовного, это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи немного. И внутри моего лолишма, лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма, лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма. Так, вот. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости. Я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое. Что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование святости. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Ну и все, а потом лишма.
1: Нет, мне не кажется, что я понял.
0: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
1: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
0: да.
1: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
0: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. И есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждения от будущего мира.
1: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
0: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Ну, скажите, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире, подготовь себя сейчас, получишь потом. Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? Вознаграждение за заповедь в этом мире не существует. Только как объясняют, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется, что ты находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Барес Улам, все, и этот мир, и будущий мир человек постигает, пока он живет в своей жизни в этом мире. Только это два состояния, без экрана и с экраном.
1: Да. Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: Разная учеба в Кабале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Кабалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да, чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Каббала. Он объясняет, что в Каббале, изучение Каббалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь, каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Каббала, не Каббала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговорить со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лишма и лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя в Гмаре, когда я был в Верховье, ты учишься лишма или лишма? Он говорит, я еврей, еврей, я учу Гмару, Гмару. Так, конечно, я учу лишма.
1: А? Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Махсом, должен он измениться?
0: Учебный материал сам после Махсома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Махсома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Так ты читаешь, и когда ты читаешь, твой Махсом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой. С тем светом, со ступени, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действия, просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, как в театре. Что то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это, так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
1: Ты сразу постигаешь?
0: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что читаешь там. Понимаешь? Ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется, в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира. Его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были. А, тот спит. Не чувствует этого вообще. Так... Что я хочу сказать, что... Свет, который приходит уже не как окружающий, а как внутренний, к экрану, такого оба они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь.
1: Да? Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
0: Скоро, может быть, тут есть, да.
1: Что определяет человеку глубину выяснения до Максома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутреннее выяснение. А глубина выяснений каждый раз разная. И иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту, но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
0: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос. А?
1: Также и глубина выяснения.
0: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонный и чувствительный в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня... Я вижу. Или наоборот. Острота, направление, мое отношение к учебе. Что я хочу от нее? Это определяет и глубину, и темп продвижения. Рассматривать учебу только как средство. Я не должен знать, что написано на странице. Меня не интересует это. Я хочу знать и хочу понимать эти вещи глубоко и хорошо, чтобы это дало мне еще нюансы, еще разные вещи. Но это для того, чтобы присоединить их к поиску духовного, не поиску знания. Бар-Сулам, когда он пишет, что ты должен тысячу раз повторять определения и знать их наизусть и так далее. Почему он пишет это? Постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких посторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему. Так или такое углубление в учебу для этого, и требования от учебы для того, чтобы прийти к лишма, это то, что прокладывает тебе путь.
1: Да. Мы много говорили последние полторы недели, в последнее время много говорили о том, что мы должны как будто стараться работать над тем, чтобы мое «я» не было источником осознания зла, ощущения зла, чтобы мое «я» не было внутри моих желаний, а чтобы «я» было как бы точкой понимания, которая смотрит издалека на то, что происходит, и пытается распознать то, что в ней происходит. Теперь, когда я сижу перед книгой, да, по крайней мере так, вы говорили нам, я прихожу требовать. Тогда, чтобы потребовать еще одно требование от книги, я должен как будто бы опуститься своим «я» в ощущение зла. Или в свои желания, иначе мое требование как будто бы менее глубокое. Если бы я как бы смотрю со стороны, то я делаю то, как я делаю это во время учебы. Как я во время учебы должен также оставить свое «я» и стараться оставить свое «я» в стороне?
0: С одной стороны, во время учебы я как будто должен быть в совершенстве. Я учу Тору. Тора — это свет. Свет, который светит на меня, как окружающий свет. Я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет будет ближе ко мне. Это согласно чистоте килим. Есть другой момент. Как мне привлекать его? Как мне требовать его, если я не буду думать о себе, о моей беде, что я хочу исправить с его помощью, в каком состоянии я нахожусь? То есть я должен говорить как бы об вьютикле, верно? Так о чем? Да, то или это. И о том, и о другом. Мы учим, что это так. В каждом состоянии у тебя есть вьют и закут вместе. Два конца Малхут и Кетер. Малхут привлекает свет, который... Малхут получает свет, Кетер получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, кто подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки. Ты должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще? В чем смысл нашей жизни? Да, с одной стороны. С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хорош Творец, что свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть и о себе ты должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего, сопротивления, полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: Ну, скажи себе, что ты способен, что ты хочешь, скажи так, играй в этом.
1: Но для меня, мой вьют — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там, или...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы, не прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, Шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, Шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... И я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: И это работа, в которой мы находимся. Мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны. С другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить килим для продвижения, для исправления дальше. Во всем, Рэбе, Рабе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных, и нужно привыкнуть к этому, что это так. И наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи, насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если ты не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так и не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает. Эти состояния, мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния. Из Сиона выйдет Тора. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
0: Тов. Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут семинар, пожалуйста.
0: Рассказал в конце, во всем, в каждое мгновение у нас есть два состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
0: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. Это в сердце. И иногда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно. Ему нужно быть только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
1: Да, собственно, что определяет темп продвижения, прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. Меняет осознание то, что мы хотим этого, мы желаем исправления, и тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину ли учебы, определяет продвижение.
0: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, я отношусь к ударам как, к животное, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Еще раз говорил, прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости работает.
1: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как можно этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть два полюса, есть противоположности. Ну и из Сиона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
0: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло Лишма, Лишма», говорил много об истине. Действительно, мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас. Все действия, которые мы производим, все упражнения, это действия по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
1: Да, и действительно, как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще большее место для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть все состояние вместе и стараться идти вперед.
0: Не знаю еще, что добавить, это настолько внутренняя эта статья, две страницы он тут все развернул. Внутри человека мы должны найти в этом творении и кетер, и малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно прежде всего пониматься между нами.
1: Прежде всего, впечатление урока — это был субботний урок, и мы это с легкостью видим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел, зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире, не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
0: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. То, что Раф сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая. Принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
1: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Capsio.il или сканировать QR-код с экрана. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Сегодня мы сделаем две вещи. Будем читать статью «Поручительство», 19-й пункт, к которому мы подошли, и на второй части урока мы послушаем беседу «В пути», которая касается темы «Поручительство». Беседа была на прошлой неделе, и постараемся вместе выяснить то, что сказал Рав. Это то, что мы будем сегодня делать. Труды Баля Сулама на иврите находятся на странице 393. Статья также есть в учебных материалах. Сейчас мы начнем это читать в десятках. Приготовьте тексты. Мы сейчас прочитаем 19-й пункт, потом послушаем объяснение Рава, а потом вместе послушаем беседу, которая была на прошлой неделе, на тему поручительства, и постараемся вместе выяснить это в семинаре, и в конце будем отвечать на вопросы. Итак, мы переходим к 19-му пункту. Арвут. Читаем в десятках. 19-й пункт.
1: Раби Элазар, сын Раби Шимона, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему того, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, а весь мир входит в поручительство. Однако нет тут разногласий, ибо все признают, что сначала совершенно достаточно одного народа для исполнения Торы, то есть лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. Как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой к каждому народу и племени. И они не хотели принятия. Иными словами, они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы. Одни в прелюбодеянии, другие в разбое и убийство. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви.
0: И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова, на стороне которых были заслуги их праотцов. И как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря возвышенности их душ у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в смысле духовности Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить. Как сказано выше, в статье «Дарование Торы», 15-й пункт, 16-й.
1: И без сомнения, как очищение тела, так и возвышенность души

0: наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей. И эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту возвышенную работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом среди всех народов. И получается, что только лишь одни сыны Израиля вошли в требуемое поручительство, а не сыновья всех народов мира, потому что они не участвовали в этом. И это просто потому, что такова реальность.
1: И как может Раби Элазар не соглашаться с этим?
2: Откав.
1: Мы прочитали 19-й пункт, а сейчас мы вместе посмотрим клип с объяснением Рава. В 19-м пункте есть много таких понятий. Они могут быть понятны на разных уровнях, что такое народ Израиля, что такое народы мира, кто такой Раби Элазар, Раби Шимон, что это за пример, который дается здесь, когда Творец обращался к разным народам, предлагаем Тору. Давайте посмотрим объяснение Рава, которое поможет нам понять и правильно настроиться на восприятие слов Баля Сулама. Клип.
0: В двух последних пунктах описывается выяснение, кто такие Израиль.
1: Да.
0: И со вчерашнего дня я думаю, кто такие Израиль? Это Бнебарух, которые уже пробудились, или те, кто еще не пробудился. Кто такие Израиль, которые зависят от всех и без которых мы ничего не можем сделать? Я не понимаю. Тут товарищи, которые 20 лет учатся. Меня 3 года назад здесь не было, я был в другом месте. Да, конечно, что ждали, пока я пробуждусь, и пока я приду сюда в одно прекрасное утро, а мы сейчас зависим от группы людей, которых еще тут нет.
1: Я открою тебе тайну, пока ты не выпустишь весь воздух из себя. Я вчера, среди дня, я не был в Израиле. Потом, к вечеру, немножко это изменилось.
3: Да.
1: Я прибыл в Иерусалим, потом спустился в долину, а потом вообще так встречался с дикими животными, поднимался на небеса, летал. А сегодня, когда я проснулся утром, я вообще был животным. Ни Израиль, ни народы мира, просто животное. Так что ты хочешь? Что ты хочешь услышать, я не понимаю. Ты спрашиваешь, кто такой Израиль? Израиль называется желание получать, которое направляет себя на Ишаркель. Что ты хочешь? На что указать? На кусок белка? Он Израиль или нет? Я не знаю. Нужно увидеть желание получать, в нем намерение на это желание получать, и тогда определить, он Израиль или нет, и на какой ступени. Согласно желанию получать и согласно силе намерения, тогда ты можешь сказать, на какой, согласно какой ступени он находится, на Израиль и Шаркель. Вот и все. Сидит здесь один, допустим, грек, а перед ним сидит тот, кто родился от еврейской мамы, да, еврей. А, и наоборот, ты можешь увидеть, что этот грек, он иудей, а этот иудей, который родился, он может быть полным этим гоем, инородцем, грешник. Все зависит от желания получать, на какой ступени оно находится. Ты видишь, как он говорит? Есть порядок в исправлении. Конечно, сначала Израиль, то, что называется, исправляет себя. Как может быть, что во мне есть часть Израиля, часть народов мира, то, что называется? Конечно, я сначала исправляю Гальгальт Вейнаем, более тонкий келим. И как отражение в нашем мире? Да, мы видим в нашем мире, хотим того или нет, что мы относимся к Израилю, должны исправить себя. Да. Но с духовной точки зрения Хотя мы и израильтяне, мы тоже делимся на Израиль и народы мира. Сколько есть Израиля среди израильтян в этом мире? Не знаю. Может быть, 1000. Из 15 миллионов там или сколько их. Может быть, я не уверен. Ну, допустим.
2: Так кто эти народы,
0: те, кто направляют себя как один человек на одно сердце?
1: Тот, кто чувствует себя этим народом. Если ты выйдешь на улицу и начнешь спрашивать, я не знаю, кто-то будет отождествлять себя с каким-то народом, что такое народ. Это внутреннее состояние в человеке. Это не просто так, что он что-то там сказал тебе, или у него в паспорте написано.
0: Только вчера сказали, вчера вечером вы не были часть народа?
1: Нет. Вчера вечером я был этим чужестранцем, а сегодня утром проснулся животным. Будем надеяться, что сегодня я буду таким хорошим ребенком и дорасту до великого первосвященника, туда я хочу дойти. В чем проблема? Но до этого, конечно же, я должен упасть в такие состояния, как вообще почти Аман и там другие все эти злодеи, которые облачатся в меня, я буду чувствовать себя как они, буквально как эти персонажи, как их Тора описывает. Тора дает нам внутренние такие образы, наши внутренние роли, которые мы должны пройти на пути к тому, чтобы уподобиться Творцу. Я не могу буквально уподобиться Творцу на 100%, если я не Аман, не Гитлер, не фараон и все остальные. Я должен как-то включиться в них. И должен также включиться в образы обратные, в святые, то есть находящиеся в отдаче. И эти все образы получения, я должен быть относительно них в образе отдачи, тогда я буду исправлен. А не просто так, как проснуться как животное, так это ничто. Это наоборот, просто находится вне игры.
0: Есть путь, по которому мы идем. Я бы хотел найти какой-то...
1: Если ты связываешь свой путь со своим телом и с тем, что ты видишь своими глазами, то ты находишься в очень опасном заблуждении. Не следует смотреть глазами и согласно телам, а согласно желаниям и намерениям. Только так. Во всей реальности есть желание получать, желание отдавать и намерение, которое исправляет желание получать, чтобы стало как желание отдавать. Все. Нет ничего, кроме этого. Если ты так смотришь на реальность, или ты видишь там тела, лица и так далее. Для своего животного, пожалуйста, ты можешь его определять как хочешь. Ты можешь с ними соединяться, играться. Ну, дело твое. Но если ты говоришь о духовном, нет ничего, кроме этих трех параметров. Свет, клей и экран между ними. Ты 3 года уже учишься? Ну... Первый год ты вспомнишь, что есть такое кли, второй год, что есть свет, а третий год, что есть экран. Все. Ну, нечего больше помнить.
4: Хайм.
0: Кажется, в вопросе Яли спрятан еще один вопрос. От кого я завишу?
1: От кого?
0: От кого я завишу в своем продвижении?
3: Зуд бэмэд бая.
1: Это действительно проблема, но нужно обнаружить, от кого я завишу. Пока что я не раскрываю. А потом, даже если я раскрываю, согласно разным явлениям, которые проходят через меня, что я завишу от кого-то, но вот этот кто-то, я его не знаю, тоже я с ним делаю разные такие расчеты. Иногда да, иногда не... потому что он пока что не раскрыт. Потом, может быть, я приду к состоянию, когда я хочу, чтобы ты раскрылся. Не просто, чтобы ты раскрылся,

0: свете отдачи, сила отдача внутри меня. Что такое внутри меня? Внутри моего желания получать, которое хочет сделать из себя дающее. То есть намерение ради отдачи.
1: Это вы уже сказали, в этом направлении продолжим. Мы развиваем наше окружение в десятке. Десятка — это наше окружение. Это товарищи физические, как вы рассказываете о состояниях, которые вы прошли. И товарищи проходят разные состояния. То так, то иначе. Когда я от них завишу, а когда нет.
0: Всегда. Ты зависишь от них на 100%.
1: Но часть времени они в каком-то состоянии таком.
0: Это тоже на тебя переходит, и ты тоже непонятно где. Откуда у тебя есть мысли? Ты определил для себя один раз, что это группа. Все, отныне и далее ты зависишь от них. На 100%. Теперь это твой клей. Не думай, что ты можешь от них как-то отделиться. Даже если ты убьешь их. Ты не можешь отделиться. Все. Ты решил, у тебя есть десятка. Все, закончили. Ты не можешь выйти. Даже смерть не разделить нас, да? Как там говорится? Все. Ты улыбаешься? Это то, что происходит. Я говорю тебе серьезно. Прими это, потому что так действительно уже отпечатано. Уже приняли этот документ, и это все уже невозможно изменить. Если ты с ними поладишь, поладишь. А если нет, то нет. То есть твоя жизнь духовная находится сейчас, и материальная в соответствии с этим тоже будет так же это отражаться и на материальном. Зависит от успеха в группе. Да.
1: Я завишу от них, то есть завишу от их состояний.
0: От всего.
1: Но я не знаю, какой из товарищей находится в каком состоянии.
0: Неважно, всегда возвеличивай ему цель. Да, не надо влезать в него. Только важность цели. Нет ничего другого, кроме этого, не над чем работать. Всегда вот так вот так. Пощекоти его, чтобы так вот у него важность цели просто витала бы в воздухе. Мы слышали, кто такой Исраэль, кто такие народы мира, где это находится, и слышали, что мы должны всегда возвеличивать у товарища важность цели, чтобы он всегда парил в воздухе от важности цели. Сейчас мы перейдем к беседе в пути. Это беседа, которая проходила 5 июля на прошлой неделе. Называется это «Удерживать десятку, несмотря на расстояние». Давайте послушаем ее вместе. Это беседа 15 минут. Так, активно прослушаем. Пусть каждый возьмет ручку и бумажку и запишет три вещи, которые он услышал от Рава, чтобы потом поделиться с товарищами. И так вместе мы сможем услышать Рава через объединение или через уши товарищей, или через общее сердце. Итак, три вещи, которые мы услышим от Рава в этой беседе. Беседа с Равом удерживает десятку, несмотря на расстояние. Пожалуйста.
1: Это возможно только если каждый будет стараться слышать и видеть выше знания, все отношения между ними в группе. А иначе это не сработает.
0: А что значит, один исправляет за другого? Один товарищ может исправить другого товарища?
1: Да.
0: Или человек исправляет себя?
1: Нет, если ты относишься к каждому из них так, будто от него все зависит. Но тогда из такого отношения возникает поручительство.

0: И тогда
1: каждый
0: должен сказать, что каждый должен идти выше знания.
2: Но как исправить товарища? Как исправить товарища?
0: Исправить поручительство? Показать каждому из товарищей, что ты готов.
2: Все. Действие исправления совершает свет или товарищ?
0: Да.
2: Кто совершает исправление?
0: Творец.
2: Так как товарищ? Тут написано, силой поручительства один исправляет за другого. Как, какое исправление совершаю для товарища? Может, я отдаю ему пример? Желание, хисарон. Но какое исправление я могу дать товарищу или совершить над товарищем?
0: И если ты показываешь товарищу, что ты готов поручиться за него, и ты видишь, что он это принимает, и понимает, что именно это важно, тогда вы становитесь поручителями друг за друга.
2: Откуда приходит исправление?
0: Исправление всегда приходит свыше.
2: То есть товарищи только пробуждают друг друга к исправлению?
0: Да.
2: Не исправляя друг друга.
0: Тебе нечем исправлять.
2: Кроме себя.
0: Даже самого себя ты не можешь исправить.
2: Ни себя, ни товарища.
0: Никого. Ты только соглашаешься. То, что при таких отношениях каждый будет заботиться о своем отношении к другим.
2: И мы действительно готовы войти в такое взаимное согласие.
0: Да.
2: Это заставляет свет воздействовать на нас.
0: Это согласие приводит к объединению каждого с остальными. И все вместе. В десятке. И это то, что их соединяет.
2: Мое исправление зависит от товарища или нет?
0: Еще как зависит. Если они не покажут тебе то, что называется поручительством, то, что называется примером поручительства, и то, что называется, что каждый должен стать поручителем за меня, то и ты не сможешь извлечь ощущение поручительства из самого себя.
2: Об этом спрашивают многие наши ученики. Представьте, есть много женщин, в основном женщины, но и мужчины тоже. Спрашивают, где все эти истории о раскрытии, о плохой связи, хорошей. Где это? В какой реальности это существует?
0: Если ты все это не делаешь, то этого и не существует.
2: Но негде это реализовать. Где? Допустим, мы сейчас читали статью. Как я могу потом показать пример? В чем я могу дать вам пример?
0: Ты не должен мне показывать пример.
2: Всем.
0: Да и всем тоже.
2: Не нужно показывать пример?
0: Я думаю, что главное... После того, как мы читали статью «То, что у всего Израиля есть надел в будущем мире. Нужно понять, что Рабаш хотел сказать. То, что он на самом деле у каждого из нас есть, у нас есть. У нас есть со стороны Творца возможность поддержать нас и привести нас к союзу. К союзу. И когда мы приходим к такому исправлению, то, что происходит каждый день, чтобы был между нами союз, то мы, да, можем, когда каждый в заботе о себе и за другими. Итак, мы вместе можем быть объединенными. В том, что идем выше знания.
2: Рав, что такое поручительство?
0: Поручительство — это когда каждый поддерживает другого.
2: Что значит «поддерживает другого»?
0: Я так понимаю, что поскольку у нас есть один учитель, мы можем понять, что связаны друг с другом.
2: Я возвращаюсь к вопросу Муши. Если мы собираемся вместе, тогда я могу проявить себя как-то, играть перед товарищами, показывать им пример поручительства, поддержки, помощи, согласия между нами. Есть уже отношения через мимику, через поведение, через различные проявления. Человек может уловить то, что я ему передаю. Но если сейчас я возвращусь в свой офис поработать, у меня там работа по распространению, возвращаюсь туда несколько часов, сижу один, пишу работу, как я могу там продемонстрировать что-то относительно десятки, если я не нахожусь с ней физически, что я могу ей дать, что она может получить от меня?
0: Не знаю. А он какой дает пример?
2: Он говорит о силе поручительства.
0: Да, но сила поручительства все-таки приходит от каждого из объединения их всех вместе.
2: Если мы физически не находимся рядом друг с другом, сейчас каждый разойдется по своим углам до следующей встречи, что мы можем сделать в это время, чтобы укрепить поручительство?
0: То есть если нет между нами связи?
2: Физической. Нет между нами физической связи. Каждый сейчас возвращается к своему месту. И тогда где поручительство десятки, если каждый находится на своем месте, в своем мире?
0: Я не знаю, но мне кажется, что если мы позаботимся о связи, которая называется поручительством между всеми товарищами и между всей группой целиком, то тогда мы почувствуем, насколько мы объединены.
2: То есть расстояние не должно нам мешать.
1: Расстояние не имеет значения.
2: Не имеет значения?
1: Нет.
2: Но все-таки, может быть, это наша иллюзия сейчас в нашем состоянии. Мы сейчас находимся вместе, читаем. Есть какая-то сила общая вот у этой встречи.
1: Да, есть.
2: И другое состояние, когда каждый сидит в своей комнате, в своем кабинете, в своем офисе.
1: Тогда нет.
2: Так как же быть здесь? Как вызвать такую же силу, как когда мы сидели вместе? Это вообще возможно?
1: Да. Судя по тому, что он пишет, то да, это возможно.
2: И что это усиливает?
1: Желание. Десятки.
2: То есть мое желание, мои мысли о товарищах, мое стремление к связи с ними, это дает им жизнь?
1: Да.
2: Рав, правильно ли будет сказать, что главное в поручительстве это работа выше знания?
1: Работа каждого по отношению к другому?
2: Да, что работа каждого из нас, главное в поручительстве, это выше знания. Это работа выше знания.
1: Да.
2: Почему я спрашиваю, сегодня утром на подготовке к уроку мы читали отрывок из порядка проведения товарищеского собрания, где Рабаш говорит, и в той мере, в какой общество своими мыслями, группа своими мыслями во время собрания думала о величии Творца, каждый, согласно своей мере, получает от них важность величия Творца, и благодаря этому он может быть весь день в радости и веселье. То есть от всякой мелочи, когда он занимается работой на Творца, он получает наслаждение. Даже если он лишь на мгновение вспомнил, что нужно думать о духовном, он сразу говорит: «Я уже благодарю, восхваляю, прославляю Творца», потому что он верит, что Творец сейчас позвал его и хочет говорить с ним. Каждый раз, когда мы говорим об этом, во мне все больше и больше укрепляется ощущение, что если идти согласно тому, чему учит нас Рабаш, то невозможно ошибиться. Рабаш ведет нас через процесс, в котором все эти вопросы... В общем, Дуди прав, если я ухожу в свой офис. Но я остаюсь поручителем для своих товарищей. Именно в этом поручительстве выше знания я сохраняю свои мысли об одной общей цели между нами. И когда все мы думаем об одном и том же, то там и находится сила Творца между нами.
1: Да.
2: Как передать это ощущение всем?
1: Пробуждай его сам. Пробуди в себе, и тогда ты увидишь, насколько ты живешь внутри этой мысли. И не отходи от нее. Или снова ты должен возвращаться к такому ощущению сам. Мы все должны объединиться и сделать из всего того, о чем мы говорим, какое-то собрание, так чтобы на этом собрании каждый помог другим. Понять, чего они хотят от него. Чего они ожидают? Чтобы отношения между ними изменились в соответствии с тем, что они читают. А сейчас давайте проведем семинар, поделимся всем тем новым, что мы услышали. Пожалуйста, семинар, 6 минут.
2: Я услышал, что если ты относишься к каждому так, что от него зависит все, и в таком отношении происходит поручительство. И второе, то, что я услышал, что мое исправление зависит от товарищей, чтобы показали мне пример поручительства.
1: Я тоже записал себе показать пример поручительства, и с другой стороны Рав говорит что-то противоположное в том же предложении. Показать каждому, что я готов.
3: Илон
1: сказал, если мы идем за тем, чему нас обучает Рабаш, мы не промахнемся.
2: А я записал, там был вопрос, как исправить товарища? И Рав ответил, исправить поручительство, показать каждому из товарищей, что ты готов.
1: Да, можно переслушивать то, что Рав сказал.
4: И
1: это обсуждение, но то, что важнее всего, то, что десятка готова реализовать все, что написано. То, что говорит Рабаш на практике. То, что их это очень заботит. Это сильно, когда вся десятка спрашивает и получает ответ.
2: Да, была классная беседа, мы много услышали от Рава. И это что-то выше, чем личный пример. Это исходит из нашего объединения в десятке. Это что-то новое. То есть не только человек совершает работу, но из объединения в десятке это исходит, когда мы обращаемся к этому.
1: И что это поручительство? Вместо того, чтобы оттолкнуть помощь товарища, зависеть от него и показывать примеры поручительства. Когда он заботится о себе и о нем, это означает, что соединены они выше знания.
2: Рав говорил о союзе. Что мы пришли к союзу, это очень важно. Что мы ответственны друг за друга. И вначале он говорил так красиво, что если нет, то это просто пустая трата времени.
1: Слышал, что вся работа, чтобы увеличить важность товарища и быть выше знания. Я продолжу. Исправлять — это означает, что ты в поручительстве за каждого из товарищей, и он принимает это.
2: Добавлю к товарищам, что я так услышал, что исправление приходит свыше. Мы только пробуждаем друг друга и должны так вот, я не исправляю товарища, я могу лишь пробудить его, он может пробудить меня. И так вместе мы получаем это исправление.
1: Я записался несколько моментов, но в конце прозвучало самое важное, то, что сегодня начал говорить. У каждого со стороны Творца есть возможность достижения союза. Когда мы придем к такому исправлению, каждый день между нами, чтобы был союз, тогда мы сможем заботиться о себе и о товарищах, и быть объединенными, и так мы будем двигаться выше знания. Это те силы, которые мы можем дать друг другу, возможность двигаться выше знания.
2: И поэтому Рав сказал Хаим на уроке, что десятка — это то, с чем ты идешь до конца, пока смерть не разделит между нами. А потом было продолжение в беседе Рава, что все исходит из поручительства между товарищами.
1: Мне еще понравилось,
0: то, что говорилось про веру выше знания, что нужно верить, то, что духовное развитие товарищей зависит от нашей общей молитвы.
2: Мы хотим продолжить вместе, выясняя то, что мы слышали от Рава в беседе. Давайте проведем еще семинар. И товарищи пытались выяснить в этой беседе, как мы выражаем закон поручительства в нашей связи в десятке, как это выражается, в каких местах, при каких возможностях, какие действия, мероприятия, мысли, намерения. То есть как мы это выражаем? Давайте попробуем выяснить между нами, как выражается между нами закон поручительства в десятке, какие ситуации, действия, формы. Семинар 5 минут.
3: Митбатеа пеулот мезеше хаверим гамаргишим.
0: Выражается в том, что товарищи чувствуют себя спокойно попросить помощь. Есть множество вызовов на нашем пути, вместе мы все можем решить. Еще я вижу пример Ноама, насколько вдруг какое-то усиление чувств, он видит всех товарищей, как кто где сидит, дает, как сидит, впечатляет.
2: Раз то, что сила поручительства исходит от каждого и от общей связи вместе, и неважно, вы находитесь вместе или вы разбросаны там по всему миру в течение дня.
0: Люди сказали во время урока, когда мы начали, что если Творец правит всем, и мы слышим товарища через Творца через каждого из товарищей, то это важно, чтобы мы так слышали. К этому Рав добавил на уроке такую очень серьезную вещь, то, что есть цвета, мы получаем их на уроке, все прекрасно. А был вопрос, а что делать, когда я ухожу в свой офис? Так тут речь о важности, о том, насколько важность действует, и мы находимся в намерении. Тогда мы в собственных келим уже достигаем все, когда они смогут опустошиться от света, вот тогда начнется наша работа.
2: Да, это то, что мы говорили вчера на уроке. Как построить между нами закон поручительства. И это приходит только от объединения между нами. И даже один товарищ, и если не достает его в этом объединении, то это сразу влияет. И мы сразу буксуем в десятке, как помочь друг другу, как укрепить. Видимо, я сделал недостаточно. Мы недостаточно объединялись между нами, я недостаточно проводил внутреннюю работу. Есть много вопросов.
0: Где это все происходит, кроме как через противоположными состояниями? Все, что я вижу сейчас как отрицательное, все это оставляю внутри себя. Об этом Рав говорит, что нужно собраться, провести собрание, помочь другим. И тогда и в себе тоже. С взглядом снаружи могу увидеть, как это действует на меня, если я движусь в сторону любви и поручительства. Тогда он говорит по желанию и надежде того, что изменится отношение между товарищами. Тогда можно проверять, в чем изменение, что я должен поменять в себе, чтобы быть в поручительстве.
2: Я показываю Йоаву то, что я тоже поставил акцент на этих предложениях. Я тоже хотел сказать о собрании и добавить, что мы должны время от времени проводить это, как вот пишет Рав, что они хотят от меня, что я хочу от них, от отношений между нами. И это изменяется согласно тому, что мы читаем. Мы должны сидеть и разговаривать об этом, потому что потом иначе это теряется. Каждый уходит в свой кабинет, и снова мы сидим, и снова разговариваем. И так вся группа. Мы делаем это мало, и нужно делать это больше.
0: В чем выражается закон поручительства? Но прежде всего в том, что мы принимаем это, подытоживаем и выполняем. Хотя бы на материальном уровне встречи и все такое. Но важнее, конечно, это усилие, намерение и обращение к Творцу, чтобы исправил. Потому что, в общем, все это от Него только.
2: Я слышал на уроке, как Рав сказал, как выражается поручительство в твоей духовной жизни. Находится в этом, и это также отражается на материальной жизни. То есть буквально закон поручительства, ощущение, которое мы создаем в десятке, влияет и на духовное, и на материальное каждого товарища, и это просто отражается на всем.
0: Хаверим, а сейчас мы проведем небольшой экзамен, обсудим кейс такой. Представьте себе, что глава десятки проводит обсуждение, и в конце выяснения мы принимаем решение, что мы все будем приходить 10 минут до урока. Подготовка к подготовке. Решили, все единогласно проголосовали. Бывает такое. Потребовало какое-то количество времени, но мы приняли решение. Решение. На протяжении недели трое из товарищей не приходят. Один раз предупреждает, один из них предупреждает, что где-то задержался, что-то происходило, двое даже не предупредили. Просто не приходили, и все. И тогда возникает вопрос, что десятка должна в таком случае сделать? Вот в конце мы собрались, подводим итоги. Что десятка должна в таком случае сделать? Мы бы хотели в результате ответы от десяток. Потом будет возможность высказаться вместе, чтобы вы сказали не то, что вы думаете, а то, что думает десятка. Давайте 6 минут обсудим, а потом все вместе послушаем ваши советы. После этого останется еще время на вопросы, готовьте их. Пожалуйста, 6 минут.
2: Я начну, потому что все время опаздываю. Если рожь десятки что-то решает, то зависит от той важности, которую другие товарищи придают роли главы десятки. Все зависит от важности цели, все зависит от величия Творца. Мы хотим сейчас между нами реализовать некое состояние такое в мире. Когда мы находимся под высшим управлением, и мы делаем упражнения, чтобы достичь этого. Не просто так у нас есть рожь десятки, и мы делаем то, что он говорит. Нет. Вопрос, как нам обрести духовную реальность? Как мы это делаем? С помощью упражнений, которые дает нам Рав, которые Высший дает нам.
0: Это как раз состояние выяснения, какое мое отношение к товарищу, который опаздывает. И не знаю, то, что я чувствую сейчас лучше него, потому что пришел вовремя. Или я должен чего-то ожидать. Но есть много выяснений, которые мне надо сделать. Главное, чтобы в конце все вело к объединению. Потому что если не к объединению, то разделение. Значит, действия, усилия десятки были недостаточны. Или было недостаточно важности перед действием. И тогда ну, так реализовывалось решение. Ну, или как-то по-другому.
2: На дневном уроке я слышал, что Илон рассказал, как мы должны относиться к рожь и гуф как к цельному человеку. И, допустим, если есть какая-то рана в теле, то рожь, голова, все время занята этим. Это классический пример. Если есть какая-то, допустим, рана, да, допустим, ноготь врос, то голова все время занята этой проблемой, этой болью. И мы говорим про усилия. Человек, который приложил усилия и опоздал, хотя я приложил усилия, но мы видим, что он приложил усилия, но опоздал, или другой товарищ, который даже не пришел и даже не предупредил, ну, тут уже рожь должен решить, что с ним делать. Я думаю, в таком случае, может быть, стоит там как-то сделать замечание или еще что-нибудь.
1: Да, тут дело не в рожь десятки. Мы давно договорились, что мы начинаем всегда в 2.30, а не 2.40. Товарищи, которые уже сидят в 2.30, а несколько товарищей не находятся там, то те, кто пришли, они как бы являются рожь, они видят, что товарищей не хватает, и это вызывает боль. Что с этим делать? Ну, товарищи начинают пробуждать всех остальных.
2: Товарищ, который не приходит, он ведь согласился, что он приходит, и он не приходит. И в случае с этой раной мы должны позаботиться и выяснить, почему он не пришел. Может быть, мы можем ему помочь. Есть личный пример, но есть товарищ. Нет товарища, который может принять этот пример. И во-вторых, что если человек отрезан уже от тела, ну, вот этот орган отрезан от тела, то уже ты не можешь ничего с ним сделать. Поэтому сначала проверить эту связь, чтобы она была, укрепить ее, и тогда уже работать с конкретным случаем.
1: Очень тяжелый вопрос. Если кто-то и может что-то сказать, то только вся десятка, что можно делать в таком случае? В основном так и происходит. Это только один из примеров. Допустим, в нашей десятке мы договорились, что каждый определил свои рамки и их придерживается. Если он не выдерживает, он должен предупредить. Это то, что мы договорились. Но это не только это. Есть, по-видимому, нужно больше заботиться друг о друге и проверять. Творец всегда посылает тяжелые состояния, и человек не знает, как идти выше знания, и мы стараемся сделать как можно больше. Все исходит от работы самого человека по отношению к десятке.
2: Спрашивал ли я себя, может ли быть, что товарищ, который сейчас не пришел, ну, это в действии физически, да, это может быть результатом моего отношения? Я спрашивал об этом, или я просто сказал, товарищ, он такой-сякой. Я не говорю, что про это правильно. Нужно, конечно, выразить это отношение, нельзя это игнорировать. Вопрос, каким образом, какое отношение? Все это очень непросто, тут нет однозначного ответа.
1: Нет однозначного ответа, мы так не можем сейчас сказать, что мы так приняли. Ну, я не могу сказать. Мы слышали такие бурные обсуждения. И если у кого-то есть решение, поделитесь. Это был просто пример. Хотя, ну, не просто пример, мы проводили урок глобального курса, и кто-то задал такой вопрос, то есть мы не придумали этот случай. Итак, у кого есть предложение и в зале, и в мире?
5: Ияль, Макша.
2: Принимать каждое действие десятки как что-то развивающееся. Если мы что-то решили, просто бум, пришли, решили, и все пришли. Так не работает. Мы начали действие. Кто может прибыть, кто не может, мы подытожили, что мы извлекли из действия. И тогда каждый товарищ говорит, где он находится относительно этого действия. Он может, не может. Он, может быть, говорит о своих трудностях. И десятка думает, как помочь каждому товарищу. Это действие не просто так одноразово решили и сделали.
4: У нас
5: две десятки за одним столом. Мы читали, слышали, учились, что для привлечения товарищей есть два действия. Притягивать и отталкивать. Можно, с одной стороны, очень аккуратно, по мере возможности человека, отталкивать с теплотой. И поэтому человек реагирует на притяжение или отталкивание. Если он реагирует на одно что-то, продолжайте, чтобы увеличивалось доверие. Если не работает через отталкивание, попробуем. Рав говорил, даже привел такое слово, понятие «пощекотать товарища», чтобы он мог работать через осознание, глубокое осознание товарища. Где можешь приблизить, приближай. Где нет, не мешай.
6: Аве. Кен аве.
2: Главное усилие — это прийти к общему решению в десятке. И действительно, насколько мы прилагаем усилия, мы видим, что это не само собой разумеется, что это не просто. И чем больше мы прилагаем вместе усилия, и тогда приходим к общему решению, то это уже тогда и общая сила, которая может помочь каждому реализовать это решение. Поэтому все начинается с общего усилия нашего прийти к этому решению.
5: Мы пришли к решению, мы уже после решения.
2: Насколько это было действительно общим, общая сила, тогда это может помочь каждому больше использовать. Если он использует эту общую силу.
5: Может, нам поможет мировой клей Красноярск.
6: Красноярск.
7: Красноярск,
5: давайте.
7: Нет общего решения, потому что ситуации очень разные. Но есть общий принцип — главное исходить из любви. Надо добиться этой любви в общем решении и из нее исходить при процедуре.
6: Туда. Аваза тамитов.
5: Спасибо, любовь — это всегда хорошо. Хорватия.
8: Addition of the ten before us with love and care. If there is something.
2: Добавить к десятке любовь и забота. Если есть что-то, что нам мешает, мы используем заботу. Если не хватает товарища, очевидно, нужно провести семинар, проверить, что, может быть, есть какая-то проблема. Может быть, как-то нужно связаться с товарищем, объединиться, ну и поменьше критики.
9: Действительно, действие, которое мы должны произвести, это вспоминать действия матери, у которой столько много детей, все они разные. И она их любит одинаково. Она их, независимо от того, кто как действует. Поэтому надо действительно проявлять больше любви и заботы товарищей. И, конечно же, личным примером. И тогда мы можем пробудить товарищей, внести дух жизни в десятку товарища. И в ответ мы получим десятикратное увеличение лихаем.
6: Ну, ахруним, Казахстан, Киргизстан.
10: Да.
2: Последний Казахстан, Кыргызстан.
10: Те товарищи, которые пришли на подготовку к уроку, чтобы они своим усилием включили всех, так они поручились за них, как в организме, когда какая-то часть пока не может работать, то все остальные активируются и работают за нее.
6: Да.
5: Во-первых, всем спасибо за участие. Мы перейдем к ответам на вопросы. А я постараюсь подытожить, пока вы думаете над вопросами. Подытожить то, что говорили товарищи. Во-первых, все говорили, что к такому кейсу стоит подходить с любовью, без критики. У нас уже есть достаточно опыта. И мы видим, что критика тут не поможет напрямую. Обратиться к товарищам, сказать что-то не то, просто не работает. Я бы добавил, что если есть принцип, как то, что называется, каждый отрицает через собственные недостатки, проблема во мне. Не то, что я не вижу, я вижу, товарищи не пришли, это внешние рамки, я не проверяю их намерения. Но я недостаточно мастерски поднимаю им важность. По-видимому, есть еще какие-то пути, чтобы поднять им важность настолько, чтобы они приходили. Наверняка есть не я один, мы все вместе.
2: Я бы добавил то, что я услышал от товарища в фокус-группе. Он сказал, ты спроси себя, сделал ли ты все, что ты можешь сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Спроси себя, сделал ли ты все, что нужно сделать, чтобы товарищ пришел вовремя. Ну, это только пример, приход вовремя. Это можно перенести на другие ситуации, как мы слышали от Рава из беседы в Арвуте, что мы зависим друг от друга. Михаил спросил, как мы зависим от других. Рав сказал, еще как ты зависишь.
5: Да, главное не игнорировать то, что будто бы ничего не произошло. Все-таки было решение, мы договорились. И да, надо отнестись к произошедшему и быть больше в направлении того, где тут я. Меньше претензий к кому-то, а больше быть в молитве и какие-то претензии к себе, где можно еще приложить усилия для того, чтобы все-таки помочь товарищам выполнять решение. Главное — не игнорировать. Вопросы?
11: Кен, пожалуйста, Нир.
2: Мы слышали от Рава, что вся работа в десятке — это высшее знание. Если все пришли к согласию, что десятка должна реализовать это решение, очевидно, это было полным сердцем. И все товарищи хотят это реализовать, а потом уже Творец дает это состояние. Но в итоге, если не я себе, то кто мне? И товарищи, чтобы реализовать это действие, они должны получить помощь, но не могут просить у товарищей. Если бы ко мне не звонили, я бы вообще не проснулся на половину уроков. Как можно поднять важность помощи к товарищам?
5: Смотри, поднимать важность всего, насколько я понимаю, как поднять важность помощи товарищам, да? Я думаю, что все исходит из ответственности. Если я понимаю, что я от них завишу, то, с одной стороны, я в ответе за них, с другой стороны, я завишу от них. Тогда у меня нет выбора, я просто обязан их пробуждать, я должен заботиться, чтобы они соблюдали рамки. На сегодняшний день удерживать рамки этого требует больших усилий. Так было всегда сегодня. Тем более, всегда есть и внешние какие-то условия, и войны, и то, что Рава сейчас нет на уроках, и само его присутствие на уроке меня заставляло удерживать рамки и все его замечания. Он постоянно напоминал, он говорил про
0: про распространение, про массер, про то, что приходишь на уроки или нет, про начиная с того, Дарон, где твоя кипа, а ты почему опоздал, а ты заходи. Сегодня такого нет, этого не хватает, по крайней мере, тех, кто находится здесь. В зале, может, в мире это чуть меньше ощущалось, хотя он многих называл по именам и так воспитывал всех. Сегодня, как ты думаешь, кто эту функцию выполняет? Десятка? Сегодня это десятка. И поэтому, конечно, я должен о них и заботиться, и помогать им. Если сегодня нет десятки, которые заботятся об этом, то нет кого-то, кто... Просто нет такой функции и не будет. Это должно быть понятно. Сегодня ясно, что кроме десятки ничто не может удержать человека в пути.
11: Туда. Джермен Шалош, покаша. Джермен Шалош.
2: Не слышно.
11: Анаху ло шумим отхем.
2: Мы не слышим.
11: Тов. Намших ве тенасу техев шув.
2: Продолжим, вы попробуйте еще раз.
11: 5:35.
2: Их мы тоже не слышим, может, у нас есть проблема. Проверим. Илель в Израиле.
0: Пошел один из ответов ребят из Мира Кли, что мы можем восполнять товарищи, которые не выполняют то, что мы договорились. Вопрос, может ли десятка восполнить то, что не сделал товарищ, который не пришел?
2: Вопрос хороший. Прежде всего, мы обязаны это восполнить. Если мы поручители друг за друга, то мы должны восполнить. Один пункт назад мы читали в 18 пункте о примере, который кажется вроде бы простым. Двое в лодке, один сверлит дырку, а другой его спрашивает, почему ты сверлишь? Он говорит, что ты хочешь? Я сверлю под собой, мое дело. Типа, оставь меня. Так он говорит ему, нет тут твоего дела. Мы оба потонем в лодке. Поэтому мы ответственны друг за друга. Вопрос, как действительно, с одной стороны, создать, в чем здесь напряжение? С одной стороны, как создать ощущение ответственности у каждого товарища, а с другой стороны, как у всех вместе создать ощущение общей ответственности? И в большой степени самое естественное и самое, как бы, то, что напрашивается, приходить с претензиями к товарищам. Мы много лет предъявляем претензии внутренние, внешние, или просто думаем внутри так про себя. Вопрос, помогает ли это? Есть ли польза от того, что я предъявляю претензии к своему товарищу? Даже я, неважно, произношу я это вслух или нет. Внутренне даже я все время предъявляю претензии, почему он так говорит, почему он говорит слишком много, почему он слишком говорит мало, почему он приходит или почему он не приходит и так далее. У каждого свои претензии, у каждого свои личные какие-то счеты. Я думаю, что то, что мы слышим от Рава все больше и больше, может быть, сейчас мы это слышим больше. Да, он всегда говорил об этом, просто, может быть, мы не слышали, что в итоге мы должны заботиться о величии, о важности. Если бы я подытожил все эти уроки 2002 года, Рав говорит о свет возвращающих источников, о второй важности, величия цели. И это то, что мы должны обеспечивать друг другу. Когда товарищ находится в величии, важности, воодушевлении, то не нужно ни претензий, ничего другого. Если он не находится в величии, важности и воодушевлении, то и претензии тоже не помогут. Поэтому нужно отыскать, как мы вместе это сделаем. Конечно, мы должны параллельно с этим организовывать распорядок дня и так далее, быть в радости, то, что Нив говорил. Гади, хочешь добавить?
0: Не добавить, я хотел спросить. Вот в этом упражнении вы сказали, что Рош десятки предложил, чтобы мы приходили 10 минут до. И все согласились. Мы сейчас по всем десяткам выполняем по всему миру упражнение «Рож десятки». Что в этом случае добавляет именно то, что именно «Рож десятки» предложил это упражнение? Мы как бы этого не коснулись. Да, я думаю, что относительно «Рож десятки». Через несколько дней выйдет еще очередная запись. Мы как раз поговорили на днях про глава десятки. Он сказал, что не может быть десятки без «Рож». Спросили, как это. Трудно это принять. Кстати, мы получаем много обращений, что есть достаточное количество десяток, которым сложно с этим упражнением. Почему? Потому что мы учились, что все равны. И вдруг... Какой может быть глава, даже если он меняется раз в неделю? Если бы был постоянный, так вообще никто бы это не принял. Он меняется, но тем не менее. Все равно как-то не складывается с равенством. Как можно объединиться только, когда все равны? И вдруг, если есть рожь, то вообще непонятно. Рав сказал, что это не равенство, не может быть равенства. Во-первых, мы не равны. Все равенство, оно удельное. Посмотрите на тело. Есть голова, она не под коленом, она наверху. Так что соединяется гуф? Соединяется гуф, должен быть в равенстве, и рожь наверху. Мы спросили, а что с решением, если мы принимаем решение вместе? Получается, что его голос... больше, чем все остальные голоса. Вообще как-то это непонятно. Он говорит, да, это так. Не нужно это все затушевывать. На самом деле это так. Вместе с тем нет никаких проблем. Мы можем привести примеры, что очень часто Рав. Он был Рав, но вот он с нами сейчас в десятке. И, как правило, я вообще не помню, чтобы он воспользовался правом, что если он Рав, он что-то принимал решение. Всегда было общее решение. Совсем не факт, что если он рожь, он должен принимать решение. Хотя, в принципе, его голос больше, чем голоса остальных, верно? Поэтому мы хотели привести пример относительно рожь. Рожь нужно выстроить. Мы на протяжении многих лет выстроили Рава, сделали его большим. Помнишь? Мы его еще не называли Равом. Здесь то же самое. Это упражнение не означает, что этот рож должен придумывать разные упражнения, чтобы всех задействовать. Ну да, это тоже раз какое-то время может происходить. Упражнение в другом, в том, насколько мы выстраиваем товарища как рож. Мы о нем думаем. Мы думаем, удается ли нам принизить себя перед его решением. Окей, есть такая возможность. Как часто уж такая есть у нас возможность, и сколько интеракций в десятке. И если это бывает, то почему бы им не воспользоваться? В общем, упражнение в том, что мы выстраиваем рожь. А это может каждый делать каждое мгновение.
2: Объявление. В продолжении беседы, которая была вчера руководства по поводу Суккота, мы послали опрос, просим всех заполнить этот опрос. Второе сообщение. Сообщение для русскоговорящих сегодня, 12 июля. С 18:30 до 8 будет открытая беседа руководства нашей организации со всеми русскоязычными. Все приглашаются. В ближайший вторник, 14 июля, в 19:30 до 21, мы вместе начнем изучать статьи Рабаша. Уроки будут переводиться на все языки. Приглашаем всех присоединяться. И можно также задавать много вопросов, связанных с работой в десятке.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 18-го.

0: обрезан. После того, как он уже обрезан, над ним начинается пробуждение духа, то есть света нефеш свыше. Удостоился заниматься Торой, тогда он становится совершенным человеком, совершенным во всем. Ведь он удостоился света Хая. Но животное, которое родилось, в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Поэтому сказано, когда родится бык, или овца, или коза. И следует понять, в чем это разница между, в чем разница между животным и человеком, чему это учит нас в работе. Прежде всего, мы должны понять, что такое свойство человека в работе, что такое свойство животного в работе. Что такое человек? Наши мудрецы объяснили по поводу стиха «Послушаем всему заключение, Творца бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Что значит «ибо в этом весь человек»? Сказал Раби Элазар, сказал Творец, весь мир был создан только ради этого. Конец цитаты. Это означает, что весь мир был создан ради трепета перед Творцом. И это то, как он ответил на вопрос, что значит «ибо в этом весь мир». Отсюда получается, что человеком называется тот, у кого есть трепет перед Творцом. Тогда как тот, у кого нет трепета перед Творцом, не называется человеком.
1: И отсюда также становятся понятны слова наших мудрецов. А также Раби Шимон бар Йохай говорил, как сказано, «И мы, овцы, и вы, овцы мои, овцы паства моей, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И кроме того, надо объяснить, что под человеком он имеет в виду, что у него есть трепет перед небесами. И хотя с точки зрения закона это не важно, и он оскверняет, несмотря на то, что у этого человека есть только лишь уровень животного, он оскверняет шатер. В любом случае, в отношении духовной работы мы рассматриваем свойства Израиля и свойства 70 народов мира в одном человеке, как говорит книга Зоар. Каждый человек — это маленький мир. Поэтому с точки зрения практических заповедей, которые называются явной частью Торы, все рассматривается отдельно. То есть идолопоклонники отдельно и Израиль отдельно. То есть все рассматривается в разных телах. Поэтому закон определяет, что могилы идолопоклонников не оскверняют шатер, поскольку сказано об осквернении, если человек умрет в шатре. Поэтому идолопоклонники не оскверняют шатер. И из сказанного получается, что тот, у которого есть трепет перед Творцом, он называется человеком, тогда как тот, у которого нет трепета перед Творцом, относится к свойству животного, а не человека. Однако следует понять, какова мера трепета перед Творцом, ведь тут есть много аспектов. В книге Зоар сказано, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня. И только один является корнем страха, корнем трепета. Есть человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказание своим деньгам. И из-за этого он постоянно боится его. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем. Ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является лишь ее порождением. А есть человек, боящийся Творца из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира,

0: не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это когда человек будет бояться своего господина из-за того, что он велик и правит всем.
1: И согласно этим словам Зоара, получается, что первооснова трепета перед Творцом, трепета из-за того, что Творец велик и правит всем. Именно это заставляет нас исполнять его заповеди, ибо это называется, что он работает не для получения награды. Другими словами, не ради собственной выгоды, то есть что он получит какое-то вознаграждение за свою работу, а сама работа является вознаграждением, потому что он чувствует, что удостоился большой чести в том, что видит, что ему дали мысль и желание служить царю. И этот великий подарок, который он достался свыше, он считает огромным состоянием. И отсюда получается, что человеком называется тот, кто идет по пути, ведущему к свойству, где все действия его будут с намерением ради небес, а не ради собственной выгоды. Тогда как, если у него нет намерения, а есть одно лишь действие, хотя это тоже великая вещь, но без намерения он называется животным, как сказано, и без знания душе нехорошо. Без знания имеется в виду, что знанием называется намерение, как сказано, ты одаряешь человека знанием. И непонятно, ведь путь истины означает идти выше знания. В таком случае, почему же мы молимся, чтобы он дал нам знания? И сказал мой отец и учитель, что святым знанием называется слияние, подобие по форме. Отсюда следует объяснить, и без знания, то есть душа без слияния, когда человек находится в свойстве животного. То есть он не идет путем, который благодаря Торе и заповедям приведет к тому, чтобы он смог построить намерение ради отдачи. И это называется животное без знания, то есть разумение. Без подобия по форме. То есть во всех производимых им действиях у него нет иного намерения, кроме собственной выгоды. И это называется свойство животного. И не относится к свойству «вы называетесь человеком, а не идолопоклонники», как сказано выше.
0: А теперь мы выясним то, что мы спросили. На что указывает нам разница между рождением животного и рождением человека? И книга Зоар приводит нам доказательства приводимых ею слов. Но животное, которое родилось в тот час, когда оно родилось, та же сила, которая есть у него в конце, есть у него и в тот час, когда оно родилось. Как сказано в Писании, когда родится бык, или овца, или коза. Ведь однодневный бык называется быком, ибо не сказано, когда родится теленок. А в отношении духовной работы это учит нас знанию порядка развития человека и животного. Прежде всего, когда мы говорим о духовной работе, мы должны знать, что такое рождение. Иными словами, согласно правилу, мы учим, что как животное, так и человек, все это происходит в одном теле. Ведь человек состоит из 70 народов. В таком случае он состоит из всего, что есть в мире. Поскольку, как говорит книга Зоар, человек — это целый мир. В таком случае следует знать, что такое вообще рождение. Известно, что главное, когда говорят о человеке, это разум и сердце. То есть мысли мы относим к разуму, а желания — к сердцу. Поэтому, когда в разуме и сердце у него есть мысли, относящиеся к свойству животного, это называется, что родилось животное. А если в разуме и сердце есть мысли и желания, относящиеся к человеку, это называется, что родился человек. И так мы различаем человека и животное.
1: Однако, внешне мы видим в материальном, что существует большая разница даже у животного между днем, когда оно родилось, и спустя какое-то время, когда оно развилось как в длину, так и в ширину и в высоту. Однако главный фактор, почему мудрецы сказали, что у животного нет разницы от дня его рождения и до конца, что у него есть та же сила, имеется в виду внутреннее качество. И это указывает нам на порядок работы. И как они сказали, когда рождается животное, имеется в виду, что на этой основе он начинает строить свое здание, в котором он будет жить все дни жизни своей. И поэтому наши мудрецы сказали, животное рождается с той основой, на которой он строит свою работу в Торе и заповедях, то есть на свойстве животного, называемом действием без намерения. И в этом он хочет продолжать все дни жизни своей. То есть он думает своим умом, что это истинный путь, что те люди, которые хотят идти путем Творца, достаточно, если он вкладывает всю свою энергию и силу, чтобы исполнять Тору и заповеди во всех частях, в частностях и деталях. И он строит намерение во время их совершения на то, что он исполняет заповедь Творца, и чего же мне еще не хватает. А главное, человек, родившийся в свойстве животного, утверждает, что он приведет доказательство своей правоты от всей общины Исраэль Клаль, как принято у них, то есть на какой основе они работают. И ты, конечно, увидишь, что они работают в свойстве животного, то есть исполняя Тору и заповеди, и, кроме того, принимая на себя еще дополнительные строгости к тем заповедям, которые даны нам, они уже ощущают себя совершенными и не видят в себе никакого недостатка, которое надлежало бы исправить. И он приводит доказательства своих слов от мудрецов, которые сказали: «Выйди и посмотри, как принято в народе». Объяснение. Если есть в чем-либо сомнение, пойди, выйди и узнай, как принято в обществе.
0: И на самом деле он прав. То есть тот, кто родился в свойстве животного, относится ко всему обществу и должен идти его путем. Как пишет Рамбам, как сказано выше, объяснивший слова мудрецов. Обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет лишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работе из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им открывают эту тайну постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И вот мы выяснили, что это правильно, что тот, кто хочет идти путем всего общества, приводит для себя доказательства всего общества. И это происходит с тем, кто родился в свойстве животного. Как говорит книга Зор, что сила, которой он обладает в конце, есть у него сразу же в день его рождения. Как сказано, однодневный теленок называется быком. Другими словами, до самого конца у него не будет знания духовности больше, чем было в момент его рождения. То есть с того момента, когда он начал идти путем работы в свойстве животного. Однако следует понять слова Рамбама, когда он говорит: «Пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью». И возникает вопрос: как мы можем знать, что их знание уже умножилось, и они уже обладают большей мудростью? И кроме этого, какова мера знания, которая уже называется, что умножилось знание их? А также, какова мера большей мудрости, начиная с которой уже можно раскрывать им тайну Лишма, называемую не ради получения вознаграждения.
1: Из сказанного получается, что когда рождается человек, это означает, что в его разум и сердце приходят мысли, что нужно быть человеком. А человеком называется тот, кто хочет идти путем трепета перед Творцом. То есть все действия его будут ради небес, на отдачу, а не ради собственной выгоды, как у животного, у которого нет ощущения ближнего. А он хочет работать именно ради отдачи, хоть еще и не удостоился этого. Ведь рождением называется, что он начал строить на человеческой основе, то есть хочет построить свою работу на основе трепета перед Творцом, называемого свойством человека, как сказано выше. И это начало называется рождением. И это время, когда этот человек говорит, что хочет стать человеком, поскольку сейчас он родился в свойстве человека, в своем сердце и разуме. Это называется, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большей мудростью, где имеется в виду, пока не родится у них в сердце их и разуме их мудрость и знание, что не стоит жить животной жизнью, называемой Лолишма, как сказано, и без знания душе нехорошо. Тогда можно раскрывать ему лишма, называемое боящийся Творца, а не занимающийся Торой, заповедями из-за того, что боится за собственную выгоду. Тогда как до того, как у него возникло свойство человека, нельзя раскрывать ему, как сказано у Рамбама. Отсюда поймем, что говорит нам книга Зоар, что есть отличие у того, кто родился в свойстве животного, ибо в этом случае сразу же, как он родился, то есть в начале его работы, у него уже сейчас же есть то совершенство, которое он постигнет потом. То есть тот же ум, который он получил, когда родился. Имеется в виду основа, когда он начал работать в свойстве животного, называемая собственной выгодой. И все, что он будет строить потом, будет построено на основе эгоистической любви. То есть он не получит никакой добавки. И хотя внешне он растет, подобно животному, которое после рождения растет в длину, и в ширину, и в высоту, и тому подобное, но оно не растет в своей внутренней части. Другими словами, в отношении ума нет никакой разницы между днем его рождения и днем, когда оно уже выросло спустя несколько лет, ибо животное остается с тем же самым умом.
0: То же самое и с человеком, все здание и основа работы которого строится на свойстве животного, то есть лолишма. Тут тоже нет различия во внутреннем качестве, то есть в уме. Хотя внешне он, без сомнения, вырос, то есть в продолжении времени накопил и собрал много Торы и много заповедей. Однако в отношении внутренней части он остался на том же уровне. И ум, являющийся внутренней частью, никак не отличается в конце. И поэтому Зоар говорит, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока не будет обрезан. После того, как он уже обрезан, он получит свет нефеш, пока не удостаивается получить уровень хая, потому что он удостоился этих четырех ступеней, являющихся четырьмя мирами абия. И из сказанного у нас получается, что есть работа, относящаяся ко всему обществу, и это лолишма, называемое свойством животного, и что нельзя говорить ему, что надо работать работать в лишма, потому что он в любом случае не поймет, ведь он рожден в свойстве животного, и он не может понять ничего другого. Поэтому с ним надо учиться только в лолишма. И согласно этому можно объяснить слова мудрецов. Сказал Рава, человек всегда будет учить Тору в том месте, которое желает сердце его. И Раши объясняет, в том месте, которого желает сердце его, учитель должен учить с ним тот трактат, который он желает. Ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено сказанное, что согласно желанию сердца его.
1: Это из-за того, что если он родился в свойстве животного, другими словами, если разум и сердце понимают, что они должны идти согласно всему обществу, клаль, то есть вся его основа в лолишма, нельзя давать ему понять, что нужно работать на отдачу. Как объясняет Раши, ведь если будет учить с ним другой трактат, не будет соблюдено согласно желанию сердца его. Поэтому он приведет много оправданий того, что он не может идти в свойстве человека, которое, как сказано выше, называется «боящийся Творца», то есть ради отдачи. Как сказано у Рамбама, пусть не говорит человек, вот я исполняю заповедь Торы, чтобы получить написанные в ней благословения, или чтобы удостоиться жизни в будущем мире. И так служат Творцу только неграмотные женщины и малолетние, которых обучают работать из страха, пока не умножатся знания их и не станут они работать из любви. А слова «пока не умножатся знания их» мы объясняли. Имеется в виду, пока он не родится в свойстве человека. То есть пока в его разуме и сердце не появятся мысли и желания, что нужно работать в истинной работе, то есть ради отдачи. Как пишет Рамбам, что нужно служить Творцу, только отдавая ему. Он пишет, а он творит истину из-за того, что это истина. Ведь истиной называется лишма, а не ради собственной выгоды. И эту истину, говорит он, не следует раскрывать всему обществу клан. И причина этого, как сказано выше, что они не поймут этого, как объясняет Раши, согласно желанию сердца его. Поэтому он не может понять по-другому. Однако, когда он рождается в свойстве человека, что означает, что в его разуме и сердце возникают мысли и желания стать человеком, то есть он понимает, что надо идти путем истины, хоть он еще и не может идти, потому что он сейчас только родился, то есть он начал сейчас эту работу и только понимает, что нужно прийти к ней, то есть делать все ради отдачи. Хотя в момент рождения и нет у него ничего, то есть, как говорит Зор, над человеком, который родился, не назначается сила свыше до тех пор, пока он не будет обрезан.
0: Это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, а он все время видит, что идет назад. И таков порядок, то есть состояние скрытия, которое он ощущает, продолжается, пока он не удостаивается пройти обрезание. А после этого он идет вперед, пока не постигнет четыре ступени, называемые Нешама, называемые Хая, Нешама, Руах, Нефеш, как сказано выше. И в этом разница между клаль, обществом, и прат, индивидуумом. А в материальном это подобно разнице между человеком и животным. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 18 июня 2002 года.
1: Мы прослушали статью из недельной главы Эмор, из Шлаве Сулам второго тома, страница 121, разница между общей и индивидуальной работой Клали Прат. Разница действительно большая. Разница большая, просто как между небом и землей, как между... Что такое животное? Животное — это у кого нет цели творения. Оно не поднимается, как родилось, так и умирает. И вся его роль — служить человеку. Так уровень животного, на котором весь мир находится. И этот уровень, даже Лолишма находится на этом уровне. То есть Лолишма — это уже человек, который сидит и учит Тору, и исполняет Тору и заповеди во всех частностях и деталях, как сказано. Но не во время учебы, не во время исполнения заповеди и не во время, когда вообще жив и дышит, заботится, чтобы из этого была польза для Творца. То есть Лолишма. То есть до уровня Лишма по-настоящему все состояния, которые человечество проходит, все состояния в течение тысяч лет, пока человечество развивается, вообще без знания, что такое Творец, человек потом входит в какой-то от праотца Авраама начинается также исполнение Торы и заповеди во внешнем виде, вместе с, конечно, исполнением Торы и заповеди во внутреннем. И все эти годы, то есть праотец Авраам, это примерно 1500 год. От сотворения и до сегодня все, кто находится в исполнении Торы и заповеди без намерения ради отдачи, то есть без экрана, все, кто не выходит через махсом в духовный мир, называются животное. И в этом тоже, конечно, есть много различий в состояниях и уровнях. В соответствии с этим мы видим в животных в этом мире, насколько есть виды от вшей, маленьких вещей до больших животных в разных видах и типах. И все эти вещи, как проекция свойств и видов, которые есть внутри человека, которые находятся на уровне животного. Лолишма называется животное. И все общество, включая святое общество, называется тоже пока еще уровень животного. Разница в экране это определяет. Или внутрь меня, намерения мои, это называется трепет этого мира, трепет будущего мира, страх вознаграждения и наказания. Или что есть трепет, сколько и как я могу отдавать ему, то есть трепет уже не внутрь меня, а вне меня, а вне меня это только нет никого, кроме него. И тогда человек рождается с уровня животного на уровень человека. И действительно, все слышат, что главное — это учеба Лишма. И проблема в том, что не знают, что такое Лишма. Я помню, когда я начал учиться, и Я получал разные уроки в Верховете, в Гмаре, сидел, учился там по вечерам тоже. Мне рассказали, что лишма и ло лишма, разница между ними, это что другие народы учатся ло лишма, они ведь тоже берут из нашей святой Торы и превращают ее в что-то свое. Да? А иудеи, которые учатся, учатся лишма. Иудей не может учиться не в лишма. Действительно так написано, иудеи, которые доходят до какого-то уровня единения с Творцом, он, конечно, учится лишма. Это мера его лишма. Насколько он соединяет себя с Творцом с помощью экрана. А другой народ, другие народы, конечно, находятся в ло лишма. И... все. Дело в том, что как понимать, и действительно... Только эта цель быть в ло лишма или в лишма или в ло лишма может действительно привести нас к важности науки Каббала, что без привлечения высшего света, который мы постигаем с помощью учебы, наука Каббала во время учебы, без привлечения окружающего света, человек не может прийти от уровня ло-лишма к лишма, обрести экран, быть вместо животного человеком. Нет другого средства. В этом, по сути дела, вся статья Децин.
0: Вы сказали сейчас, что человек только после того, как проходит махсом, по сути, начинает быть человеком. Тогда, по сути, становится...
1: Человек, который проходит махсом, называется, что он обрел намерение, хотя самое маленькое, может быть, ради отдачи, но это называется «перешел через махсом». Нет такого барьера, что едешь по пути, перед тобой там шлагбаум какой-то, ты видишь, там написано еще 200 метров, или как-то ставят табличку, я не помню, 40 лет назад я делал права. Так поднимают шлагбаум, ты проезжаешь. В духовном ты обретаешь меру из ло лишма в лишма, свойство, меру намерения, самую маленькую. И этот переворот называется, что ты прошел махсом. Вот и все. Так что спрашиваешь?
0: В последнем абзаце он пишет, это означает, что когда он начал идти по линии отдачи, называемой рождением, он все время идет, он все время все видит наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит, что у него нет никакого продвижения, и он все время видит, что идет назад. То есть во всем, о чем мы говорим сейчас, в нашем состоянии, говорит, что это уже называется человек.
1: Это начало лишма, то, что мы проходим до махсума, это называется время подготовки. Смотри. В экране нечего говорить, но есть отношение все-таки. Уже начинается отношение к моему состоянию, исходя из точки сердца. Что называется вход во время подготовки, на этап подготовки. Тысячи лет я был в кругообороте, как животное, целиком и полностью. Сейчас я получил пробуждение свыше. Это называется, в меня вошла точка в сердце, раскрылась во мне точка в сердце. То есть у меня есть уже, кроме сердца, это желание к разным наслаждениям этого мира. Также желание наслаждаться от духовного. Хотя пока еще желание духовного, эгоистическое, облаченное ради получения, но это уже от духовного. А внутри него также есть какое-то как бы ощущение окружающего света, которое приносит уже очарование святости, то есть несет уже что-то, что есть что-то ради отдачи. Я не знаю, что такое ради отдачи, вообще не знаю ничего. Но уже это дает мне какое-то как бы ощущение истины, лжи в чем-то. И... если человек до этого смотрел только из своего сердца на мир, как схватить и насладиться, сейчас он смотрит также или из сердца иногда, или из точки в сердце. И тогда его бросают или туда, или сюда, изменение состояния. изменение настроения. То есть если он смотрит из точки в сердце и начинает контролировать себя, он уже думает о себе, что он животное. И с точки в сердце он уже понимает немножко начало, что такое человек. Но это пока...

0: еще не рождение. Рождение начинается с обретения экрана по-настоящему, вьют корня, когда начинает быть. А у нас уже начинает быть подготовка к этому. И время подготовки тоже, в нем есть много этапов. Невозможно разделить их четким образом по-настоящему на этапы. Приблизительно, да. Но это пока еще не рождение, это подготовка. Что такое рождение? То, что я говорю после Максома. Рождение – это тоже не рождение. Это есть там только вход семени в матку имейла, то, что называется, три дня впитывания и так далее. Начинается 9 месяцев беременности, когда человек чувствует, что он находится в мире Творца, начинает обретать экран, отменять себя относительно этого. То есть, что все, что он получит, будет ради отдачи, без касательства его желания, к его желанию получать. Но все-таки тоже и предыдущее состояние соответственно духовному, в подобии духовному, мы тоже даем им такие имена. Это все-таки развитие точки в сердце, которое потом получает, которое при переходе Максома получает экран. Ну.
1: Сейчас относительно этапа подготовки есть моменты, когда человек действительно как будто бы его желание к духовному или даже с тем, что он называет очарованием святости.
0: Желание к духовному во время подготовки делится на два желания. Есть там желание наслаждаться в духовном для себя, а есть все-таки желание насладить Творца. В чем-то капельку. Есть и это тоже. То есть есть какое-то... То есть лишма 99%. Лишма 99%. Лишма тоже 1%. Хотя это не лишма с помощью экрана, действительно. Но что-то... Это пока все еще за счет высшего. Высший удерживает меня в таком состоянии. Не то, что у меня есть уже экран. Если был экран, я бы уже мог пользоваться этим свойством по-настоящему. А так оно исчезает. Сюда.
1: На каждом этапе, по сути, но когда проходит, это снова исчезает, возвращается, исчезает.
0: Каждый раз эти свойства лишма и лишма относительно Творца, относительно этого мира, все время они изменяются в соответствии с окружающими цветами, которые опускаются ко мне из мира Ацилут. В мире Ацилут я нахожусь и в исправленном состоянии, и в неисправленном состоянии. И также во всех состояниях, которые между ними. Там я нахожусь в потенциале. Так высший свет, который опускается от бесконечности через мир Ацилут, он как будто сканирует так. Через все мои состояния, корни мои в мире Ацилут, от самого маленького состояния постепенно до самого большого, и в соответствии с этим я получаю цвета ко мне окружающие, которые как раз изменяются. И всякий раз в соответствии с тем, что он проходит там, через какие-то мои состояния в потенциале, я здесь изменяюсь на практике, и я не знаю, как я должен измениться. Изменяется и все. После Максома человек, который начинает обретать экран, начинает отождествлять себя с этими изменениями. Он желает этого. Он начинает понимать и осознавать это. Он даже начинает ожидать это до такой степени, что уже заранее как будто думает, что сейчас я хочу сделать так, и действительно делает так. Или он до такой степени начинает познавать мысли Творца и отождествлять себя с ними, что просто его мысли, его желания, желания Творца идут вместе. Это называется по-настоящему лишма.
2: Yeah.
0: Вот и все. Так мы, конечно, в нашем состоянии сейчас не знаем, как мы изменяемся, но нужно верить, что мы изменяемся в соответствии с нашим корнем в мире Ацилут. Темп зависит от нас. Темп зависит от нашего осознания, от нашего состояния. Это зависит от нас. Но изменение состояния, то есть это не зависит от нас. То есть, ну, осознание мое изменяет также и мое внутреннее ощущение. Понимаешь? Или мне дают удары, или я чувствую этих ударов не удары по-настоящему, а силу, с помощью которой я вхожу в исправление. Понимаешь? Ограничения могут быть ограничениями приятными. И если цель находится передо мной, я вхожу в этот канал силы, но в радости, что я приду к чему-то. Если я не вижу цели перед собой, и меня помещают в какую-то трубу канала, это для меня смерть. То есть осознание, самостоятельная работа человека, это тоже действие, которое делают с ним свыше, изменяется в ощущении диаметрально. Но как результат этого, это не только внутреннее мое ощущение, я чувствую хорошо или плохо, но это не только темп, это также и содержание изменяется, потому что я тогда получаю от этих состояний света. Это становится для меня другой мир. Это трудно объяснить, насколько вмешательство разумное и самостоятельное в это, и что мы хотим этого, тоже изменяет всю картину. Хотя состояние как бы свыше спускается то же самое. Снизу ты определяешь просто все.
1: Как можно намереваться лишма в нашем состоянии, если мы говорим, что должны прийти к самому большому состоянию лолишма, что не дает мне уснуть или я болен любовью? Ведь в этом состоянии переводят...
0: Как нас переводят из лолишма в лишма? Это приложил усилие. Я нашел, я не знаю как. Приходит особый высший свет и переводит. Все зависит от света. До этого момента приходят окружающие света. Приходит первый внутренний свет вместе с экраном, вместе со всем. Дает тебе экран и дает тебе силу для этого. Все вместе.
1: Я спрашиваю о человеке, как он может строить намерение лишма до махсома.
0: Строить намерение лишма до махсома по-настоящему невозможно, но есть то, что называется очарование святости, что я хотел бы этого. Почему? Так. Почему так? Так. Это очарование. Знаешь, такое очарование? Невозможно объяснить. Почему я не могу это объяснить? Потому что это окружающий свет, он не входит в мой келим. Он не дает мне знания. Знание — это называется свет, который находится внутри келим. Он светит снаружи. Так, так это. Поэтому это называется очарование. Что-то, что невозможно объяснить. Вот и все. Хочу я, влечет меня. Но почему конкретно, что происходит здесь? Что у тебя есть от этого? Почему ты хочешь это? Все против этого мира. Так это? Это все окружающий свет обеспечивает нам. Поэтому он называется окружающий. Добро.
1: Можно ли сказать, что когда человек должен искать Творца за всеми картинами, приходящими к нему в жизни, то вначале Творец устраивает так, что он как бы подслащает картину. То, что он находит его, это подслащает ему. Тогда скажем, что это будет страх этого мира. Согласно этому, что такое страх будущего мира?
0: Страх будущего мира — это страх, трепет перед Творцом, что я боюсь. Страх всегда находится в человеке. Страх у человека вытекает из его пустых келим. В моих пустых келим, если я боюсь, наполнили, я боюсь, наполнили их, или моих пустых килим я буду наполнять его. Если я обрел экран, не думать о себе, даже если я пуст, и быть хафец хесед, даже если я пуст, ощущать совершенство в этом, даже когда я пуст и хафец хесед. После этого я могу думать, как мне наполнить его. А до этого невозможно думать об этом вообще. То есть я рад тогда, что у меня есть пустые килим, что вот сейчас, если я смогу, тогда он будет наслаждаться. То есть мы видим отсюда, что исправление должно быть постепенным. Вначале он думает только о себе. Потом, в какой-то мере, я думаю о себе, отдаляет ли меня это от духовного или нет. И также в том, чтобы думать о себе, есть много нюансов. Чем в этом мире я хочу наполнить себя? Хочу ли я наполнить себя маленькими страстями или большими страстями? Тем, что я думаю только о себе, и меня не интересуют другие, что я могу убивать их и выжимать их, или я уже считаюсь с ними, и так далее. Есть разные состояния, уровни. А потом я начинаю думать, нет, в этом мире мне не стоит наслаждаться. Есть будущий мир, от духовного я хочу наслаждаться. И тогда, когда это, когда есть что-то от духовного. Это уже когда есть точка в сердце. Начинается точка в сердце, и вместо этих наслаждений перехожу к наслаждениям будущего мира. Хочу получать от них. И тогда начинается время подготовки. Когда я начинаю получать наслаждения, как будто духовные наслаждения, я хочу их, начинает быть внутри окружающего света, который светит мне, в котором есть наслаждение от духовного. Я также немножко забираю от его природы ради отдачи. Всегда, когда он светит, он дает также свою природу ради отдачи. Немного. И внутри моего лолишма ведь не просто так, что я живу в этом мире, называется лолишма. Лолишма называется, что я хочу наслаждения от Творца, от духовного для себя. Это называется лолишма.
1: Так,
0: вот. Так уже в этом лолишма, когда я беру немножко капельку от окружающего света, от его свечения, я беру также немножко лишма. Свет, который светит, он всегда, или как внутренний, или как окружающий, неважно, он вместе с наслаждением дает также ощущение своей природы. Так от его природы, которую я беру, это называется у меня очарование святости, я начинаю ощущать, что есть что-то совершенно другое, что если бы я был в этой точке очарования святости без всего остального, было бы хорошо. Почему было бы хорошо? Потому что свет дает мне ощущение, что это самое лучшее, оторвано от всех проблем, от бед. Пока что все в лолишма, но уже очарование святости. Есть в этом много состояний тоже. А потом... Ну и все, а потом лишма.
1: Нет, мне не кажется, что я понял.
0: Может, я вообще не ответил на то, что спросил?
1: Еще раз. Если, скажем, человек убегает к Творцу, чтобы подсластить себе беды,
0: да.
1: Он называет это состояние первым страхом. Первым страхом этого мира. Так что такое страх перед будущим миром?
0: Есть трепет от этого мира, что я не получу наслаждения в этом мире. И есть трепет от будущего мира, если это на этапе подготовки или до подготовки, что, может быть, я не получу вознаграждения от будущего мира.
1: Это не то, что я спрашиваю. Что такое награда будущего мира?
0: Вознаграждение будущего мира, спроси любого еврея. Он скажет тебе, что такое вознаграждение в будущем мире? Зачем он прилагает усилия в этом мире? Этот мир подобен коридору. Когда ты входишь в будущий мир, мы получаем все, что ты заработал в этом мире. Подготовь себя сейчас, получишь потом. Так написано в любом месте. Не получают в этом мире, невозможно получить никакого вознаграждения, да? Нет вознаграждения в этом мире, только в будущем мире. Так написано, да? вознаграждение за заповедь в этом мире не существует. Только как объясняют, что такое этот мир и будущий мир? В этом проблема. Этот мир называется, что ты находишься в намерении ради получения. Будущий мир называется...

0: Это что находишься в намерениях ради отдачи. Вот и все. И все они, он пишет там в письме Бар-Исулам, все, и этот мир, и будущий мир, человек постигает, пока он живет в своей жизни в этом мире. Только это два состояния, без экрана и с экраном. Да.
1: Как я понял, есть разная учеба до Махсома и после Махсома.
0: Разная учеба в Каббале до Махсома и после Махсома. До Махсома мы учим Каббалу из-за того, что с ее помощью мы можем обрести экран. Намерение лишма. Только это причина. Если нет, дай мне какую-нибудь другую книгу, какую-то книгу детскую. Неважно, о чем хочешь, неважно мне о чем. Да, чтобы только это привело меня к лишма. Мне нужно средство для этого. Из-за этого нам нужна Каббала. Он объясняет, что в Каббале, изучение Каббалы пробуждает самый большой окружающий свет из всех остальных святых книг. С помощью всех остальных святых книг я могу пробуждать на себя окружающие света, да? Потому что все святые книги — это книги, которые были написаны с духовного уровня. Так? И тогда, когда я соединяюсь с ними, с намерением с помощью них прийти к лишма, к духовному, к чему-то, из того места мне светит окружающий свет. Так из всех святых книг, из Танаха, Гмары, Алахот, Агадот, пророков, неважно, скажи все, что хочешь, каббалистический язык и каббалистические книги, которые были написаны таким образом, пробуждают самый большой окружающий свет. Поэтому я пользуюсь этим средством. В общем, мне нужна Каббала, не Каббала. Мне нужно средство для окружающего света. Почему окружающий свет приносит экран, приносит намерение лишма? И все знают, все понимают, что нужно прийти к лишма. Тот, кто не приходит к лишма, он просто он преступник, он животное, написано всюду. Поговори со всеми, все понимают. Проблема, как понимать, что такое лишма и лишма. Вот и все. Если, как я слышал, да, я спросил тогда моего учителя в Гмаре, когда я был в Верховоде, «Ты учишься лишма или лишма?» Он говорит, «Я еврей, еврей, я учу Гмару, Гмару». Так, конечно, я учу лишма.
1: А? Чего я не понял, должен ли сам учебный материал, буквально учебный материал, в тот момент, когда ты проходишь Махсом, должен он измениться?
0: Учебный материал сам после Махсома становится реальностью. Потому что, ну что называется, после Махсома у тебя есть экран. Неважно, какой величины. Допустим, у тебя есть просто экран на все. Так ты читаешь, и когда ты читаешь, твой Махсом внутри работает в соответствии с тем, что ты читаешь, потому что ты связан с книгой. С тем светом, со ступени, с которой была эта книга написана, этот свет приходит к твоему экрану, и он своим экраном делает действие, просто исполняет их, то, что ты читаешь. И тогда ты находишься как присутствующий при этом. До такой степени, что не то, что ты знаешь, как исполнить, и ищешь, и все это просто происходит. Это происходит в тебе, и ты находишься как бы, не знаю, как сказать, как в театре. И то, что ты читаешь, ты знаешь, есть волшебная книга, как ты видел в фильме, что читают, и сразу на странице у тебя есть актеры, так это играют, там красивая картинка такая, все движется. Так это, так, так это. Ну, допустим, ты сразу живешь этой реальностью, о которой ты читаешь.
1: Ты сразу постигаешь?
0: Ты, конечно, сразу постигаешь ее. Потому что сейчас ты постигаешь свет. Если ты сейчас правильно намереваешься перед учебой, ты постигаешь окружающий свет. Ты не очень чувствуешь его, и как он светит тебе, и ты не чувствуешь, насколько он светит в одной фразе относительно другой фразы, о чем ты читаешь здесь, относительно того, что читаешь там. Понимаешь, ты сейчас можешь пройти целую страницу в ТЭС, и окружающий свет изменяется в разных формах, а ты не чувствуешь. Как я обратил внимание, что мы с Крупником занимались музыкой, мелодиями будущего мира. Его кот просто лежал, и его ничего не интересует. Он как будто не слышал. Знаешь, ну просто другой уровень. И он делал там, и такие там были, а тот спит. Не чувствует этого вообще. Так, что я хочу сказать, что свет, который приходит уже не как окружающий, как внутренний, к экрану, такого оба они исполняют это действие. И в этих действиях есть очень большой порядок. Тебе дают пример, как исполнять, а потом ты исполняешь.
1: Да? Можно задать вопрос о работе во время учебы, не связанной со статьей?
0: Скоро, может быть, тут есть, да.
1: Что определяет человеку глубину выяснения до Максома? Человек все время находится в вопросах. Кто дает состояние, до чего я должен дойти? Это внутреннее выяснение. А глубина выяснений каждый раз разная. И иногда я прихожу и спрашиваю себя раз в минуту, но я могу спрашивать и чаще. Так что же определяет этот темп?
0: Что определяет мой темп на этапе подготовки? Это вопрос.
1: Также и глубину выяснения. Глубина выяснения.
0: Темп и глубина. Только внимание. Только внимание. Я могу пройти эти вещи так полусонным, а могу быть в этом очень чувствительным. И не то, что сонные и чувствительные в моих нервах, потому что тут есть такие, кто вчера прыгали так, а сегодня я вижу. Или наоборот. Острота, направление, мое отношение к учебе. Что я хочу от нее? Это определяет и глубину, и темп продвижения. Рассматривать учебу только как средство. Я не должен знать, что написано на странице. Меня не интересует это. Я хочу знать и хочу понимать эти вещи глубоко и хорошо, чтобы это дало мне еще нюансы, еще разные вещи. Но это для того, чтобы присоединить их к поиску духовного, не поиску знания. Бар-Сулам, когда он пишет, что ты должен тысячу раз повторять определения и знать их наизусть и так далее. Почему он пишет это? Постепенно в твою голову вошло, что то, что ты читаешь, нужно расшифровывать иначе, в духовном виде. Что если ты читаешь это в виде круга, чтобы у тебя было сразу вместо слова «круг», что это без всяких сторонних различий, что нет там разных свойств, 4 свойства, 10 свойств, ничего, чтобы сразу ты представлял себе это свойство, что называется, круг, а не форму, которую ты рисуешь перед собой. Что такое круг? Это то, что он хочет. Поэтому он говорит, знает и наизусть. Чтобы это подталкивало тебя к пониманию более внутреннему. Так, или такое углубление в учебу для этого и требования от учебы для того, чтобы прийти к Лишма, это то, что прокладывает тебе путь.
1: Да. Мы много говорили последние полтора недели, в последнее время много говорили о том, что мы должны как будто стараться работать над тем, чтобы я не был источником осознания зла, ощущения зла.

0: окружающий свет. Я, если я хочу, чтобы он светил на меня сильно, я должен быть максимально в подобии по форме. Он совершенный, полный, высокий, высший, ради отдачи, без всякого отношения к себе. Да, отдача. Так я должен как бы оторваться от себя, не думать о себе, быть как можно больше так к нему. И тогда в соответствии с этим свет будет ближе ко мне. Это согласно чистоте килим. Есть другой момент. Как мне привлекать его? Как мне требовать его, если я не буду думать о себе, о моей беде, что я хочу исправить с его помощью, в каком состоянии я нахожусь? То есть я должен говорить как бы об вьютикле, верно? Так о чем? Да, то или это. И о том, и о другом. Мы учим, что это так. В каждом состоянии у тебя есть вьют и закут вместе. Два конца малхут и кетр. Малхут привлекает свет, Малхут получает свет, кетр получает. То есть, что правильная работа должна быть до того, кто подошел к учебе. Ты должен подготовить две эти точки, должен как следует знать, выяснить для себя вопрос, зачем мне это нужно вообще. В чем смысл нашей жизни, да, с одной стороны. С другой стороны, и ответ на это тоже. Вкусите и увидите, что хорош Творец, и свет, который приносит мне, который я могу привлекать с помощью учебы, решит мне все проблемы. Он приводит меня к вершине. То есть и о себе ты должен думать вначале, и о величии дающего. И тогда ты подходишь к учебе. Это постепенно складывается. Пока две эти точки не будут как одно целое, хотя они противоречат друг другу. Это во время соединения между тобой и им. Только если ты будешь пользоваться Малхут как кетером, они соединяются. И тогда у тебя не будет этого раздвоения внутреннего. Сопротивление полярности.
1: Но как можно использовать на этапе подготовки то, что ты используешь Малхут как кетер?
0: Ну, скажи себе, что ты способен, что ты хочешь. Скажи так, играй в этом.
1: Но для меня мой вьют — это желание, которое до лишма. И, скажем, я пытаюсь как бы смотреть со стороны, и тогда я должен представлять себе что-то другое. И там...
0: Я больше не отвечаю. Поговорим через несколько недель. Прошло полторы недели, у тебя есть опыт в этом. Еще полторы недели. Ладно.
2: Ну, Шулим.
0: Я не могу говорить. Ну, Шулим, да.
1: В статье есть какой-то разрыв, что когда человек начал идти по линии отдачи, он видит все наоборот. То есть после каждого прилагаемого им усилия он видит... И я не понимаю, если я буду чувствовать наслаждение, удовлетворение от работы и продвижение, то это как бы провал?
0: И от работы, в которой мы находимся, мы, с одной стороны, должны чувствовать удовлетворение, иначе ты не благодаришь Творца, ты проклинаешь его, не дай Бог. С одной стороны, с другой стороны, ты должен понимать, где ты находишься, для того, чтобы подготовить келим для продвижения, для исправления дальше. Во всем Рэбе пишет, каждое свойство, которое у нас есть, включает в себя два полярных состояния, противоположных, и нужно привыкнуть к этому, что это так, и наоборот, не привыкать, а искать две эти вещи, насколько ты будешь выяснять их обоих, одно против другого, и они будут еще больше, еще дальше друг от друга. Это называется, что ты прочувствовал эти вещи и готов к продвижению. Если ты не обращаешь внимания на это, и тебе не видится, не видно никакого сопротивления, противоречия между этими свойствами, то ты не выяснил никакого момента в работе. Так и не впечатляться тем, что в каждом состоянии, в котором мы находимся, у нас всегда есть противоречия и путаница, и одно против другого мешает и не складывается. Это нормально. Это как раз правильно и хорошо. Простой народ убегает от этих состояний. Мы должны не только соглашаться с ними, ждать, что придут такие состояния.

0: И все он выйдет Тору. То есть насколько выходит из святости, от этого приходит Тора. Две противоположности в одном. До окончательного исправления.
1: В этом выяснении и в новом Хиссароне это, по сути, продвижение?
2: Тов.
0: Ладно.
1: И теперь, друзья, мы подведем итоги, каковы наши впечатления от урока и что мы возьмем для реализации в десятке. 6 минут семинар, пожалуйста.
0: Рассказал в конце, во всем, в каждое мгновение у нас есть 2 состояния, из них мы можем продвигаться. Еще он сказал, что мое отношение к состоянию, я это вижу через точку в сердце, это свет, который приходит ко мне свыше.
1: Да, здесь мы говорим о разнице между человеком и животным. Человек думает с намерением, для чего я живу. И из этого выходит отношение к нашей учебе. Где, с одной стороны, мы во время учебы мы находимся в совершенстве, а с другой стороны, мы просим исправления, чтобы Творец, Свет исправил нас.
0: Да, мы видим важность света. Человек рождается с животными свойствами, но получил точку в сердце. И тогда он может с помощью учебы понять все эти развлечения, где он должен быть, где его свойства, как прийти, куда ему нужно. Где ему нужно быть. Это только из учебы, когда у него есть это правильное намерение.
1: Да, собственно, что определяет темп продвижения, прежде всего, он говорит, что темп зависит от нас. Путь нет, но темп, да, что меняет осознание. То, что мы хотим этого, мы желаем исправления, и тогда острота направления во время учебы, что я желаю, определяет глубину учебы, определяет продвижение.
0: Мое сознание меняет все, или я получаю удары, отношусь к ударам как, к животным, животное, или я получаю удары от Творца для исправления. И это приводит меня к нему. И тогда изменяется также скорость. Еще раз говорил, прекрасно, что есть очарование святости, что я очень хочу прийти к Лишма, я не знаю, как прийти, не могу, но очень хочу. Это называется очарование святости работает.
1: Есть страх в человеке, всегда существует страх в человеке, потому что всегда есть пустые келим, и человек всегда боится. Но очарование святости — это что-то, к чему нужно прийти. С одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, интересно. Не просто так это понять, как можно этого хотеть, и все-таки быть эгоистом. И вообще все эти понятия, у них есть 2 полюса, есть противоположности. Ну и из Сиона выйдет Тора из всех этих входов и выходов, хотя они не всегда приятные.
0: Да, урок очень сильный, с Равом. Мы просто слышали много «Ло Лишма, Лишма», говорил много об истине. Действительно, мы знаем, что, как мы слышали от Рава, что всякий раз, когда мы соединяемся на уроке, окружающий свет действует на нас. Все действия, которые мы производим, все упражнения, это действия по объединению, чтение вместе, мы сразу раскрываем окружающий свет между нами в десятке.
1: Да, и действительно, как в конце он написал в статье, что чем больше мы продвигаемся, мы проходим состояние скрытия, и это именно признак продвижения, потому что у нас есть еще большее место для работы, для выяснения в десятке. Поэтому надо так видеть состояние вместе и стараться идти вперед.
0: Знаю еще, что добавить, это настолько внутренняя эта статья, 2 страницы он тут все развернул. Внутри человека мы должны найти в этом творении и кетер, и малхут, чтобы они были противоположны, чтобы противоречили друг другу обязательно, иначе не раскрывается место для работы. Эта противоположность — это как раз между свойствами творения и свойствами Творца, и мы учим это вместе, так что помогаем друг другу распознать все эти свойства и стараться соединиться как можно больше со свойствами Творца, то есть отдачи. И должно прежде всего пониматься между нами.
1: Прежде всего, впечатление урока — это был субботний урок, и мы это с легкостью видим. Тут нет камер, мы только слышим товарищей, и это чувствуется, насколько это уроки были такие внутренние, без отвлечения, без ничего. И из того, что я видел зло в этом мире, Рав определил, что я не могу получить наслаждение в этом мире, не получу наслаждение. А награда в будущем мире, он сказал, что каждый еврей знает, что это.
0: Да, и то, что меня захватило, это был вопрос экрана. То, что Рав сказал, что мы должны, на самом деле, каждое наслаждение, которое мы получаем, делать на него как мысль такая, принимаю ли это для себя, во-первых, страха, или получаю это ради Творца. Это то, что делает разницу.
1: Перейдем к следующей части урока, и перед этим вместе споем песню.

0: Бокер тов, хаверим и карим. Доброе утро, дорогие.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, дорогой Рав. Сегодня десятки Москва 6 и Молдова удостоились провести подготовку к нашему утреннему уроку. Мы с вами хорошо знаем, что Тора может быть эликсиром жизни или каплей яда на кончике ножа. Поэтому очень важен правильный подход к изучению науки Каббала, который мы получаем от нашего Рава, а через него от всех величайших каббалистов и в конечном итоге от Творца. Поэтому давайте правильно настроимся на наш сегодняшний урок. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что в силах самого человека — нет никакой возможности пойти против природы. Поэтому по вопросам разума и сердца, в которых человек должен совершенствоваться, ему необходимо получить поддержку. И это поддержка в Торе. Как сказано мудрецами, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». И когда занимается ею, ее свет возвращает к источнику. Еще раз. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что в силах самого человека нет никакой возможности пойти против природы. Поэтому по вопросам разума и сердца, в которых человек должен совершенствоваться, ему необходимо получить поддержку. И это поддержка в Торе. Как сказано мудрецами, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». И когда занимается ею, ее свет возвращает к источнику. Вопрос на активный семинар. Как нам помочь друг другу смирить злое начало с помощью Торы? Как нам помочь друг другу смирить злое начало с помощью Торы?
1: А Тора шелану,
2: наша Тора,
1: то,
2: что Творец дал нам через каббалистов, вся методика, как исправить себя, в этих первоисточниках, в этой методике есть сила, свет, который может нас исправить. И даже если мы не понимаем и не чувствуем до конца, то, что мы учим Тору, занимаемся ей, работает на нас, в особенности, если мы это делаем вместе.
3: Да, будем излучать величие Творца, величие пути и средства, Тору, для исправления злого начала друг у друга, тем, что будем поднимать величие средств и величие цели друг
2: друга. Соединим все стремления с Творцом и поднимем ман.
3: Не забыть пригласить Творца во все наши действия в ближайшие часы.
2: Только свет может исправить и принудить злое начало. У нас есть сейчас 3 часа. Вызвать свет, просить, молиться, чтобы товарищи обращали на это внимание. И вместе с Творцом сможем притянуть свет и одолеть злое начало.
3: Придать важность и уверенность того, что есть такая сила, существующая в Торе. И она в состоянии исправить всю реальность, которую мы ощущаем. Все, что необходимо, — это хисарон.
2: Но не забывать цель учебы, видеть величие Творца, величие товарищей.
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לבד. רק
3: мы знаем, что в одиночку мы не в состоянии, а из объединения можно учиться, можно чувствовать, что значит работать со злым началом, преодолевать его. Вместе мы сможем.
2: Да, и вспомним, что пришли товарищи учиться не из разума, а чтобы исправить себя, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику.
4: Рабаш. Разница между лишма и лолишма. Человек должен стараться не забывать о цели во время изучения Торы, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, что он хочет получить от учебы, чтобы учеба давала ощущение величия и важности Творца. Еще раз прочтем. Человек должен стараться не забывать о цели во время изучения Торы, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, что он хочет получить от учебы, чтобы учеба давала ощущение величия и важности Творца. Семинар в молчании. Просим Творца помочь товарищам не забывать о цели, чтобы учеба давала ощущение величия и важности Творца. Просим Творца помочь товарищам не забывать о цели, чтобы учеба давала ощущение величия и важности Творца.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 8 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»?». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 1346. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 34 минуты, пожалуйста. Что означает «Творец обращает свой лик в духовной работе»? Мудрецы сказали о написанном. «Да обратит Творец свой лик к тебе» следующим образом. В одном месте Писание говорит «обратит Творец свой лик к тебе», а в другом месте говорит «он не обратит свой лик». Каким образом могут сосуществовать эти два изречения? Когда Исраэль выполняет желание Творца, обратит Творец свой лик к тебе, а если не выполняет желание Творца, то он не обратит свой лик. Конец цитаты. И следует понять, если Израиль выполняет желание Творца, почему нужно обращение лика? И для того, чтобы понять то, что они объяснили, сначала нужно понять, что такое желание Творца и что такое лик Творца. И согласно тому, что мы учим, это означает, что желание Творца — отдавать. Как сказано, что цель творения — заключается в его желании насладить свои создания, то есть дать им благо и наслаждение. А ликом Творца называется раскрытие лика, то есть когда человек удостаивается постижению открытого управления, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Как написано в предисловии к ТЭС, первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрения в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается увидеть предназначенную для него в будущем награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушении.
1: В свете сказанного следует объяснить то, что мы спросили о написанном здесь. Когда выполняют желание Творца, Творец обращает к ним свой лик. Ведь они же выполняют желание Творца. Так зачем же говорилось здесь, что они нуждаются в написанном «Творец обратит свой лик к тебе»? Дело в том, что лик Творца — это раскрытие управления Творца как доброго и творящего добро. Поскольку было сделано исправление, что прежде чем человек исправляет желание получать, чтобы оно стало ради отдачи, управление Творца будет скрыто и не проявлено. Поэтому, прежде чем человек достигает способности выполнять его желание, так как желание Творца отдавать, также и человек должен тоже обрести желание отдавать. А когда есть подобие по форме, тогда есть место тому, чтобы Творец удостоил его раскрытием своего лика, то есть свойством раскрытия глаз в Торе. И он удостаивается постижения того, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это может быть только после того, как человек выполняет желание Творца. То есть человек уже удостоился желания отдавать, и именно тогда исчезает скрытие и сокращение.
0: Тогда, как если Израиль не выполняет желание Творца, но хотят, чтобы Творец дал им все в получающие килим, а это обратно желанию Творца, чье желание отдавать, тогда должно быть управление в свойстве «он не обратит свой лик», то есть в свойстве «ахураим», обратной стороны, которую называют «скрытием лика Творца». И это называется «он не обратит свой лик. И это по причине исправления, чтобы не было стыда. И точно так же следует объяснить приведенное выше высказывание в отношении времени начала работы. То есть прежде, чем человек удостоился быть среди тех людей, которые уже удостоились быть выполняющими желания Творца, и нужно объяснить, что выполняющие желания Творца — это те, кто идут по пути, чтобы стать выполняющими желания Творца. Ибо идущие по этому пути уже называются согласно названию пути, по которому идут. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о том, что написано, «дает мудрость мудрым». И Бааль Сулам спросил, «Разве не дает мудрости глупым, следовало сказать?» И он сказал, что имеются в виду те, кто желает мудрости. Они уже называются мудрыми, потому что идут по пути обретения мудрости. И поскольку они дают пробуждение снизу, им дают мудрость свыше. Так же и тут. Когда они хотят прийти к тому, чтобы постичь силу желания отдавать, это уже называется, что выполняют желание Творца. И в соответствии с правилом, пришедшим очиститься помогают, они получают помощь от Творца. Поэтому Писание говорит им, «Обратит Творец свой лик к тебе». То есть Творец светит им своим ликом, что означает, что Творец помогает им. И в чем заключается помощь? Это как написано в книге Зоар. Пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? Ответ — святой душой. И это называется лик Творца. Как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам Тору жизни и любовь к милосердию». То есть благодаря свету лика Творца они получают любовь к милосердию, то есть к свойству отдачи. То есть Творец дает им силу любить свойство хесед. То есть любить быть отдающими.
1: Это называется «обратит Творец лик свой к тебе и даст тебе мир». Где мир, это, как написано, «услышу, что скажет Творец Всесильный». Ибо мир обращает он народу своему и благочестивым своим. Лишь бы не возвратились они к глупости. Получается, что мир означает, что Творец говорит «мир», чтобы больше не согрешил. И он удостаивается быть в мире с Творцом. И это означает, что когда выполняют желание Творца, тогда они получают помощь Творца. И это называется, что обратит Творец свой лик к тебе. В случае, когда не выполняют желание Творца, то есть не идут по пути, чтобы достичь желания Творца, то есть желание отдавать, тогда о них говорится, он не обратит свой лик. То есть он не может им помочь, то есть наполнить их желание, потому что их желание противоположно святости. Ибо как же он может дать им то, что против желания Творца? Ведь все, что человеку нужно делать в духовной работе, это только исправить свои действия, чтобы они были ради отдачи. А если Творец обратит к ним свой лик, то есть они получат помощь, чтобы могли работать еще больше ради желания получать для себя, то получается, что Творец как будто бы их подставляет. Поэтому тем, что Творец не обращает свой лик к ним, этим он помогает им, чтобы они не остались в эгоистической любви к себе. И об этом сказано пришедшему: «Оскверниться открывает», но не дают ему помощи. А пришедшему очиститься помогают.